0: Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы с вами на футбольных полянах. Кубок мира по футболу. Вчера в трех группах завершились групповые турниры. То есть были матчи третьего раунда. И из каждой группы по две команды шагнули дальше в кубковую часть турнира. В группе A Мексика выиграла вчера у Чехии 3-0. Южная Африка выиграла у Южной Кореи 1-0. Таким образом, Мексика на первом месте, 9 очков, 100% результат. Но Мексика попала в следующий раунд, вне зависимости от вчерашнего матча. У Южной Африки 4 очка, она заняла второе место, шагнула дальше. У Южной Кореи третье место. Мы с вами знаем, что 8 команд лучших третьих команд, групп 12, 8 лучших третьих команд шагнут дальше. Корее придется ждать свою участь. Что касается Чехии, то футболисты Чехии могут отправляться уже домой. В группе B Швейцария выиграла у Канады, матч был в Ванкувере со счетом 2-1. Босния выиграла 3-1 у Катара. На первом месте в этой группе Швейцария 7 очков. Канада на втором месте, у Канады 4 очка, у Боснии тоже 4 очка. Но у канадцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Таким образом, Босния 4 очка, я думаю, что Босния попадет в число лучших трех команд. Что касается Катара, этой команде пора отправляться домой. Ну и, наконец, группа С. Бразилия выиграла вчера у Шотландии со счетом 3-0. Марокко выиграла у Гаити со счетом 4-2. Бразилия и Марокко набрали по 7 очков, но бразильцы заняли первое место, потому что у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Это вчера три группы. Сегодня завершаются групповые турниры еще в трех группах, в частности, в группе С. Соединенные Штаты играют с Турцией, Парагвай играет с Австралией. Вне зависимости от результата матча американцев с турками, американцы занимают первое место в этой группе Турции. Турция занимает последнее, и ей придется отправляться домой. Кто займет второе место, это выяснится в сегодняшней игре между Парагваем и Австралией. Окей, покинем футбольные поля, переместимся на поля бейсбольные. Янкис и Тампа Бэй команды ведут борьбу за первое место на востоке Американской лиги. Обе команды продолжают побеждать. Янкис вчера выиграли в Детройте у Тигров со счетом 4-2. Тампа Бэй играла с Канзас-Сити Ройлс, также победила 5-3. На востоке Национальной лиги Метрополитенс вчера играли два матча с Чикаго. Чикаго Кап с чикагскими львятами, потому что накануне игра была отменена из-за дождя. Вчера две игры в Нью-Йорке, оба матча Метрополитенс, это моя команда, потерпела поражение. В этой группе Атланта проиграла в Сан-Хосе, Филадельфия выиграла дома у Вашингтона. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке Американской лиги Янкис и Тампа уверены. Впереди Тампа 48 побед. Прошу прощения, Янки 48 побед, Тампа 44. На востоке Национальной лиги Атланта по-прежнему первая, 48 побед, 31 поражение. Постепенно к Атланте подбирает

все эти турниры проходят на траве, поскольку им донский турнир также проходит на траве. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо вам, дамы и господа. Обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Будем сегодня болеть за сборную Соединенных Штатов. И будучи болельщиками, будем здоровыми. Всего хорошего. Пока-пока.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 25 июня. Я во время прошлой своей передачи, как так сложилось, что она вся оказалась посвященной украинской теме, я

0: все-таки постараюсь впредь укладываться в первые полчаса. И вот в эти сегодняшние полчаса я хотел бы посвятить свой разговор вот какому вопросу, который прозвучал на прошлой передаче. Тут один, значит, человек позвонил, и, значит, он охарактеризовал путинский режим как бандитский. Ну хорошо, я не стану это оспаривать по одной простой причине. Я не помню, когда я был. Нет, я помню, я был в России последний раз, наверное, 15 или 16 лет тому назад. У меня там есть друзья, с которыми я общаюсь по интернету. Но, в общем-то, вот на этом-то и все мои знания о российской жизни заканчиваются. Ну, что касается войны, допустим, я, понятно, подбираю, но это не вся российская жизнь. Поэтому, когда человек говорит, что там бандитский режим, то я на всякий случай молчу, потому что, ну, может быть, да, может быть и нет. Но меня для выяснения этого вопроса у меня возникают свои вопросы. А по каким параметрам оценивать этот режим бандитский или бандитский? Ну, значит, в связи с этим я вот хотел поговорить о том, что происходит в Украине, где на моей родине, где я действительно понимаю, что происходит. И я хотел вот сегодня затронуть одну из тем и вам задать такой вопрос. А вот как вы считаете, вот этот режим бандитский или не бандитский? И для этой цели я, значит, вам включаю сразу счетчики, и по мере того, как я рассказываю свою историю, вы, значит, можете голосовать. То есть, если вы считаете, что режим, да, бандитский, то в этом случае набирайте номер. Одну секунду. Номер 888-222-1131. А если вы считаете, что нет, нормальный, то набирайте номер 888-222-1132. 1131 бандитский, 1132 нет. Не бандитский. Ну хорошо. И о чем я вам хочу рассказать? Значит, мы знаем, что в Украине большие проблемы с мобилизацией людей. Людей отлавливают на улице, больных людей отправляют. Ну, это все миллион видео в интернете можно видеть, эти жуткие совершенно картины. Но кое-какая информация дополнительная по этой тематике. Значит, несколько изданий в последнее время. Свобода, Life, Бейбл, Страна, News, другие украинские источники, они постоянно сейчас сообщают о систематических издевательствах над мобилизованными и новобранцами в Украине. ГБР нам сообщает, что суд недавно получил дело трех вознесенских военкомов, которые в 2024 году держали в подвале и избивали отца пятерых детей. Значит, две воинские части отказались принимать этого мужчину из-за проблем со здоровьем. И тогда сотрудники ТЦК закрыли его в подвале, требуя согласиться на добровольную мобилизацию и подписать документы об отсутствии претензий. Значит, в итоге у него диагностировали сотрясение мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, синяки, инфицированные раны от связывания. Значит, последнее время с подачи издания «Бабель», значит, много говорят о начале расследования о ситуации с новобранцами в элитном полку «Скала», «Скеля». Значит, издание опубликовало данные расследования об избиениях и гибели мобилизованных в этом подразделении. Значит, за полгода в нем зафиксировали не менее 26 так называемых небоевых смертей новобранцев. И предположительно, они могли быть следствием издевательств и совершенно зверских избиений. Значит, эти люди умирали во время подготовки, обучения, военного обучения с конца 25-го до весны 26-го года. Это речь идет только об этих 6 месяцах. Значит, большинство из них умерли уже после мобилизации. И чаще всего официальные причины смерти называли пневмонию или сердечно-сосудистые заболевания. Значит, родственники погибших утверждают, что многим оказали медицинскую помощь с опозданием, то есть они умерли либо по дороге в больницу, либо их даже не повезли туда, и на телах погибших следы побоев. Значит, рассказывают историю Александра Семенова, который сбежал из расположения полка в больницу, в Кропивницком с травмами головы, перебитыми пальцами, порезом на спине и сцарапанными руками. Значит, в статье упоминается распределительный пункт этого полка, который называется Курятник. Курятник охраняют вертухаи. И там происходит постоянное издевательство, избиение с изнурительными физическими наказаниями за любой проступок. Значит, в расследовании там говорится, что часть бойцов перед смертью, не бойцов, они не стали, никогда не стали бойцами, они новобранцами, будем их называть. Значит, перед смертью им удавалось выйти на связь по телефону и говорить об избиениях, о жестоком обращении, об ухудшении состояния. После этого часть обрывалась, а потом родственники получали сообщение, что этот человек умер. Значит, этих ребят в полку Скелли назывались одноразки. То есть намекали таким образом на скорую смерть в бою. То есть понятно, что там времени на подготовку этих людей не было. Главное, их было сломать и, значит, отправить в воинскую часть или на фронт. Значит, лагерь, где находились эти новобранцы, был заминирован по периметру, для того, чтобы они не сбегали. Они, тем не менее, сбегали, и некоторые из этих людей подрывались на минах. Значит, в офисе военного омбудсмена подтвердили, что во время проверки выявили недостатки в медицинском обеспечении, а доля небоевых смертей в Скале выше, чем в большинстве других подразделений. Но в самой Скале заявили, что авторы обобщают, сводят всю историю к отдельным трагическим случаям, а большая часть утверждений, то есть этой информации о происходящем в этом полку, основана на показаниях дезертиров. Их еще называют СЗЧшниками. Значит, по словам опрошенных, издание «Страна», чаще всего избиение и унижение происходит на этапе так называемой передержки новых мобилизованных в специальных лагерях. Они предназначены для проживания тех, кто уже мобилизован, но еще не отправился на курс базовой общевойсковой подготовки, БЗВП, или в боевое подразделение на линию фронта. Значит, цитирую издание. Бусифицированных привозят из ТЦК в подразделение. Далее их на пару недель определяют жить на базе передержки. Там в течение нескольких недель происходит отбор, кого и куда затем отправлять. Сейчас 90% из тех, кто был мобилизован, совсем не подходят для боевых задач. Огромное количество людей с кучей болячек. Многие алкоголики или наркоманы. То есть тех, кого смогли подобрать на улице. Лишь малая часть может реально служить. Есть и те, кто симулирует болезни, но для медчасти без передержки, баз передержки, все, кто жалуется на болезни, симулянты. Те, кто сидит на наркотиках или не может без спиртного, правдами и неправдами, все равно достают то, что им нужно, и употребляют. Поэтому дисциплина в таких лагерях держится на кулаках охраны. Других способов удержать такую массу людей в рамках просто не придумано. Каждое утро сержанты с охранниками выдергивают тех, кто не то что в строю, на ногах не может стоять из-за наркотиков или спиртного. Затем таких жестоко избивают и бросают на яму. Значит, это рассказал издание «Страна», капитан ВСУ, приводится только его первое имя — Виктор. И также этот Виктор уточнил, что такие базы передержки охраняются очень тщательно. Они обнесены колючей проволокой и заборами, оснащены камерами видеонаблюдения и часто по периметру заминированы. И... Значит, дальше говорится, странно, цитирую, странно было бы ожидать, что насильно мобилизованные не пытались бы сбежать. Каждое утро фиксируется множество случаев СЗЧ, несмотря на охрану, колючую проволоку и мины. Бегут при любой возможности, и редко бывает так, что из 100% привезенных через пару дней, недель, остается хотя бы половина. Кстати, побои и унижения лишь подстегивают к побегам, это замкнутый круг. Конечно, среди тех, кто попадает под кулаки, кроме алкашей и наркоманов, есть серьезно больные люди, которые из-за избиений попадают в госпитали. Но система очень жесткая. По умолчанию считается, что если человек уже прошел ВЛК, врачебно-лечебную комиссию, военно-лечебную комиссию, то он годен к службе. Значит, все опрошенные изданием «Страна» военные сходятся во мнении, что жестче всего к новому пополнению относятся в отдельных штурмовых полках, ОШП. Отдельные штурмовые полки постоянно нуждаются в новых бойцах, потому что там серьезные потери. И, естественно, отношение к пополнению как к одноразовому расходному материалу. Сегодня боец есть, завтра его нет. Многие мобилизованные попадают на боевые позиции, даже не пройдя базовую военную подготовку. Значит, Некий солдат, его зовут Игорь, он рассказывает, почти в любом подразделении, которое ведет штурмовые действия, очень жесткое отношение к бойцам. Добровольцы, мотивированные люди, уже давно закончились, пополнение по качеству слабое, воевать не хочет, дисциплина на нуле, многие норовят сбежать. А еще есть специфика современного боя с тотальным контролем дроном за всеми передвижениями, и это повышает вероятность гибели. Поэтому людей в таких подразделениях удерживают не самыми гуманными методами. Конец цитаты. Теперь это то, что происходит в этих лагерях передержки или уже в подразделении типа этой скалы. Что происходит на этапе отлова людей? Значит, из Одессы родной сообщают в районном территориальном центре комплектования Одессы избивали, запугивали, незаконно удерживали людей и совершали насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, ГБР. Издание «Страна» выясняет подробности. Речь идет о группе так называемых добровольных помощников, военкомов, которые действуют под прямым руководством военкомов, но на деле не числятся в составе ТЦК. Такие группы, как правило, предназначены для самой черной работы, которую сами военкомы делать опасаются. Они выбивают деньги во время бусификации из бусифицированных. Значит, дело завели против трех добровольных помощников, в кавычках. Все они были ранее судимы. Один несколько раз за кражи, второй за незаконное производство или хранение наркотиков, и третий за хулиганство. В следственных документах это дело имеет наименование «доставки». Почему так назвали? Потому что эти ребята создали свой рабочий чат в Телеграме под названием «Доставка». Ну, понятно, что они доставляли людей, которых они отлавливали на улицах, в ТЦК. Значит, эта группа доставки каждый день получала в ТЦК разнарядку, план по бусификации от 5 человек ежедневно и выше. Участники группы переодевались в военную форму, хотя шевроны, обозначающие подразделения, у них отсутствовали по понятным причинам, они ни в каких подразделениях не состояли. Значит, эта группа задерживала любых мужчин, которые визуально подходили под мобилизацию. При этом иногда доставщики писали вышестоящему начальству, мол, принятый не совсем подходит, куча болячек. Однако начальство требовало вести похищенных в ТЦК, дескать, мы тут на месте разберемся, привозите, потому что кто-то нужен. Значит, кроме плана по приемке, по информации источников прокуратуры, у группы доставки была программа по сдаче денег в ТЦК. В месяц доставщики должны были сдавать военкомам не менее 20 тысяч долларов. При этом доставщики не забывали и себя, потому что им тоже были нужны деньги на жизнь. Значит, в поле зрения правоохранителей они попали 13 апреля 2026 года, после того, как бусифицировали в служебный минивэн Рено Мастер на улице Генуэзской мужчину призывного возраста. Эти доставщики его жестоко избили, а через несколько дней этому мужчине, обладавшему отсрочкой от призыва, законной отсрочкой, удалось вернуться домой и подать заявление в ГБР о незаконном похищении, пытках и угрозах сексуального характера. Значит, они не будут, поскольку тут нас могут слушать сейчас дети в машинах, значит, все эти угрозы я передавать не буду, предлагаю вам свое воображение включить и представить, что же они там могли ему обещать с ним сделать. Значит, после задержания этих помощников военкомов в их минивэне были обнаружены резиновые дубинки, молотки, наручниками, с помощью которых они выбивали из людей то, что им нужно было. Значит, как правило, эти добровольные помощники ТЦК работали в нетрезвом состоянии, в материалах следствия это неоднократно подчеркивают. Значит, о том, какой любовью пользуются работники ТЦК у простого народа, можно судить по объявлению. Я видел фотографию этого объявления в сети. Оно появилось недавно в одном из одесских храмов, но я допускаю, что такие объявления могли появиться не в одном храме, а во многих, и не только в Одессе. Значит, о чем там говорится в этом объявлении? Буквально 3-4 строки. Прихожан просят не записывать имена живых сотрудников ТЦК в поминальные списки. И это объявление заканчивается словами «Побойтесь Бога». Значит, о чем идет речь? Для тех, кто не понимает, я должен объяснить. Значит, дело в том, что записывание имени живого человека в список поминаемых, это считается очень-очень большим грехом. Так делают имена живых людей записывают в список поминаемых для тех, чтобы Бог поскорее прибрал к себе этого человека. Это сотрудники ТЦК. И поскольку в любом приходе люди друг друга знают, то и знают, они делятся, естественно, какими-то... Говорят о своей жизни, ну, вы знаете, как обычно, это узкий круг знакомых часто, близких людей. Они знают, кого их друзья записывают в эти поминальные списки. Это видно, когда записочку подают на свечном ящике. Там, например, человек, который стоит на свечном ящике, допустим, это мужчина или женщина, помощники. Они видят, кто записан в этой записке именно. И они знают, о ком идет речь. Отсюда эти объявления. То есть это до чего эти люди или не люди довели своих соседей. Значит, я не могу тут сослаться ни на какие издания, но могу привести пример, о котором я слышал сам от своих друзей, у которых друзья или родственники остаются на Украине. Вот то, что сейчас я рассказал вам, описано в Одессе, когда военкомы, они уже сами не хотят влезать в эти конфликты. Они нанимают уголовников для того, чтобы те делали, те ловили им людей и, значит, отправляли их либо в эти боевые части, либо на подготовку, либо заносили бабки для того, чтобы откупиться от воинской службы. Нанимают уголовников. Это стало общим местом. Теперь я, конечно, понимаю. Ну, мне могут сказать, ну как же, вот поймали людей, и, значит, или этих не людей. Их будут судить. Ну, пока что они находятся под арестом, но мы не знаем, их будут судить или не будут, или снова отмажут. Там, значит, тебе предъявляют подозрение, после чего эти люди могут еще годами находиться на свободе и продолжать делать все то, что они сейчас делают. Значит, да, действительно, там кого-то ловят, там постоянно кого-то ловят. Там поймали недавно, вы знаете, или не поймали, поймали за руку или передавили подрозу людям, которые были в окружении президента и которые воровали или подозреваются в краже миллиардов долларов или евро. Ну и что дальше? Дальше ничего. И вот если я всегда спрашиваю, как вообще это может происходить? Как это? Вот как это? Все же знают, что это происходит, но как это? И у этой системы совершенно преступной. Есть только одно объяснение. Только одно объяснение, которое может объяснить ее существование. Те люди, которые собирают бабки с населения, которых они ловят, или я не знаю, что еще, как они его находят, и снимают эти бабки, они ими делятся. Они ими делятся с теми, кто наверху. И те их крышуют. Я прошу прощения, что я пользуюсь воровским этим жаргоном, но это так называется в этой стране. Поэтому эта система гнилая снизу доверху. Что бы вам ни говорили, или, что, или как бы вы ни сочувствовали этой стране, ей можно только посочувствовать. То есть это абсолютно гнилая прогнившая система снизу доверху. Именно поэтому она продолжает существовать. Все покрывается. Такие дела. И сейчас, когда я вот вам рассказал эту историю, может быть, не очень много вам рассказал, только какие-то случаи, о которых я рассказываю, я могу сослаться на конкретные издания, которые об этом пишут, которые, в свою очередь, ссылаются на органы охраны права и порядка в Украине. Вот у меня вопрос в зал. А вот эту систему, этот режим можно назвать бандитским или нельзя назвать бандитским, если это там все существует в массовом порядке, хотя то, что там происходит, они сами, когда начальник их спрашивают, они говорят, да нет, это единичные случаи, в целом у нас тут все в порядке. Мы демократия, молодая демократия, мы имеем право на вступление в Европейский Союз. Какая еще страна в Европейском Союзе может похвастаться такими колоссальными достижениями в области охраны человеческих прав, достоинства и так далее, и так далее. Значит, и ответ. Значит, вопрос был, бандитская страна или бандитская? 67,5% считают, что да. Ответ положительный. Да, ответ положительный. Такие дела. Но я вам так скажу. В России наверняка тоже что-то происходит негативное. Везде все это происходит негативно. Как только я узнаю что-то такое душераздирающее, вот как я вам сейчас рассказал. Я тут же вам об этом сообщу. На этом я завершаю украинскую часть своего выступления. И Уже со следующего, после перерыва, мы займемся нашими текущими американскими делами. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
13: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
14: хорошо получается.
13: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
14: Дэвидсон Радио.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Как увидите доктора, не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор», мы от Ермолинца, действует безотказно. Окей, теперь я вот чему бы хотел посвятить всю остальную нашу передачу. Вчера я включаю телевизор, новости, начинаю готовиться к передаче с утра пораньше, и, значит, выступает Роберт Кеннеди-младший, и при этом я почему сразу, у нас, знаете, эти чиновники, им положено выступать, отчитываться о проделанной работе, поэтому я, временами слушаю, буквально так минуту, чтобы понять, о чем идет речь. Но за минуту, честно сказать, не всегда получается услышать. Но тут я смотрю, возле него стоит известный мне сотрудник ФБР из руководящих. И я думаю, это, наверное, что-то интересное, надо послушать дальше. И действительно, 23 июня, позавчера, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки объявила о результатах операции, которая называлась 2026 National Healthcare Fraud Takedown. Значит, как следует из названия, у нас тут в 2026 году был проведен рейд, вернее, это было большое расследование, а не рейд, большое расследование, в центре которого было задача по выявлению мошенничества в сфере здравоохранения. Значит, в ходе этой операции были предъявлены обвинения полутысячи человек. 455 человек им вручили, обвинения. У нас тут не вручают сперва подозрения, чтобы человек смог подготовиться к обвинениям, а потом обвинение. У нас сразу обвинения вручают, потому что, мне кажется, это совершенно нормально. Следственные органы собирают какие-то материалы молча, а потом предъявляют человеку обвинение. А потом, его адвокаты подключаются. Они, все вместе рассматривают, как жить дальше. Значит, из этих 455 обвиняемых 90 врачей и другие лицензированные медицинские специалисты. Они, предположительно, мы не можем сейчас говорить, что они точно участвовали. У нас пока вина человека не доказана, он считается невиновным, но он обвиняемым. 90 медиков, лицензированных медиков, они участвовали в мошеннических схемах в сфере здравоохранения и незаконном обороте опиоидов. На общую сумму они, почаржили, как у нас говорят, Medicaid, они почаржили $6.5 миллиардов. Ну, хорошо, не только Medicaid, но в основном Medicaid. При этом мало того, что они воровали эти деньги, получали эти деньги незаконным образом у страховых компаний, они, их деятельность в некоторых случаях привела к тому, что их пациенты, умирали, потому что они не получали вовремя необходимую медицинскую помощь. Всего эта операция охватила 45, участвовали в 45 штатах. И в том числе во Флориде, где я ныне проживаю, и у вас в Нью-Йорке тоже прихватили пару человек, в том числе из тех, которые бегло говорят по-русски. Поговорим об этом. Значит, у этих... Вот что вот меня всегда в этих делах немножко расстраивает. С одной стороны, радует, что мошенников поймали. С другой стороны, чуть-чуть расстраивает. Значит, эти ребята получили от государства незаконным путем 6,5 миллиардов долларов. А у них изъяли активы на сумму 182 миллиона долларов. То есть, какие там, что там у них забрали? Это какая-то недвижимость, это автомобили, это ювелирные украшения, если они успели их спрятать, и автомобили. Ну и некоторые из этих ребят, они храняли под матрасом наличные. Такие дела. Значит, вся эта операция длилась с 8 июня всего лишь 14 дней. Я тут не перестаю сам себе задавать вопросы. Мы же вообще можем обо всем судить, о чем бы мы ни говорили с вами, только в сравнении. Сравниваем одно с другим. Значит, в Миннесоте там только в одном штате украли 9 миллиардов долларов. Тоже оборовывали, между прочим, некоторые из этих организаций, предъявляли им счета, кормили детей, которые не существовали или существовали только на бумаге, лечили больных аутизмом, которые существовали только на бумаге, и так далее, и так далее. Деньги получали, покупали здесь себе что-то, дома, машины, ювелирные изделия, просто жили на широкую ногу. Только в одном штате украли 9 миллиардов долларов. А тут в 45 штатах украли 6,5 миллиардов долларов. О чем это говорит? Это говорит только об одном, что это поверхностная операция, это только верхушка айсберга. Наверняка украли значительно больше. Я не знаю, во сколько раз, в 10 раз или в 100 раз больше, но понятно, что крали. Крали и крали и крали. Значит, на чем воровали? Значит, несколько есть с трансплантами. Большие деньги крали. Большие деньги крали на медицинском тестировании. Делали тесты, которые совершенно никому не нужны. Значит, у нас здесь, в Южном округе Флорида, медицинскому директору кардиологической клиники предъявлены обвинения в мошеннической схеме на 89 миллионов долларов. Он выставлял счета за ненужные кардиологические тесты для студентов-спортсменов, которые проходили скрининг прямо на спортивных площадках. Значит, и на каком основании это все делалось? Между прочим, основание, мне кажется, небезосновательным. Простите за тавтологию. Им говорили, вы получали там вакцинацию от ковида, но вам надо теперь проверить сердце. Особенно для спортсменов это очень важно. Для молодых спортсменов. Такие дела. Но проблема в том, что очень часто эти исследования были абсолютной фикцией. То есть делали вид, что делают исследования, или же исследования имели место только на бумаге. Значит, некоторые медицинские сотрудники использовали данные умерших пациентов. То есть какие-то пациенты, они уже давно были в лучшем мире, где никого не лечат, потому что там никто не болеет. Но этих людей на бумаге продолжали лечить часто в хосписах. Значит, некий Орен Дэвид Шачар получил 27 с лишним миллионов счетов Медикера, используя личные данные скончавшихся застрахованных лиц и создавая медицинские записи о процедурах, которые никогда в жизни никому не отпускались. Некому было отпускать. Это были вот то, что называется буквально мертвые души. Значит, по делу об услугах в области психического здоровья в Иллинойсе выдвинуто обвинение в подаче 67 миллионов ложных счетов Медикейду за услуги, которые тоже никогда не оказывались. Значит, что интересно, в этой операции участвовали, то есть среди мошенников люди, которые имеют двойное гражданство. Значит, в том числе и российское, на всякий случай я вам сообщу. Был один трудящийся, принят под руки из Тюмени. Вот ты ждешь, думаешь, вот это наши все из Одессы, из Кишинева, из Киева, вот эти вот ребята, они знают, как снимать пенки. Нет, в Тюмени, в далекой, там не все такие отмороженные, как может показаться. Из Эстонии. Говорят, а из Эстонии там тоже такая страна, они медленные все такие. Они медленные, но воруют быстро. Некоторые из них лучшие из кадров. Значит, и что, значит, дальше? Что самое главное? Кеннеди, Роберт Кеннеди, младший, он заявил, что всех этих ребят поймали благодаря использованию искусственного интеллекта. И впредь искусственный интеллект будет использоваться для отлова этих трудящихся. И, на мой взгляд, это замечательно, потому что у нас тут как случается в жизни? Людям нужно получить какие-то медицинские услуги, особенно пожилым людям. Я, между прочим, это знаю по себе. И, кстати, не хочу сказать, что это жалуюсь на что-то, потому что, слава богу, у меня нету жалоб на мое финансовое положение. Но я понимаю, что есть люди, которые находятся в моем положении без моего дохода. И им можно только посочувствовать. Когда они идут, например, к дантисту, и дантист им говорит, что ваш медикер покрывает только $2000 в год расхода, а у вас тут нужно проделать зубоврачебные работы на $5000 или на $15000. И человек оказывается перед выбором, что ему, как ему быть. И это, вы знаете, зубы, я должен кому-то здесь рассказывать о значении зубов в жизни человека. А у него только $2000. И он, значит, денег ни у кого попросить нельзя. Такое дело. И, значит, единственный выход у этого человека. Ну, говорят, спасите мне то, что вы можете спасти, а следующее, а то, что не удастся спасти, мы будем пытаться спасать в следующем году. Ну, это не так не работает, но, к сожалению, другого выбора у массы людей нет. Дети, может быть, недостаточно хорошо зарабатывают. А может быть, человек просто не хочет беспокоить детей. Одним словом, так это я вам один пример привел. А таких же примеров миллион. Почему не хватает денег? Почему не хватает? Потому что они уходят на вот этих вот уродов, которые, моральных уродов, которые обворовывают медицинские страховки. Государственные, частные, какие угодно. Значит, что у нас известно в Нью-Йорке, например, в нашем? Значит, объявили в Олбани масса людей были привлечены о мошенничестве в здравоохранении, они в обороте контролируемых веществ. Эти спасали наркоманов. Значит, к большому сожалению, мне не удалось найти данных по арестам, которые в родном Бруклине или в родном Квинси имели место. Хотя имели. Значит, по программе CDPEP у нас тут есть отдельное дело в Нью-Йорке. Там, кстати, сумма хищений составляет $10 миллиардов. Это расследование, которое ведется отдельно от расследования Роберта Кеннеди. Значит, иск был направлен против компании PPL, который был передан выгодный контракт на управление программой CDPEP, она называется Consumer Direct Personal Assistance Program. Значит, отбор прошел через сфабрикованный конкурс, а компания затем отступила от условий контракта и просто отправляла счета. Значит, если нас, я знаю, нас всегда интересует, а наши люди там засветились, небольшое количество людей, да, засветилось из тех документов, которые были обнародованы. Но я уверен, что когда будет больше документов расследования обнародовано, мы услышим новые фамилии. Пока что. Гражданин России Николай Бузолин, 38 лет, уроженец Тюмени, проживавший в Хьюстоне, зарегистрировал в июле 25 года фиктивную компанию по продаже медицинского оборудования «Верисола». И за 9 дней открыл на ее имя 6 банковских счетов в разных банках, скрывая реальных владельцев через подложные документы. Значит, с августа 25 по январь 26 года его компания выставила Медикеру свыше 400 миллионов долларов в поддельных счетах за ортопедические корсеты и мониторы глюкозы, которые пациентам никогда не появлялись, не поставлялись. Значит, это он выставил счета на 400 миллионов. Но он не получил 400 миллионов. Значит, страховые организации выплатили ему только 1,7 миллионов долларов. Из которых 1,2 миллиона долларов Бузолин и его сообщники вывезли за рубеж. Когда схема была свернута, он узнал о расследовании, он вылетел из Хьюстона в Лос-Анджелес, там он купил билет на ближайший рейс в Москву в один конец, и его задержали прямо перед посадкой на самолет. Он был, наверное, невероятно расстроен, он уже шел к самолету, думал, ну все, улетаю. Сшиб 1,2 миллиона долларов, можно теперь какое-то время жить. Нет, не улетел. Из-за Азербайджана гражданин этой страны Анар Рустамов, он находился в США нелегально, был обвинен в мошенничестве в здравоохранении, тысячи поддельных счетов за медицинское оборудование на общую сумму более 90 миллионов долларов, которые он выставил в программе Medicare Advantage. Значит, по данным следствия, он в бегах, этого не успели арестовать. Еще один гражданин Азербайджана Ренат Абрамов из Бруклина. 36 лет, бывший менеджер банковского отделения в Шисбей, двойной гражданин США и Азербайджана, был членом транснациональной преступной организации, которая подала более 10 миллиардов долларов в мошеннических счетах Медикеру. И он похитил персональные данные свыше миллиона американцев. Значит, он открывал банковские счета для лиц, многие из которых не находились в США закона. И они притворялись владельцами фиктивных компаний по продаже медоборудования. Это хороший бизнес, продажа медоборудования. Такие дела. Кого еще бы? Да, еще армянская община отметилась. Значит, в деле организации Мирзаян Тарджанян, выходцев из Армении с базы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, был арестован Армен Казарян, предполагаемый вор в законе, первый вор, которому когда-либо предъявили рэкетирские обвинения в США. Эта структура выставила Медикеру более 100 миллионов долларов через часть фантомных клиник. Значит, у нас тут возникает вопрос, как вообще можно было, какие ошибки были заложены в систему оплаты Медикера и Медикейда, что эти ребята могли вот так вот спокойно пристроиться к этой системе и доить ее годами. Потому что это не то, что вот вчера произошло. Это годами происходило, а может быть, я бы сказал бы, и десятилетиями. Значит, Роберт Кеннеди, младший, он нам вчера это объяснил. Я сидел перед телевизором с интересом, слушал его выступление. Значит, он сказал, что проблема была такая. Значит, на протяжении десятилетий Medicare работал по модели, которая называлась Pay and Chase. Плати и преследуй. Значит, как это делалось? Мошенники отправляли счета Medicare, и Medicare оплачивал эти счета. А потом уже он, если там возникали какие-то красные флаги, как это у нас здесь называется, они пытались расследовать, провести расследование, что там именно происходит в тени этого флага, и вернуть те деньги, которые они заплатили этим мошенникам. И это была главная и фундаментальная ошибка. Эта система изначально доверяла любому зарегистрированному поставщику услуг. То есть человек без высшего образования, но сообразительный, мог создать компанию по оказанию услуг клиента Медикейда и Медикера и начинать доить этих ребят. Значит, нам Миннесота и город Миннеаполис, они нам показали, как это работает. Значит, открывается столовая, которая не существует, и туда привозят голодных детей, которых там кормят и спасают от голодной смерти. Детей тоже не существует. Существуют только бумаги. Значит, у нас тут, ну и точно так же, значит, зарегистрируется фиктивная компания по продаже медоборудования. И тоже они, значит, эти ребята начинают поставлять медицинское оборудование тем людям, которые тоже существуют только на бумаге. И все. И все. И больше ничего. Значит, и я подчеркиваю, что это расследование раз в две недели. И за две недели они нашли неправильно выплаченных денег мошенникам на сумму 6,5 миллиарда долларов. За две недели. Представьте себе, если это система с использованием искусственного интеллекта. Вот где я однозначно хотел бы, конечно, чтобы его использовали. Если бы она работала постоянно. Какое количество ребят бы поймали перед вылетом из страны или отправили бы за решетку? И какое количество людей, зная, насколько это сложно, просто бы перестали заниматься этим мошенничеством? Такие дела. Значит, у нас искусственный интеллект начал внедряться в жизнь относительно недавно. Ну, между прочим, когда начал работать, если вы помните, у нас тут был такой отдел, созданный Илоном Маском, который Дож назывался. Когда они начали искать людей в правительстве, которые ничем не занимались. Или в правительственных организациях, которые ничем не занимались. Были абсолютно непроизводительной силой. И они там выявили, они спасли для нашей страны миллиарды долларов. У меня только одна жалоба по этому поводу. Потому что как только эти миллиарды спасли, их тут же отправили на войну с Ираном. То есть у нас, если не одна дыра черная возникает в нашей жизни, то другая черная. Но что может быть, по большому счету, что может быть проще в наш компьютерный век, чем создание программы с какими-то определенными задачами, которые просто выясняют, если человек X получает какие-то услуги, этот человек живой или его больше нет среди нас? У него есть номер Social Security. Этот номер, он еще за ним закреплен? Или его уже нет, этого человека, и нет этого номера. Но это хорошо, я тут, не будучи специалистом в этой сфере, предлагаю такое простое решение. Если там, например, зарегистрирован какой-то адрес, по которому получаются эти счета, там, что стоит за этой компанией, что стоит за этим адресом, это можно выяснить? Это один маленький офис в каком-то большом здании, или же это действительно какое-то реальное помещение, в котором могут принимать, я не знаю, 100 или 500 человек для оказания им каких-то услуг. Но, как мы знаем, у нас тут масса людей, сколько они пооткрывали этих так называемых детских садиков и потом исчезли. Сколько тут у нас нашим людям давали пакетов для того, чтобы завлечь их в какой-то садик. Мы это все знаем. При этом, что самое досадное, ведь многие из этих садников, они функционируют совершенно нормально. И они оказывают людям совершенно реальные и совершенно необходимые этим людям услуги. Но это те, которые оказывают. А есть же и те, которые не оказывают. Такие дела. И я думаю, что у нас многие мои слушатели имеют чем поделиться по этому вопросу. И я, конечно, хотел бы им предоставить такую возможность поговорить на эту тему. Но уже в следующем часе. Сейчас я объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами, будет интересно.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на «Дэвидсон Радио».
5: Дэвидсон Радио.
6: Самые горячие новости,
5: радиоигры
6: и конкурсы в прямом эфире.
5: Аналитические программы
6: и радиомосты.
5: Дэвидсон Радио.
6: Политическая ситуация,
5: события культуры,
6: интересные люди.
5: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
7: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Работа метро и железнодорожных линий в Каракасе приостановлена, сообщил уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Сегодня в стране произошло два крупных землетрясения. По меньшей мере 164 человека погибли и 970 получили ранения. Наиболее сильно пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Сообщается также о разрушении в Каракасе. Повреждено здание аэропорта, он закрыт. В некоторых районах нет электричества, не работает мобильная связь. Министр внутренних дел Венесуэлы Диас-Дадо Кабелье призвал жителей оставаться на улице, поскольку повторные толчки могут привести к новым разрушениям. В стране объявлено чрезвычайное положение. США и Сальвадор направят в Венесуэлу спасателей и медиков. Президент Дональд Трамп сообщил о расследовании в отношении нефтяных компаний, которые, по его мнению, недостаточно снижают цены на горючее на автозаправочных станциях. «Мы проводим большое расследование», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Расследование касается ExxonMobil, Chevron, Shell и BP. На протяжении 6 месяцев Горсовет Нью-Йорка не может принять решение по законопроекту Интро-303, который кардинально меняет правила работы хоум-аттендантов в отношении 13 тысяч жителей с ограниченными возможностями. В случае принятия Билли отменит оплату за 24-часовые смены и разобьет их на 2 12-часовые. Спрос на услуги специалистов растет, так как население мегаполиса стареет, а новая миграция замедляется. Хоум-аттендант – одна из самых популярных профессий среди иммигрантов. Лоббисты нового закона оправдываются, что в городском бюджете нет денег. В настоящее время работники по уходу готовят большую забастовку, которая предположительно должна пройти на Манхэттене не позднее августа. Главное требование – сохранение и постепенное увеличение всех имеющихся льгот включая достойную оплату труда за круглосуточные смены.
2: Погода на Дэвидсон Радио.
10: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
12: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
13: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
12: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
11: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
15: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
16: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
15: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

в коллективном ограблении страны и нас с вами. Потому что, когда мы здесь говорим «наша страна» и «наше ограбление», то мы и есть эти ограбленные, потому что это мы заносим свои налоги, и я, например, не устаю этому удивляться. Вот я пенсионер, но я работаю и снова плачу налоги. Это... Но, с другой стороны, у нас налогообложение – это как восход солнца. Неизбежно. Надо платить. И я плачу, представьте себе. Окей. Оплачу, но отдаю. Теперь, значит, и вижу в этом свой гражданский долг, потому что я понимаю, что это нужно. Но я не хочу, чтобы меня грабили. Потому что я не хочу сказать, что я отдаю последнее. Но я с трудом зарабатываю свои деньги. Я напрягаюсь для этого. Я отдаю это стране, и моя страна находит моментально применение этим деньгам. Или же она этих мошенников удовлетворяет их безостановочные запросы, либо же она затевает какие-то заокеанские войны, без которых я персонально мог бы жить дальше вполне счастливо. Окей, перед тем, как заняться этим, вернуться к этому вопросу и так серьезно поговорить на эту тему, я хочу сделать небольшое объявление. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе, причина артрита или старая травма. В офисе доктор Михаил Рискевич успешно занимается восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер. 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль: здравствуйте, доктор, моя термоленца, отремонтируйте нас, как вы отремонтировали его. Кстати говоря, о болях в коленном суставе, я пользуюсь рекомендацией доктора Рискевича, я ношу такое изделие, которое называется Knee Sleeve, я играю в пикабол, когда я... Если у меня возникает боль в коленном суставе, я незамедлительно надеваю этот прибор, называется Incredivore, потрясающая вещь, и я колено приходит в себя, возвращается в норму, и я продолжаю играть, вспоминая Михаила Рискевича. Надо теперь к нему обратиться за очередной помощью в лечении моего локтя. У меня обнаружился golf elbow. Пусть доктор мне даст рекомендацию, которую я затем передам вам совершенно бесплатно. Окей, такие дела. Теперь, да, еще раз номер телефона офиса доктора Рискевича. 718-934-84-84. Пароль: здравствуйте, доктор, мы Эдвермалинца. Хорошо, теперь я бы хотел... Еще тут у меня есть кое-какая информация о наших трудящихся, которые были вовлечены в мошенничество с Медикером и Медикейтом. И одно из таких дел, которое велось в Бруклинской прокуратуре, и там шло о хищении 10 миллиардов долларов, 10,5 миллиардов долларов, операция называлась Operation Gold Rush, операция... Золотая лихорадка. Значит, организация преимущественно базировалась в России. Она скупала десятки компаний в рамках схемы, использовала медицинские данные сотен тысяч американцев для создания фиктивных счетов за катетеры и глюкометры, применяла тактику обхода систем противодействия отмыванию денег, в итоге похитила 941 миллион долларов, часть которых прошла через наш родной район Шипсет-Бэй. Кого привлекли? Некоего Абрамова, двойного гражданина США и России, 4 граждан Эстонии, гражданина Чехии и еще 2 человек с двойным гражданством США и Азербайджана. Дело Мирбабаевой. 146 миллионов долларов в Бруклине. Предполагаемым лидером схемы названа Кристина Мирбабаева, 35 лет. Среди других фигурантов высокого уровня Владислав Якубов, 46 лет, с Брайтом Бичем, которые якобы управляли вербовочными клиниками. Предполагаемые отмыватели денег: Натан Юсуфов, Ocean Parkway, Игорь Шамаев, Мидвуд, Виталий Ефраимов, Ocean Parkway. И они, значит, обвинялись в использовании отмытых средств для покупки дорогой недвижимости. Квартира Мирбабаева.

0: стоимостью 3,25 миллиона в центре Бруклина куплена за наличные. Квартирная Куба Ван Брайтон Бич за 2,8 миллиона долларов. В деле с 87,8 пунктами обвинительного заключения фигурирует Марина Варгас из Брайтон-Бич, Елена Красунская из Бенсонхорста, а также врачи с типично советскими именами Бенни Окорок и Джозеф Гроссман. Организаторы нанимали малоимущих жителей Бруклина, платя им 30-40 долларов наличными за визит в клинику для ненужных анализов. Ой, ой. И у меня вопрос теперь в зал. Вот мы же все знаем, что это происходит, правда? Вот как должны себя вести люди, вот пожилые люди, люди моего возраста, которым говорят, слушай, вот тебе 40 баксов, пойди сдай эти анализы. Ну что тебе стоит? За 40 баксов, там даже сдавать не нужно, просто пойди отметься, дай, заполни там анкету за 40 баксов. И люди идут. То есть совершенно понятно, что эта схема грандиозная, она бы не могла бы существовать без участия этих людей. Что должны делать эти люди? Они должны стучать, или они... Мы знаем, мы жили в советское время, там доносительство считалось страшным грехом, смертельным грехом. Почему? Потому что мы помним, что происходило в сталинские годы. Ты кого-то, на кого-то настучал, этот человек уже, ты его больше никогда не видел. Он или... попадал в лагерь на годы, либо никогда уже не возвращался из лагеря. И, значит, памятуя о невинных жертвах сталинского террора, мы, естественно, плохо относимся к доносительству. Но вот здесь у нас не сталинский террор. Просто страну обворовывают, и нас, работающих людей, обворовывают. Как к этому, как должен себя вести в этой ситуации простой бруклинский хлопчик или девчинка? Окей, телефон на студии 718-303-9090. Желающие высказаться по этому вопросу могут набирать этот номер. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Александр. Я вам хочу рассказать такую историю ограбления, в которой я участвовал. Значит, у меня заболела спина, я пошел в Pain Management Нового Брайтона и Ocean Park.
0: Так, у меня к вам одну секунду, Александр, у меня к вам такая просьба. Значит, мы с вами вступаем в очень такую чувствительную зону. Поэтому для меня важно, во-первых, мы знаем, что существует такой принцип. Если вина человека не доказана, то он не виновен. Поэтому, если у вас или у следующих звонящих будут какие-то кому-то претензии, на всякий случай мы говорим. Офис в Бруклине, точка, никаких названий. По одной причине, мы не знаем точно, они виноваты в чем-то, не виноваты, поэтому без названий. Прошу вас.
1: Офис в Бруклине. Мне там делали уколы, но так они ненадолго очень. Потом мне приходит специальная компания, которая присылает по медикейту то, что на вас потрачено. И в конце концов мне предложили там пояс специальный выписать. Это, говорит, тебе бесплатно. Ну, я подписался, там где-то там был уже человек 10-12 в этом списке, я подписался, потом приходит счет за пояс, ну, не меня, а сколько медикей потратил, $980, то есть как хороший компьютер. Я, значит, удивился и нашел лейбл компании, написал письмо туда, в эту компанию, и сказал, что я хочу купить у вас такой-то пояс, сколько он мне обойдется. Они мне прислали $60. То есть в 17 раз дороже получился для медикейта этот пояс. Я написал фрауд-бюро. Через полтора месяца мне пришел ответ, все нормально. То есть завышение произошло 17 раз стоимости. Вот кто там виноват? Офис или это медикейт, там какие-то прокладки, там компании, я не знаю. Но вот место, где грабят, как говорится, завышают стоимость.
0: Да, это то, что вы сейчас описали, это довольно типичная история. Она упоминается вот в этих документах.
1: Причем этот поезд совершенно бесполезный. Я его даже одного раза не надел.
0: Ну, может, надо было попробовать, а вдруг бы он помог.
1: Да, если я попробовал, он сидит как на корове в седло. Никакого отношения к боли в спине не имеет.
0: Может быть, открыть какие-то курсы по обучению пользования поясами?
1: Ну, мы можем, конечно.
0: И чаржить медикейт за это.
1: Да.
0: Окей, слушайте, ну хорошо, вы просто сказали вот один из таких примеров, но таких примеров много, когда завышают цены, в некоторых случаях в тысячу раз завышают стоимость каких-то услуг или каких-то, я не знаю, предметов и так далее, и так далее. Окей, это интересная история. Но знаете что, мне нравится, как вы поступили. То есть вы написали письмецо в...
1: Да, все приложили, куда следует. Все самые средние, эти квитанции, ответы с фирмы, и ноль внимания. Ноль внимания.
0: А хорошо, одну секунду. Вот объясните мне, как это могло произойти, что ноль внимания? Как это могло произойти?
1: Ну, я
0: почему?
1: Думаю, что там сидят люди, которые им отстегивают каким-то образом. Вот аналогичную историю мне рассказал кто-то сотрудник какого-то агентства, я сейчас не помню, из Бруклина, Хоматенского, что Медикейт платит за каждый час Хоматенду, спускает $25, но прежде чем он попадет в эту сумму в агентство Хоматенское, там какая-то фирма еще прокладка есть, которая снижает до $15-17.
0: Ну хорошо, это для меня непонятно. Про фирмы прокладки я не совсем понимаю. Ну хорошо, тем не менее, спасибо вам за ваш рассказ. Очень было интересно. Это занятно то, что вы сказали. Это верно, это еще один случай того, как очевидно грабят Медикер. Спасибо вам. Что мне не... Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, да, интересный вопрос, этот рассказ. Но моя мама точно так же в Тюмени купила этот поезд. Да, купила. Да, в отношении того, что из Хьюстона господин Бузоин, уроженец Тюмени. Хочу сказать, что вот эти тюменские нефтеперерабатывающие заводы приезжали специалисты из Хьюстона. И потом по обмену тюменцы перекапывали в Америку. Поэтому Бузолина, конечно, надо было посадить. Азербайджанская нефть, это тоже азербайджанцы открывали Тюменскую, Западную Сибирь, Сургут, Нефтеюганск и прочее, прочее. Поэтому ничего удивительного.
0: То есть там, где нефть, там... То есть нефть, она оказывает какое-то воздействие на людей, которые заняты ее добычей.
2: И нет, конечно, черное золото.
0: Люди так быстрее начинают соображать. Я понял. Так вот, слушайте, хорошо, спасибо
2: конечно,
0: вам.
2: Конечно, конечно. Только контроль.
0: Учет и контроль. Ну хорошо, ладно, кто же будет выступать против учета и контроля? Окей. Так. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Очень важно, что вы такие темы медицинские поднимаете и проблемы. Но вот уже где-то вы не обратили внимания, 6 месяцев, наверное, больше, вы все время как-то втягиваете через слово сопли все, что мы говорите носом, надо что-то там.
0: Окей. Втягиваю. Что могу сделать? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим, доброе утро. Зовут Игорь, очень неожиданно, первый раз. По поводу вашего вопроса, как стучать, не стучать. Стучали, Летиши Джеймс писали, но, как видно, нашему правительству невыгодно и неудобно рассматривать каждый стук. Они только выхватывают, скорее всего, то, что связано с миллиардами, миллионами и остальными суммами. И еще вопрос будет к вам. Писать ли этих людей, которые наворовали в записках своих, как ТЦКшников, или не писать?
0: Ну, вы смеетесь, это грех. Послушайте, я вам хочу сказать, вот вы говорите, писали Летиша Джеймс. Давайте, для тех, кто не помнит, может быть, Летиша Джеймс, генпрокурор штата Нью-Йорк. И, значит, там Трамп ее пытается привлечь к ответственности за то, что она там занималась гешефтами в своей личной жизни. Ну, хорошо, вы ей писали или кто-то ей писал? А можно объяснить, о чем конкретно ей писали? Содержание
5: писал писали. Лично об украденных деньгах с фактами, со стейтментами, с перечислениями денег, потому что я был сам непосредственно связан, как бы скажем, или включен в эту систему, и я наблюдал все это со стороны до тех пор, пока, естественно, совесть не замучила. И вот Летиша Джеймс прислала, что они не видят в этом ничего страшного, и кейса здесь нет. То есть кейса здесь и не могло быть, потому что здесь не было миллиардов.
0: А как? То есть вы считаете, что они берутся только за крупные суммы, а если мелкие какие-то, то ничего страшного?
5: Они берутся,
0: да,
5: только за крупные суммы. Садики у нас в Бруклине, в Нью-Йорке существуют спокон веков. Хаматенды у нас существуют спокон веков. Доктора подставные, подкладные существуют спокон веков. Воруют везде, Вадим. Воруют не только в медицине. Воруют, даже умудряются в полицейских участках, в фаер-департменте, в санитарном...
0: Не, ну это одну секунду. Я, вы знаете уж... В таких ситуациях, как это, я бы хотел какие-то убедительные примеры того, что воруют. А так сказать, в общем, воруют все, ну, это я еще в Советском Союзе помню, так говорили, все воруют. Окей, спасибо вам. Ну, хорошо, я тоже слышал неоднократно, что люди там, допустим, они хотят жить по-честному, и они пишут письма в соответствующие органы, и никто не реагирует. Почему не реагируют? Ну, вот в качестве примера, я возвращаюсь в Миннеаполис. Это мой любимый город сейчас в этом плане, в плане воровства. Там, значит, где украли 9 миллиардов долларов. Вообще, как вот все эти люди, которые там руководят этим городом, политики, другие какие-то функционеры, вот неужели они об этом ничего не знали? Конечно же, они знали об этом. Это невозможно не знать. Они все прекрасно все понимают. Но, тем не менее, они не трогали этих людей. Потому что, почему? Возьмем, значит, эту нашу любимую Ильхан Омар. Она, когда ей нужно там было какие-то собрать деньги на ее политические кампании, или нужно было выступить перед кем-то для того, чтобы потом показать это по телевизору, куда она шла? Она шла в эти вот центры социального обеспечения. И там, значит, ей устраивали горячие приемы, все такое, и вручали еще чек на ее политическую кампанию. Так это работает. Ну хорошо, так у меня есть предположение, что оно точно так же работает и в других местах, и не только с Ильхан Омар, но с любым политиком, который ходит в эти центры для получения поддержки. Ну и поэтому этот политик молчит, потому что он не хочет пилить сук, на котором он сидит, так сказать, финансовый сук, на котором он сидит. Окей, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Всем здравствуйте. Вадим, значит, большой Medical Supply Office в Бруклине. Мы не только в Бруклине, по всей стране. А сейчас неожиданный вопрос. Как вы думаете, как я научился очень, наверное, определять, человек на SSI или человек, который на пенсии после работы? Все очень просто. Я прохожу пойду по Нептун между Ocean Parkway и туда дальше на юг. И вижу большую группу пожилых, там, не очень пожилых людей, сидящих с вокерами. Красные, синие вокеры новой модели. У меня жене решил купить такую штуку. Она оказалась более $700. Как вы думаете, они что, платили эти деньги? Нет. Махинации совершенно очень простые. Я не знаком с одним из Medical Supply Office, но я догадываюсь, им выписывают всякие там подстилки, простирки и привозят этот вокер. Вот, пожалуйста, ничего там далеко копать не надо. Проверьте, кто из них заплатил свои деньги. Алло.
0: Ну, слушайте, одну секунду, послушайте. Ну, я к этому не... У меня к этому другое, может быть, отношение. Значит, я понимаю, что существует такое древнее чувство в каждом из нас называется зависть. Или как тут еще по-русски жаба давит. И значит, есть какой-то получатель медикера. Ну хорошо, но если этому человеку нужен этот вокер, и он при этом он стоит $750, то пусть он получает и пользуется. Если этот человек пользуется этим вокером, потому что он нужен, он получил его на законных основаниях, для меня это, я не вижу в этом большой проблемы. Нет. Но я вижу проблему, когда... Нет, вы мне дайте слово сказать. Но я вижу проблему, когда человек получает пояс, который стоит $60, вот такой компании по снабжению его этими всеми предметами быта, за $700 или за $800 или за $900. Вот в этом я вижу действительно проблему. Теперь я вам даю сказать слово.
6: Вадим, я считаю, что человек, который прожил здесь, к примеру, 35-40 лет, ни одного пенни налога не заплатил, он может спокойно пользоваться вокером, который стоит $120. Вот это я хотел сказать. Они
0: к сожалению, для вас эти вопросы решаем не мы, а доктора. Какими вокерами пользоваться? Окей. Спасибо вам за участие.
6: Доктор просто выписывает вокер.
0: Окей. Хорошо, я вас понял. Спасибо. Слушайте, я согласен с тем, что у нас система работает несправедливо по отношению к работавшим американцам. Мы здесь это слышали миллион раз, когда... работающие, всю жизнь работавшие старики американцев смотрят на наших иммигрантов, которых развозят в медицинские офисы, кар-сервисы или специальные какие-то машины за ними приезжают и возят их каждый день в эти детские садики. А они себе этого позволить не могут, потому что у них денег нет. Система на них не распространяется. Ну хорошо, я понимаю чувства этих людей, потому что я сам из этих людей. И я сделаю все возможное для того, чтобы никогда не пользоваться этой сферой социальных услуг. Но я понимаю чувства этих людей. При этом я задаю вопрос. Это что ли вина этих наших иммигрантов, что их туда возят? Система это предполагает. Если система это предполагает, значит надо что-то исправить в этой системе. Надо и работавших американцев возить тоже. Но нам скажут, у нас денег не хватает. Почему денег не хватает? Ну, отчасти и потому, что много разворовывается. Ну, что можно делать? Окей. Доброе утро. У вас одна минута. Прошу уложиться.
7: Доброе утро, Вадим. А как вы относитесь к тому, когда нашим пожилым людям выписывают прокладки, наколенники и так далее, а вместо этого в Medical Supply Store им предлагают изюм, макароны, и еще какую-то муку, там, салаты, кофты и так далее.
0: Я к этому отношусь очень плохо.
7: Угу. Вот отсюда все проблемы. Я думаю, что нужно просто закрывать все Medical Supply Store, магазины все эти, и по новой их переоткрыть, но уже более тщательные проверки проводить. Кому выписывают, что выдают и так далее.
0: Ну, но для этого не обязательно сначала закрывать. Можно. Во-первых, я не сомневаюсь, что эти магазины или офисы, они нужны. Но злоупотребление искать, для этого у нас есть и ФБР, и черти знает еще что у нас есть. Пусть занимаются.
7: Но я вам хочу сразу закрывать? Скорее всего, что эти люди просто не знают, как работает, может быть, эта система. Потому что я, например, работаю в этой системе и вижу, как разворовываются эти деньги и как разбазариваются эти деньги, которые идут на HomeCare и на Medical Supply и на все вот эти вот...
0: А вы не можете, скажите, а вы можете подать острый сигнал или не можете?
7: Я вам хочу сказать, что в свое время агент FBI звонила по поводу моей мамы, когда она была жива, потому что одно из HomeCare агентств, там фрод был. Да, я ей все объяснила, но я ей сказала, что по роду своей работы я не имею права давать ей большое количество информации, понимаете, потому что работая в этой системе, я не хочу тоже потерять работу. Но если бы я бы не работала в этой системе, можно было очень много рассказать. Хотя я и рассказала, как происходило с моей мамой. Я не знаю, чем закончился этот репорт, мне никто не сообщил, ничего не было.
0: Ну, да.
7: Я не знаю, было проведено расследование, не было проведено расследование.
0: Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Я с сожалением говорю вам о том, что наше время истекло. Мне надо уступить дорогу новостям, но я вам очень признателен за ваш звонок. Большое спасибо, всего хорошего. Сейчас новости.
8: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
9: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
10: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
13: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинцев. Обсуждаем сегодня, как обворовывается Medicaid, Medicare, другие страховки. Вот я, кстати, хочу сказать, когда мы говорим «другие страховки», это я говорю, вернее, «другие страховки», у меня нету вообще информации о том, что кто-то обворовывает частные страховки. Вероятно, у них сложнее получить эти деньги. Но если наша... родное правительство работает по системе, как нам вчера об этом рассказал Роберт Кеннеди младший, pay and chase, то есть они сначала платят деньги, а потом они выясняют, кому они платят эти деньги, то, наверное, в страховых компаниях как-то это все иначе работает. И почему бы не взять у этих страховых компаний пример, как обслуживать население таким образом, чтобы деньги не вылетали на ветер, чтобы мошенники не устраивали себе чудесную жизнь за наш счет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, что здесь, чтобы исправить это же, закона нету. Они должны сделать закон такой и сделать анонсмент. Закон жесткий анонсмент, чтобы люди знали. Так как они делают все спокойно и закона нету, так люди что хотят, то и делают. И не забудьте, что всегда у кого есть этот кредит-карт, этот Medicare, они всегда будут воровать. Всегда. Вот я вам пример принесу маленький. Я был у врача в прошлой неделе. Мне звонят, в эту неделю звонят, говорят, вы согласны, что мы вас поставили каждый месяц, чтобы вы приходили к нам и вы qualified? Мне говорят, знаете, а мне не надо, я же не иду. Я сам не люблю идти к врачам. Не выход на положение. Я пошел и исправил это. Я просто что хочу сказать, вот такие дела. Когда есть этот закон, нету, это серьезная проблема. Consequences нету.
1: Окей, ну хорошо, я вам... Ну хорошо, спасибо вам. Послушайте, законы есть, но законы не соблюдают. И еще я к этому могу добавить, что эти все ребята, которые... пристраиваются к системе для того, чтобы доить ее. Вы что считаете, что эти люди не знают, что они нарушают закон? Конечно, они знают. Но они знают, что они... можно отмазаться. Что можно как-то... И даже если они считают, их посадят, то овчинка стоит выделки. У них останется еще столько, что они будут жить до конца своих дней безбедно. Поэтому они даже, некоторые из них даже включают это в риск. Могут посадить. Окей, он посидит пару лет. Но он когда выйдет, он будет обеспечен до конца своих дней. Такое тоже есть. Эти люди прекрасно знают, что их ждет ответственность. Они прекрасно это знают, но их это не останавливает. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим, это я опять вам звоню. Я вам хочу сказать, что мы пользуемся, например, частной страховкой, так как у меня disabled муж. Значит, наша страховка, сначала нужно выплатить deductible, прежде чем ты что-то можешь получить за 100% оплаты. Допустим, ортопедическую обувь, да, они покрывают. То есть каждый год ты можешь взять ортопедическую обувь по страховке. Но опять-таки, прежде всего ты выплачиваешь deductible. И доктор должен написать форму, отправить туда. Ты должен к нему пойти, ты должен присутствовать на этом визите. Доктор заполняет форму, мы отправляем в Medical Supply магазин. Допустим, Wound Care Supply, то же самое. То есть, ну, сначала нужно выплачивать deductible, они покрывают 100%. Но это опять, это наша страховка, которую я получаю на работе. Это частная страховка.
1: То есть, а вот как происходит это не... А если это не частная страховка, как тогда это происходит, если это государственная страховка?
3: Вау, Medicare раз в 5 лет может вам давать какое-то оборудование. Либо вокер, либо комод, либо палочку. То есть какое-то оборудование раз в 5 лет. То есть вам нужно ждать, чтобы это все прошло. И, допустим, ортопедическую обувь они тоже покрывают, но доктор должен написать справку, должен прийти на appointment, это notes посылается в Medicare, снимает его мерки, то есть там более стрикт, людей немножко правила, как они выдают это. То есть частная страховка немножко проще работает. Но это все нужно знать, понимаете? То есть medical supply...
1: Хорошо, одну секунду. Объясните мне, пожалуйста. Я так понимаю, что вы кладезь бесценной информации. И вы, наверное, тут некоторые люди только предполагают, что они знают, но я так понимаю, что вы действительно знаете. Частные страховки обворовываются в том же объеме, в котором обворовывается Medicaid и Medicare?
3: Я думаю, что нет.
1: А почему? Как они могут, как они предохраняют себя от этих совершенно безумных расходов на покрытие вот этих мошеннических дел?
3: Там сидят люди, то есть вы посылаете туда документы, там сидит независимый какой-то тим, который рассматривает ваши бумаги. Вау, ну, другой вопрос, кто там сидит, есть ли у них опыт в этом во всем, то есть, понимаете, они не видят пациента, они не видят человека, которого они разбираются, но там специальные люди разбирают это. Если у них есть вопросы, они вам могут написать, дают разрешение, не дают, вы имеете право подать апелляцию. То есть, либо доктор пишет дополнительное письмо, допустим, на лекарства от боли, которые настолько сейчас тяжело получить многим. То есть каждый год доктор должен писать туда на разрешение, чтобы конкретному пациенту давали эти таблетки, и что другие, допустим, способы никакие не работают с этим пациентом. То есть там специальная команда сидит. Понимаете?
1: Ну хорошо, одну секунду. Окей, я понял. Одну секунду. Вы мне объясните такую вещь. Вот мы живем в эпоху внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. Может быть, искусственный интеллект сможет контролировать эту ситуацию?
3: Вау, я вам хочу сказать, что имея мужа, который disabled, мне очень часто приходится звонить в эти иншурансные компании, извините меня, открывать рот, поднимать вопросы, разбираться, поднимать врачей и так далее. Я не думаю, что... может быть, в каких-то моментах искусственный интеллект сработает правильно, но все равно я считаю, что должен быть конкретный человек, который рассматривает данный вопрос. Но это мое мнение.
1: То есть рассматривает ваше заявление с просьбой оказать те или иные услуги, да?
3: Да, я так считаю. Но это мое субъективное мнение.
1: Ну хорошо, слушайте, у меня к этому простой подход. Если частная компания может создать такую систему контроля, то почему Medicare не может создать такую систему контроля? И я вам скажу почему. Потому что у них дурные деньги. Потому что им даст государство новые деньги. И все.
3: Да,
1: поэтому это превращается в эту черную дыру.
3: Вы сами платите, вы все... То же самое, как home care. То есть, если многие так считают, допустим, вы хотите 24 часа, пожалуйста, вам 24 часа. Сейчас они начинают немножко снимать это, то есть, чтобы что-то добиться, нужно, извините меня, до крови дойти, чтобы что-то получить. Но опять, это только, может быть, сейчас, это в определенных штатах. То есть, штат от штата отличается, вы же понимаете. То, что делается в Нью-Йорке, то, что делается в Пенсильвании или в Нью-Джерси, это совершенно разные вещи. Я просто знаю...
1: Объясните мне, почему это разные вещи?
3: Ну, так как работает у нас, допустим, хоумкер агентство в Пенсильвании, это совсем по-другому, как работает в Нью-Йорке хоумкер агентство.
1: А в чем разница?
3: Ну, в подходе, наверное, я не знаю, может быть, те люди, которые там работают, это, ну, я просто слушаю рекламу на Дэвидсон радио, постоянно эти хоумкер агентства, и то, что я слышу, меня просто очень коробит, потому что у нас в Пенсильвании такого нет. Понимаете? То есть здесь нужно конкретно объяснить, доказать, почему конкретному человеку нужна дополнительная помощь. То есть я подаю документы, их рассматривает мой супервайзер и так далее, по лестнице идет все, понимаете? Они могут сказать, нет, мы считаем, что ему не надо. А в Нью-Йорке, по-моему, это все по-другому. То есть хочешь, получаешь. Я знаю, потому что у меня родственники там живут, и я вижу, как им предоставляется эта помощь. Когда они едут, извините, в Катскильские горы, имея хоум-кер-помощницу, бегают по лесам, купаются в озерах, бегают по лестницам и в то же время имеют помощь. Извините меня. Понимаете, так же нельзя. Либо они делятся. Я знаю,
1: но, видимо, можно.
3: Ну да, но многие же делятся деньгами. Ты мне будешь платить, я к тебе буду приходить не 5 дней в неделю, а 3 дня в неделю, а эти 2 дня мы с тобой будем делить. Это тоже присутствует, понимаете? И конкретно да, есть определенные примеры этого. Либо люди прячут какую-то информацию, потом она выходит каким-то образом. Но, слушайте, если так копаться, очень-очень много можно поднять. Но это надо работать в этой системе и знать, как она работает.
1: Окей. Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Вадим, доброе утро. Роман, вот я слушаю вашу передачу, имею какое-то определенное отношение к медицине, и вот я слышу, люди говорят, они не понимают, что они говорят, по поводу суплая, например.
1: О, это у нас часто случается. И не только в сфере медицины.
4: Ваш вопрос, обворовывают ли частные страховки так же, как и Медикер? На 100% так же. На 100%. И для суплайщиков это лакомый кусочек взять иншуринсную компанию частную, чем Медикер. Почему? Потому что она никогда проверять не будет. Она, может быть, не все покроет, то, что покрывает Медикер, но они заплатят больше и никогда не проверят. Никогда. А по поводу вот этих вот фродов, которые происходят здесь, это арестовали много докторов, вы говорите, вот этих вот сумасшедших цифр, которые называют прокуроры, миллиарды долларов, там один доктор украл. Если он в карман положил хотя бы десятую часть от той суммы, это уже хорошо. Так работает.
1: Погодите, одну секунду, Ром, послушайте. Да. Вы, вероятно, прослушали. Я об этом говорил, что они представляют счета на миллиарды, но они получают на миллионы. Это и есть самые 10%, о которых... Да, именно так это и происходит. И им не сразу платят всю эту сумму, которую они чаржают, но им постепенно платят.
4: И нет, да. это работает немножко не так. Смотрите, когда доктор отправляет билл в иншуринсную компанию, он не знает, сколько точно он получит. Поэтому он завышает сумму, которую он хочет получить. Ну, биллеры так делают в десятки раз. Если доктору должны заплатить за визит $100, то биллы в иншуринсную компанию отправляются $350-$400. Он никогда эти деньги не получит, но 100 своих он получит. Так вот, когда проходит лет 10 и за ними наблюдают, а потом их берут, как говорится, за одно место и ведут в суд, они говорят, вот, доктор запросил 10 миллиардов. Они же не говорят, что доктор получил $1 миллион за это, за 10 лет.
1: Ну хорошо, это, вы знаете, тут хотелось бы, конечно, какие-то конкретные примеры, тогда нам бы было понятнее, о чем вы говорите. Хотя я должен сказать, что когда я иду здесь к какому-то доктору, пользуясь своим Медикером, то я действительно вижу, что доктор запросил одну сумму, а получил совершенно другую. Это я вижу, это я понимаю. Но это доктор, который отпускает реальные услуги. Но у нас тут взяли за одно место тех людей, которые все услуги отпускали на бумаге. Это немножко другое, правда? Но я понимаю прекрасно, о чем вы говорите.
4: Это сплошь и рядом происходит. Бруклин, это мельница.
1: Ну хорошо, одну секунду. А как быть тогда доктору, который должен был бы запросить за реальные услуги и получить за реальные услуги? Если он завышает, он завышает с какой целью?
4: Нет, это не криминал, то, что он завышает эту сумму. Так работает биллинговая система. То есть доктор делает очень много разных процедур в течение дня. Каждая из них оплачивается определенной суммой. И биллер не может знать точную сумму, чтобы поставить в билл. Поэтому они просто автоматически завышают. Это не криминал, это нормальная практика. А иншуринсная компания, независимо от того, сколько вы поставите, заплатит по своей сетке. Это просто намного сильно упрощает работу доктора и биллера. Я должен получить $100 или $105, а может быть $120. А если я еще сделал тест, к примеру, доктор сделал тест, он должен получить $220. Зачем мучиться? Поставьте 400 в билл, и все. Вам все равно заплатят положенные деньги. Но когда вас ведут по дороге в тюрьму, они говорят, что вы на билл или на миллиарды долларов.
1: Ну да, ну, Хорке, хорошо, я понял. Хорошо,
4: почему?
1: О, простите, я отключил вас порциями говорить. Я думал, что вы закончили свое выступление. Но спасибо вам за звонок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Хочу рассказать про себя. Я много лет бегала, спортом занималась, 3-5 миль в день. И на лыжах каталась, но мои колени, конечно, гадемыч. И у меня образовались две кисты. Они называются бейкерсис. И они на самом деле безвредные, но иногда ты их чувствуешь. Иногда они побаливают, и люди даже в скорую помощь попадают, и мы их сканируем. Я сама себя сканировала. У меня были довольно большие кисты. И в один прекрасный день я пошла танцевать и перетанцевала. И получилось, что одно колено меня стало тревожить. Я попала к своему лечащему врачу и так все показала картинку. Он говорит, я тебе сейчас быстро сделаю спрейшн, и у тебя пойдет боль. И я не знаю, почему я подписалась без ультрасаунда, слепую. Он засунул толстую иглу и промахнулся, потому что она уходит чуть латерал, вбок немножко.
1: Так, а у меня к вам одну секунду. Я знаю, что мы любим рассказывать о своих болезнях, но у меня есть проблема. У вас в вашем рассказе столько подробностей, что я не уверен, да, что мы уложимся в мою радиопередачу. У меня осталось ровно 45 секунд.
5: Я попала 45 секунд. Я, наконец, попала к пейн-менеджменту, и он мне сказал, что мы эти кисты не трогаем, мы под колено никакие иголки не засовываем. To make a story short, когда пришел Билл, мне было интересно, случайно я проверяла, я так никогда не проверяла. Я увидела, что он сядет за процедуру, как будто он эту кисту убирает. Ну ладно, я, конечно, не собиралась никуда это...
1: Я прошу прощения, но вы меня не услышали. Я вам сказал, у меня осталось 45 секунд. Счастливые секунд не наблюдают. Окей, друзья мои, всем большое спасибо, кто принимал участие в этой передаче. Мне кажется, что это важная тема. Она касается каждого из нас. Это редкий случай, когда что-то касается каждого из нас. Особенно в возрасте. У всех проблемы, и все сталкиваются с медициной, с нашей медициной, со всеми вытекающими последствиями. На этом я сегодня завершаю свою передачу. Всем спасибо, кто принимал в ней участие. И на последние минуты я оставляю вас с поднимающей настроение музыкой Зули и детьми подземелья. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных...
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет. Там продолжаются поисково-спасательные работы и действует режим чрезвычайной ситуации. Соединенные Штаты мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по вопросам внешней помощи при Госдепартаменте Джереми Левин. Верховный суд расширил полномочия федеральных пограничных служб по депортации постоянных жителей или владельцев грин-карт, которые возвращаются в страну после зарубежных поездок. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. Ранее было необходимо наличие доказательств. Решение не отменяет грин-карты и не затрагивает всех законных постоянных резидентов. Оно касается лишь узкой категории дел, связанных с обвинениями в совершении определенных уголовных преступлений возвращающимися лицами. Если у вас нет судимости и вам нечего бояться, комментируют эксперты. Фрэнк Карроне, руководивший в 22-м году аппаратом экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, арестован по федеральному делу о взяточничестве. Дело связано с получением $100 000 в обмен на предоставление владельцу отеля, гражданину китайского происхождения, выгодного контракта на строительство приюта для мигрантов. Карроне было доверено управлять городским правительством, но вместо этого он поставил свое богатство выше служебных обязанностей, сообщил в суде помощник прокурора Сара Винник. Карроне получил взятку от владельцев отеля через юридическую фирму своего брата. Не пропустите специальный выпуск городских новостей в 10 утра. Вместе с политиком Ари Каганом обсудим очередной антисемитский инцидент, произошедший в кофейне «Поэтика» в Вильямсбурге. Сегодня в 10 утра.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Радиослушатели, 25 июня сегодня. Вчера индекс Dow Jones прибавил 182 пункта, 0,3%. Standard & Poor's 500 упал на 0,1%. NASDAQ потерял 110 пунктов, 0,4%. Транспортный индекс минус 0,1%. И Russell 2000 прибавил 0,25%. Сегодня нефть минус 38 центов, $72.68 стоит 1 баррель нефти. Золото минус $11.50. Одна унция золота стоит $3,997.30. Мы опустились ниже отметки 4000. Серебро упало еще на 86 центов. $57.65 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.13. Доллар поднялся по отношению к евро. Летние госбумаги у нас в стране дают 4,198% за 10 лет. Можно получить 4,414% и 30-летние бумаги дают 4,856% за границей сегодня. Англия плюс 0,75%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,8% и Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 4,6%, Шанхай поднялся на 0,25%, и Гонконг упал на 1,4%. Наша биржа сегодня откроется в значительно положительном направлении. показал абсолютно феноменальные результаты, намного лучше, чем кто бы то мог предположить. Приход и прибыль выросла больше, чем в 4 раза. Micron вчера закрылся на отметке 1048, сейчас они торгуются 1237-1238 долларов. Это примерно 18,5-19% плюс. Это первая новость. И, естественно, Micron поднял за собой абсолютно все технологические компании, особенно все связанные с микросхемами, с чипсами и с Artificial Intelligence. Вторая хорошая новость – это экономические новости. Было объявлено о том, что закупки на предметы длительного пользования увеличились на 4,5%. Экономисты ожидали, что они упадут на 4%. Новых заявлений по безработице было на 12 тысяч меньше, чем ожидалось. Их было 215 тысяч. Годовой валовой доход за первый квартал, последние по окончательные расчеты, плюс 2,1%. Ожидалось, что это будет только 1,7% плюс. Наши с вами доходы выросли на 0,7%, больше, чем на 0,4%, которые ожидали экономисты. И инфляция, core инфляция, то есть инфляция, не связанная, если не брать в расчеты энергетику и продукты питания, поднялась на 0,3%, столько же, сколько ожидалось. А с энергетикой и продуктами питания инфляция поднялась на 0,4%, на 0,1% меньше, чем ожидали экономисты. То есть экономические новости хорошие, отчеты хорошие, и, естественно, инвесторы находятся в приподнятом настроении, и биржа идет наверх. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, надо отметить следующее. Опять-таки, Micron, говорят, надо покупать from equal weight. С Netflix все будет хорошо. Canadian National хорошо. JFrag, большая статья про JFrag.

20%.

0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: my name is Arpi, and my favorite place in Ruka was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
1: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
2: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и

0: других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: «Россия в Нью-Йорк» с Матвеем Ганопольским.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Поскольку передача называется «Киев, Нью-Йорк», то давайте с Киева и начнем. Вернее, с некоторой истории, которая, ну вот лично для меня, абсолютно удивительная, и которая касается взаимоотношений Украины и Беларуси. Вы знаете, что в Беларуси прямо напротив границы, там жилые дома, и там стояли ретрансляторы такие, 4 штуки. И эти ретрансляторы помогали дронам российским. Они их ориентировали. И дроны летели и поражали цели в Украине. И вот Зеленский на фоне Крыма, на фоне атак, на фоне успехов, скажем честно, украинских вооруженных сил, он поставил, простите, ультиматум Лукашенко, чтобы он дал 2 недели, чтобы убрали эти ретрансляторы. И вы знаете, тут же вот в чем нюанс. Во-первых, Беларусь, как вы знаете, не участвует в военных действиях. То есть за все 5 лет войны Путину не удалось согнуть в бараний рог Александра Григорьевича Лукашенко для того, чтобы он эту войну начал, вступив в нее. Можно, конечно, миллион раз осуждать Лукашенко, потому что он нелегитимный президент. Он замешан и в убийствах оппозиции, и в тюремных сроках для оппозиции и так далее. Но одна вещь абсолютно реальна. Он странным, непонятным образом, находясь в союзном государстве Россия и Беларусь, не дал возможности Путину втравить конкретно белорусов в военные действия. То есть, аналитики шутят, что этим он спасает себя от Гаагского трибунала. Ну, если, конечно, Гаагский трибунал будет. Потому что он говорит, мы в войне не участвовали. Да, он бегает между струйками. Он хочет, наверное, и дальше быть во власти, но факт остается фактом. Но в данном случае ему поставил тяжелейшее условие Зеленский, который сказал: либо вы их уберете, эти 4 устройства, либо мы их уберем. Ну, вы понимаете, тут поставлен был в сложное положение Путин. Потому что, ну, так сказать, кроме того, что Лукашенко не участвует своими солдатами, так он еще должен покориться, принять условия какого-то там клоуна из 95-го квартала, как он его там все в России называют. И вы знаете, несколько дней была тишина, и вот сегодня Зеленский объявил, что 2 дня назад эти устройства, 4 штуки, были отключены. Более того, сегодня стало известно, что Лукашенко сделал гениальный финт. Знаете, говорят, финт ушами. Он вызвал губернатора этого района и стал на него орать. Приблизительно говоря, такой текст. Кто вообще поставил эти устройства? Кто дал разрешение на эти устройства? Вы понимаете, что вы подводите Беларусь к войне с братским народом? Вот такой текст был сказан сегодня. В общем, после этого Лукашенко сел в самолет. Сейчас он поехал в какую-то длительную командировку. Известно, что он летит в Москву, после этого он полетит, по всей видимости, в Китай за защитой к Си Цзиньпину, у них очень хорошие отношения. Но вот такие вещи происходят. Но первое, что мы будем слушать, это невероятная история, связанная с бесконечным поединком Портникова, Виталия Портникова и Юлии Латынь. Вы, наверное, заметили, что Юлия Латынина мимикрирует, что она становится все более и более пропутинской, что при этом очень сложно сказать, что с ней происходит. Что она села на бабки Путина, ну как-то мне слабо верится. Вот она такая, понимаете, независимая, что хочу и говорю. Но причины, безусловно, какие-то есть. Особенно это стало понятно после знаменитого поединка дебатов между Портниковым и Юлией Латыниной, где фактически Юлия Латынина была размазана Портниковым, потому что, ну, вы знаете, Виталий, он мастер. У него голова, знаете, не, как отец мой говорил, не голова, а дом совет. Короче говоря, Виталий Портников стал следить за этим всем, и вот новая эскапада Юлии Латыниной привлекла его пристальное внимание. Давайте послушаем, что она сказала и что он думает по этому поводу.
2: Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. Иноагент и политическая мигрантка Юлия Латынина пересекла новые красные линии в деле обслуживания российской официальной пропаганды и транслирования ее нарративов на аудиторию, которой не посчастливилось каждый день смотреть программу «Время» и шоу Владимира Соловьева. Латынина решила научить своих коллег, которые, как и она, находятся вне России, что нельзя называть оккупированной Российской Федерацией территории Украины оккупированными. Оказывается, в Крыму был честный референдум, к итогам которого должен прислушиваться и присматриваться каждый, кто считает свободным волеизъявлением граждан голосование под дулами автоматов и на территории, которая находится под контролем чужой армии. Еще недавно ничего подобного Латынина и не думала утверждать. Но, вероятно, удары украинских вооруженных сил по российской столице изменили ее картину реальности. Впрочем, и в этой картине есть некие бреши, потому что Латынина этих ударов в упор не видит и считает, что пока что в Москву ничего не прилетело. И эта оценка, кстати, полностью подтверждает мое собственное представление о том, что москвичи, живущие внутри Садового кольца, на самом деле считают Москвой. Понятно, что дочь советского писателя и популярной публицистки из литературной газеты и знать не должна о том, где находится какая-то капотня. И задумываться не может о Бирюлево, Медведково или прочих окраинах российской столицы. А Ясенево должно интересовать ее исключительно как место расположения штаб-квартиры службы внешней разведки Российской Федерации. Ну, это просто ближе. Так что с этой точки зрения можно сказать, что картина мира российской эмиграционной публицистки является столь же прозрачной и понятной, как любая другая картина мира у человека, готового служить империи даже тогда, когда эта империя не может подобный восторг переварить. Вот меня нередко спрашивают, почему я вообще решил в свое время беседовать с Юлией Латыниной, в то время как с многими другими пропагандистами и в российской оппозиции, и в самой Украине разговаривать не собираюсь. А потому, что как раз на момент этой дискуссии я прекрасно представлял себе весь тот уровень имперских нарративов, которыми оперирует публицистка, но видел, что ее заявления вызывают живейшее внимание, я бы даже сказал, восторг у большой части украинской аудитории. И вообще у тех свободомыслящих людей, которые находятся в поиске альтернативной информации. И после нашей дискуссии Юлия Латынина решила, что уже нечего стесняться, и с этого времени стала таким вдохновенным певцом преступления Российской империи, каким она, собственно, и была в своих книгах и статьях. Только кто эти книги и кто эти статьи, простите, читал? Это же не YouTube. Вообще, если призадуматься, мы находимся в каких-то нескольких кругах ада одновременно. Один круг – это часть людей, которые уехали из России, объявлены там иноагентами и врагами народа. Их постоянно поносят в кремлевских телеграм-каналах и вспоминают на телевизионных шоу Соловьева и прочих вурдалаков, но в своих текстах и видеовыступлениях они практически повторяют те же самые российские имперские нарративы. От Латыниной до какого-нибудь менее известного, но не менее вредного Митрохина. Затем идет круг людей, которые бежали с Украины, якобы потому, что тут нет демократии, свободы слова, и за критику Владимира Зеленского сразу же отправляют на нары. Я, вероятно, вот с этих нар сейчас и веду этот блог. От Шария до Арестовича. Опять-таки, широк круг авантюристов, которым прислушиваются и те, кто хотел бы иметь альтернативную информацию на русском языке, и украинская аудитория. Следующий круг. Это, собственно, псевдожурналисты, переквалифицировавшиеся в блогеров, которые находятся в самой Украине и тоже производящие немало русскоязычного контента. Это люди, которые работали на телевизионных каналах, принадлежавших Виктору Медведчуку. Это люди, которые обслуживали таких одиозных олигархов, как Игорь Коломойский на том же канале 1+1 или Дмитрий Фиртыш на Интере, занимавшие абсолютно конкретные антиукраинские позиции практически до 2022 года, разрушавшие достижения украинской революции достоинства после 2014. А после начала большой войны те из них, кто не сбежал в Россию, стали записными патриотами, беседуют с украинскими чиновниками от президента до министра, делают вид, что до 2022 года их вообще здесь не было. Или что 2022 года они и были спасителями Отечества, говорившими нам правду. Как обычному человеку не растеряться в этой ситуации? Есть еще одна группа людей. Люди, которые живут в Соединенных Штатах, других западных странах, которые 2 года подряд рассказывали нам, как Дональд Трамп за неделю завершит войну с Украиной, которую проводит Россия. Возмущались тем, что кто-то может позволить себе сомневаться в их компетентности и честности. Сейчас эти же люди, как и некоторые их коллеги, которые вещают на русском языке из Израиля, клянут Дональда Трампа, на чем свет стоит, утверждает, что он слабый лидер, который подвержен влиянию Тегерана и Москвы, и даже не вспоминают, что они о нем говорили еще несколько месяцев назад. В англоязычном пространстве как-то принято извиняться за свое поведение, то же самое сделал какой-нибудь там Такер Карлсон, бывший одним из главных пропагандистов Трампа в 2024 году. Эти люди не извиняются. Более того, они продолжают оскорблять тех, кто рассказывал аудитории о их глупости, некомпетентности и лживости, тогда, когда они были уверены в правильности собственных взглядов. Зрителя, который вынужден прорываться через чащи, в которых его подстерегает то Латынина, то Арестович, то Шари, то украинские псевдопатриоты, то американские пенсионеры, уверенные в своих аналитических способностях, можно только пожалеть. Как выйти на открытое пространство и понять, что происходит? Очень хороший вопрос. Но, возможно, нужно просто дружить с собственной совестью и замечать ее отсутствие у тех, кто готов обманывать ради призрачных перспектив собственного успеха и надежда на то, что его пропагандистские усилия будут замечены там, где явно не собираются обращать внимание на всю эту кампанию аферистов из разных стран и с разными возможностями. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь. Ну, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне, Баймия Кофе, Донателло и База Баймон, которая помогает развивать все ресурсы пользователей с функцией спонсорства самому YouTube. Мира вам.
1: Ну вот так, Виталий Портников. Давайте мы сейчас сделаем паузу. После паузы мы с вами вернемся и поговорим более широко о российско-украинской войне.
3: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологические новости, и я спешу вас с ними ознакомить. А на лунном календаре сегодня 12-е лунные сутки. Символ дня сердца. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Сегодня необходимо проявить милосердие и сострадание. Поэтому сегодня легко будет заниматься благотворительностью, делать пожертвования. Сегодня ни в коем случае нельзя злиться и ненавидеть. Нельзя жаловаться, плакать, жалеть себя. Иначе можете застрять в этом состоянии надолго. Овнам звезды советуют проявить больше внимания семье и близким. Кому-то может понадобиться ваша помощь. Если будет трудно принять решение самостоятельно, обязательно посоветуйтесь с человеком, которому вы доверяете. Душевное равновесие тельцов сегодня может немного колебаться. Старайтесь поддерживать у себя приподнятое настроение, а вечер проведите в узком семейном кругу. Близнецы сегодня очень сентиментальны и эмоционально неустойчивы. Это прекрасное время для творческих людей, для занятий искусством, но неблагоприятное время для умственной деятельности. Ракам звезды рекомендуют быть внимательны к своим внутренним органам, в частности к сердцу. Но при этом у вас есть большой шанс получить подарок судьбы. А какой именно, звезды умалчивают. Львам звезды настоятельно советуют экономнее тратить энергию и только положительные эмоции. Все важные дела записывайте, память может подводить. У представителей знака Дев сегодня очень обострена интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и вторую половину дня смело посвящайте любви. Настройтесь на удачный день. Весы сегодня будут соответствовать своему зодиакальному названию. Будут долго взвешивать, какую сторону поддержать. Прислушайтесь к голосу своего сердца, и решение будет вполне правильным. Скорпионам сегодня предстоит много душевных разговоров. Постарайтесь не жаловаться ни на жизнь, ни на оппонентов. День хорош для омолаживающих процедур. Уделите больше внимания своей внешности. Стрельцам звезды советуют ко всем событиям сегодняшнего дня отнестись философски. Вероятно, вам придется столкнуться со спорными вопросами, но день хорош для примирений. Козерогам желательно активнее заниматься физической культурой. Недостаток активного отдыха может сказаться на настроении и качестве жизни. Проявите больше внимания своему здоровью. Водолеев ожидает приятные хлопоты, связанные с близкими людьми. Возможно, получение новости, которая внесет ряд изменений в ваши ближайшие планы. Здоровье тоже требует внимания. Не игнорируйте его сигналы, говорят звезды. Рыбы сегодня в общении с представителями противоположного пола могут быть очень эмоциональными. И с их стороны возможны поспешные действия. Будьте более сдержаны, советы звезды, и не принимайте скоропалительных решений. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
4: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
6: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
11: RTN. Смотрите лучшее.
13: Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
5: Это вторая часть программы «Киев, Нью-Йорк» и Вадим Родионов. Сейчас известный ведущий, вы его, конечно, знаете, будет беседовать с Марком Фейгиным. Тут я вам хочу сказать, что такая невероятная ситуация происходит в Российской Федерации. Путин все время говорит, что все в порядке, вы это все видите. Он прекрасно себе рассказывает, что мы побеждаем, мы все время движемся вперед. Я вам хочу сказать, что представители Путина все время звонят в Соединенные Штаты Америки и рассказывают, что Украине осталось пару недель, что скоро фронт рухнет и все. Но, тем не менее, вы знаете, что происходит с Крымом и с другими регионами, как бы Россия не рухнула. Вадим Родионов и Марк Фейгин, так что же, собственно, происходит?
6: А выход из войны, Трамп же показал, я понимаю, что нельзя сравнивать войну с Ираном, но просто модель входа и выхода. Трамп вошел туда, некоторое время повоевал активно, потом сделал долгую паузу, а потом сказал, все, ребят, война закончилась, мы договорились, он выходит. Как будто бы и ничего не было. Да, там тоже с результатами, там как минимум много вопросов, что это вообще было. Но он уходит из этой войны, выходит из этой войны, сделает вид, что ничего не было, живем дальше. Для Путина это не может стать примером? Я понимаю, что это совершенно несравнимые вещи и по масштабу, и по даже психологии. Но тем не менее, если ты понимаешь, что все, ты не вытягиваешь, выходи. Почему он не выходит?
7: Потому что он считает, что для него будут необратимыми последствия выхода из войны по типу, которым пытается выйти Трамп. Трамп проиграл, по сути, политически проиграл. Не военным путем проиграл, а военным поражением. Нет. А как проиграла американская армия эту войну? Нет, он политически проиграл. Он просто остановился, потому что высокая цена на нефть из-за блокировки Ормузского пролива, продолжение войны, а тем самым выборы в ноябре, повышение для потребителей цен на бензин, а это влияет негативно на их настроение. Весь вся цепочка. У Путина не эти проблемы. Трамп через 2.5 года съехал и все, и пошел. Ну, в лучшем случае риски решать там с преследованием уголовным, чисто, значит, за то, что он там заработал в период своего президентства. А у Путина не так. Цена его – это не тюрьма, это петля. Понимаете? Поэтому Путин вот так просто себе позволит политическое поражение, не военное, может быть, да, ты оставишь за собой 20% территории, но политически ты проиграл. А что такое политическое поражение? Когда результат не соответствует заявленным целям. У Трампа это и есть поражение, поскольку изначально говорилось о том, что мы начинаем операцию на Ближнем Востоке с союзником в лице Израиля для того, чтобы закрыть ядерную программу Ирана раз и навсегда, прекратить финансирование прокси со стороны Ирана, ну, то есть той же Хезболлы, хуситов и так далее. И третье, прекратить ракетную программу. Все три цели Трамп не достиг. Потому что они могут, там даже не перечислены меморандумы, которые в пятницу собираются подписывать. Ну, мы не знаем, подпишут или нет, но, скорее всего, подпишут. Хотя, опять же, пятница пусть наступит, и мы тогда будем анализировать это. Произойдет это или нет. Но все три цели, в общем, сомнительны. Только одна, перечисленная по поводу продолжения переговоров по ядерной программе, она не дает никаких шансов на то, что Иран не будет продолжать эту ядерную программу. Про уран обогащенный вообще ничего не говорится. Это означает, что это политическое поражение. Но, повторяю, Трампу это могут предъявить только на выборах. А для него это второй срок. И это демократия, в которой, да, Трамп, конечно, может пострадать как-то за всякие штуки-дрюки, но точно уж его не расстреляют, не повесят. А у Путина другой счет. А, ты потратил 1,5 миллиона жизней, Трамп их не потратил. Погибли там сколько? 20 солдат. Это, конечно, ужасно, но это не 1,5 миллиона жизней, понимаете, за 4.5 года. С той, с другой стороны, возможно, миллион как раз погибших от российских военнослужащих. Возможно. Ну, чуть меньше. Чуть там. Ну, какая разница? Погибло много. И этот счет рано или поздно предъявят. В момент тотального ослабления Путина. Это комбинация из здоровья, потому что Путину в этом году 74 года. Да, Трампу 80, но, повторяю, через 2 года он на ранчо, точнее, не на ранчо, а во Флориде в своей Мар-а-Лаго резиденции играет в гольф, и все. А Путину куда? Понимаете? И из слабости чисто возрастной, но и одновременно слабости его политического положения, потому что он там обещал процветание, молочные реки, сильные берега, у нас украинцы рабами будут, значит, наложницы будут из Украины, а тут ты... Значит, гробы, гробы, гробы, гробы. И выжженная территория, которая ты оккупировала, с ней надо что-то делать. А что делать? Где деньги брать? Ее надо содержать, там люди вообще-то живут. Ну, ты кормить должен. Она доходов не приносит. Ни Луганская, ни Донецкая, ни часть Запорожской и Херсонской областей, ни Крым. Никакого дохода в российский бюджет не приносит, только расходы. А что надо восстанавливать? А за чей счет? Вы любого вот спросите, самого отбитого путиниста, сторонника войны. Вот ты за войну? Да, да. За победу над Украиной? Да, да. А давай это будет за твой счет. Даже ладно, тебе класть жизнь не надо. Там, это. Но вот из твоей зарплаты будут отнимать 20%, чтобы это все восстановить. Вот догадайтесь, каким будет ответ. И этот счет Путину, безусловно, будет предъявлен. Так или иначе. Так или иначе. И поэтому Путин так же, как Трамп, остановиться не может. Ему нужно продолжать эту историю, оставлять все как есть, пока само что-то не произойдет. А что произойдет, он сам не знает. Пойдет правительство Зеленского, я не знаю, там народ возмутится, украинский потребует на любых условиях окончания войны. Либо он добьется того, что ему подарит неоккупированную часть Донецкой области, он пообещает, что не начнет войну, а как только войска оттуда ВСУ выйдут, займет ее, сразу возобновит войну. Например, такое. Ну и так далее. Поэтому Путин отвергает все предложения о прекращении огня, перемирии или чем-то таком. Он их отвергает, понимая, чем чревата остановка войны. Другого объяснения я просто не вижу.
6: А если 700 тысяч человек, которые, как сказал сам Путин, мы не знаем, такая цифра или больше, ну, видимо, такая сейчас на линии соприкосновения со стороны России, вот эти все наемники и так далее. Это же... Как я понимаю, тоже очень важный фактор. То есть, если эти люди вернутся, эти люди, конечно, с боевым опытом, с умением убивать, ничего уже, видимо, не боятся. Ну, я не знаю. Ну, в общем, там ПТСР и все. И они захотят получить свое. Вот это серьезный фактор?
7: Конечно. Потому что они захотят, знаете, что свое получить? Не просто водки бесплатные. Они захотят власти. Именно власти. Как это так? Я тут, знаете, как мешками кровь проливал, а вы тут в тылу, в дубаях с проститутками. Все мое, все мне. Сейчас всех убью. Ну, мы же это видим уже. А представьте масштаб, когда вернутся не десятки тысяч, а вернутся сотни тысяч. Во все главные города России, от Москвы до там. И с ними надо что-то делать. Их надо как-то испоместить, надо как-то ими заняться. Пока хорошего решения у них нет. Может, оно появится, но не знаю какое. Но пока его нет. Там он получал, извините, зарплату 200. На максимуме можно было, ну, не всем выплачивали, там, до 80 тысяч долларов получить разовые выплаты. А ты возвращаешься, и тебе надо идти там горбатиться за 30 тысяч. Такси там, не знаю, 40 тысяч. В провинции, если мы говорим. В Москве это, наверное, побольше. Ну, как бы они же к этому не готовы. Они хотят получить свое. Я воевал, я проливал, я тут, то есть все. Меня опять, значит, низводят до уровня какого-то пристебайте какого-то. Вот ходи тут, поклянчивай чего-то. Кстати, он заходит к чиновнику, говорит, а мне квартира нужна. Ему говорят, иди отсюда. Ну, а что такой человек делает? Он достает гранату и кладет на стол. И эта отбитость, она прогнозируема. Почему? Потому что они же криминальные элементы вовлекли в это вообще. Представляете, какая психология там, и какая этика. Люди, которые сидят. Почему в армии не берут людей сидевших? Потому что они один бандит, один уголовник, он испоганит весь коллектив. Он этой этикой заразит всех остальных. Тех, которые были, знаете, очки поправляли, айтишника. Он будет рассуждать и думать, как уголовник. Конечно, они этого боятся. Там постоянно совещание, кстати, в администрации президента проходит. Они же ищут, куда их всех отправлять. На новую войну или в Сибирь землю пахать. У них нет пока решения.
6: А ГУЛАГ они новый строят? То есть появляется сообщение о том, что создают вот эти уже лагерного типа, что есть даже боксы для политзаключенных. То есть вот, опять же, советский опыт, опыт главного управления лагерей.
7: Ну, конечно, это будет продолжаться постоянно. Но смотрите, какая особенность. До начала войны людей, отбывающих наказание всего в стране, было 450 тысяч. Ну, львиная доля – это мужчины, естественно. Женщины там составляли гораздо меньше, там, я думаю, одну в лучшем случае пятую, вообще одну десятую, может, да? Тут надо точно знать, я не возьму судить. Но 450 тысяч, из которых охреначили по разным подсчетам, сейчас там пустующие исполнительные... исправительные колонии пустуют, потому что по меньшей мере сотни тысяч-то улетело никуда. Сейчас, по-моему, там цифру называют самой низкой за всю историю Российской Федерации постсоветского периода, сколько находится в местах лишения свободы людей, отбывающих наказание. То есть это снижение дичайшее. Почему? Потому что отправили на фронт, они погибли. Ну, либо они остались живых, калеками или не калеками, отбыв шестимесячный контракт, они возвращаются к себе на родину и им освобождают от отбывания наказания. Ну, так же. Поэтому сажать-то куда есть. Я думаю, новые зоны строятся, чтобы чисто географию изменить подальше. Подальше. Потому что у нас за Уралом немного зон, на самом деле. Не так много. Есть, но не так много. Я думаю, они расширяют так, чтобы подальше убрать. Это первое. Второе, ну, зоны осовременивают не путем улучшения бараков, в которых будут отбывать наказания, в том числе и политзаключенные. А улучшение условий контроля. Вот это точно делается. Для персонала, для бежать, чтобы нельзя было. Новые зоны им нужны. Я много посещал исправительных колоний. В основном до Урала. Я, например, самый дальний был. Ну, я бывал в Харпе, естественно, пожизненников. Я бывал в Кировской области, кстати. У меня Сущенко отбывал наказание в Кировской области. Ну, это самый дальний, наверное. Ну, Харп самый дальний, это вообще... до поселка Лабытнанга и от него на машине.
6: Я вам хочу сказать... Полярный круг уже там.
7: Да, полярная сова она называется. Это зона, я там у Горячего был. Вот, у моего защитного прошлого. Я вам хочу сказать, да, это за полярным кругом, естественно. Там сияние северное. Вот. А там зима, по-моему, там 8 месяцев в году. Я вам хочу сказать, что зоны все очень старые, очень обветшалые. Они действительно условий нет. Там батареи рвутся. То есть там, особенно в таких тяжелых условиях, условиях вечной мерзлоты, нужно строить другого типа дома. Это еще советские зоны, там, с ранних лет, там, чуть гулаговские, понимаете? Поэтому то, что они строят новые, это для расширения их и повышения эффективности контроля. Вот это я бы так сказал.
6: Деньги на эти зоны. Опять же, вот если мы возвращаемся к экономическому блоку, тут непонятно, что происходит с Эльвирой Набиуллиной. То есть один из толпов путинской экономики, человек, которого Но все признают, что это профессионалы, в тех условиях, в которых она оказалась, она обеспечивала ему эту устойчивость. И она исчезает. Это такой сценарий сусловский, да, он заболевал в нужный момент, ложился на операцию в нужный момент, так переживал кризисы. Что происходит с Набиуллиной и насколько она важна для устойчивости этой экономической модели? То есть зоны же тоже дорогое удовольствие, их нужно строить, а нужны деньги. Вот где они возьмут?
7: Набиуллина не совсем деньги выделяет, она все-таки глава ЦБ. Вот, этим занимается правительство, Мишустин и бюджет. А что касается самой Набиуллиной, безусловно, она профессионал. Безусловно. Было бы глупо это отрицать. Ее задача обеспечить финансовую стабильность. За это Путин ее и ценит. Неважно, как он к ней относится. Но ему нужна эта функция. Зачем ему менять? Я думаю, сама Набиуллина очень мечтает уйти. Я думаю, это ее желание огромное, как и некоторых других членов этого экономического блока правительства. Конечно, они хотели бы сняться с этого всего. Она человек богатый, она миллиардерша. Я думаю, зачем это ей все? Она там говорили, что во Всемирный банк представитель хочет уйти, еще куда-то. Ну, то есть, спрыгнуть с этого чумного плотика. Я думаю, причина в этом. И она постоянно уговаривает, там, просит, чтобы ее отпустили. Но я думаю, что ее не отпустят. Вот. А все-таки пока идет война, наверняка она должна оставаться в своем качестве. А Путин осознает, безусловно, что если он поставит просто какого-то товарища на такие ключевые статусные посты, то товарищ товарищем, да, но он завалит все. Голос тоже вполне себе экономист, но, еще раз говорю, та стратегия, которая предполагается, она не обеспечит устойчивости и финансовой стабильности системы. А это важный ее элемент. Россия же очень громоздкая страна. Ей нельзя управлять как колхозом. Вы же понимаете, что это протяженная, с огромным населением страна, где финансовая стабилизация играет важнейшую роль в обеспечении устойчивости экономики. Чуть стронь не туда, и все, и полетел все в инфляцию или там в печатание денег, в какую-то дичь. Поэтому Набиуллину ненавидят, конечно, те, кто хотел бы по-другому, там, видеть другую ключевую ставку, другие кредиты ЦБ, другую денежную политику. Понятно, все понятно. Но она вот своим профессионалам помогает этой системе, путинской системе, агрессивной системе, продолжать войну и сохранять устойчивость. Это не ясно на самом деле. И Путин это прекрасно понимает. Вот это он точно понимает. Он, кстати, кандидат экономических наук. Ему все время писали диссертацию экономическую, кстати.
5: Вадим Родионов и Марк Фейгин. Давайте сегодня как-то обошлись без Трампа. И слава богу, наверное. Трамп ваш, вы им и занимаетесь. Встретимся через неделю и будем отслеживать события. Не забывайте ежедневно смотреть мою программу в Ютубе, которая называется «Ганопольская правда». Она идет в 21 час по времени Киева и Москвы. Приходите. Всего вам наилучшего.
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучшее.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Нью-Йорк.
1: В эфире специальный выпуск городских новостей в студии Наталья Быстрицкая. Очередной антисемитский инцидент произошел в Бруклине. Кофейня «Поэтика» в Вильямсбурге оказалась отнюдь не поэтическим местом, а политики – токсичной точкой общепита. Конгрессмен-демократ Дэн Голдман на днях зашел туда вместе со своей 7-летней дочерью. По словам Голдмана, ребенку нужно было воспользоваться туалетной комнатой. Персонал разрешил это сделать, и после этого политик, знак благодарности, купил там стаканчик кофе почти за $10 и оставил чаевые. Позже в аккаунте кофейни в соцсетях было опубликовано сообщение с фотографией Голдмана и резкой политической атакой в его адрес. Цитирую: «Эй, конгрессмен Голдман, мы видели, что вы заходили в наш кафе. Вы заметили, что наш кофе не имеет вкуса геноцида, или вам все еще трудно увидеть разницу?» Там же была приписка, что Голдману вернули на карточку деньги за напиток. Эта наглая выходка получила широкий общественный резонанс. Департамент юстиции через Civil Rights Division уже начал проверку заведения. Помощник генпрокурора по гражданским правам заявил, что федеральный закон запрещает дискриминировать клиентов по признаку расы, религии или происхождения. Если проверка покажет нарушения, возможны дальнейшие меры, вплоть до закрытия. «Поэтика» позиционируется как сеть из 6 кофеен с атмосферой гостеприимства и радушия каждому. Во всяком случае, так написано на сайте. Владельцем и основателем является Парвиз Мухаммадкулов. Он родом из Самарканда, приехал с родителями в Америку в возрасте 15 лет, сейчас женат, имеет сына. Мы попросили прокомментировать этот скандал политика, общественного деятеля Ари Кагана. Ари, приветствую. Знаю, что ты и многие неравнодушные люди вчера провели протестную акцию возле печально известного уже кафе, где готовят специфический кофе по-узбекски.
2: Доброе утро, Наталья. Я хотел бы сказать, во-первых, что у меня есть некоторые друзья узбеки, которые осуждают этот кофешап за то, что они сделали, потому что кофе не имеет никакой политической окраски, не имеет никакой национальной или религиозной окраски. И то, что произошло, там был еще один комментарий тоже. Это уже владелец кофейни, где он написал конгрессмену Дэну Голдману, что «You are not welcome here больше, не возвращайся сюда, пожалуйста, больше не приходи к нам». То есть практически запретил еврею Дэну Голдману заходить в это кафе, покупать кофе за 10 или сколько там долларов. Кстати, очень дорогой кофе за 10 долларов, но не в этом дело. Дело в том, что помимо федерального правительства, генеральной прокуратуры США, которая, я очень доволен, возбудила расследование, начала расследование этого инцидента, потому что оказалось, что такого рода заявления в социальных сетях этой кофейни были и раньше. То есть на тему геноцида, на тему всего. Похоже, владелец, который открывал кофейни, забыл, что он открывает. Он должен обслуживать всех нью-йоркцев, независимо от национальности, религиозных принадлежностей, политических взглядов. Это что же у нас будет дальше происходить? Если я приду к доктору, и доктор с чем-то там политически со мной не согласен, он не будет меня лечить, как это будет называться? Короче говоря, вчера было большое ралли возле этого не поэтического кофейни. Это и называется она «Поэтика», но ничего поэтического там нету. И вот я стоял снаружи вместе с еще около 50 человек было, организовал это все. Организация называется «End Jew Hatred» – «Остановить ненависть к евреям». И мы протестовали против поведения владельца этой кофейни. Он сначала как бы не сдавался, а теперь он удалил вообще все свои в социальных сетях, все свои аккаунты удалил, 100%. Нету больше там ни у него ни Инстаграма странички, ни LinkedIn и так далее. Ничего этого нету. Испугался. Но в городе Нью-Йорке еще существует Human Rights Commission, комиссия по правам человека.

0: Еще вчера, кстати, там, на этом ралли, возле этого кафе в Вильямсбурге, сказал, что я 25 лет веду передачу на канале RTN, и у меня 25 лет в своей передаче «У нас в Америке» на столе стоит статуя свободы, что я очень люблю Америку. И Америка – это страна равных возможностей для равноправия всех людей, независимо от цвета кожи, религии, национальности. Я поэтому и приехал в Америку, я сказал, потому что здесь права человека соблюдаются, свобода слова есть. И кофейня должна продавать кофе в булочке там или что еще продавать. И быть действительно центром гостеприимства, а не выискивать, кто за Израиль или кто против Израиля. Что теперь у нас уже лакмусовая бумажка для покупки кофе. Скоро будут выдавать кофе и говорить, так, ты за Израиль или против? А ты за, тогда мы тебе кофе не продаем. Это что такое было? Это чистой воды дискриминация, чистой воды антисемитизм. Чистой воды антисемитизм. Да еще написали в конце, что мы вас, вы больше не приходите в нашу кофейню. Это что такое было вообще? Я доволен, что были, что я был не одинок. Там-то была большая группа единомышленников. Ну, время было 9 утра вчера, это ралли было, то есть немножко неудачное время, потому что среда в 9 утра, много работающих людей. Вечером было бы больше людей. Еще стояла небольшая группировка из секты «Не турей карты», от отморозков, которые каждый год на параде «Салют Израиль» там кричат, что Израиль не имеет права на существование и долой сионизм. Вот, и они называют себя ортодоксами, но я даже не могу их так назвать, ортодоксальными евреями, их никак не могу не назвать. Тем более, что они целовались с лидерами Ирана там и участвовали в конференции по отрицанию, международной конференции по отрицанию Холокоста. Вот они вчера там пришли, там их отгородила полиция металлическими барьерами, и они кричали «Child killers», «Убийцы детей». Вот, они не кричали, что Хамас стреляет по израильской территории, из больниц, например, там, или детских садов, про это они не кричали. Слово «Хамас» они никогда не кричали. Но дело даже не в Хамасе. Дело в нарушении прав человека. Чистой воды было нарушение прав человека. Жителя города Нью-Йорка, еврея, конгрессмена, зашел с дочкой, купил кофе, ему вернули деньги, еще, извиняюсь за выражение, обосрали по полной программе в социальных сетях и сказали, чтобы он не возвращался вообще в это кафе. Я специально по дороге на этот митинг, на это ралли протеста, купил кофе и бублик совсем в другом месте. Я пришел туда с этим кофе и бубликом и призвал всех бойкотировать это кафе. Призвал его вообще закрыть. Я сказал, что это не кофейня. Они не продают кофе, они предлагают ненависть, я сказал, и антисемитизм. Я считаю, что и городская комиссия по правам человека, ну, вряд ли при мэре Мамдане она будет заниматься расследованиями этой кофейни. Слава богу, что федеральная власть привлекла внимание эта история. Теперь Генеральная прокуратура США рассматривает факт нарушения гражданских прав и дискриминацию против евреев, потому что не только Гольдман поддерживает Израиль в городе Нью-Йорке. Многие слушатели Дэвизон Радио поддерживают государство Израиль. Я точно знаю, что даже есть машина скорой помощи, Магедовин Адом, в Аждоде, купленная на деньги, собранные слушателями Дэвизон Радио. Так что точно я знаю, что слушатели Дэвизон Радио в подавляющем большинстве поддерживают Израиль в его борьбе против терроризма. Но как это можно в Бруклине продавать кофе и только тем, кто не поддерживает Израиль? А тем, кто поддерживает Израиль, кофе не продают теперь больше, все уже. То есть куда мы приехали? Я приехал в Америку по статусу беженца для того, чтобы мне здесь кофе не продавали, если узнают, что меня зовут Ари Каган, или как это называется. Чистой воды антисемитизм, чистой воды ненависть. И поэтому я очень яростно вчера выступал. Просто это меня зацепила история колоссальная. Я считаю, что это абсолютно недопустимо. Я считаю, что они даже извинений не принесли до сих пор. Этот хозяин не принес до сих пор никаких извинений. Еще раз хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не могу сказать, что все узбеки такие, потому что я знаю очень многих узбеков, которые и во время Второй мировой войны поддерживали еврейских беженцев, которые здесь, в Америке, очень тепло дружат с еврейской общиной, поддерживают еврейскую общину. У меня есть личные друзья узбеки, которые осудили этого придурка, осудили этого сволоча, сказали, что он позорит узбекскую общину. Поэтому я не люблю обобщений. Вот. Но в данной конкретной истории он повел себя абсолютно мерзко и нарушил законы Америки. Это Америка – это страна, где все должны полное равноправие, свобода слова. И я очень благодарен этой стране. Я люблю Америку, о чем я говорил на ралли вчера. И считаю, что написали про это в «Нью-Йорк-Пост», в других газетах. И я думаю, спасибо, что это дело так не закончится. Да.
1: Спасибо, Ари. Очередную выходку антисемитскую, которую, не побоюсь этого слова, отмочила кофейня «Поэтика» в Вильямсбурге, мы обсудили с политиком Ари Каганом. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке.

0: Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды, и дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня предлагаю вам отвлечься, наконец, от малоприятных событий, которые происходят в нашей стране, в нашем городе и вообще в мире, и наслаждаться феноменальным голосом одной из величайших джазовых вокалистов 20 века Сарой Вон. Ее ставили в один ряд с Билли Холидей, Эллой Фицджеральд. И неоднократно подчеркивала она сама, что не на ее сильнейшее влияние оказали импровизации Чарли Паркера и Дизи Гилепси. Она обладала диапазоном в 3 октавы и считалась самой лучшей вокалисткой периода бибопа. И надо сказать, что Сара Вон по сей день потрясает своим голосом, умением петь не только джазовые композиции, но и вполне популярные эстрадные песни. Она, кстати, очень сопротивлялась, чтобы ее называли только джазовой вокалисткой. Так что, друзья мои, сегодня будем наслаждаться этим феноменальным голосом этой выдающейся певицы и радоваться жизни. Ну, мы, как всегда, начинаем с благодарности нашим спонсорам.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и, прежде всего, искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080, 646-431-3080. 3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа, 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, я сегодня хочу познакомить вас, те, кто не знает, а те, кто знает, с удовольствием послушают вновь, Сарой Воин. Сара Вон, у нее вообще по-разному по-русски произносится ее имя, но вообще, конечно, Вон, у нее очень сложное написание такого короткого, как бы, произносимой фамилии, но будем говорить так, как бы положено. Сара Вон, одна из самых знаменитых джаз-див ушедшего века, одна из трех. По степени мастерства, исключительности и великолепия Сара Вон стоит в одном ряду с Эллой Фицджеральд и Билли Холидей. В начале 40-х Сара пела среди боперов. Ее профессиональная вокальная техника, утонченная манера держаться, ее прозвище «Сесси» дерзкая. Чувство восприятия инфраструктуры популярных песен, о чем мы с вами сегодня, дорогие друзья, обязательно убедимся, восхищали и продолжают восхищать всех джазовых музыкантов и всех любителей джаза. У нее был невероятный диапазон голоса, оперный практически, 3 октавы, которым она блистательно владела, а также изумительное, тихое, проникновенное вибрато. Вот все эти нюансы мы с вами сегодня услышим. И манере ее исполнения подражали очень многие вокалистки и продолжают подражать, если это возможно. И вообще говорят, что такой голос и такая персона, как Сара Вон, рождается один раз в столетие. Знаете, при моей абсолютно невероятной любви к Элле Фицджеральд, которую я считаю просто number one, вот я бы сегодня Сару Вон поставила к стыду своему. Я как-то ее не персонифицировала раньше отдельно. Ну, слышала, но вот чтобы так мощно сесть ее и послушать в таком разнообразии, этого я не делала почему-то. А может, потому что у нас она была менее известна в среде, так сказать, широкой публики. Я не говорю о супер знатоках джаза. А вот для меня сегодня она, конечно, на уровне Эллы Фицджеральд, а в чем-то, может, даже по объему голоса и по этим 3 октавам, может быть, даже ее и превосходит. Итак, Сара Вон Луи Вон родилась 27 марта 1924 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В детстве пела в хоре негритянской баптистской церкви. 7 лет обучалась игре на фортепиано, позднее на органе. В 1943 году Сара стала победительницей любительского вокального конкурса в Гарлинском театре «Аполло». Мы с вами много говорили об этом театре, где стартовало такое количество выдающихся певцов. И где ее заметил джазовый мэтр Эрл Хайнс. И уже на следующий год Билли Экстайн по рекомендации Хайнса пригласил ее в свой биг-бэнд в качестве вокалистки и второй пианистки. Там она встретилась с другими участниками коллектива, будущими пионерами современного джаза, Чарли Паркером и Дизи Гилепси. Ну, конечно, вы знаете эти фамилии выдающихся совершенно музыкантов. И в участии в записях бэнда Экстайна в духе модерновой стилистики помогло юной Саре постичь базовые основы новой музыки, которая в дальнейшем сопровождала ее всю оставшуюся жизнь. И вот я хотела бы, чтобы ранние, вот в каких-то ранних записях мы сейчас послушали ее песню «If You Could See Me Now», ставшую хитом. И затем сразу же послушаем «Tenderly». Вот эти 2 песни, мне очень хочется, чтобы вы послушали. Они стали абсолютным хитом. Они по отдельности публиковались, продавались. Но аккомпанируют ей здесь вот эти вот радикально настроенные в то время передовые музыканты Дизи Гилепси и Чарли Паркер. Давайте послушаем.

дорогие друзья, я думаю, что уже вот здесь, в ранних песнях, вы видите вот это невероятное владение всеми нюансами голоса. И голос как инструмент звучит. Может быть, то, что она играла на органе, сделала как бы дополнительно что-то такое, дало ей в плане владения голоса. Ну вот давайте послушаем сейчас вторую песню Тендерли. Вот эти, как я вам сказала, две песни, которые принесли ей невероятную популярность.

друзья мои, ну вот я думаю, что вы, конечно, вот именно в Тендерле увидели вот этот невероятный диапазон ее, да, вот эти низкие ноты. И вот эта невероятная, фантастическая музыкальная изобретательность, конечно, которую может владеть истинный джазовый вокалист в своих импровизациях, вызывала вот это всеобщее восхищение и публики, и всех коллег. Вот именно такой была Сара Вонг. Вы знаете, когда критик Леонард Фезер написал о ней, я слышал вокалистку со спонтанностью Эллы Фицджеральд, с душой Ареты Франклин, с теплотой Пегги Ли, с фразировкой Кармен Макрай, и все это было у Сары Вонг. Вы знаете, давайте послушаем сейчас еще одну песню. Как вы обратили внимание, я стараюсь, дорогие друзья, сегодня, как всегда, как я вам уже говорила неоднократно, выдающихся джазовых музыкантов того времени, собственно, она и не так давно была с нами, Сара Вонг, а как-то вот никаких таких, знаете, подробностей, с кем жила, куда ушла и так далее, вот этого никогда у них нет. Есть только анализы и, так сказать, скрупулезное понимание того и попытка объяснить, рассказать о вокальных возможностях этих певцов. То же самое касается Сары Вонг. Поэтому сегодня будем с вами достаточно много слушать ее песни и наслаждаться ее феноменальным совершенно голосом. И мне бы хотелось, чтобы мы сейчас послушали песню, которая... композитор, которая была написана в 1944 году, и первой ее исполнила Билли Холлидей. Так что давайте послушаем. Она называется «Lover Man».

затем Сарвон сотрудничала с фирмой «Коламбия» в 49-54 годах и приобрела известность как одна из лучших исполнителей джаза и популярных песен балладно-лирического характера. А у нее есть замечательный альбом, записанный в 1950 году с октетом Майлза Дэвиса. А в середине 50-х она начала записывать джаз на лейбле MRC и выпустила два классических альбома для тех, кто интересуется: «Sarah Vaughan with Clifford Brown» и «Swingin' Easy». И записи этого периода

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует. Мы любим Нью-Йорк.
1: Дэвидзон радио.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидзон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
10: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание. И в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-адвокат. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марбасикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

И, друзья, вот я вам говорила перед перерывом про ее альбом «Swingin' Easy». Вот эта вот песня, которая называется «Swingin' Easy», вот это золотой фон джаза. Посмотрите на ее вариации, импровизации. Сказать, что Вон возражала, когда ее называли джазовой певицей. Она считала, что ее диапазон значительно шире. С годами голос Вон становился все глубже, и исполнительный стиль усложнялся, балансируя на грани изысканности и манерности. И свой уникальный голос она считала своеобразным музыкальным инструментом. Слова исполняемых песен и их значение играли для нее все же подчиненную роль. А вот вокальные экзерцисы, которые мы с вами сейчас слышали, Вон зачастую строила на очень быстром и плавном скольжении по мелодии между октавами, то, что на музыкальном термине называется глиссандо. Но я, дорогие друзья, у нас время поджимает, а мне хочется все же, чтобы вы услышали как можно больше ее песен. Давайте послушаем одну из известнейших песен, которая называется «Fever». Вы, безусловно, ее знаете.

Друзья мои, я хотела бы вот немножко буквально рассказать вам про джазовый вокал. Вот музыка бывает как инструментальная, как вы знаете, так и вокальная. Но исторически первым инструментом человека, несомненно, был его голос. В джазе существуют свои особые пения, которые постепенно менялись параллельно с общей эволюцией джаза. И джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Вначале участие человеческого голоса в джазе было несколько аномальным явлением, так как вместо свободной импровизации, как у инструменталиста, предположим, исполнитель имел лишь образец текста. Но, тем не менее, они, голос и музыка, могут быть эквиваленты, потому что, например, пение джаз Луи Армстронга, которого с 20-х годов фактически начался джазовый вокал, недаром известная историческая книга, посвященная знаменитым джазовым певцам и певицам Америки, так и называется «Дети Луиса». Хотя в действительности и не существует вот строгой формулировки джазового вокала. Но если назвать его наиболее отличительные характеристики, тогда будет понятно, о чем идет речь, что же находится в центре. Но при этом, как и любую музыку, его главным образом надо слушать, что и делают джазовые певцы, учась друг у друга. Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца или певицы. И сюда относятся джазовая манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества и, сверх того, джазовая фразировка и джазовая атака. Со временем в процессе развития джазовой музыки вокалисты все чаще старались подражать в своих импровизациях инструментам, что наиболее ярко проявилось в манере так называемого скет-пения, то есть фонетической импровизации, когда исполнитель использует не слова или фразы, а просто отдельные слоги. И также начало скету, вот этому стилю, положил, как гласит история, еще в 26-м году все тот же Луи Армстронг, будучи певцом, как и инструменталистом, поскольку на своей трубе он исполнял практически те же ноты и фразы, что и пел, и наоборот. И вот в течение 40-х годов в связи с появлением стиля боб, джазовое пение значительно усложнилось и получило название боб-скет, чему немало способствовало Элла Фицджеральд. И исторически специфика джазового вокала во многом определяется его связью с фольклором североамериканских негров и прежде всего с блюзом. Поэтому для него характерно расширение средств выразительности по сравнению с традиционной европейской техникой. И вот то, что мы слышим так отчетливо у Сары Воэн, проявляющееся в использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота или резкого форсирования нот, а также и других внешних звуковых эффектов. Давайте послушаем, дорогие друзья, еще одну песню, которую вы тоже, безусловно, узнаете. Она очень популярна. «The Man I Love».

В 60-х годах Сара достигла положения мировой звезды первой величины. И ее джазовая активность, правда, несколько снизилась, и она сделала акцент на коммерческую музыку. И только в 70-х она опять вернулась к реальному джазу. В 74-м году Сара Вон выступила на джазовом фестивале в Монтре. В 78-м записала альбом с квартетом, в котором играл Оскар Питерсон, Джо Пес, Рэй Браун, Луи Белсон. А в следующем году на студии Пабло она записала два превосходных альбома с песнями Эллингтона. Он называется «Дюк Эллингтон Сонгбук». И в 80-м Сара Вон пела в Карнеги-Холл и выступала в шоу с Экстайном в театре Аполло. А в 87-м она записала альбом с латиноамериканскими песнями. И в это же время появилась на телевидении с концертом под названием «Sass and Brass». Вы знаете, дорогие друзья, вчера, естественно, полазила по Ютубу. И, к сожалению, вот не нашла весь концерт, но если вы захотите «Sass and Brass», в конце 2S, «Sass and Brass» тоже, обратите внимание, просто состав участников этого концерта невероятный. Там есть как бы такое промо небольшое, где они разыгрываются, как бы предваряя этот концерт, включая Сару Вон. Это просто одна вот эта вот небольшая штучка уже представляет вам, что это такое вообще было на самом деле, что это за эпоха великих людей. Ну, дорогие друзья, я хочу обязательно, чтобы мы послушали ее интерпретацию «Summertime». Я обожаю эту вещь, я всегда стараюсь у разных певцов ее поставить. Но вот то, что делает Сара Вон, считается лучшим исполнением forever. То есть вот это не мое определение, это определение джазовых специалистов. Это невероятно, что она сделала с этой песней.

Аргун прискромно рано умерла в возрасте 66 лет. В апреле 90-го года в Лос-Анджелесе от рака легких. Она очень много курила. Но ее имя стало синонимом джазовой певицы для двух поколений. Одаренная невероятным голосовым диапазоном, превосходной интонацией, она могла очень тонко управлять, о чем мы с вами говорили, тембром своего голоса, интерпретируя песни. Сара Воан в совершенстве владела блюзовой интонацией, свингом, оффбитом и узнаваемой, характерной только для нее фразировкой. Она искусно сочетала фразы в мягких и теплых эмоциональных оттенках с более резкими, вибрирующими и хрипящими звуками. Ее понимание бибопа, полученное в биг-бенде Экстайна, дало ей возможность объединять современные музыкальные интонации и собственные мелодические линии. И я вам говорила уже, что ее записи продолжают вдохновлять вокалистов и будут вдохновлять еще очень долгое время. Я хотела бы, чтобы мы послушали сейчас еще одну очень известную песню, которую вы, безусловно, получите огромное удовольствие. «Lullaby of Birdland».

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Северное побережье Венесуэлы содрогнулось от двух мощнейших подземных толчков, произошедших с интервалом менее чем в одну минуту. Сейсмологи заявляют, что это сильнейшее землетрясение в регионе за последнее столетие. Исполняющий обязанности президента страны Делси Родригес объявил о введении чрезвычайного положения. Спасательные службы ведут разбор завалов в Каракасе, где зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Ряд иностранных государств уже объявил об отправке экстренной гуманитарной помощи. Сенат отклонил резолюцию, которая должна была ограничить полномочия исполнительной власти по ведению военных действий против Ирана. Принятый ранее документ был заблокирован после закрытой и крайне напряженной встречи Трампа с законодателями от республиканской партии. Как сообщают очевидцы, дискуссия переросла в прямое словесное противостояние на повышенных тонах между Трампом и несколькими сенаторами. В итоге несколько законодателей, ранее выступавших за ограничение военных полномочий Белого дома, изменили свое решение, и итоговый расклад голосов составил 47 против 50. Федеральное бюро расследований провело обыски и задержало одного из ближайших помощников бывшего мэра Нью-Йорка. Высокопоставленному сотруднику городской администрации предъявлено официальное обвинение в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями при распределении муниципальных контрактов. Прокуратура заявила, что располагает неопровержимыми доказательствами системной коррупции в высших эшелонах городской власти. Бывший мэр Эрик Адамс созвал экстренный брифинг, на котором пообещал оказать полное содействие правоохранительным органам. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венц утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать два полигона для имитации украинского конфликта. В США упростили процедуру депортации обладателей грин-карт. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Пульс дня в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вокруг сделки США и Ирана разгорелся новый спор, на этот раз о ядерных инспекциях. Вице-президент США Джей Ди Венс, участвовавший в переговорах с иранской стороной в Швейцарии, заявил на пресс-конференции, что Иран согласился вновь допустить в страну инспекторов МАГАТЭ. Он назвал это важнейшей вехой для американского народа и первым шагом к окончательному прекращению иранской ядерной программы. Однако сегодня Тегеран это опроверг. Представитель иранского МИД Исмаэль Багаи заявил, что никакой встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Швейцарии не было и никаких планов по инспекции иранских ядерных объектов не существует. По его словам, Иран продолжит выполнять свои обязательства в прежнем режиме в рамках договора о нераспространении и действующего соглашения о гарантиях, без каких-либо новых протоколов. Багаи прямо предостерег американскую сторону от преувеличений, заявив, что это может сорвать выполнение всего меморандума. В спор лично вмешался Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он написал, что Иран полностью и окончательно согласился на инспекции высочайшего уровня на бесконечно долгий срок. Это цитата. При этом, разговаривая с журналистами, Трамп добавил, что особой спешки с началом этих инспекций нет. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
5: Здравствуй, Артем.
4: Ну вот как ты считаешь, насколько действительно Иран может согласиться пустить инспекторов МАГАТЭ? И даже, ты знаешь, если вот предположим, что это будет так, какова вероятность, что Иран будет показывать инспекторам реальные объекты, а не те, которые должны быть показаны по спискам?
5: Ну, вероятность того, что он согласится, а потом будет водить за нос, наверное, выше всего, как это было в свое время не только с Ираном, а, например, с Саддамом Хусейном в Ираке, который то пускал инспекторов, то выгонял, то, знаешь, некоторых инспекторов, как... Ой, сейчас не помню, как его зовут, Скотта Риттера, если не ошибаюсь, такой американский есть, бывший морпех, по-моему, он и одно время был инспектором, и потом заявлял, что не было у Саддама никакого оружия массового поражения, и вообще он невинен, как слеза младенца. Такие режимы примерно так себя ведут, и, в общем-то, для них выгоднее всего... пытаться, вот знаешь, затянуть как можно дольше процесс переговоров, процесс выяснения, кто чего на что согласился. Да, как бы Дональд Трамп в своей манере, как всегда, пишет, что...

0: добиться какого-то позитива вокруг Ирана, если не в плане изначальных целей, которые заявлялись, там, покончить с ядерной программой, покончить с баллистической программой и поменять режим, то хотя бы сейчас теперь в плане экономическом отыграть назад те проблемы, которые создались из-за этой операции, да, прежде всего в Америке, как Дональд объявил, нефть теки рекой, да, для него это, по идее, важнее. Но вот он заявляет, что в спешке с достижением очередных каких-то стадий успеха и продвижения во всем этом околоиранском мирном процессе нет. Но я хотел, если позволишь, сделать такое интересное наблюдение. Мы очень многие говорим, например, о том, что изжили себя такие институты, как ООН, как всевозможные другие организации, которые мы считаем как бы ответвлениями ООН, там, типа той же МАГАТЭ, типа Всемирного банка реконструкции и развития. И Трамп пришел к власти в Америке, а Нетаньяху во многом удерживается у власти в Израиле, например, на идее того, что все эти организации, они там антисемитские, антиамериканские, неэффективные к тому же, да. И потом оказывается, что замены им нет. Потом оказывается, что президент Трамп хочет, чтобы окончательный вариант этого соглашения с Ираном, сделки с Ираном, был проведен через Генассамблею, если не ошибаюсь, ООН, в качестве обязательной к выполнению резолюции. Вице-президент Венс говорит о том, что Иран якобы согласился на возвращение инспекторов МАГАТЭ, то есть МАГАТЭ как бы возвращается в центр событий, в центр всей этой картины. И никто уже не говорит о создании какой-нибудь там альтернативной ООН или альтернативной новой МАГАТЭ, ну какой-то другой организации, которая была бы более эффективной в плане контроля за такими вещами, как ядерные программы у, скажем так, незаслуживающих доверия акторов, вроде иранского режима, какого-нибудь там северокорейского и так далее. Все возвращается на круги своя, в ООН, в МАГАТЭ и так далее. Вот это наблюдение, которое я хотел сделать просто, что при всех громогласных разговорах о создании каких-то новых механизмов и организаций решения проблем в мире, а пока что то ли воли нету предложить что-то иное, то ли просто появляется понимание, что предлагать, в общем-то, нечего. Можно реформировать ту же ООН, а можно пользоваться ей даже в том виде, в котором она существует сейчас, потому что все-таки, скажем, если бы удалось довести всю эту сделку до уровня обязательной к исполнению резолюции ООН, это как бы все-таки высшая власть на планете Земля, даже если у нее нету эффективного какого-то кулака исполнительного, нету пока что настоящей армии ООН, да, как бы. Иногда в качестве армии ООН, кстати, США армия действует. Иногда с союзниками, иногда без. Миротворцы не в счет. Но вот получается, что все сходится обратно на ООН.
1: Алекс, смотри, какая вещь. Получается, что некоторые, ну, события, сопутствующие этим переговорам, возведены в статус нормальности. Я имею в виду, что две стороны встречаются, например, в Швейцарии. И каждая из сторон делает заявление абсолютно противопоставляя другой стороне. Да? То есть Иран говорит одно, Соединенные Штаты говорят другое. Совместных заявлений нет. Когда прошел первый раунд переговоров, иранская сторона встала и ушла, потому что Дональд Трамп, по их мнению, не исполнял первый пункт своего меморандума, который он же подписал. Да, не угрожать другой стороне. Дональд Трамп прямо в это время делал угрожающие посты и интервью для Fox News, и, в общем-то, иранская сторона покинула зал. Мы не наблюдаем какого-то совместного интервью или какой-то пресс-конференции двух сторон, которые могли бы подтвердить одно или другое. Да? Джей Ди Венс говорит одно, Арахчи говорит другое. И также, как и союзники, партнеры, да, которые там находятся, они тоже не подтверждают ни одну, ни другую сторону. У меня возникает вопрос просто, во-первых, почему? И почему мы считаем, что это нормально, а во-вторых, ну, элементарно, кому верить в этой ситуации?

0: Ну, смотри, учитывая, что стороны еще недавно обменивались военными ударами, то это дело такое. Я думаю, что прецеденты были, когда участники переговоров не жали друг другу руки, не хотели сидеть в одних там кабинетах и так далее. Мы общались через посредников. Это, думаю, не в первый раз в истории. Тут оптимист скажет, что неважно, сколько нестыковок и сколько раз они разойдутся. Главное, что как в детской песенке было, мы сначала разошлись, а потом опять сошлись. Главное, как бы надо стараться, пока что-то не получится. Опять же, теперь уже как в песенке взрослой, но тоже многими любимой песни Аллы Пугачевой. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Проблема, вопрос в том, что получится в результате. Если у Америки, скажем, не хватило, как бы кишка оказалась тонка, по крайней мере, на данный момент у президента Трампа, нанести решительный удар иранскому режиму по причинам разным, и мы эти причины с тобой обсуждали на прошлой неделе, на позапрошлой. Если так или иначе духу не хватило, значит, надо продолжать эти переговоры, причем бесконечно. Кто-то недавно сказал, что окей, кончится, почему 60 дней? Пройдет 60 дней, они назначат еще один срок, еще 60 дней. Первый пункт, насколько я помню, включал, значит, там типа immediate cessation of hostilities, да, как бы немедленное прекращение враждебных действий. Да, кстати, вот ты говоришь, мы не видим совместных заявлений с иранской стороны, мы не видим предположительного главу государства Хаменеи-младшего, его нам пока по-прежнему не показывают.
1: Да,
0: проблема в том,
1: абсолютно
0: что...
1: Верно. И подписывают тоже этот документ, подписал Пезешкиан, президент Ирана, хотя до этого говорили, что подпишет его глава парламента Галибаф. И вообще-то там есть, кроме того, верховный лидер тоже.
0: Ну да, вот я хотел просто... сказать, да, хотел такую вещь сказать, что Дональд Трамп не без оснований написал еще пару месяцев назад, что Iranian leadership is very fractured, да, что оно очень как бы расщеплено, разделено иранское руководство. Проблема в том, что американское и израильское тоже отчасти разделено. Они, естественно, этого не показывают, но мы же знаем, в общем-то, какие споры идут и шли, в том числе и в администрации Трампа между сторонниками более жесткой линии, такой как тот же Рубио или Хексет, и уже в результате такой вот как бы абортирования этой военной операции уже некоторые поговаривают, что Пит Хексет может быть следующим министром на увольнение у Трампа. И в Израиле есть радикалы в правительстве Нетаньяху, тот же Бен-Гвир, который считает, что нет, надо продолжать войну, в частности, в Ливане. Израиль не является подписантом этого соглашения. Израиль периодически обменивается ударами с Хизбаллой. Сейчас они вроде бы согласились на какое-то прекращение огня, но уже после этого прекращения Израиль ликвидировал двух человек, которых он объявил боевиками Хизбаллы. Тогда как сторона ливанская, там, хизбаллинская, заявила, что это какие-то очередные невинные овечки, там, жертвы израильской агрессии. И то, что, в принципе, такого, казалось бы, важного, заинтересованного игрока в этой ситуации, как Израиль, вообще толком не прописали в этом соглашении. Это тоже такая большая как бы проблема. Многие люди, даже изъясняющиеся все последние годы в абсолютно там 146% приверженности Дональду Трампу, такие как Марк Левин, там, например, и его аналоги в нашей русскоязычной общине подвергают сомнению, не подвергая сомнению гений самого президента Трампа, при этом подвергают сомнению элементы этого соглашения, а то и все соглашение, поскольку оно вдруг как бы бросает Израиль под автобус. Да, как бы, и если еще вчера в Израиле самом там грядут выборы, и сейчас у премьера Нетаньяху очень неоптимистично выглядят перспективы на переизбрание, и в самом Израиле год назад, полгода назад Трамп был, наверное, самой популярной фигурой, более популярной, чем тот же премьер Нетаньяху, потому что он помог, скажем, привести последних там 20 или сколько их оставалось заложников из Газы в Израиль, помог остановить войну, в чем-то даже дал Израилю передышку и помог сохранить там остатки своего имиджа в глазах международного сообщества и так далее. То есть одновременно вроде бы зафиксировал победу Израиля, но и дал передышку. Да, сейчас, возможно, имя Трампа начинает из выгодного в том же Израиле становиться токсичным. Поэтому это огромный камень преткновения. И ну, я уже говорил об этом, что сама сделка в ближайшей перспективе, если она будет осуществлена, она как бы создаст видимость нормализации жизни на Ближнем Востоке ценой сохранения преступного иранского режима, ценой, вероятно, очень серьезных дальнейших проблем для Израиля. Но на ближайшее время выгоды как бы будут материально перевешивать. Но Израиль вот своими действиями в Ливане, как бы в целом сделка плохая, не лучше обамовской, если не вдаваться в детали, вот чем-то даже хуже, потому что Америка потеряла лицо очень сильно. И Израиль своими как бы подрывными действиями в том же Ливане, он пытается, делая вроде бы деструктивные вещи, пытается остановить сделку, которая еще более деструктивная, хотя на ближайшее время кажется конструктивной. Вот. То, что не учитывается, вот, нету механизма решения ливанской проблемы, Трамп предложил новому правительству Сирии заняться, то с уважением отказалось. Да, как бы столкновение шиитских и суннитских фундаменталистов, это будет еще хуже для региона, чем периодические обмены там, авиа и прочими ударами, там, дронами и так далее между Хезболлой и Израилем. Это уже будет просто пожар на весь Ближний Восток. Вот. А тем временем и слева, и справа в той же Америке, как грибы после дождя, растут всевозможные теории заговора о том, что Израиль во всем виноват, что он втянул Америку в войну, что Израиль не хочет нормализации Ливана. Буквально вчера я слушал бредни полковника Вилкерсона, который, к моему шоку, когда-то это был глава канцелярии Chief of Staff Колина Пауэлла, в те времена, когда Пауэлл был госсекретарем, насколько я понимаю. И удивительно, как человек с такими откровенно антиамериканскими и антиизраильскими взглядами мог быть на такой высокой позиции у такого, казалось бы, кошерного, так сказать, политика, потому что этот человек просто открыто говорит, что Израиль еще там с 70-х годов выгнал Ливан с позиции главного такого хаба и туристического, и экономического, и прочего на Ближнем Востоке. И что Израиль ревностно следит за тем, чтобы Ливан не восстановился, что Израилю якобы выгодно насилие, вражда между общинами и так далее в соседнем государстве, и в Ливане, и в Сирии, потому что иначе монополия Израиля вот быть образцовым государством, образцовым обществом в регионе будет разрушена. Конечно, это чушь. Но то, что люди, высказывающие подобную чушь, являются в некоторых случаях еще недавно представителями власти американской, являются серьезными инфлюенсерами общественного мнения, лидерами общественного мнения, это очень тревожно. И такие люди, как Вилкерсон, там, другой полковник МакДугал и им подобные, они могут думать, что они как бы поддерживают прекращение насилия, и что они вместе с этим ультраправым движением во главе с Такером Карлсоном там, и ему подобными нашли главного виновника в лице Израиля, они на самом деле прокладывают дорогу к гораздо большему насилию и более серьезным конфликтам в регионе, в том числе настаивая на то, чтобы Америка постепенно как бы сдавала дела и отходила от роли суперлидера и прекратила навязывать какие-то свои модели, да, какие-то свои сценарии для Ближнего Востока. Люди не понимают, что они делают работу ровно обратной той, которую они думают. Вот. Поэтому мы имеем ситуацию, когда, да, наверное, будут продолжаться попытки сближать позиции сторон, и на ближайшем отрезке времени обе стороны основные пожинают как бы позитивные плоды. Вряд ли Дональду Трампу удастся на основе только этого снижения напряженности с Ираном серьезно прибавить популярности в Америке у себя дома, себе и своей партии.
1: Я хочу завершить эту тему именно вопросом о том, как стороны могут создать положительный образ перед выборами. Потому что сейчас есть такая точка зрения. Дональд Трамп играет просто с Ираном 60 дней, потом можно продлить на несколько недель. Ну, в общем, это вся игра до выборов, в том числе и в Израиле. Но, с другой стороны, я не совсем понимаю, как действиями сейчас можно что-то вообще выиграть в вот эти midterms выборы, которые будут в ноябре.
0: Ну, понимаешь, Дональд Трамп, он сам себе худший враг, потому что он постоянно взрывает ситуацию, он как бы живет нестабильностью, которую порой сам же создает, в добавлении к общемировой нестабильности, на фоне которой он пришел к власти. И он еще 10 раз успеет что-нибудь устроить другое, что подорвет позиции его партии на выборах. И это при том, что далеко не вся конъюнктура международная против него. Его сторонник выиграл выборы в Колумбии. Ушел Кир Стармер, премьер Великобритании. Неизвестно, что с Великобританией будет, пока будет другой премьер-лейборист, этот вот Бёрнам. Но ему в спину дышит и такой очень трампообразный товарищ Фарадж из партии «Реформ», и новая лидер консерваторов Кеми Баденок. И мы не знаем, сколько еще лейбористы протянут. Поэтому Дональд Трамп мог бы пользоваться достаточно позитивной конъюнктурой международной, которая складывается для него и в Латинской Америке, и в Европе. Вот. Поэтому то, что он как бы отмотал на ситуацию там, с ценами на нефть, ну, я так понимаю, они еще не отошли на тот уровень, который был перед войной, и неизвестно, опустятся ли они обратно. Это занимает время, восстановить потоки там логистические и так далее по всему миру занимает время. Есть мнение, что и другие элементы его политики, они подталкивают мир к рецессии, к серьезному экономическому кризису и так далее. Вот. Но дело в том, что главное, как мне кажется, от чего люди серьезно устают, это от его непредсказуемости, от его взбалмошности, от того, что даже правильные начинания он часто не доводит до конца, попутно устраивает неправильные, попутно там возлагает вину на какую-нибудь проблему, вот эту историю с прудом отражающим, да, как бы reflecting pool на мемориале Линкольна, который потек, вот как бы эта попытка сама по себе вполне неплохая идея бьютифицировать эту часть мемориала, которая действительно давно загрязнилась, да, но пошло, обернулось это тем, что вместо прозрачно там голубой вода стала зеленой, и Трамп в этом обвинил неких непойманных вандалов. Одного, правда, поймали, он оказался ученым и в прошлом, по-моему, паралимпийцем, если не ошибаюсь. То есть да, тут уже такое поведение...
1: Он не потек, там отошел пол этого бассейна, но это строитель, это ужасная некомпетентность строителей. Это уже, знаешь, вот...
0: Ну да, и причем он дал...
1: Работают люди, которые работают с бассейнами. То есть они вообще в шоке от того, какие химикаты там сейчас используются.
0: Ну, то есть... Но вот эти химикаты, насколько я понял, они вошли в реакцию там с бактериями и с краской, которую, собственно говоря, там использовали. При этом подряд на эту работу был отдан без конкурса человеку, который близкий бизнес-партнер Трампа, который, по идее, именно его бизнес занимается вот, бассейнами и так далее. И так провалить эту работу, как бы это надо уметь. И вот то, что под это дело... арестовывают людей, и президент Трамп объявляет, что некие там чуть ли не антифа это устроили, чтобы сорвать празднование 250-летия Америки, да, но это такое уже как бы King George's Madness, когда-то говорили, бешенство короля Георга в Англии, но вот у нас такое как бы... Я, кстати, если позволишь, немножко очищу свое имя. Меня недавно в эфире другой передачи назвали скользким лживым антитрампистом. Я хочу сказать, что, во-первых, я не скользкий, я шерстяной. А во-вторых, если бы люди дали себе труд действительно прослеживать, что я говорю по поводу президента Трампа, то знали бы, что примерно в половине случаев я его поддерживаю. Когда я говорю какие-то резкие вещи, его адрес, я не менее резкие вещи когда-то говорил про Обаму и скажу про кого угодно. Так вот, просто то, как себя ведет иногда президент Трамп в последнее время, это такое вот бешенство президента Дональда, который себя считает, возможно, королем Дональдом. Вот, поэтому мы имеем это ощущение нестабильности, постоянно скандалы, постоянно нападки внутри страны, вовне, на друзей, на оппонентов, угрозы там и так далее, расследование потенциальных там соперников на президентских выборах, как в случае с губернатором Ньюсомом. И все это, как и в 2020 году во многом, может привести людей к тому, что мы не хотим голосовать, ну, формально, не за этого человека, но за его партию, которая не имеет пока что силы набраться духу в чем-то ему противостоять, хотя, кстати, говоря об Иране, приняли ведь постановление, ограничивающее его военные полномочия. Вот, так что вот те люди, которые говорят, что в решающий момент Трамп снова сорвется с цепи и добьет иранский режим, оно бы и неплохо, но, во-первых, не увижу, не поверю. А во-вторых, при наличии резолюции Конгресса, которая ограничивает его военные полномочия, теперь ему придется, вероятно, советоваться с Конгрессом. Если он придет к выводу, что попытка сделки с Трампом, с Ираном сорвалась, и нужно добивать этот режим, теперь ему нужна будет поддержка и однопартийцев, и демократов. И мы не знаем, произойдет ли это перед выборами, что, наверное, потопит окончательно рейтинг его партии, или сразу после выборов, когда уже можно будет расслабиться, как бы эти выборы не кончились, да, как бы в чью пользу, мы этого не знаем. Но он как бы тем, что он изначально не советовался с Конгрессом, не советовался с публикой, не советовался с европейскими и прочими союзниками, он себе очень сильно связал этим руки.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Температурные рекорды, зафиксированные в Италии, Испании и Франции, привели к введению красного наивысшего уровня опасности. Из-за чрезмерной нагрузки на системы кондиционирования в Риме и Мадриде зафиксированы локальные отключения электроэнергии. Медицинские службы работают в усиленном режиме. Число обращений граждан с тепловыми ударами увеличилось вдвое. Власти европейских государств вводят временные ограничения на проведение строительных и любых других тяжелых физических работ на открытом воздухе в дневные часы. Верховный суд вынес важнейший вердикт, расчистив путь для возобновления жестких ограничений на южной границе страны. Высшая судебная инстанция отменила решение суда более низкой инстанции, которое блокировало практику жесткого квотирования числа беженцев, имеющих право ежедневно обращаться за предоставлением убежища на границе с Мексикой. Это решение дает администрации Трампа полное законное основание для немедленного возвращения к строгим миграционным правилам, которые применялись в период его первого срока. В Бруклине и Квинсе общественные организации автомобилистов и владельцев малого бизнеса объединили усилия против новых инициатив мэра Мамдани. Поводом для недовольства стал план радикального сокращения парковочных мест ради строительства новых изолированных полос для электрических велосипедов и самокатов. Протестующие заявляют, что ликвидация парковок лишит местные магазины и рестораны клиентов, а также затруднит проезд машинам скорой помощи и пожарным расчетам. В свою очередь, сторонники экологического транспорта настаивают, что безопасность на дорогах должна быть в приоритете.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
0: Новости,
17: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
0: RTN. Смотрите лучшее.
17: Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Что это?
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зен Радио.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Вчерашние праймериз Демократической партии в Нью-Йорке обернулись громкой победой мэра города Зорана Мамдани и серьезным ударом по партийному истеблишменту. Все три кандидата, которых поддержал Мамдани, выиграли свои праймериз в Палату представителей. Это триумф движения социалистов над партийной верхушкой. Бывший контролер Нью-Йорка Брэд Ландер набрал 2/3 голосов в 10-м округе, выбив действующего конгрессмена Дэна Голдмана, отработавшего два срока. Демократическая социалистка Дарелиза Авила-Шевалье в 13-м округе одолела пятисрочного конгрессмена Адриана Эспаята. А законодательница штата Клэр Вальдес победила в открытой гонке за 7-й округ, обойдя президента Бора Бруклин Антонио Рейноса. Ставка для Мамдани была крайне рискованной, поддержав этих кандидатов в их попытке свалить действующих конгрессменов, мэр пошел против целого ряда влиятельных демократов. Губернатора Кэти Хокул, лидера демократического меньшинства в палате Хакима Джеффриса и уходящий конгрессвумен Нидии Веласкес. Эта победа подтвердила то, о чем еще раньше предупреждал стратег-республиканец Стив Беннон, ближайший соратник Трампа. Он сделал то, что не удалось ни Окасио-Кортес, ни Берни Сандерсу. Связал популизм с доступностью жизни, говорил Беннон. Республиканцам пора начать воспринимать этого парня всерьез и перестать желать ему победы. Это цитата. Всего за полгода в кресле мэра Мамдани превратился из фигуры, которую демонизировали обе партии, в политика, способного переписывать карту нью-йоркской политики. Алекс, как ты считаешь, что это значит для будущего демократической партии и для выборов 2028 года?
6: Ну, вот я хотел сказать, что, возможно, Мамдани, который, насколько я понимаю, сам же не может выдвигаться в президенты, он не родился в Америке, хотя и вырос здесь, он может таким образом, контролируя, по крайней мере, значительную часть какую-то Нью-Йоркского кокуса, одного из крупнейших кокусов в Конгрессе, он может переписывать политическую карту не только Нью-Йорка, но и страны. Другое дело, что этим кандидатам еще теперь придется побороться, собственно, за свои места в Конгрессе с республиканскими кандидатами. Но в Нью-Йорке демократы доминируют. Бывают, безусловно, перевороты, как кое-где, где доминируют традиционно демократы, иногда могут побеждать республиканцы. Я помню, в 2011 году такой Боб Тернер победил в Квинсе. Но Квинс такой как бы умеренный довольно район, тем не менее было. Да, как бы. Там, где я живу, на Стейтен-Айленде, периодически в Конгресс побеждают демократы, но пока на моей памяти ни один из них больше одного срока не протянул. Но Стейтен, он, конечно, очень отличается от остального Нью-Йорк-Сити, и даже в целом, в средне даже от штата Нью-Йорк. По штату Нью-Йорк, насколько я помню, демократы превышают республиканцев примерно 5 к 3 численно. Да, это такой знак, понимаешь, с одной стороны, вот на первый взгляд может показаться, что для республиканцев это даже лучше, потому что это ведет к расколу другой партии. Возможно, это понижает ее шансы выиграть выборы, потому что часть электората может быть отпугнута радикализмом, социализмом вот этого левого крыла. Но с другой стороны, когда у тебя есть энергия, когда у тебя есть имидж молодости, когда у тебя есть хотя бы имидж, неважно, что за ним кроется, есть ли там содержание, но имидж какой-то идеи, чего-то нового, что ты предлагаешь, в борьбе с застоявшейся системой, которая людям надоела и в которой они не видят выгоды для себя, то это как раз позволяет набрать ходу. Так победил Обама в свое время, так победил Трамп на правом фланге. Поэтому если движение, которое мы условно называем «МАГА», в общем-то, во многом сегодня покорила республиканскую партию и подмяла ее под себя, то вот это движение, у которого еще нету однозначного какого-то названия, похожего на «МАГА» справа, демократические социалисты, я думаю, что это одно из субтечений внутри этого ультралевого движения, но оно постепенно будет оформляться и, возможно, придумают себе тоже какую-то аббревиатуру звучную, будут носить кепочки, только не красные, а синие, и к моментам, по крайней мере, следующих выборов президентских, они могут действительно стать очень серьезной силой. Я говорил как-то, что парадокс состоит в том, что Окасио-Кортес, которую многие считают левачкой, и многие, в том числе в нашей общине, не воспринимают, она может оказаться чуть ли не самым произраильским кандидатом на следующих президентских выборах. Потому что другие люди... Вот я посмотрел вчера буквально сюжет такого очень левого ютубовского политолога Воли Рашида. Он по происхождению, если не ошибаюсь, сам палестинец, по-моему, американо-палестинец. Он рассматривал сенатора Осафа из Джорджии, который сам еврей, который был одним из двух сенаторов, демократов, победивших 5 января 2021 года, накануне вот тех событий в DC. Республиканцы проиграли оба места в Джорджии на специальных выборах. Да, второй был чернокожий проповедник Рафаэль Ворнок. Джона Осафа многие считают сейчас вторым по серьезности претендентом на номинацию от демократов в 28 году после Гевина Ньюсома. Джон Осаф еврей. И Воли Рашид проследил, как он голосовал в качестве сенатора по вопросам, касающимся Израиля, Палестины и так далее. Он отследил, что за то время, что Осаф исполняет обязанности сенатора, он сдвинулся от вроде такого более-менее традиционно произраильского либерала к достаточно решительно пропалестинской точке зрения. Это еврей американский, мы видим ситуацию, вот если смотреть, ведь многие же говорят о том, вот я буквально перед нашим разговором видел заголовок в «Нью-Йорк-Пост», который отмечает, что все эти кандидаты, победившие в Нью-Йорке, как и сам мэр Мамдани, очень жесткие, порой жестокие критики Израиля. Если смотреть на происходящее с точки зрения, скажем, Израиля, то это тревожная ситуация. Демократическая партия, там просто уже все потеряно в плане связи с Израилем. И вот если даже такую организацию, как J-Street, которую многие произраильские пассионарии считали до недавнего времени леваками и предателями, сегодня тот же Воли Рашид считает, что J-Street – это сионисты, такие же сионисты, как Айпак, например. Что они ничем толком не отличаются.
5: Угу. Подожди. Ты сказал о том, что демократическая партия, по твоему мнению, имеет раскол. Но я хочу спросить поподробнее об этом, потому что я, допустим, не вижу большого раскола, такого, как в республиканской партии сейчас, например. Но, как мне кажется, может произойти слишком большое изменение демократической партии. Не раскол, а именно вот та часть, которая сейчас наблюдает за тем, что делает Мамдани с демократической партией, может просто присоединиться. Вот ты не считаешь так?
6: В смысле, к кому присоединиться?
5: Присоединиться к вот этой социалистической группе.
6: Ну да, так посмотри, тоже примерно произошло и с республиканцами. Разница в том, что демократы в принципе гораздо более рыхлая партия. Это их, может быть, предохраняло до сих пор от однозначной победы у них такого вот, скажем, левого популиста, как тот же сенатор Сандерс, который, кстати, формально не демократ, а независимый. Вот то, что как бы в республиканской партии Дональд Трамп, который как бы пришел как чужак такой, ну, как бы аутсайдер, да, и взял вот эту мантру изоляционизма, там, движение мага и так далее, перехватил эту идею у Теда Круза, там, у разных людей, типа, там, Пата Бьюкинена, немножко бросил туда, впрыснул элементы либертарианства и так далее, хотя его политика фискальная совершенно не либертарианская в результате оказывается. Вот, ну, в общем, поспекулировал на всем сразу, создал, вот, проехался на этой популистской волне и подмял партию под себя как-то более решительно, чем до сих пор это удавалось левому крылу демократической партии. Но, как говорится, вода камень точит. И дело в том, что в ситуации, когда, вы знаешь, у республиканцев, так называемые традиционные республиканцы, условно рейганисты, там неоконсерваторы, у них более-менее четкая идеология есть. У истеблишмента демократов сложно понять, что у них за идеология. Они своего рода такие какие-то республиканцы-лайт. Они как бы и не туда, и не сюда. И во многом эти социалисты новоявленные, они их побеждают именно этим. Это люди, которые там годами, десятками лет лили воду о том, как они якобы за меньшинство, за простого человека. При этом ходят все там в часах Сваровски, не знаю, там... сад 42-я стрит и так далее. То есть как бы у них абсолютно имидж таких вот полированных элитчиков. В принципе, Мамдани-то тоже и его ребята тоже отнюдь не на как бы не под забором родились и жили отнюдь не под забором. Они тоже как бы полированные, но надо вовремя отскочить, надо вовремя уметь создать себе имидж человека, который противостоит элите, даже если ты сам из элиты. Так в свое время сделал даже Ленин. Вот, понимаешь, как Ленин тоже был дворянин, не забудь. Но надо уметь, иногда выходец из элиты, это самый, может, по крайней мере, себя продать, как самого главного врага элиты. И вот эта трансформация демократической, вернее, партии, она происходит более так как-то плавно, да, может быть. Но ее результат, он вот такой очень-очень тревожный. В частности, и для Израиля, но не только, как бы, когда человек, скажем, считает, что корень проблем на Ближнем Востоке – это именно Израиль, например, не иранский режим. Когда у человека, ну, там есть разные взгляды у людей вот в этом левом крыле демпартии, что касается Украины. Вот Акасия, например, она известная сторонница Украины. А другие люди, наоборот, считают, что не нужно Америке во все это лезть, и что надо уважать Путина, надо уважать там, Ши Цзиньпина и так далее. Вот, как бы перспективы такой трансформации демократической партии и с точки зрения общемировой, и, наверное, с точки зрения чисто национальной, американской, они тревожны. Но знаешь, как бы иногда, видимо, нужно пройти через что-то, чтобы понять, что это тупиковый какой-то путь, неправильный выбор. Да, как бы, и потом некоторые элементы этой платформы не такие уже неправильные. Да, если сравнивать, что предлагают эти люди, тот же Мамдани, с тем, что делается на повседневном уровне, там, в плане здравоохранения или образования, транспорта, в той же Европе, то там это почти то, что они, то, чем в Америке нас правые пугают, как социализмом, в Европе давно уже свершившийся факт. И даже в Израиле это давно уже свершившийся факт. Израильская, например, система здравоохранения гораздо похожа больше на европейскую, чем на американскую. То есть тут надо понимать, что когда ты вовремя не отвечаешь на вызовы времени, на чаяния людей, конкурент может перехватить этот ветер и воспользоваться им, и на этом ветре въехать во власть. Вот. Поэтому, когда Беннон говорит, что республиканцам надо всерьез начать воспринимать Мамдани, ну да, как и Обаму надо было начать всего воспринимать всерьез в свое время, а не надеяться только на то, что он выбьет Хиллари. потому что, как оказалось, в результате не только Хиллари выбил.
5: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.
3: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32, садик Бэмби.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. В результате землетрясения в Венесуэле погибли как минимум 164 человека. Такие данные привела временный президент страны Делси Родригес. Ранения получил 971 человек. Судьба тысяч людей остается неизвестной. На специальном сайте, который агрегирует сообщения о пропавших без вести, сейчас более 10 тысяч фамилий. Средняя цена бензина снижается уже шестую неделю подряд на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном. За последнюю неделю стоимость топлива в стране уменьшилась на 14 центов за галлон и составила в среднем $3.85. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Колорадо, Аризоне и Огайо. Аналитики отмечают, что подешевевший бензин может ослабить инфляционное давление, стать позитивным фактором для администрации Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами. Но эксперты предупреждают, что риски сохраняются. На цены по-прежнему могут влиять ситуация вокруг Ормузского пролива, перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и предстоящий сезон ураганов. В российских школах с 1 сентября вдвое увеличат количество часов, посвященных начальной военной подготовке в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации снимут документальные фильмы о военных, которые участвовали в войне с Украиной. Кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «Репаблик» Зинаида Пронченко, которая живет в Париже, стала героиней канала Юрия Дудя. В ходе разговора она рассказала о своей дочери, которую родила в 41 год, о ее отце Стивене Дашевском и любимых фильмах. Преамбуле к выпуску Пронченко назвали главной по критике на русском языке, которая в последние годы специализируется не только на кино, но также критикует все и всех, от Путина до героев светской Москвы и политики Макрона.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из Иерусалима и провести виртуальный мост в замечательный и древний еврейский город Эфрат, в котором мы пообщаемся с замечательным человеком, лидером образования еврейского сионистского здесь, в Израиле, Элиезером Шаргородским. Я приветствую вас, Элиезер.
1: Шалом, рабахи.
0: Я приветствую вас и хочу открыть небольшой секрет. Вот буквально вчера мы встретились с вами на улице Иерусалима, на пересечении Рхов Яфа и Кинг-Джордж, там, где идет трамвайчик, и там рядом находится наш еврейский центр молодежный. И мы с вами немножко прошли и поговорили, и был урок. И прежде всего я хочу вас поблагодарить, потому что урок получился замечательным. Спасибо большое, что вы потрясли ребят. Я знаю, что многие из них потом звонили нам, посылали тексты, говорили: «Вау, какой был у нас замечательный урок, какой был прекрасный лектор».
1: Каждый урок зависит прежде всего от вопросов, которые поступают, а вопросы были действительно уникальные.
0: То есть вы говорите о том, что это не только подготовленная лекция, да, урок на тему историческую, но также и, разговор, собственно говоря, диалог с молодежью, правильно? Скажите, пожалуйста, Элиезер, два слова. Давайте вспомним на мгновение, потому что не все знакомы с вами. Вы ведь приехали в Израиль не год назад, или не 3 года назад, или даже 5 лет назад, когда началась война еще там в России, а вы уехали из России 10 лет назад. Когда, при каких обстоятельствах? И главное, куда вы уехали?
1: О, это как это длинная, короткая, длинная история. Мы выехали, скажем так, родился в Риге, потому что летом, а все остальные время года мы жили в Ленинграде, тогда еще Ленинград. В 79-м мы выехали с визой, естественно, в Израиль, с намерениями, естественно, в Америку, приземлились, в конце концов оказались в Швейцарии. И там заняло примерно 10 лет 79-го года понять, что швейцарский нейтралитет никак не соответствует еврейской ментальности, которая все, кроме как нейтральная. И оттуда в начале 90-х годов я репатрировался в Израиль, Иерусалим, Рамат-Ган, заново Иерусалим, и последние, сколько уже, 17 лет, Гуш-Эцион, Эфрат. На самом деле это, знаете, не просто название, да, это на дороге праотцов. Буквально пару дней тому назад вот переименовали трассу номер 60 как трасса Танаха, библейская трасса. Да, почему? Потому что она, собственно, соединяет Бершеву на юге, Хеврон, Гуш-Эцион, Эфрат, Иерусалим и дальше, да, Бейтель, Офра, Шхем. То есть пейзажи, на которых происходили все события книги от Берешит и дальше, за исключением Египта, конечно, да, вот все книги Танаха, они на этой трассе, все, Давид, ну и так далее.
0: Я хочу упомянуть также, Лезар, что вы не просто выезжали из России, а ваш отец – известный советский писатель. Я думаю, что многие наши слушатели слышали о вашем отце. Расскажите пару слов.
1: Братья Шаргородские, Александр и Лев Шаргородские, которые сатирики, которые публиковались в литературке, которые ставили пьесы, которые были драматургами. И как только мы выехали из Советского Союза, они начали писать только на одну тему. На тему еврейского народа, Израиля, эмиграции, репатриации. Все рассказы во Франции не были привычны, рассказы, поэтому как превратить рассказ в роман? Просто берешь несколько рассказов, связываешь и делаешь из них один роман. Выпускались там в «Галимар», в других издательствах. И таким образом передавали свою невероятную любовь своему народу. Папа считал зарплаты не во франках, а в билетах в Израиль.

0: драматурги, писатели? Как там, откуда это пришло?
1: Я не знаю, но вот что, да, еврейская гордость и причастность к Израилю, это было еще до моего рождения. Когда меня, знаете, я расскажу сначала чуть-чуть вот про себя и сразу свяжу с родителями, что когда меня спрашивают, когда ты родился, то я даю дату 28 ияра 5727 года. Это день освобождения Иерусалима. 7 июня 67 года, да? Теперь, нет, я родился чуть позже, скажем так, да? Почему я даю эту дату? Потому что в эту дату мы родились как евреи за железным занавесом, но не только. Во Франции, в Америке, в Мексику, везде вдруг евреи воспряли духом, перестали бояться, поняли, что не одни, что у них есть, что мы не безродные космополиты, а у нас есть родина, у нас есть братья. Мы никакие не безродные и не космополиты, да, неважно. Теперь, почему я это рассказываю? Потому что уже мои родители, они женились буквально несколько месяцев после этой невероятной победы. Ну, как выглядела еврейская свадьба? Понятно, никакого раввина, никакого кошерного, ничего. В рижской какой-то столовой, но надо, что все евреи. И понятно, что те, которые, оркестр тоже, который играет там, Dixieland, тоже еврейский. Встает музыкант, просит право поднять тост. Конечно, за кого он поднимает тост? За наших солдат в окопах напротив Суэцкого канала. Как реагирует публика? Советский Союз все-таки. Невероятные, сногсшибающие аплодисменты. Это нас возродило. И эта гордость, она была очень-очень... сильно выражалась в нашей семье, в моем папе. И вот.
0: Это на самом деле огромное, в общем, ваше благословение. И должен сказать, наверное, это не у всех были такие папы, как у вас, которые...
1: Папы и мамы, и бабушки,
0: мамы, и дедушки. Мамы и папы, да. Вот. Но где-то, наверное, да, где-то, наверное, вот это чудо того, что еврейский народ сохранился, и как бы ни пытались что-то это оторвать, да, и чтобы мы забыли, каким-то чудом мы это, конечно, помним. А ребята, которые приезжают сегодня, вот вы преподаете во многих организациях, в частности, в нашей, и ребята, которые приезжают сегодня, это уже третье, четвертое поколение, это, так сказать, отголоски, и на самом деле те, которые не уехали ни в первую лию, ни во вторую, ни в третью, оставались в России. И вот там началась война и новая волна эмиграции. Как воспринимают вас и ваши уроки Торы, уроки еврейской истории, новое поколение улим, новое поколение иммигрантов из бывшего, так сказать, Советского Союза?
1: Это удивительно. По большому счету, так же, как 10 лет тому назад, так же, как 20, так же, как 30. Почему? Потому что причины, они всегда разные. Такая волна тебя подтолкнула, такой Чернобыль тебя заставил выехать. Причины, они всегда меняются. Суть остается той же самой. Социологически другая алия. Но душа, она не меняется. И когда удается достучаться до этой еврейской души, так она также горит в 70-х, 80-х, 90-х или в 20-х.
0: Вы понимаете.
1: Вы знаете, это принцип еврейского существования. И особенно ярко выражается, когда мы возвращаемся на свою землю. И это говорит не только Тора, это говорит один из величайших израильских политиков и мыслителей, доктор Рав Яаков Герцог, который был единственной личностью в израильском политическом пространстве, которому заодно предложили стать главой канцелярии премьер-министра Бен-Гуриона в 60-е годы и главным раввином Великобритании. И он

0: развил, об этом пишет Гольда Мейер, единственный человек, который превратил Танах в пособие для ведения международных отношений. Везде он отвечал за наши отношения с Иорданией, построил с ними отношения, наши отношения с Ватиканом, за наши отношения с арабским миром, главный советник и так далее. И он говорит, главный принцип нашего существования – это народ, который живет сам по себе. Наши законы, которые нас связывают с нашей землей, отличаются от всех других законов других стран. Наше право на эту землю отличается от права. И поэтому, если мы говорим, не, мы как все, нас сразу подозревают, да какое как все? Здесь 100 лет назад было 90% арабов, 10% евреев. Какое ваше право? На это мы отвечаем, нахон. У нас другая связь с землей. Связь завета, которая нас возвращает на землю. И это связь не завоевания, потому что даже те, которые здесь родились, их предки когда-то завоевали эту землю. А это связь завета и сила права, а не право силы. Это один пример. Закон о возвращении – уникальный закон. Программа на Але, программы Таглит. Все наши программы, вы смотрите, все отличаются своей уникальностью. И это тоже верно относительно наших союзников. Мы очень любим союзников. Но мы должны понимать, кто главный союзник. И не стесняться этого говорить.
1: Тоже, скажите, кто наш главный союзник?
0: Последняя война, понимаете, потому что мы как рациональные, мы когда боимся этого сказать. Последняя война проявила невероятные чудеса. Кто думал, что мы вернем всех наших заложников, живых и мертвых? Кто верил, что мы уничтожим всю верхушку Хизбаллы с одной операцией пейджеров? Мы ожидали от них десятки тысяч жертв, захвата пол Галилеи. Это то, что нам обещали. За 2 дня уничтожили без единого потерянного солдата всю сирийскую армию. Операция «Народ как лев», «Рычащий лев» с Ираном. Это чудо за чудом. Наш главный союзник – это Всевышний. И когда Трамп изменяет этому завету, то я вам должен сказать, что я волнуюсь не за себя и не за нас. Я волнуюсь за него, за его правительство и за его государство. Потому что
1: сказано, благословляющие народ Израиля будут благословенны.
0: Да. И как очень четко сказал, то тоже впервые, американский посол, вы были, да, в Израиле, вдруг я слышу, он противоречит своему президенту. Не Израиль в долгу перед Америкой. Америка в долгу перед Израилем.
1: Я хочу чуть-чуть здесь его цитату, так сказать, процитировать конкретно. Он сказал, что некоторые, это не президент, это вице-президент говорит, если бы, ну, а может быть и Трамп, кстати, тоже, да, если бы не Америка, не было бы Израиля.
0: Да.
1: Майк Хакаби сказал, а я хочу сказать по-другому, если бы не Израиль, и израильская цивилизация, еврейская культура, да, это целая иудохристианская цивилизация, то не было бы той Америки, которая есть сегодня. На этой же конференции Jewish News Syndicate в Иерусалиме был принц Хамаса, да, знаете такого принца Хамаса,
0: конечно.
1: Который воспитан был, родился в семье одного из основателей Хамаса, и который сегодня является одним из самых искренних защитников Израиля. И вот он сидел, и он говорил, я понимаю, что произошли изменения, я не знаю, к чему это ведет, но одно я хочу вам сказать, что существование еврейского народа не случайно. Тысячелетия еврейской истории показали, что этого хочет Творец, сказал он, не еврей. Напоминая нам о том, кто наш главный союзник. И при этом хочу сказать, конечно, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому вы воспитываете новое поколение наших учеников, молодежи здесь. Я хочу вас, Элиезер, поблагодарить и, по сути, подводя итог вашим словам, сказать, что тогда, когда мы увлекаемся союзниками, то бывают ситуации, в которых мы забываем. Мы начинаем слишком активно полагаться на союзника того или на союзника другого, увлекаясь политикой или политиканством, забывая, что наша сила в нашей душе, в наших душах. И как раз вы, воспитывая новое поколение молодежи, вы эти души укрепляете. Вам огромнейшая благодарность. А всем, всей нашей замечательной аудитории я предлагаю, чтобы мы вместе с вами прошли по улице Иерусалима к вам на урок.
2: Рядом со мной легендарный педагог Элиезер Шаргородский. Мы идем на урок с группой русскоязычных ребят, которые приехали за последние несколько лет из России, из Украины, из Белоруссии. И они вдохновлены будущим своим еврейским здесь, в стране Израиля. Элиезер – это человек, который обладает огромным сердцем, не только разумом, опытом, вдохновляет их любить свой народ и строить здесь свое будущее. Элиезер, у меня такой вопрос. О, сейчас есть тенденция к тому, что мы, евреи, ощущаем в Израиле, да и не только в Израиле, по всему миру, что нас бросили. Что, казалось бы, победоносная война, как было на протяжении многих лет, в 48-м году, в 67-м году, или еще до того, в 56-м, в 73-м, всебойные в Ливане, выигрывали на поле боя, а плоды победы отрывали у нас. Сегодня, когда никак никогда, мы чувствуем себя в одиночестве. Что бы вы сказали нашим слушателям, где бы они ни были, в России, в Америке, здесь, в Израиле?
3: Я бы сказал, вы хотите с точки зрения истории или так, с точки зрения недельной главы?
2: С точки зрения вашей.
3: Моя точки зрения обе совпадают. История и недельная глава. Все очень просто. Наша недельная глава – Балак. С пророчеством Вильяма, который очень четко описывает суть и призвание еврейского народа. Народ, который живет сам по себе и среди народов не считается. Ой, как страшно! Беда! Как же мы? Свой в одиночестве, ведь это нарушает принципы Бен-Гуриона, который говорит, что мы не можем себе позволить воевать без поддержки одних из держав. И тем не менее, не только Тора, но и история нас учит тому же самому, что когда мы воюем против воли порой или без поддержки держав, то мы одерживаем победы. Война за независимость – полный бойкот. Со всех сторон. Это единственная война, которую арабы называют катастрофой. Почему? Потому что вопреки мнениям ЦРУ, вопреки мнениям американского State Department, вопреки разным комиссиям и так далее, мы одержали победу. Заняло 16 месяцев, но мы одержали победу. Вторая война, которую арабы называют не катастрофой, но проигрышем, не Нагба, а Нахса, шестидневная война тоже. Нас бросил, сказал Арье, Раб Арье. Нас бросил Деголь, нас бросила Франция. Франция сказала, все, у нас уже больше нету ничего против арабов, соответственно, ничего нету за евреев. Мы еще не заключили special relations с американцами. У нас, и поэтому мы вынуждены были собственными силами красть корабли в Шербурге, красть планы «Миражей» во Франции и переводить, которых тоже красть. А мы их купили, мы их приобрели, но Франция вдруг воздержала, и это была невероятная победа. Война судного дня. Мы уже были связанными руками. американцы нам не дали начать первыми, поставили... Давай, почему такой проигрыш? Мы и все время виним себя. Это катастрофа войны судного дня. Кто нам не дал начать? Американцы. Почему? Потому что начали special relations. Кто нам сказал let them bleed? Пусть они кровоизлияют.
2: Киссинджер.
3: Киссинджер. Еврей, приборный еврей американского правительства. И поэтому недаром сейчас Нетаньяху просил у Трампа, знаете что? Давайте приостановим помощь американскую. Почему? Потому что она нас делает зависимым. И в этом смысле мы должны понимать, что сегодня, сравните Израиль сегодня и Израиль 67-го, тем более 48-го года, Хаверим, мы держава с точки зрения экономической, технологической, вооружений и, главным образом, храбрости, национальной храбрости. И поэтому ничего, можем себе позволить нарушить желание Трампа, коли он передумал относительно Ливана и относительно Ирана, придет время. Есть вещи, которые для нас более важные, чем интересы сверхдержав. Мы уже у них не в залоге, не в заложке.
2: И, по сути, в тот момент, когда мы оказываемся в одиночестве, вдруг оказывается, что мы народ, который изначально был предназначен для миссии не полагаться на других. А если полагаться, то только на Всевышнего и потому на самих себя.
3: И это то, что точь-в-точь говорит Праский Маараль. У народа Израиля есть выбор между двумя возможностями. Это быть или покорным империям и подчиняться им, или подчиняться Всевышнему. А подчинение Всевышнему освобождает нас от необходимости подчинения империям. Я скажу еще одну вещь. Империи и народы мира этого ожидают. Обновите, принесите наконец-то новый дух в наш мир. Мы туда идем.
2: Более того, империи поднимаются и падают, а народ Израиля жив. И потому мы здесь, из Иерусалима, обращаемся к вам и говорим: «Ам Исраэль,
3: хай!»
2: Народ Израиля жив. И зачастую, не благодаря империям и даже нашим союзникам, а не смотря на них. Поэтому, друзья, в Америке особенно, не беспокойтесь, Израиль вам поможет.
3: Аминь.
2: Всего хорошего вам из Иерусалима.
4: Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорк.
1: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы поделиться с вами своими комментариями, соображениями, мыслями по поводу событий минувшей недели. Многие из вас спрашивают мое мнение по поводу Memorandum of Understanding, меморандума о взаимопонимании, который подписал президент США Дональд Трамп с иранским руководством. Я могу сказать, что у меня этот меморандум ничего, кроме глубокого разочарования, не вызывает. Я республиканец. Я поддерживаю президента Трампа. Я голосовал за президента Трампа на последних президентских выборах. Я поддерживаю политику республиканской партии. Считаю, что нужно закрыть границы, что нужно сделать все возможное для безопасности наших улиц. Поддерживаю правоохранительные органы. Поддерживаю необходимость снижения налогов. Поддерживаю работающих людей, средний класс. Поддерживаю идею того, что у нас должны быть мамы и папы, а не то, как проголосовали сейчас демократы в легислатуре в Олбани, за то, чтобы отменить термины «мама» и «папа», это еще в канун Дня Отца, который мы отмечать будем в ближайшее воскресенье, чем я поздравляю всех наших телезрителей с замечательным праздником Днем Отца. Иными словами, я лояльный член республиканской партии и сторонник президента Дональда Трампа. Но то, что подписал Дональд Трамп в этой истории, я никак не могу одобрить. Я просто в шоке. Прочитав все 14 пунктов этого меморандума о взаимопонимании, я увидел там только одно понимание. Понимание того, как ублажить иранский кровавый террористический режим. Я не увидел там ни одного пункта, который был бы выгоден Америке, который был бы выгоден Ближнему Востоку, который был бы полезен для всего мирового сообщества. Я уже не говорю, что там написано про Израиль. В первом же пункте этого меморандума написано о том, что нельзя вести никаких боевых действий в Ливане. На каком основании Америка, которая... Да, Израиль союзник Америки. Да, Израиль получает помощь от Америки, за что, конечно, за Израиль очень и очень благодарен Соединенным Штатам. Но именно Израиль поддержал США в войне с Ираном. Израиль очень много делает для Америки тоже. И не только в экономике, не только в бизнесе, не только в торговле, не только в науке и медицине. Но и когда завязалась вот эта война, и не только это, Израиль всегда на стороне Америки, всю разведывательную информацию поставляет и так далее, и так далее. Как же можно вместо Израиля, за Израиль решить его полностью, его безопасность, и сказать, что Израиль не может вести боевые действия в Ливане? Иными словами, если Хизбалла атакует Северный Израиль, если Хизбалла посылает ракеты, убивает людей, взрывает, террористическая организация Хизбалла из Ливана нападает на Израиль, Израиль даже не может защищаться, Израиль даже должен выводить войска из Ливана, куда зашел только потому, что Хизбалла бесконечно обстреливала Северный Израиль, где у меня живут очень многие мои родные и близкие люди. Как могла Америка, как мог Трамп подписать меморандум? Он же говорит, что он большой друг Израиля. Он недавно вообще заявил, публично заявил, что если бы не я, говорит, Израиля бы не было. Ну, я тут хочу поправить господина президента Дональда Трампа, что до его избрания в Белый дом Израиль существовал. И после его ухода из Белого дома Израиль по-прежнему будет существовать. Я очень благодарен президенту Трампа за перенос посольства США в Иерусалим. Я очень благодарен президенту Трампа за то, что он все сделал, чтобы Израиль имел железный купол, защиту от ракет. Я очень благодарен президенту Трампа за Abraham Accords, за соглашение Эйбрахама, в рамках которых Израиль заключил мирное соглашение со многими другими арабскими и мусульманскими странами под давлением Америки. Иными словами, я благодарен Трампу за все, что он сделал для Израиля. Но заявлять, что если бы не я, Израиля бы не было, это уже, мягко выражаясь, перегиб, даже я бы сказал, оскорбление в данном случае. И, конечно же, это соглашение, этот меморандум ужасный для Израиля. Я очень надеюсь, что Израиль не будет выполнять это соглашение, тем более, что Израиль это соглашение, этот меморандум не подписывал и по-прежнему будет отвечать на удары Хизбаллы, по-прежнему будет отвечать террористам. Израиль зашел в Газу и стал вести там боевые действия не потому, что хотел оккупировать еще одну территорию, а потому, что были теракты 7 октября 2023 года. Израиль зашел сейчас в Ливан не потому, что ему хотелось захватить ливанскую территорию, а потому, что Хизбалла, террористическая организация, безостановочно стреляла по северу Израиля. Израиль атакует Иран и атакует Хутис в Йемене, потому что они атакуют еврейское государство. Израиль ведет оборонительные действия, а не атакующие, и вынужден защищаться. Это единственный способ выживания. Еще один комментарий Трампа меня тоже очень разочаровал, когда он сказал, ну почему Израиль занимается проблемами Хизбаллы в Ливане, Сирия может take care of it, он сказал. Сирия там позаботится о том, чтобы успокоить Хизбаллу. Что, серьезно, что ли? Я думаю, что Трамп должен знать хотя бы какие-то basics, что Сирия всегда поддерживала террористическую организацию Хизбалла. Хизбалла очень дружила с сирийским режимом, и никогда в жизни сирийская армия, сирийское руководство не будет воевать с Хизбаллой. Сирия всегда воевала и боролась с Ираном, то есть, извините, с Израилем, но никак не с Хизбаллой. Поэтому это по вопросу о Хизбалле и Израиле. То есть я считаю, что этот меморандум ужасный для Израиля, но он ужасный и для Америки. Америка обязалась в этом меморандуме, сказала, что если все будет, как там расписано, все 14 пунктов, то страны Персидского залива, страны, которые находятся вокруг Ирана, те самые страны, которые Иран все это время обстреливал, бомбил, нефтехранилища, аэропорты, гражданские военные объекты, американские военные базы в том числе, должны будут собрать, готовы, $300 миллиардов и передать их на реконструкцию Исламской Республики Иран. Это в знак благодарности, что их бомбили, это в знак благодарности, что их аэропорт или там нефтехранилище разбомбили. За это им нужно $300 миллиардов подарить. Нам говорят, ну вот это же не с казны Америки, это же не деньги американских налогоплательщиков. Конечно, это не деньги американских налогоплательщиков. Но за что мы должны Ирану помогать собрать $300 миллиардов? За что? Я цента бы им не дал, одного цента им не дал бы за все, что они сделали за минувшие 47 лет. Но не только это. Еще размораживаются активы иранские в американских банках. Еще снимаются санкции очень многие. Уже снята блокада Ирана. То есть, что иранские суда могут нефть провозить туда и обратно. Иными словами, пошли на все условия. Что же Америка взамен получила? Я убежден, что единственная причина, по которой Дональд Трамп подписал этот проклятый меморандум о взаимопонимании, это то, что происходит в Америке сейчас. Это из-за американской, внутри американской политики. Дело в том, что цены на бензин, естественно, поднялись из-за того, что был заблокирован этот пролив Хормуз. И в результате бензин подорожал, цены все подскочили. В ноябре выборы в Конгресс США, и республиканцы, очень многие конгрессмены, сенаторы, стали уговаривать Трампа, ну давай уже сворачивай быстрее эту войну, хватит, уже больше не нужно. Со всех сторон его стали давить на него. И вот он сдался. Сдался очень быстро, причем сдался практически без боя. Подписал меморандум о соглашении, чтобы только цены на бензин пошли вниз. И они, да, пошли вниз. Чтобы в итоге все цены в Америке стали снижаться. И, конечно, все довольны, что цены снижаются. И это может помочь, по мнению Трампа, я так думаю, помочь республиканцам в ноябре выиграть выборы в Конгресс. Но опять же, во-первых, нет никакой гарантии, что республиканцы выборы в Конгресс выиграют. Я поддерживаю, чтобы республиканцы победили в ноябре этого года. Я сам президент республиканского клуба. И все делаю, чтобы республиканцы победили на всех должностях, какие только можно в ноябре этого года. Но не таким же способом. Не способом, на мой взгляд, просто сдачи без боя кровавому террористическому режиму Ирана. Недалеко ушел от Трампа и вице-президент Джей Ди Венс, который на каждом углу, говорит Ирану, мол, отойдите в сторону, не мешайте, не путайтесь, basically, под ногами, мы тут без вас разберемся. И практически обвиняет Израиль во всей этой войне и говорит, что вот, дескать, Израиль не должен вести войну в Ливане, Израиль не должен тут возмущаться. И чуть ли не угрожает Израилю всякими карами. Но хочется еще раз заметить, Израиль – близкий друг и союзник Америки с момента своего создания. Израиль всегда поддерживал Америку, предоставлял разведывательную информацию, делал все возможное, чтобы всегда быть верным, надежным другом и союзником Америки. И поэтому, конечно, выступление Джей Ди Венса меня только очень огорчает, что вице-президент Америки так плохо, на мой взгляд, относится к Израилю и делает такие заявления. И весь этот меморандум приветствует только иранские средства массовой информации. Иранский президент Масуд Пезешкян, вот вы видите его на своих экранах, в восторге от этого меморандума. Он похвалил здравый смысл американского руководства. Масуд Пезешкян, президент Ирана, доволен этим меморандумом. Но если иранское руководство очень довольно этим меморандумом, если иранские государственные средства массовой информации очень удовлетворены меморандумом о взаимопонимании, который подписал президент США Дональд Трамп, то я никак не могу с этим меморандумом согласиться, потому что я подчеркиваю, иранский режим кровавый, террористический, фашистский, убийственный режим, как для нас народа Ирана, как для Ближнего Востока, так и для Америки и для Израиля. 47 лет иранский режим убивал американцев и евреев, и всех своих диссидентов внутри Ирана безостановочно. Это враг Америки, это враг Израиля, это враг всех своих соседей на Ближнем Востоке, это враг Европы. Вот. И посмотрите, как себя повела Европа и НАТО в этой истории. Израиль таки да поддержал Америку. Израиль таки да был союзником Америки в этой войне. А НАТО сразу в сторону ушло. НАТО не послало ни одного самолета. Ни Франция, ни Германия, ни Великобритания, ни какие-то другие государства Европы не сказали, мы все полностью поддерживаем Америку в этой войне с Ираном. Израиль это сделал с первой секунды. Поэтому понятно, конечно, разочарование глубокое премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Он публично не может ссориться с президентом Трампом или там, с вице-президентом Джей Ди Венсом, но он говорит о том, что Израиль будет защищаться, что Израиль не сложит оружие, не сдастся на милость в данном случае Хизбаллы в Ливане, террористической организации, которая только за последние несколько недель убила немало израильтян, причем не только солдат, не только военнослужащих, но и гражданские лица. Когда Трамп говорит, вот там какая-то ракета Хизбаллы упала на пустынное место на севере Израиля, а взамен Нетаньяху обстрелял там целый квартал в Бейруте, как он мог, он перестарался. Мне хочется спросить, а как бы отреагировал бы президент США Дональд Трамп, если бы какая-то ракета прилетела бы из Канады или Мексики или Кубы, прилетела бы в Америку, на американскую территорию, и там бы разорвалась, но не убила бы ни одного американца. Но прилетела бы в Америку, взорвалась бы на американской территории ракета, боевая ракета, скажем, прилетела бы с Кубы, например, да, или из Мексики, или из Канады. Или, то есть, сказал бы, ну ладно, не будем ничего, выразим просто ноту протеста. Я уверен, что Трамп бы на следующий день бы объявил бы войну этому государству, которое бы так поступило бы. Почему же Израиль должен промолчать? Мы должны ждать, пока убьют 100 евреев в Израиле. Только тогда можно отвечать. Ударили по одной щеке, поставить другую щеку. Это что за позиция такая? Безусловно, Израиль, я надеюсь, такого делать не будет. Я по-прежнему надеюсь, что Израиль будет защищаться и от Хизбаллы, и от Хамаса, и от Хутис, и от Ирана. Но возвращаясь к меморандуму о взаимопонимании, вы хотели услышать мое мнение, вы его услышали. Я категорически осуждаю этот меморандум, считаю его вредоносным, очень опасным, ужасным для Америки, в первую очередь, для американского народа, для американской безопасности. И если ничего не произойдет, я очень надеюсь, что этот в итоге меморандум будет каким-то образом нарушен и не будет соблюдаться. Очень надеюсь, что не будет соблюдаться эти ужасные все 14 пунктов этого меморандума. Что в итоге все-таки здравый смысл возобладает, но пока мне очень-очень-очень не нравится то, что я прочитал, все эти 14 пунктов, абсолютно не одобряю, осуждаю, просто в шоке от того, что такой меморандум вообще подписан в таком виде, и Иран тоже может просто танцевать, получает все, там еще написано, что нужно американские войска отводить, я уже сказал, деньги давать, санкции снимать, ну, может просто им букеты роз высылать, поздравительные телеграммы посылать, и Иран считает, что он выиграл войну, благодаря тому, что Трамп подписал такой меморандум. Ну так за что тогда боролись? Для чего тогда эту войну начинали? Вот, да и по ядерному оружию там сплошные размытые пункты. Там никаких обязательств. Там только, мы будем вести переговоры о ядерном оружии. Но как Иран ведет переговоры о ядерном оружии, мы с вами очень хорошо знаем. Это соглашение еще хуже того соглашения, против которого я тоже тогда публично выступал, которое все время подписал Барак Обама с иранским руководством. И тогда Обама обвиняли, что он дал миллиард долларов иранскому режиму. Здесь идет речь о сотнях миллиардов. Да, не из американской казны, но за счет снятия санкций, за счет размораживания иранских активов, за счет стран Персидского залива, Иран получит, если все как будет соблюдено, сотни миллиардов долларов. Так за что ж тогда боролись? Я категорически против, очень возмущен и очень надеюсь, что этого не будет. Очень надеюсь, что это соглашение в итоге будет сорвано по любой причине. Я на это очень рассчитываю. Теперь хотел бы на другую тему поговорить, вернуться в Бруклин к нам сюда. И в Бруклине, где мы находимся, в минувшее воскресенье прошло прекрасное событие. Я не раз рассказывал в своих передачах, что работаю директором в агентстве по уходу на дому, работаю, Welcome Care оно называется, я работаю там Public Affairs директором по связям с общественностью и прессой в агентстве по уходу на дому Welcome Care. Оно уже существует более 23 лет, обслуживает нью-йорксов, пожилых, инвалидов, детей с аутизмом во всех 5 районах Нью-Йорка и на Лонг-Айленде. Вот вы сейчас видите на своих экранах телефон этого агентства 718-232-48-50. 718-232-48-50. И вот минувшее воскресенье я был ведущим ярмарки здоровья, которая проводила агентство по уходу на дому Welcome Care для всех желающих, для своих сотрудников, для работников по уходу на дому. И, кстати, впервые на таком событии была организована очень необычная праздничная церемония. Агентство по уходу на дому Welcome Care чествовало наиболее достойных работников по уходу на дому, хом-аттендентов. В данном случае отобрали 6 хом-аттендентов, которые работают в нашем агентстве более 10 лет. Представители самых разных религий, национальностей, цветов кожи. Как вы видите на своих экранах, они получили ценные призы, подарочные корзины от агентства Welcome Care, сертификаты и получили грамоты, почетные грамоты от политиков, которые пришли на это событие. В частности, пришел сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен, депутат ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук Красный. Они выступили, поздравили хом-аттендентов с тем, что они заслужили такой чести. Вручили им почетные грамоты и вручили почетные грамоты руководителям агентства по уходу на дому. В частности, там была вице-президент агентства Светлана Берлин. Ей тоже вручили почетную грамоту. И сенатор штата Стивен Чен, и депутат ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук Красный. И, конечно, выступала на этом событии и руководитель директоров operations, как мы говорим, которую многие из вас знают и любят. Ее зовут Зина Бубис. Она с первого дня работает в нашем агентстве Welcome Care. И вот на этой фотографии церемония награждения. И хом-аттендента вы видите, и сенатора Стивена Чена, и депутата ассамблеи Алека Брука Красного, и моих коллег по агентству по уходу на дому Welcome Care. Еще раз назову телефон 718-232-48-50. Это событие было в Бенсонхерсте. И в этом событии приняли участие не только сотрудники нашего агентства, не только хом-аттенденты, но и не только американские политики, но и представители различных организаций здравоохранения. В том числе, например, мы пригласили и приняло участие известный госпиталь. Многие его по-прежнему называют Coney Island Hospital. Ну, а он теперь носит новое название South Brooklyn Health. И вот на ваших экранах медсестры из этого госпиталя измеряли давление всем желающим на этой ярмарке здоровья, давали советы, консультации и измеряли давление всем желающим. Давление у всех было, к счастью, в порядке. Спасибо огромное госпиталю South Brooklyn Health за то, что принял участие в этом событии. Также принимали участие представители различных организаций здравоохранения и медицинских страховых компаний. Например, одна из самых известных в Америке страховых компаний Fidelis Care тоже была представлена на этой ярмарке здоровья. Вот вы видите на своих экранах представителей Fidelis. Они тоже ответили на вопросы собравшихся, приветствовали всех. Я знаю, что очень многие наши телезрители являются клиентами компании Fidelis. Я это точно знаю. Много раз общался. И вот представители компании Fidelis, огромное спасибо за участие в этой ярмарке здоровья агентства Welcome Care. Также была приглашена и другая компания страховая. Она называется ElderServe Health. Я немножко неравнодушен к этой компании, потому что моя, к сожалению, теперь уже покойная теща Миля Юдовна была клиентом страховой компании ElderServe. И была очень довольна их услугами. Я им очень признателен. И вот на вашей фотографии представители компании ElderServe вместе со Светланой Берлин, одной из руководителей агентства по уходу на дому Welcome Care. Они тоже ответили на вопросы собравшихся, выступили. Огромное спасибо компании ElderServe за участие в этой ярмарке здоровья. Ну и, конечно, не обошлось на этой ярмарке здоровья без участия многих общинных лидеров. Еврейской общины, пакистанской общины, узбекской общины, самых разных общин. Вот, например, пришла Белла Губенко, которую вы хорошо знаете, президент Ассоциации восточноевропейских евреев. У нас есть фотография Беллы Губенко. Спасибо огромное Белле за то, что она пришла на это праздничное событие, на эту церемонию. Поздравила и представителя агентства Welcome Care, и хоум-аттендентов, и, конечно, приветствовала и хорошо известных ей политиков, ассамблемена Алика Брука Красного, сенатора Стивена Чена. Также были представители узбекской общины. В частности, пришла Санабар Бабаханова, одна из руководителей узбекской ассоциации, и Фатима Мукимова, тоже одна из руководителей недавно созданной ассоциации узбекских предпринимателей Америки. Большое спасибо и Санабар, и Мукиме за то, что они пришли на этот праздник жизни, ярмарку здоровья. Еще раз хочу подчеркнуть, что Welcome Care – это агентство по уходу на дому, которое существует, работает для блага нью-йоркцев уже более 23 лет во всех районах Нью-Йорка, а также работает для пожилых людей, для инвалидов, для детей с аутизмом. И многие выступавшие на этом праздничном событии благодарили агентство Welcome Care, подчеркивали его значимость для здоровья, для долголетия. Даже лозунг агентства звучит так: Live longer with Welcome Care. Живите дольше с агентством по уходу на дому Welcome Care. Мне приходится по работе в этом агентстве часто приезжать на юбилеи, на праздники клиентов этого агентства. И я вам скажу, что когда 100 лет, когда 103 года, когда 95 лет, очень приятно приезжать, поздравлять. И таких все больше и больше. То есть услуги хоум-аттендентов очень и очень важные. То, что в Америке есть такой сервис, есть такая помощь, очень и очень ценно. Если все делается, как мы говорим, кошерно и легально, то это очень и очень важно. И я это знаю и по своим родным и близким, в том числе которых уже, к сожалению, нету. Я знаю, как помогали моим бабушке и дедушке, как моей маме и папе помогали в свое время хоум-аттенденты. Я вижу, как они работают. Я очень благодарен тем хоум-аттендентам, кто работает на совесть, кто относится с уважением и заботой к своим клиентам, продлевая на самом деле жизнь, становится в буквальном смысле слова членами семьи. Огромное спасибо всем хоум-аттендентам, которые вот работают на совесть. И я очень доволен, что на празднике, на ярмарке здоровья агентства Welcome Care чествовали хоум-аттендентов, награждали их грамотами, призами. Они это заслуживают. Желаю вам только крепкого здоровья, благополучия. До встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго.
0: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Португалии завершаются последние приготовления к международному саммиту под эгидой Организации Объединенных Наций. Основное внимание дипломатов сегодня приковано к выработке совместной декларации по преодолению последствий глобального экономического кризиса и стабилизации цепочек поставок продовольствия. Параллельно с этим на полях саммита планируется проведение закрытых консультаций европейских лидеров относительно выстраивания новых торговых отношений с Соединенными Штатами. Министерство внутренней безопасности распространило заявление о готовности к беспрецедентному росту пассажиропотока в преддверии празднования 250-летия независимости страны. Управление транспортной безопасности увеличило штат сотрудников во всех крупнейших аэропортах. По официальным прогнозам, в период с конца июня по начало июля воздушным транспортом воспользуются почти 19 миллионов американцев. Индекс личных потребительских расходов, на который особенно смотрит Федеральная резервная система, в мае поднялся выше 4% в годовом выражении. При этом потребительские расходы остаются сильными. Для Белого дома и Федеральной резервной системы это неприятное сочетание. Цены растут, а спрос не падает достаточно быстро. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венс утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать 2 полигона для имитации украинского конфликта. В США упростили процедуру депортации обладателей грин-карт. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
12: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
17: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня у меня нет хороших новостей для вас, все новости в основном плохие, поэтому тот, кто имеет слабое сердце, нервы или хочет истерить, пожалуйста, выключайте радио сразу. Значит, ну, во-первых, начнем с результата вот этих вот выборов праймерис в Нью-Йорке. Значит, это очень плохие новости и для города, и для конкретно республиканцев конкретно. На что и Трамп и отреагировал, что он никогда не увидит Америку коммунистической. Я надеюсь, что это так и будет, я в этом его поддерживаю.

Она называла Байдена в свое время, ну, то есть Байден тоже у них, понимаете, это же главный враг у социалистов, что он был насильник и, ну, war criminal. Она считает, что не должно быть браков между разными расами, потому что иначе получается так, что белые женщины или белые мужчины занимаются тем, что оплодотворяют, как говорится, значит, более правильный пол, то есть черных. Ну там такая полная, понимаете, такая хрень, что это, вот, это сказать не поверят. Она против Украины, она за Путина. Она абсолютно левая, то есть левее левых, там, понимаете, и так далее, и тому подобное. Скажите, это вот человек, который у нас практически с гарантией пройдет в Конгресс. Значит, я тебе объясню, почему в гарантии. Потому что республиканцы в Нью-Йорке представлены такими слабыми фигурами. Они настолько неизвестны, настолько никому не импонируют. Они настолько забиты, они настолько не делают ничего для того, чтобы себя популяризировать, что это практически гарантированная победа у нее. У нее и у таких, как она. Понимаете, что делают демократы? Вот сейчас, сию минуту, я их вижу на улицах. Они обходят дома, они предлагают бублики с кофе, они устраивают встречи, они дают людям поплакаться в жилетку, типа высокие цены, то, третье, десятое. Они устраивают с ними регулярные какие-то там не столько дебаты, сколько типа добро пожаловаться, вот такое что-то. Они обходят, вот это называется canvassing population. Они полностью делают свою работу. Полностью. Даже если люди не верят в их идеи, их захватывает то, что они с ними беседуют, они им сочувствуют, у них есть эмпатия к этим людям и так далее. И все время они показывают, знаете, кто виноват. Вот он. И тактика у них в принципе, вот тактика, понимаете, сколько бы мы ни по этому поводу тут вот не разводили, понимаете, пар и не дулись, у них тактика правильная. Они говорят, кто виноват, вот, понимаете, и так далее. У них простейшая вот идея. Виноват лендлорд. Понимаете, никто, понимаете, не применет, не пнуть лендлорда своего любимого. Ну, я вот написал тут, вот Трамп, разумеется, не может быть доволен результатами праймериз, что демократы, что прошли. Причины просты. Первое. Демократы выбрали наиболее токсичных, энергичных с точки зрения токсичности кандидатов в Конгресс. Они имеют большую пробивную силу именно на своей энергии. Их программа многим импонирует, особенно на экономической платформе. Никто не любит и ждет только, чтобы пнуть лендлордов. Никто не хочет платить огромные деньги за какую-то несчастную курицу в магазине. Никто не хочет платить дикие деньги за бензин. Демократам в этом предлагают помощь своеобразную, что есть популярно, даже если они есть долговечно. Второе. Республиканцы, что будут против них, если вообще будут как таковые. Я их даже не знаю, не слышал, не видел. Потому что это подобие серых мышей, которых плохо видно и не слышно. Никаких идей, никаких движений, никаких имен. Что-то кто-то вообще знает и на слуху. Никто ничего не знает. С такими слабыми людьми, как со Сливой в свое время на пост мэра города, республиканцы в Нью-Йорке гарантированно обделаются. Гарантированно. Третье. Чем больше в Конгресс наберется этих токсично левых коммунистов с громким ртом, тем более, если они будут иметь большинство по тем, то тем больше они испортят жизнь Трампу. Не столько импичментом, который не пойдет никуда, а тем, что они попытаются закрыть любую инициативу властью Конгресса. Вся их тактика, даже если будет неудачная, это вставлять палки в колеса как можно больше, где только можно. Трамп, зная его, начнет именно на их поведение реагировать, что ухудшит его ситуацию, а не улучшит. Промолчать в его случае будет лучше. Четвертое. Трамп это уже объяснили, рассказали, и те конюкалы, что он имел с республиканским конгрессом, весьма недоделанным, если свои же республиканцы не могут внутри договориться никак, очень возможно на пороге окончания. Это его заранее бесит, поэтому он не спит ночами. Он правил указами 2 года, вероятно, так оно и уже не будет после выборов или будет сложнее. Пятое. Выборы со стороны республиканцев обещают быть депрессивно подавленными. Энергии, что нужно, я не вижу, никто не видит. Демократы же, наоборот, занимаются делом, обходят с волонтерами свои круга, с агитацией, кофе, бубликами, анекдотами про жизнь, просто разговорами о бренном. Никто так не работает с избирателем.

0: Ничто так не работает с избирателем, как дать ему поплакаться на свою жизнь. На цены, на старую машину, плохого мужа или хреновую жену, на обстановку в стране, на бесконечные траты, на войну и так далее. Демократы прекрасно нашли из себя роль психиатра масс. Особенно бедных слоев, меньшинства, нижней ступени среднего класса, которые в наибольшей степени страдают. Они делают именно то, что республиканцы горе их не делают. Результат предсказуем. Шестое. Что делать, я уже говорил, повторяться не буду. С посылом Трампа я полностью согласен. Америка никогда не будет коммунистической, даже если придется пойти на крайний мир. Но надо еще раз сказать. Вот, понимаете, меня тут осенила мысль буквально вчера. Это было вот как, клянусь, меня это шарахнуло, потому что я никак не мог понять, в чем дело, как и так далее. Я считал, что вся идея Трампа с вот этим недоделанным договором, с Ираном, вот эта вся вот эта вот комедия, что происходит и так далее, связана с тем, что он боится, что начнется рецессия в стране, я это говорил здесь, что это вызовет высокие цены на нефть, и высокие цены на нефть вызовет рецессию. Я считал, что это его основная и так далее. А вот сейчас появился опрос, который говорит, что его цифры поддержки пошли вверх. Почему они пошли вверх? Начал бензин опускаться. То есть, в стране есть три фундаментальные причины. Первое дело, страна продолжает оставаться в изоляционизме. Так как Трамп и его окружение не сделали ничего для того, чтобы продать эту войну в Ираке, как они ничего не делают на сегодняшний день для популяризации своих идей для выборов, то эта война в Ираке глубоко непопулярна. То есть там что-то 20 или 30% ее поддерживают. Ну, то есть это минимально. Поэтому им кажется, что какие-то евреи, понимаете, взяли, нашептали ему что-то там на ушко, и поэтому, как говорится, у нас тратятся деньги, у нас неудачи, у нас дефицит и так далее и тому подобное. Как только он войну эту объявляет, что он ее заканчивает, как ее заканчивает, уже даже не важно никому, потому что никто этим не интересуется. Американцы категорически не хотят знать это, так как, еще раз повторяю, никакой пропаганды в этом смысле Трампом не проводилось. То есть это вина Трампа, конечно же, вне сомнений. Вина республиканцев, они ничего не делают. Они, понимаете, у нас сейчас идут выигрываются выборы. Вот если республиканцы где-то обделаются, значит демократы выигрывают. Если демократы обделаются, то республиканцы выигрывают. Ничего ни то, ни та, ни другая партия, грубо говоря, не предлагает. Ни ярких имен, ни ярких каких-то посланий, ни каких-то серьезных идей, ни какой-то доктрины. Боже упаси, ничего нет. Они не могут договориться, а даже вот этот вот Save Act, который сейчас у Трампа завис. Ну, с его помощью, в частности, вот из-за вчера. У него там начался скандал прямо внутри на заседании с сенаторами. Крик был достаточно шедевральный. Это не сплетня, это факт. Понимаете, это говорит о чем? Что, что у него поэтому хорошие времена его, видимо, заканчиваются. Да, его цифры пошли вверх. Почему? Потому что подешевел бензин. То есть народ абсолютно не волнует ни Израиль, ничего и так далее. Тут я как раз поставил видео, где Алекс Джонс вместе с Такером Карлсоном развивают новую идею. У них сколько там, 30 или 40 миллионов охвата зрителей. Что Израиль устроит провокацию с ядерным оружием для того, чтобы продолжать, как говорится, делать то, что он хочет делать. Чтобы сорвать все эти переговоры и так далее. Я вот во втором сейчас я вам прочту письмо, которое идет из Израиля на все эти темы. Я эти письма не очень люблю, потому что меня напоминают обращение к общественности в Советском Союзе. Но, тем не менее, вот интересно прочесть, что они хотели бы, чтобы их правительство сделало. И чем больше Трамп будет вот так вот, как говорится, попадать в собственные ловушки из-за того, что он что-то не сделал, или из-за того, что он принимает какие-то поспешные решения, тем хуже пройдут эти выборы. Потому что он откалывает от себя одну часть, потом другую часть, потом третью часть и так далее. Вот, например, буквально вчера или позавчера одна из главных, ну или одна из самых серьезных дам, которых давала республиканцам что-то больше 100 миллионов долларов, Эйдельман или как-то ее зовут, объявила, что она больше этого делать не будет. После заявления Трампа, и особенно после заявления Венса. Понимаете, это именно Венс был близок к вот этой изоляционистской линии, вот которая сейчас представлена Такером Карлсоном, Алекс Джонсом и так далее, который вот разводит всю вот эту вот совершенно беспочвенную бодягу. Ну, наконец, и также был опрос среди демократов. В 2010 году социализм среди демократов предпочитали 50%, и 51% предпочитали капитализм. Ну, то есть, я так понимаю, что это 49 на 51, ну, в общем, было, но неважно. В 2025 году социализм предпочитает 66% демократов и 42% предпочитает капитализм. Это Нью-Йорк, господа. Вот о чем я вам говорю. И то, что, видимо, никто всерьез не воспринимает. Ну, не воспринимайте, господа, понимаете, это вообще чисто советское. Когда, вот, знаешь, наступаешь в одно и то же дерьмо или наступаешь на те же самые грабли. Они тебя бьют по лбу, а ты продолжаешь на них наступать. Ну, окей, на здоровье. Дальше плохие новости. Федеральный судья остановил действия Трампа в Бостоне по поводу того, что он пытается ограничить голосование по почте. Это пойдет в Верховный суд, как я так понимаю. И инфляция у нас продолжает совершенно успешно расти, поэтому даже вот этот новый человек в Федеральном резервном банке, которого Трамп поставил сейчас к неудовольствию Трампа, стал говорить о том, что нужно повышать ставку, а не понижать, как Трамп хотел. Помните, мы много-много раз об этом говорили. Вот. Это вот та картина маслом, которая складывается к выборам. Как такие выборы пройдут, ну, это вы гадайте сами, я даже говорить не буду. Конечно, у демократов сейчас будет головная боль, понимаете, каким образом сочетать старые демократические принципы, там, я не знаю, с какими-то старыми членами этой партии, с этим новым бараком, что пришло, я не знаю, но у них 17% белых нью-йоркцев фактически проголосовали за социализм. Фактически опрокинули существующую модель, которая есть в городе. 17% всего. Представляете, какая эта энергия колоссальная, если всего 17% было достаточно, чтобы опрокинуть все остальное. Ну, в общем, что могу сказать? Плохо дело. Плохо дело. И оно еще именно плохо, потому что нормальные люди, которые что-то должны делать, которые что-то должны... Можете, господа, можете не звонить, я сейчас трубку поднимать не буду. Которые должны что-то делать, которые должны что-то предпринимать, которые должны о чем-то думать. Они не думают. Они делают вот так, как они делают. Но в частности, Трамп, он, понимаете, продолжает утверждать или делать так, как он хочет. Он, понимаете, он правит... с пониманием того, что его слово это последнее, он великий босс. Но вот ему сейчас докажут, что нет. Ему сейчас докажут, что нет, потому что ситуация развивается настолько стремительно против него, что даже его самые удачные решения будут сделаны неудачными. Он слушать никого не хочет, ну что я могу сказать. У него сейчас, конечно, слава богу, начали расти цифры, потому что фактически все уперлось, понимаете, то есть, грубо говоря, давайте так скажем, тут еще Израиль проблемный. Почему? Потому что мы хотим это признать или нет, но когда Америка воюет вместе с Израилем, это табу большое для многих. Израиль, евреи остаются всегда вот такой вот маргинальной какой-то массой. Ну да, мы их терпим, но молча. Когда они, понимаете, зарываются, а вот это уже считается, что они взорвались, понимаете, что типа даже с Америкой решили воевать вместе на пару. Еще требуют чего-то. Это уже много слишком евреи потребовали. Поэтому, понимаете, это еще тоже такая идея, что, понимаете, что то, что произошел, вот этот военный союз Израиля с Соединенными Штатами в прямом виде, тоже дало по... При общей непопулярности этой войны, как я сказал, потому что... А почему непопулярна война? Еще раз почему. Потому что ни Трамп, ни республиканцы не озаботились ни на секунду ее продать. Никакой подготовительной работы. Никакого объяснения, что Иран это не наши друзья, что это террористы, что это совершенно правильная, справедливая война. Ничего этого сделано не было. Ну так вы получили то, что вы получили. А что вы ожидали-то? Почему вы думаете, что какой-то Джон Джонсон на улице должен автоматически ненавидеть Иран? Особенно, если он молодой, глупый, непонятливый. Почему он должен ненавидеть Карла Маркса? Почему он должен ненавидеть там Грамша? Почему он должен ненавидеть СССР или товарища Ленина со Сталином? Почему он должен это делать? Если вы, господа, сидите на мягком диване, ничего не делаете по этому поводу. Абсолютно. Nothing. Nothing. Никакой пропаганды, никакого образования, никакого просвещения, никакой культуры. Доведено общество, доведено до состояния долдонов. Особенно на уровне молодых. Так что же вы хотите, чтобы они сами вдруг, понимаете, проявили сознательность, что ли? Сейчас. Поверьте мне, мы быстрее увидим здесь коммунизм, чем увидим поворот, понимаете, к нормальности. Вот настолько все плохо. И плюс еще появляется вот эта правая сторона, которая начинает, понимаете, плести какие-то заговоры. Вот там вот, вот появилась статья о том, что... Говорится там, что Израиль покупает выборы, что он покупает там победы на спорте. Что только уже не говорится про этот Израиль или про евреев, это клянусь, это просто взрыв мозга полный. Вы мне скажете, что это не важно. Нет, это важно, это все оказывает дополнительное вот это влияние. Фактически наши избиратели сказали, знаете, нам насрать на Израиль. Да пусть хоть завтра его не будет, чертям собачьим вместе со всеми евреями. Бензин дороже. Вернее, дешевый бензин нам дороже. Вот вся глубокая истина, из чего мы исходим. Понимаете, и когда мы говорили об Украине, что почему Украина не воспринимается, и начался вот этот изоляционизм, Украина надоела, Украина, как говорится, была как вот, вот гиря на шее очень многих. Почему? Потому что, ну, в Украине жуткая коррупция. Украина успешно, в принципе, только, ну, я не знаю, может быть, в каких-то небольших операциях ничего серьезного сделать сама не может. Только фронт держит, так далее и тому подобное. Понимаете? То есть такого инициативы, таких возможностей, как или как показывает Израиль, конечно же, Украина показать не может даже близко. И плюс Украина, где находится, где она находится, абсолютно никакой стратегической нагрузки Украина не несет для Запада. Наоборот, оборона Украины это крайне тяжелое мероприятие, чисто, понимаете, удлинение фронта на 1700 километров, что НАТО делать не хочет, НАТО в состоянии предсмертных криков, чтобы мы ни говорили по этому поводу. Понимаете, у Израиля этой ситуации нет, поэтому Израиль всегда был намного более выгодным союзником, достаточно самоокупаемым, нежели что-то любое другое, но в частности Украина. Поэтому, когда бросили и... Вернее, когда Трамп, понимаете, нехотя, понимаете, имел дело с этой Украиной, я понимаю, от чего он и отталкивался. С Израилем ситуация другая. Ситуация с Израилем совсем другая. То есть там нету вот этой вот нагрузки совершенно. Но избиратели считают, что мы кормим Израиль, что мы кормим евреев, что Израиль спровоцирует высокие цены на бензин, что вот, понимаете, вот эти Алекс Джонс с Карлсоном. Вы же поймите, мы можем сколько угодно плеваться на Карлсона и говорить, что ты Иуда, предатель-то. У него 40 миллионов, если не больше, охвата радиотелеслушателей. 40 миллионов человек, господа, которые их слушают, которым внимают, я не знаю, верят ли они в каждое слово, не знаю. Но они их слушают. Я это, например, эту ахинею не слушаю, потому что это потеря моего времени. Как я не слушаю большинство очень блогеров, которые всплыли на последних всех этих событиях, понимаете, и все знают, все все понимают. Ну, чушь собачья. Как вот я вот с этим вот товарищем, который, понимаете, пытался, понимаете, меня высмеять, сказать, что а кто в Конгрессе поддержит 300 миллиардов денег, которые передадут Ирану. Ну, этот человек, видимо, ну, что он, ну, малограмотный, наверное, как самый минимум. Некий Герштейн. Почему он малограмотный? Потому что я нигде не сказал, что это будут американские деньги. Эти деньги из внешних источников. Эти деньги из замороженных фондов Ирана. Но как бы то ни было, откуда бы эти деньги ни шли, даже если вы их напечатаете на машинке где-то в Англии. Пусть это будет не в долларах, а в фунтах или в франках, или в чем угодно. В евро, в динарах. Иран не должен получать эти деньги от нас. Мы не должны с него снимать санкции. Вот что bottom line. Понимаете? А мы все, понимаете, говорим, мы наши деньги Ирану не отдадим. Ребят, ну вы, понимаете, вы очень второстепенное делаете очень главным. А это неправда. Это абсолютно чушь полная. Надо заниматься тем, что надо заниматься. Иран не должен получать денег вообще. А мы ему продаем, понимаете, то, чтобы он с нами сел за стол переговоров, фактически. Я вот в этом меморандуме, вот эти 14 пунктов, не видел, что должен сделать Иран. Только должна Америка, должна Америка, должна Америка, должна. Что должен Иран, скажите мне? И когда вот мы все это говорим, появляются люди, которые, ну как же, я верю президенту Трампу. Ну, продолжайте верить, ну, на здоровье. Продолжайте верить. Я посмотрю, как это отразится на выборах. Я посмотрю на это. Я лично собираюсь вот эти выборы в 26-м году сидеть дома. Что там, за кого голосовать-то? Не за кого. Так, перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Официальный представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа внимательно следит за ситуацией вокруг возможной забастовки портовых рабочих на Восточном побережье. Власти призвали Международную ассоциацию грузчиков и управляющие компании вернуться за стол переговоров, подчеркнув, что остановка работы терминалов нанесет серьезный удар по цепочкам поставок промышленных товаров. Городское управление по жилищному контролю Нью-Йорка напомнило владельцам многоквартирных домов о вступлении в силу новых штрафов за несвоевременное устранение дефектов вентиляционных систем. После массовых исков от жителей Бруклина и Манхэттена, связанных с обнаружением плесени, инспекторы получили право накладывать крупные взыскания на управляющие компании без предварительного предупреждения. Компания Con Edison распространила экстренное обращение к жителям Бруклина и Квинса. В связи с непрекращающейся нагрузкой на электрические сети из-за массового использования охлаждающих приборов, на нескольких распределительных подстанциях зафиксированы критические показатели температуры оборудования. Ремонтные бригады переведены на круглосуточный режим работы. Жители просят экономно расходовать электроэнергию в пиковые вечерние часы.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
11: Адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Болят колени. И эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
16: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
18: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
20: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Я вот вам прочту то, что написал один израильский автор. Я его не очень читаю, не очень периодически слушаю, потому что у него... Ну, скажем так, у него чисто израильские рассуждения, поэтому он не хочет понимать наши американские, как говорится, реалии. Но, тем не менее. Поэтому это его реакция, а не реакция правительства Израиля. Так что да, сразу оговоримся. Значит, реакция Израиля на прекращение огня во время чемпионата мира по футболу, связанные с ним мирные выступления в Женеве, должны быть простыми, взвешенными и конкретными. Первое. Израиль не может быть участником какого-либо соглашения, если мы не примем участие в переговорах. У США много прав, когда дело касается наших двухсторонних отношений. Переговоры от имени Израиля не входят в их число. Если президент Трамп и вице-президент Венс хотят, чтобы Израиль сыграл свою роль в прекращении огня, им следует заставить своих иранских коллег, а также пакистанских и катарских посредников, в кавычках, признать присутствие Израиля за столом переговоров. Второе. В противном случае Израиль вновь заявит свою основную позицию. 7 октября еврейское государство отказывается сосуществовать с силами, стремящимися к его уничтожению, геноциду 7 миллионов евреев. Несмотря на мнение вице-президента Венца, мы попытаемся убить всех и каждого, кто попытался убить нас. Израиль не может заставить палестинцев перестать думать, как Хамас, и избавить ливанских шиитов от мысли, как Хизбалла. Но мы не потерпим оружие в руках убийц евреев. Либо Хизбалла и Хамас будут полностью проверяемо разоружены, либо Израиль возобновит наступательные операции на обоих фронтах, когда нам будет удобно. Третье. Иранский режим по-прежнему полностью привержен идее стереть Израиль с лица земли. Явное отсутствие воли у американского народа, тем более у остального свободного мира, в кавычках, разобраться с этой фундаментальной истиной. Ее последствия вынуждают Израиль переоценить нашу позицию безопасности и национальные приоритеты, что станет главной задачей нового правительства, которое будет избрано до конца октября этого года. До этой даты действующее правительство не возьмет на себя никаких обязательств, которые могли бы ограничить свободу действий его преемника. Четвертое. Наконец, поскольку иранская агрессия, как прямая, так и осуществляемая через его полностью спонсируемых доверенных лиц в Газе, Ливане, в Йемене, привела к огромным материальным потерям, экономическим издержкам и человеческим страданиям Израилю и его населению, Израиль требует, чтобы в любой договоренности, которая позволит притоку новых средств в иранский режим, были выплачены репарации для компенсации ущерба, нанесенной в ходе многолетней иранской кампании по уничтожению еврейского государства. На самом деле не имеет значения, любит ли Трамп Ивенс Израиль или нет. Пришло время начать любить самих себя. Ну, что я тут скажу? То есть я с большинством этих заявлений согласен, потому что, ну, это здравый смысл. То, что внезапно начал нести Вэнс, которого, видимо, избрали, понимаете, нападающей рукой от Трампа, который, видимо, не может это сказать или не хочет, или говорит мягко слишком, то это выйдет против Вэнса. Знаете, если вы хотите, чтобы, как говорится, целый ряд серьезных людей перестали Вэнса рассматривать как серьезного кандидата на выборах 28-го года, ну так вы продолжите делать то, что вы делаете. И действительно, Израиль не принимает участие в этих переговорах и не обязан подчиняться тому, что на этих переговорах происходит. Но дело даже не только в этом, что он обязан подчиняться или нет. Дело в том, что фундаментально то, что обсуждается, и то, что уже делается, то, что уже высвобождаются средства и даются Ирану, вот там вот последнее, что я читал, было 12 миллиардов, ему еще передали. Вот это кардинально плохая политика. Понимаете? Все, что Трамп делает на сегодняшний день, это пытается, как говорит, спасти вот эти выборы, которые, я думаю, что так и так теперь проиграны, потому что он их спасает очень топорно, и, как говорится, у него нету серьезной, как говорится, подготовки к этим выборам, серьезных кандидатов нет, деньги не вкладываются там, где надо вкладывать, поэтому вот то, что происходит в Нью-Йорке, это очень показательно, хотя это пока это праймарис внутри демократической партии. Конечно же, общие выборы будут немножко другие, ну, а может быть, немножко другие, может быть, я надеюсь. Но я сомневаюсь, что с тем вариантом, который предлагается сейчас вот в виде каких-то кандидатов со стороны республиканской партии, они могут что-то добиться в таком городе, как Нью-Йорк. Я очень сомневаюсь в этом. Значит, одновременно из Израиля приходит следующее, что вот посредники умоляют о пощаде. Смертельный капкан боевиков под Эль-Тахером. Значит, ну, в общем, это там обнаружен огромный туннель 7-километровый с размерами, что там проходит серьезный грузовик внутри, в общем, построенный Хизбаллой. И вот международные посредники буквально засыпали Израиль запросами с одной просьбой выпустить боевиков. Они пытаются договориться о безопасном коридоре для десятков террористов Хизбаллы, которые оказались наглухо заперты под горным хребтом Эль-Тахер на юге Ливана. Это рядом с вот этим замком Бюфорт. Буквально под ним, но чуть-чуть в сторону, к севернее. Я очень хорошо знаю этот регион, очень знаю этот район. Там где-то высота порядка 620-650 метров. Насколько я понял, что там самая глубокая часть вот этого залегания, вот этого туннеля 150 метров. Хотя основная его часть более близко к земле. В подземных лабиринтах в бывшем штабе дивизии «Бадр», это вот эти, это дивизия Хамаса, сейчас, Хизбаллы, сейчас застряли элитные бойцы спецназа «Радуан». Их положение абсолютно отчаянное. Бетонные бункеры и скальные коридоры, которые раньше казались неприступной крепостью, превратились в глухую ловушку без шансов на снабжение. Посредники из различных дипломатических структур ищут компромисс. Но позиция Иерусалима непоколебима. Ответ Сахала однозначен. Только капитуляция, выход один, сдаться в плен с поднятыми руками, или туннели станут для них братской могилой. Я считаю, что эту братскую могилу надо немедленно организовать. Никаких дальнейших переговоров. Никаких посредников из Катара, из Соединенных Штатов, из Бахрейна, из Турции, вообще откуда бы ни было. Смерть. Нечего держать всю эту шваль в тюрьмах. На тот свет. Понимаете, это уже начать надо делать. А Трамп пусть разбирается со своими предложениями. Если у него есть вот эти предложения, если он считает, что этот вариант, который он предлагает, он жизнеспособный, пусть он пытается кому-то это доказать. Но, во всяком случае, этим товарищам в Хизбалле это доказывать не будут. Они уже будут мертвы. Ну и, наконец, вот сейчас, вот в связи с тем, что у Трампа и с республиканской партией там проблемы, Трамп блокирует жилищный законопроект. Вот, значит, Трамп конфликтует с собственной партией после отмены церемонии подписания двухпартийного жилищного законопроекта, чтобы давить на законодателей и заставить их принять законопроект Save the America Act. То есть я вам сейчас объясню, что происходит. То есть республиканцы поняли, что у них дела идут швах, поэтому они, грубо говоря, срочно объединились с демократами для того, чтобы провести, грубо говоря, очень такой социалистический закон, именно социалистический закон, который проводят республиканцы. Представляете, вы сейчас начнете икать, наверное, перед телевизором. Но это правда. О федеральном строительстве доступного жилья. Доступного и бесплатного. Это проводят республиканцы, не демократы. Демократы к этому только присоединились. Так вот, по данным Associated Press, законопроект, вот этом жилье, результат многомесячных переговоров в Конгрессе, где законодатели объединили десятки инициатив, направленных на решение проблемы доступности жилья для арендаторов и будущих владельцев жилья в США. Законопроект предполагает сокращение федеральных регуляций, упрощение экологических проверок, ускорение строительных процессов и ограничение влияния корпоративных арендодателей, ограничивая их возможность скупать дома для одной семьи. У законопроекта широкая двухпартийная поддержка. Президент потребовал от республиканцев отменить процедурный филибастер, чтобы принять законопроект Save America Act, но тот по-прежнему заблокирован. Президент написал следующее в X. Сегодняшняя пресс-конференция, церемония подписания отменяются до тех пор, пока мы не примем крайне необходимый законопроект Save America, который я считаю вопросом национальной безопасности. Save Act, в принципе, абсолютно правильный, но он застрял. Если президент не предпримет никаких действий, законопроект автоматически станет законом через 10 дней. Кроме того, исходя из результатов голосования, 85 голосов в Сенате, в Конгрессе есть достаточно большинства, чтобы преодолеть возможное президентское вето. Вот это вот будет интересно. Для этого преодоления вето нужно 68 голосов, у них 85. Отдельно президент Трамп резко критиковал законодателей обеих партий за принятие резолюции о военных полномочиях в ответ на его действия в войне с Ираном. Эта резолюция носит необязательный характер, но все же была принята. Окей? Ну вот вам, пожалуйста, внутри. Из-за этого там начался вчера жуткий срач на повышенных тонах, где один из сенаторов Кассиди, насколько я помню, начал кричать на Трампа, Трамп начал кричать в ответ, тот встал, этот встал, в общем, вот такое вот. Ну, что сказать, Save Act, конечно же, нужно проводить, вне всяких сомнений. Он, это достаточно жесткий закон, поэтому несколько республиканцев, четверо, в частности, уперлись по этому поводу. Причем один демократ, Феттерман, голосует с республиканцами за этот законопроект. То есть 53 минус где-то 4, ну, в общем, там вот у них не хватает голосов. Я считаю, что, в принципе, этот Save Act можно улучшить за счет того, что, может быть, смягчить там пару каких-то статей, которые, в принципе, не имеют кардинального значения. И все равно провести его. А далее пойти вот на этот жилищный законопроект. Потому что жилищный законопроект, это, грубо говоря, то, что республиканцам, совершенно, именно республиканцам, не демократам, абсолютно необходимо на выборах. Потому что таким образом они демонстрируют, что они понимают, что люди не могут снять нормально квартиру, что цены заоблачные, что люди купить дом вообще не могут. Особенно молодые, после колледжа, даже работающие нормально, купить дом даже в помине не могут. У нас последняя статистика, это что каждый третий ребенок взрослый, но все равно это наши дети, господа, в семье, с работой, со всеми делами остается жить с родителями и даже планирует с ними жить, с будущим мужем, с детьми и так далее и тому подобное. То есть сейчас началась очень интересная тенденция расширения старых домов. Не покупка новых, а у людей очень многих есть, допустим, у них стоит дом там на 3-bedroom, ну, допустим, с достаточно большим двором. Вот это то, что я вижу у нас в городе происходит. У нас новые дома сейчас идут, продаются за 2,2 миллиона где-то, 2,1 миллион долларов. Дорого. А вот старый дом переделать... Надстроить, допустим, вот если это был одноэтажный дом или второй этаж был очень маленький, переделать его в полнозначный такой, еще там добавить пару bedroom и ванную. Ну, это будет, ну, хорошо, допустим, 200 тысяч. Это же не 2,5 миллиона. То есть, получается, вы берете, добавляете к этим 3 bedroom еще 2 bedroom, может даже 3 bedroom, у вас становится 6 bedroom, еще там пару туалетов добавить. Это, в принципе, в этих старых домах, если там добавить стойки дополнительные, вот эту раму усилить и так далее, это более чем возможно. Это получается в разы дешевле, чем идти покупать новый дом. Особенно, если есть достаточно серьезная большая территория. Это вообще тогда как говорится, песни. И вот сейчас вот заново возобновился вот этот вот такая тенденция, что когда-то, в принципе, в Америке была. Я уже как-то рассказывал про это. Что сделать family compound, то есть понимаете, что есть вот, как говорится, передача поколений. Что раньше же дом строился очень надежно. Они не строили вот эти вот из говна и палок, что сейчас мы видим. Строили очень надежно, специально, на века. Почему? Потому что старший сын наследовал отцу и, как говорится, принимал этот дом от отца и так далее. И старики где-то находились рядом, может быть, в каком-то отдельном там части этого дома, но находились рядом, и таким образом сын или его семья, вот, как говорится, далее, заботились о родителях и так далее. Это было нормальным положением вещей. Никто, понимаете, не отправлял своих родителей в дом престарелых, как бы, понимаете, эти дома престарелых не были построены, как целые дома отдыха. Этим никто не занимался. Я уж не говорю про то, что, понимаете, отправляли их в дома престарелых, как только, понимаете, они просто старики становились ненужными. А это, вы же поймите, вот то, что сейчас очень многие старики уходят вот именно в эти дома престарелых, это дополнительное колоссальное давление на систему Medicare и Medicaid. Огромное давление, вы ничего здесь делать не можете. То есть получается так, что если сейчас идет вот эта тенденция family compound, где дети продолжают жить с родителями, ну, в принципе, из-за финансовых причин. Но потом получается, допустим, у них рождаются дети, бабушка с дедушкой прекрасно за детьми смотрят. Пока, то есть не нужен бэби-ситтер, ну, в целом ряде каких-то случаев. Дети лучше ухожены, понимаете, например, не секрет, что эпидемия наркотиков среди детей началась, когда оба родителя вышли на работу в 70-х годах, в 60-х годах этого не было. Почему? Потому что мать оставалась дома, а мужчина один совершенно спокойно мог прокормить семью. Очень даже нормально. 50-е, 60-е годы, золотые годы. Две машины, нормальный дом. За очень небольшие деньги дом. Вот так далее. Я где-то читал. В общем, дом 3-bedroom, там какая-то веранда, кухня, большая комната, family. В общем, короче, вот такой достаточно серьезный дом. Один этаж. Стоил 31 тысяча долларов. Ну, даже с зарплатой, которая тогда была там что-то 4 тысячи в год, там или 5 тысяч в год, то получалось там какие-то там, то есть от 20 до 30 тысяч стоил дом. Ну, может быть, это не был там замок какой-то, это же понятно, но это был дом. Сейчас пропорция совершенно другая, сейчас пропорция в 10 раз больше, поэтому сейчас никто себе позволить это не может. Поэтому вот эта тенденция, в принципе, то, что вот родители и дети начали объединяться в какой-то вот такой вот финансово-экономический компаунд, это несет с собой очень множество каких-то вот, допустим, ништяков для дальнейшей системы американской. Во-первых, начнут лучше строить дома. Во-вторых, дети будут больше, лучше ухожены и воспитаны. Я считаю, что это большой плюс. Третье. Как говорится, вот это, понимаете, вопрос, понимаете, это передача традиции, истории какой-то, понимаете, научение, воспитание улучшится. То есть не нужно будет иметь бэби-ситтера. И, наконец, сами старики будут ухожены, потому что, как говорится, рядом с ними находятся их родные и близкие. Которые могут, как говорится, до определенного момента, если там, конечно, старик какой-то совершенно уже не, как говорится, ну, в очень серьезном каком-то там состоянии с Альцхаймером, понимаете, или еще что-то такое, тогда понятно, то есть многие дети не могут справиться с этим, потому что это нужны специальные skills. Тогда это понятно. Но очень часто эта ситуация отсутствует. И таким образом нагрузка на вот эти все эти фонды уменьшается, потому что дети теперь выполняют роль вот этих вот домов престарелых. Вы можете говорить как угодно, я считаю, что это положительный момент. Он идет, понимаете, это, как говорится, было бы горе, так несчастье помогло. Понимаете, вот это тут получается точно, что на это никто не рассчитывал, но к этому пришло. Каждый третий сейчас взрослый ребенок не может себе позволить купить дом, даже с нормальной, выбором нормальной профессии. Мы не говорим там про каких-то социальных работников или человек, который изучает... Эти как развиваются по, там, женский и мужской пол. Но я не говорю про это. Я говорю именно про нормальных людей, которые нормально должны работать, там-то греметь, там инженер, допустим, какой-то или еще что-то такое. Они не могут найти работу. Или даже если не да, находят работу, то цены таковы, что этой работы не хватает, понимаете, не вообще ни на что. Вот в чем дело. То есть мы на пороге каких-то совершенно колоссальных изменений в обществе, в социальной среде и так далее. То, что раньше казалось совершенно немыслимым, сейчас становится совершенно нормальной нормой. И вот в частности мы говорим о том, что вот это происходит и среди детей, и среди взрослых, и с еврейской какой-то общине и так далее и тому подобное. Вот вам, понимаете, вот так вот детали. Про еврейскую общину мы уже много раз говорили, но это, как говорится, там отдельные изменения, связанные именно, понимаете, с еврейской, как говорится, это составляющей. А мы теперь уже говорим на общем плане, понимаешь, именно социальные какие-то изменения по всему США. Кстати говоря, в Европе ситуация не лучше. Не лучше. Там ситуация даже хуже, я в чем-то считаю, потому что вот то, что я вот заметил, вот сейчас вот европейцы, например, но это мы сделаем отдельную передачу на эту тему, в общем, то есть там серьезнейший идет разговор о том, что нужно иметь кондиционеры. И государство, и власти сопротивляются, чтобы были кондиционеры. Почему? Потому что, то есть это против зеленых всех разговоров, потому что потребуется где-то в два с половиной раза больше энергии. Для того, чтобы и так далее. У них это не считалось нужным много-много лет. Сейчас они умирают во Франции, там 45 градусов, 42 градуса жары. Они умирают от этого просто. Понимаете, вот сейчас они начинают думать, что нет, надо купить кондиционер. Ну да, но только у них не рассчитано ни на это ничто. Так, перерыв и продолжим.
20: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
21: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
22: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
23: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
24: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
25: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
26: Мой адвокат.
27: Мой адвокат.
28: Юрий Прохин.
29: Опыт. Мудрость.
30: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Болят колени. И эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
16: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте с нами.
4: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
19: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
19: У микрофона Лена Вишневецкая. Чтобы защитить кожу от негативного воздействия мегаполиса, нужно использовать солнцезащитный крем. Солнечный свет проникает сквозь городской смог и стимулирует выработку свободных радикалов в глубоких слоях дермы, способствует появлению или усилению пигментации. В дневном уходе обязательно использовать SPF. Он может быть как в составе гелей и флюидов, так и самостоятельным продуктом. Главная ошибка жителей мегаполисов – тереть кожу до скрипа в попытке смыть загрязнение или использовать агрессивные средства. Такой подход только повреждает защитный барьер кожи. Чтобы поврежденный барьер восстанавливался быстрее, следует включить в ежедневный уход компоненты, укрепляющие липидный слой. Прежде всего, это церамиды, которые предотвращают потерю влаги и защищают от проникновения токсинов и аллергенов. Не менее важны жирные кислоты, например, омега-3 и омега-6, которые восстанавливают гидролипидную мантию кожи и делают ее более устойчивой к внешним раздражителям. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвидсон Радио. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
8: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
7: Счастливое детство начинается здесь.
9: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
0: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Еще раз, есть единственные две такие хорошие новости для Трампа, которые, я считаю, есть сегодня. Это которые принесли из Верховного суда. Ну, в частности, вот эта дурацкая практика, которая была, что приходили какие-то иммигранты к границе, их автоматически пускали внутрь, они могли попросить политического убежища, и дальше они фактически находились на содержании американского правительства много-много времени, там подавали апелляции, все это стоило, или их отпускали куда-то, они потом никуда не являлись ни на какие слушания, то есть теперь их просто разворачивают на границе. Я не знаю, как это будет работать действительно с людьми, которые действительно заслуживают политического убежища, но основная масса, 99.9%, это обычные экономические мигранты, которые не пришли сюда спасаться от режима или от идеологии. Они пришли работать. Господа, это не то же самое, что есть статус беженца. И вообще статус беженца, я считаю, надо кардинально менять. Поэтому то, что Верховный суд решил таким образом, это правильно. Второе, что они решили, это что защиту, которую давали, вот там временная защита была на всех гаитян, 350 тысяч гаитян. И 6 тысяч там сирийцев, они говорят, я думаю, что их на самом деле больше, этих сирийцев и гаитян больше. Что им это дело закрыли, понимаете, что тоже, понимаете, они приходят сюда, они фактически имеют право на получение всех бенефитов и так далее. Потому что одно дело ты иммигрант, другое дело ты беженец. Беженец, ты имеешь право на получение бенефитов. Вот это вообще надо менять эту всю систему. Понимаете, она сделана специально для дойки всех, кого только можно. Ну, то есть я уже много раз говорил, что нужно менять и систему получения гражданства, и срок получения гражданства должен быть намного больше, и проверки должны быть намного более суровые, намного более. И тесты на лояльность и на нужность стране должны устраивать. И так далее. Пока ничего не делается. Пока мы только в суде, как говорится, делаем. Если демократы когда-нибудь придут к власти, одна из их главных идей — это суд изменить. То есть из 9 человек сделать там, или сколько там у нас их сейчас, сделать 17 человек. То есть набить его либеральными судьями. Ну, то есть суд перестанет функционировать нормально, я так понимаю, после этого. Ну вот, ну вот, понимаете, что там пишет вот это вот Сотомайор, который вот выступил против этого решения. Как всегда, понимаете, они не пишут о законе. Они пишут, они пытаются специально выставить тебя, понимаете, вот виноватым. Вот consequences, то есть решение вот этого суда, вот то, чтобы этого решения, они абсолютно, ну, просчитываются вперед. Больше людей умрет. Больше людей попытаются пройти границу нелегально.

Понимаете? То есть она давит на нашу эмпатию. То есть давайте пустим сюда всех тех, кто сюда идет. Сюда хочет прийти 1,5 миллиарда человек. Давайте широко откроем дверь, потому что иначе множество людей где-то там в Юго-Восточной Азии, которые голодают, умрут. Понимаете, мне периодически... То есть я понимаю беды Юго-Восточной Азии или, допустим, где-то в Африке и так далее, но мы не виноваты, что, понимаете, что вот выходит какой-то африканский деятель и говорит, из-за того, что в Украине идет война, понимаете, Украина сопротивляется, вот их логика, представляете, вот сопротивляется русским, много зерна не будет доставлено, потому что русское там или украинское зерно, не, там, или русские не могут импортировать зерно в достаточных количествах, поэтому в Африке будут люди умирать. Вот логика. Просто чудовищная. То есть давайте мы позаботимся обо всех людях на всем мире, понимаете, ну сдадим всю свою территорию, как вот Украина фактически таким образом требуется. Ну, камон, но это, понимаете, они почему-то считают, что вот, а где Африка сама? Почему Африка сама себя прокормить не может? Мы что, подписались их кормить всех? Или спасать людей из Бангладеша, где плодятся по 12 детей? Ну так не плодитесь, как кролики. Мы-то при чем? Причем мы к вашим проблемам, понимаете? Почему западный мир обязан отвечать о том, что происходит какой-то полный бардак где-то в Пакистане или Бангладеше? Где они плодят детей, как, повторяю, как кроликов. Так начните думать. Самая вот высокая рождаемость в Афганистане. В Афганистане. Чудесная страна. Там огромное количество возможностей для продвижения своей карьеры, жизни, качества жизни и так далее. В Афганистане вторая, по-моему, Нигерия. Там или Конго, или что-то такое. Тоже, понимаете, замечательное, понимаете, остров счастья. С высочайшим уровнем жизни, понимаете, уровнем человеческого развития и так далее и тому подобное. Ну, ребят, это... А виноваты какие-то французы, англичане, американцы. Ну, в общем, правильно он подписал, вернее, это правильно, что Верховный суд так решил. Как бы это ни пытались представить, как что-то какое-то, понимаете, совершенно там, я не знаю, бесчеловечное решение. Давайте начнем уже заботиться о нас самих. А не обо всем остальном мире, который не заботится, понимаете, и проклинает нас. В этом мире, понимаете, процветает шариковщина, понимаете, вот взять все, прийти и поделить. Все, что вы имеете, понимаете, они хотят поделить. И такие люди у нас вот в Нью-Йорке приходят к власти. Которые не уважают ни собственность, ничего, ни так далее. Если у вас нет собственности, то общество рухнуло. Это совершенно понятный постулат, который исходит из, понимаете, и так далее. Потому что из-за нормального состояния вещей. Если человек не имеет собственности, он ничем не рискует. Это, кстати, Карл Маркс по-другому описывал, если у пролетариата нечего терять, кроме своих цепей. Правильно? Поэтому они единственные революционеры, все эти и так далее. Но, правда, потом доказали, что лучшие революционеры, чем пролетариат, это интеллектуалы. Что они еще лучше, потому что они действительно мотивированы идеологией. Не экономикой, а идеологией. Потому что у них уже все есть, то есть они лезут на баррикады из-за того, что им нечего делать, потому что у них голова спятила. Это, кстати говоря, развитие марксизма только со стороны Энтони Грамши. Ну, видите, как надо. Марксизм надо изучать, понимаете, не задвигать куда-то подальше, а изучать. Особенно в Америке, чтобы так не делать. А у нас, понимаете, его пытаются это, ну... Все не так, не слава богу, понимаете? Все не слава богу. Когда я начинаю думать про это дело, понимаете, вот как можно избежать целого ряда каких-то проблем? Знать про них, учить их. Спокойно учить не надо с надрывом. Учить, объяснять, рассказывать. Станет все ясно. Повторяю, марксизм надо изучать намного больше на Западе, чем его изучают... Или изучали в Советском Союзе. Вот, кстати говоря, Эйн Рэнд, она говорила, как она говорила, без прав на собственность все остальные права не

0: не могут вообще как таковые играть какую-то роль. Это вот говорила Эйн Рэнд. Понимаете, умная женщина была. Хотя ее называют многими фашиста. Так, 718-303-90-90. Если у вас есть что-то умное сказать, пожалуйста, звоните. Если есть нечего говорить, и вы хотите просто услышать свой голос в эфире, не звоните, буду класть трубку. Добрый день, вы в эфире.
1: Да, добрый день. Маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, Александр, вот мы сюда приехали с Азии. Скажем, Ташкент, Бухара, Самарканд, Душанбе.
0: Да, я не из Азии приехал, но неважно.
1: Да, мы приехали сюда. Мы приехали из религиозных соображений. Там у нас проблемы были ходить в синагогу, была проблема с местным населением. Мы сюда приехали в свободную страну. Ну какого черта они сюда приезжают из мусульманских стран? У них миллион мечетей, свободная религия. Пожалуйста, молитесь. Почему сюда приезжают они, почему сюда их пускают? Сюда приезжают, только закрывают, только глаза не видят. Все, головы до ног все закрыто. Для чего сюда приезжают?
0: Что им там мешает? Это объясняется очень просто. Понимаете, если, во-первых, те, которые вот за равноправие, будут кричать, что если вас пустили сюда, то нужно пустить всех остальных. Потому что вы не можете только, вот, как говорится, выяснить и так далее. Если потом, сейчас новая пошла новая масса такая, что мусульмане так же страдают, как евреи. Это второе. Третье. Они могут доказать, что в всех странах, где они живут, несмотря на свободу религии, как вот вы говорите, что они могут молиться и так далее, у них нету свободы экономики, у них там страдают, нет прав человека, нет еще чего-то. Они приходят с этим, понимаете, вы же не поймите, сюда пускают не только потому, что вас не пускали в синагогу. Их, может быть, пускают в мечеть, понимаете, но их держат в бедности, или у них авторитарные режимы, или у них нет выборов, или у них еще что-то. Это тоже считается официальным предлогом для получения статуса беженца. Вот то, что мы не думаем дальше, то, что мы не ставим под вопрос, то, что, понимаете, что это является даже, понимаете, что вот эти люди, которые сюда приезжают, они не несут какой-то полезной нагрузки, они несут даже отрицательную нагрузку, потому что не ставится тест на лояльность или не ставится тест на их нужность здесь. Я понимаю, что они хотят быть беженцами. Окей, а давайте, скажите, а мы хотим, чтобы они были беженцами? Почему у нас не спрашивают? Почему это делается на автомате? Автоматом должен быть только тест. Вот тебя запустили, у тебя есть образование, у тебя есть, или не обязательно образование, потому что у тебя есть колоссальный опыт работы, допустим, электриком. Окей, замечательно. В Америке нужны электрики. Или нужны там медсестры, или нужны няни, или нужны еще что-то. У тебя есть опыт работы, у тебя есть какие-то skills, окей, это большое дело. Это первый тест. Второй тест, которым надо сделать так, чтобы к нему подготовиться нельзя, нужно выпускать на полиграфе. Ты там рассказываешь, а во что ты веришь в этой жизни? Что для тебя главное, что для тебя не главное? Какие книги на тебя оказали влияние? Твои лидеры любимые и так далее. Ты где-то проговоришься. Если такой там, не знаю, вот там несколько сот вопросов задавать. И вот и таким образом вы отсеете. Ну, конечно, подготовленного человека вы не поймете. Потому что можно обмануть любой полиграф. Вот скажите, сколько крестьян неграмотных из Бангладеша будут подготовлены, чтобы пройти вот такой, обмануть такую машину. Немного. Немного, сразу говорю. Поэтому 90-95% этот тест будет успешный. И он будет отсеивать всех, кого надо отсеять. Вот мне один человек сказал, ну так мы отсеем всех. Окей, значит давайте отсеем всех. Всех, кто не подходит под американскую систему, под западную систему, под джефферсоновскую демократию, под понимание ответственности, что такое демократия, понимание свободы личной и общественной. Что ты не имеешь права, понимаете, кинуться на какую-то девицу, потому что она в бикини, потому что это раздражает твои глаза и твою религию. Или ты не можешь срывать чью-то рождественскую елку, потому что, понимаете, извини меня, это что-то опять-таки против твоих правил. Или ты не имеешь права нападать на синагогу, потому что где-то идет война, понимаете, между евреями, и, вернее, израильтянами и палестинцами. Это не дает тебе права на это. Вот этих вот нападающих нужно как можно меньше пускать в страны, к нам, потому что здесь они занимаются агитацией той самой молодежи, которая абсолютно ничего не знает, не понимает, не чувствует. И эта молодежь к ним присоединяется. И вот у нас есть огромное количество полезных идиотов. Я даже не говорю про то, что нужно, понимаете, поддержите Трампа или поддержите Байдена или еще кого-то там. Просто здравый смысл отсутствует. Особенно, когда мне говорят «геи за Палестину», понимаете, это вообще вызывает, вот когда мне начинают смеяться. «Геи за Палестину», понимаете, или как корейцы в Америке за Северную Корею. Ну вот примерно так, понимаете, которые уехали из Южной Кореи искать сюда работу, тут если потом начинают говорить, что Северная Корея это вот страна. Главный экзампл, понимаете, для всех остальных. Добрый день, вы в эфире. Наш телефон 718-303-90-90. Прошу вас, набирайте. Много чего делается неправильно. Понимаете, кстати говоря, вы помните в первую каденцию Трампа, одна из самых главных тем у Трампа была строительство стены на южной границе. Скажите, а что с этой стеной происходит сегодня? Вы что-то слышите? Я нет. Она что, перестала быть нужна? Я считаю, что она очень нужна. Что это самый дешевый, самый откровенно простой путь, как говорится, для того, чтобы сократить лишнее количество народу, которое идет к нам. Конечно, на все 2000 миль границу эту стену провести невозможно, да и не надо. Но где-то там что-то получается 400-500 миль, где она должна быть, или там где это можно, как говорится, перейти границу, эту стену надо возводить. И так, чтобы этот судья Сотомайор не вот эти пламенные речи, понимаете, со слезой не проводила. Что кто-то умрет и так далее. Ну да, в этой жизни все кто-то когда-то умрут. Представляете, кошмар какой? Наш первый шаг в жизни, это первый шаг к смерти. Так между нами говоря. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Скажите.
0: Вы прерываетесь, повторите, пожалуйста. Еще раз повторите.
2: Скажите, пожалуйста, вот люди, которые остались, или ты там еще пещеры, и хочешь, как будто стараешься, чтобы они вышли в цивилизованное общество, но они просто придутся камнями. И каким что? Образом или на каком моральном кодексе лежит их потенциал?
0: Я услышал только, что они сидят в пещерах, и на каком моральном кодексе, что я не понял. Те, которые сидят в пещерах и которые демонстрируют какой-то пещерный менталитет, сюда пускать не надо, если вы об этом говорите. И остальное я не услышал, к сожалению. Добрый день, вы в эфире.
3: Алекс, добрый день. Меня зовут Борис. Я вам скажу честно.
0: У вас эхо, выключите радио.
3: Окей. А сейчас?
0: Да, сейчас нормально.
3: Да. Алекс, вы знаете, вы настолько правильно, грамотно и освещаете все вопросы, что, честно сказать, нечего добавить, очень мало. Но я вам скажу такую вещь. Я в Америке очень давно, 50 лет. Окей, это что-то говорит, да, я думаю. Значит, я вам скажу такую вещь. Очень лояльно правительство относится, например, ко всем этим митингам, когда выходит эта молодежь, проплачивает им или не проплачивает. Это никого не волнует. Их надо не пускать дальше одного блока, чтобы полиция, например, окружила эту всю банду, и чтобы они ее держали так, чтобы им в следующий раз не хотелось, арестовали 300-200 человек, и чтобы им больше не хотелось туда
0: идти. Я понял, что вы говорите. Но смотрите, если вот эти люди официально заявили о демонстрации, они идут громко, кричат, что-то требуют и так далее, вы за что вы их будете арестовывать?
3: За то, что они будут бить витрины по дороге.
0: А если они не бьют, а если они не бьют витрины?
3: Ну тогда это культурная демонстрация. Давайте когда-то до этого доживем. Я пока такого не ощущаю.
0: Ну вы не ощущаете, но к сожалению, в том-то и дело, что большинство, вот, например, была огромная демонстрация, пропалестинская демонстрация, что-то на 500 000 человек была в Вашингтоне, когда началась вот эта война с Израилем и так далее. Я эту демонстрацию смотрел в записи. Там не было никаких столкновений. Они получили огромную площадь в Вашингтоне, по-моему, Freedom Square, недалеко от Белого дома. Они на ней стояло огромное количество людей, громко что-то кричали, возмущались, там выступали ораторы в мегафон там или в микрофон, так далее. Несли просто откровенную чушь, провозглашали бандитские лозунги, фактически провозглашали джихад и исламизацию, при этом они никак не нарушали общественный порядок. Понимаете, вот в этом вся сложность вот этих проблем-то, что очень множество демонстраций, демонстрации начинают выходить из-под контроля, как правило, когда там участвуют какие-то цветные товарищи, понимаете, которые тут же начинают, понимаете, во имя цветных идеалов бить стекла в каком-то местном магазине ликерном. Вот это очень часто происходит. А здесь этого не было. Значит, речь идет о том, что вот когда они проталкивают вот эти вот все речи, это перестает быть свободой слова на основании того, что они призывают к терроризму. Нам нужно развивать вот эту статью. Понимание, что призыв к уничтожению Израиля или провозглашение поддержки Хамасу или Хизбалле или еще что-то такое-то, это есть поддержка терроризма. Это уже есть нарушение закона или попытка привести к нарушению закона. Что-то в этом духе. Не сама демонстрация, а лозунги, слова сказанные. Вы понимаете? Это уже выходит за свободу слова. Вот это почему-то никто об этом не задумывается. Потому что остановить демонстрацию – это очень часть проблемы. Намного большая проблема, что говорится там. Они могут вообще совершенно ничего не говорить. Они могут стать с лозунгами, как говорится, мы ненавидим Израиль. Ну окей, черт с вами, ненавидьте Израиль. Но когда они говорят, что Израиль надо сбросить в море, или там сделать от реки до моря, это уже призыв к уничтожению. Вот почему вот это никто не ловит. Ну, у нас разрыв в стране, понимаете? У нас сейчас евреи стали и справа, и слева виноваты. Ну, поэтому я ничему не удивляюсь. Так, что у нас еще тут? Добрый день, вы в эфире.
4: А кто у нас еще тут? Добрый
0: день. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло.
0: Да, слушаю. Алло.
5: Александр, ну вы все правильно говорите на 100%, но вы не забывайте, что вы имеете дело с пожилой аудиторией. Надо выходить вам тесно на этом радио, выходить на более высокий уровень, и вот эти советы, они будут очень, кстати, актуальны.
0: Скажите, куда выйти? Я понял. Куда выходить? Я, понимаете, я же не политик чистейший. Понимаете, в политике меня не возьмут и держать не будут. Почему? Потому что я не конформист. Вот вы, наверное, заметили на моих передачах, что я очень многие какие-то вещи говорю, которые вот сейчас, например, аудитории Трампа не нравятся. Им очень это не нравится. Потому что они хотят слышать о Трампе только, что Трамп это, понимаете, это сплошные цветы. И что все, что он делает, это автоматически хорошо. Или у него есть какой-то там совершенно потрясающий скрытый замысел, который все мы, дурачки и идиоты, не понимаем. А он приведет ко всему хорошему, что бы он ни делал бы, как бы он ни делал бы, куда бы он ни шел бы, что бы он ни говорил. А я, тем не менее, понимаете, пытаюсь вам сказать, что нет, оно так, к сожалению, не является. Несмотря на целый ряд вот решения суда в пользу Трампа, я считаю правильным. То, что он сказал, что коммунизм не должен быть в Америке, правильно. То, что он говорит по поводу Израиля, это ересь полнейшая, что он несет. И да, я понимаю, что очень часть каких-то людей, которые, понимаете, голосуют совершенно исходя из каких-то условий, которые Трамп для них выполнял или выполняет, они не придут на эти выборы. Они, может, не пойдут за демократов. Они не обязательно пойдут голосовать за коммунистов. Я надеюсь, что нет. Я точно нет. Но есть люди, которые, например, скажут, знаете что, нас вот этот вот урод Венц не устраивает. Они так скажут, урод Венц с его словами. Что это он себе позволяет вообще говорить? Нам такой человек не нужен. И они не пойдут за него голосовать. И на том, что они не придут, победят уроды. Но они скажут, да, это вот такая вот, понимаете, вот такая расплата. За то, что ты урод. Или не урод. Понимаете, в этом тут очень надо быть. А в политике, понимаете, политика это искусство в Америке, целовать все задницы вокруг. Я это делать не умею, к сожалению. К сожалению, потому что иначе мне в моей жизни было бы намного проще. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые нашли способ омолаживать клетки организма, замедляя развитие возрастных заболеваний. Они протестировали препарат ИР-100, который на основе эпигенетического перепрограммирования возвращает активность генов клетки в молодое состояние без нарушений последовательности ДНК. Использование нового метода уменьшает повреждения. Основой препарата ИР-100 стала технология ОСК, которая оказывает воздействие на клетки. Она не уничтожает старые клетки и не стимулирует их апоптоз, а частично восстанавливает их функции. В клетках восстанавливается эпигенетический профиль, активируются механизмы репарации ДНК и нормализуется метаболизм. По сути, новая технология позволяет старым клеткам начать функционировать как молодым, препятствуя накоплению их повреждений и последующей гибели.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты Америки приостановили на 60 дней действия санкций, которые запрещали торговлю нефтью и нефтепродуктами из Ирана за доллары до 21 августа. В своем подкасте «Can't be censored» журналист Такер Карлсон заявил, что республиканцы больше не соответствуют его взглядам из республиканской партии. Он не хочет больше иметь никаких отношений. Ну и еще о современном антисемитизме, поскольку проблема у Такера Карлсона с республиканской партией именно в том, что, как он считает, партия поддерживает Израиль. Ларри Сенгер, один из основателей Википедия, бессрочно заблокирован и лишен возможности редактировать страницы онлайн энциклопедии, то есть Википедии. Одной из причин блокировки стала его произраильская позиция. В записке, полученной еще в начале февраля от предполагаемых похитителей Нэнси Гатри, говорилось, что 84-летняя мать американской телеведущей Саванны Гатри умерла вскоре после своего исчезновения. Скорость, которой пожилой человек делает шаг в условиях когнитивной нагрузки, позволяет предсказать риск смерти, об этом говорит новое медицинское исследование. Дамы и господа, перед тем, как начать нашу программу, я хотел бы пригласить всех вас на поэтический вечер. Буду читать стихи из разных книг, написанных мной в разное время. Это будет 27 июня в субботу, уже в эту субботу, в 6:30 вечера в галерее Сабля Галлери. Это на Эммонс Эвеню, на канале 3165 Эммонс Эвеню, Граунд Фло. Здесь у нас в Бруклине. Чтение поэтических стихов в окружении прекрасных картин в галерее Сабля в эту субботу 27 июня в 6:30 вечера. Вход бесплатный. И на этом мероприятии можно будет приобрести книги, естественно, с автографом автора. В эту субботу, 27 июня в 6:30 вечера, 3165 Эммонс Эвеню у нас в Бруклине. До встречи. Соединенные Штаты приостановили на 60 дней действие санкций, которые запрещали торговлю нефтью и нефтепродуктами из Ирана за доллары. Министерство финансов США выдало лицензию, которая до 21 августа разрешает банковское обслуживание и страхование производства, перевозки и торговли иранской нефтью и нефтехимической продукции за доллары. Это означает, что Ирану для этих целей больше не потребуется выстроенная им сложная цепочка посредников. Отныне нефть можно возить даже напрямую из Ирана в США. В американо-иранском меморандуме о взаимопонимании, подписанном 17 августа, содержится обязательство Соединенных Штатов снять все типы санкций, как сказано, введенных против Ирана. Санкции против Ирана вводились на протяжении многих лет, как со стороны США, так и на многостороннем уровне, Советом Безопасности ООН и Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ. Соединенные Штаты обязались добиться отмены и международных санкций тоже. Приостанавливая действие своих санкций, администрация Трампа сделала первый шаг к выполнению этого обязательства. В том же меморандуме о взаимопонимании пункт 10 гласит, что до окончательной отмены санкций Минфин США обязуется выдать временные лицензии на обслуживание иранского нефтяного сектора. В заявлении министра финансов США Скотта Бессента говорится, что со своей стороны Иран обязался в течение тех же 60 дней не перекрывать Ормузский пролив и допустить инспекторов МАГАТЭ. Также в понедельник вице-президент Джей Ди Венс заявил журналистам, что обсуждения о возвращении в Иран инспекторов МАГАТЭ могут начаться уже сегодня, а сам процесс как минимум начнется на этой неделе. Однако Иран это отрицает. МИД страны заявил государственному агентству IRNA ИРНА, что никаких новых обязательств на переговорах с Соединенными Штатами, прошедших в воскресенье с участием Венса, Иран не брал. В меморандуме о взаимопонимании все, что касается иранской ядерной программы, называется предметом итоговой сделки, которую еще предстоит заключить. Взаимодействие с инспекторами МАГАТЭ будет происходить в рамках существующих процедур, как сказано, установленных парламентом и Высшим советом национальной безопасности, так заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Во вторник президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что
несмотря на протесты Ирана и его заявление об обратном, я цитирую Трампа, Тегеран полностью и совершенно согласился на инспекции. Если бы они на это не согласились, дальнейших переговоров бы не было, заявил Трамп. МАГАТЭ пока не комментировала этот вопрос. Иран приостановил доступ инспекторов организации к объектам, которые подвергались бомбардировкам США и Израиля в ходе 12-дневной войны минувшим летом. В течение месяца после этого все инспекторы покинули страну. В 2015 году Иран и 6 мировых держав, Соединенные Штаты, Китай, Франция, Россия, Германия и Великобритания, заключили соглашение, которое предусматривало инспекции иранских ядерных объектов со стороны МАГАТЭ. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп в 2018 году вывел Соединенные Штаты из этого соглашения. Тогда Трамп назвал его «плохой сделкой». Главные посредники на переговорах между США и Ираном в текущем году, 26-м, Катар и Пакистан, заявили, что в целом довольны встречей на швейцарском курорте Бюргеншток. В совместном заявлении они сообщили, что по итогам первого раунда переговоров стороны согласовали дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней. Вице-президент Джей Ди Венс также охарактеризовал переговоры как создавшие очень хорошую основу, как он отметил, для дальнейшего продвижения. Однако ход встречи в Швейцарии оказался не таким уж гладким. Венс сказал в понедельник, что иранская делегация угрожала покинуть переговоры в воскресенье, после того, как Трамп написал в Truth Social, что Соединенные Штаты могут снова очень сильно ударить по Ирану. По словам вице-президента США, он объяснил иранским переговорщикам, что президент лишь отвечал на громкие заявления Тегерана, как сказал Венс. Но в понедельник Трамп выступил с новым предупреждением Ирану из овального кабинета. Трамп заявил, если Иран не будет выполнять условия соглашения или будет вести себя ненадлежащим образом, я сделаю то, что должен сделать. Конец цитаты. В совместном заявлении Катара и Пакистана говорится, что стороны договорились создать специальный канал связи для предотвращения инцидентов и недопонимания, а также для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Как заявил вице-президент США, делегации также обсудили возобновление судоходства в Ормузском проливе и механизмы предотвращения инцидентов в рамках регионального режима прекращения огня. Соединенные Штаты, Иран и Ливан также согласились создать механизм координации по предотвращению военных инцидентов, который будет действовать при посредничестве Катара и Пакистана и должен способствовать прекращению боевых действий в Ливане. Но я отмечу, что Израиля, как мы видим, в этих договоренностях нет. Ну, по крайней мере, в проектах этих договоренностей. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что первым настоящим испытанием, как он сказал, достигнутых договоренностей станет именно ситуация в Ливане. После субботней ночи интенсивность боевых действий между Израилем и Хизбаллой заметно снизилась, и хрупкое перемирие пока сохраняется. Вообще, Аракчи говорит так, как будто бы в Ливане Хизбаллы нет, а ситуация какая-то непонятная возникает между Израилем и Ливаном. Но это вот риторика иранских договорщиков. По данным иранских государственных СМИ, в ходе дальнейших переговоров будут сформированы специальные рабочие группы по таким направлениям, как ядерная программа, санкции и другие ключевые вопросы. В своем подкасте «Can't be censored», то есть «Цензуре не подлежит», журналист Такер Карлсон заявил, что республиканцы больше не соответствуют его взглядам. Ну, вообще давно и жестко критикует войну с Ираном и продолжающуюся поддержку Израиля со стороны администрации Трампа. Неоднократно он высказывал антиизраильские и антисемитские такие позицию свою. «Я выхожу», — сказал Карлсон, — «и если я выхожу, то, думаю, многие другие тоже, я не за что не буду, я ни на что не буду поддерживать Иран, республиканскую партию», сказал Карлсон. И он заявил, что республиканцы предали избирателей, поставив интересы Израиля выше интересов США. «Как я или любой американский избиратель могу поддерживать политическую партию, которая не лояльна Соединенным Штатам?» спросил Карлсон. «Партию», он имеет в виду республиканскую, «которая ставит интересы чужой страны», он имеет в виду Израиль, «выше интересов США».
собственных граждан. Голосовать за таких людей невозможно, и я этого делать не буду», — добавил антисемит Такер Карлсон. Карлсон на протяжении 35 лет называл себя яростным защитником республиканской партии. Теперь он заявляет, что не будет поддерживать ни республиканцев, кстати, и демократов, и пока не знает вообще, за кого будет голосовать. В апреле, напомню, президент Дональд Трамп назвал Карлсона человеком с низким IQ из-за его критики войны с Ираном. «Это просто», — написал Трамп в True Social. «Такер — человек с низким IQ. Его всегда легко победить, и он сильно переоценен». Трамп также обвинил Карлсона в том, что тот встал на защиту Ирана, выступив против войны, и назвал его и других критикующих подкастеров неудачниками, которые просто пытаются привлечь к себе внимание. Они считают замечательным, что у Ирана, главного государства-спонсора терроризма, есть ядерное оружие, написал Трамп. Ну, еще о современном антисемитизме. Ларри Сенгер, один из основателей Википедии, бессрочно заблокирован и лишен возможности редактировать страницы онлайн-энциклопедии. Одной из причин блокировки стала его произраильская позиция, одного из основателей Википедии. Сенгер, который вместе с Джимми Уэйлсом запустил Википедию в 2001 году, ранее объявил о создании вики-проекта интеллектуального разнообразия. По его словам, инициатива должна была вернуть энциклопедию, Википедию к первоначальным принципам нейтральности и прозрачности. Группа редакторов расценила действия Сенгера как недопустимую попытку организованного привлечения сторонников к обсуждению. Среди других претензий назывались неконструктивный вклад и попытка раскрыть личности влиятельных анонимных редакторов. Сам Сенгер утверждает, что нынешняя Википедия отошла от первоначальных принципов проекта. По его словам, в сообществе редакторов доминирует глобалистская, академическая, светская и прогрессивная повестка, как он написал, а решение принимает узкая группа анонимных администраторов. Википедия много говорит о том, что ее контент создается добровольцами-пользователями, указывая, что за последние 30 дней на сайте вносили вклад или редактировали материалы около 267 тысяч человек. Однако Сенгер давно утверждает, что реальная власть сосредоточена в руках небольшой, в значительной степени анонимной группы администраторов Википедии. По его подсчетам, это всего 62 учетные записи, которые называют могущественной 62-кой, Power 62. При этом эти 95% из них скрываются за псевдонимами и никогда не раскрывали свои настоящие личности. По мнению Сенгера, быстрота блокировки подчеркивает вопиющее отсутствие процедурной справедливости. «Здесь нет надлежащей правовой процедуры», — утверждает один из основателей Википедии. «Людей блокируют, то есть фактически подвергают дисциплинарным мерам, но при этом не соблюдаются стандарты, которых следовало бы ожидать от любой серьезной дисциплинарной процедуры». Он сравнил арбитраж на Википедии с судом безликой толпы, где отсутствуют базовые структурные гарантии, такие как отдельный обвинитель, жюри или возможность организовать полноценную защиту. После того, как в понедельник Сенгер публично сообщил в X о своей блокировке, Википедия навсегда забанила его и закрыла для него любые возможности обжалования решения. Некоторые редакторы задавались вопросом, насколько обоснованным было решение о блокировке Сенгера, утверждая, что оно было принято поспешно. Кампания по его отстранению была инициирована одним из самых конфликтных редакторов платформы под псевдонимом Tarnished Path. Этот же редактор сыграл ключевую роль в одном из самых спорных решений Википедии последних лет. Введение 12-месячного, как было названо, моратория на изменение вступительной части статьи о сионизме. В результате в статье была зафиксирована формулировка, которую критики, а также автор данной статьи в журнале Tablet, считают фактически приравнивающие движение за еврейское самоопределение к этническим чисткам. Ну, такая леволиберальная позиция, которую мы прекрасно все знаем. Антисемитская. Tarnished Path также очень активно участвовал в обсуждении гендерных вопросов Википедии, настойчиво продвигая идею о том, что писательницу Джоан Роулинг следует характеризовать как антитранс или транс-исключающую радикальную феминистку, TERF.
В конечном итоге этот редактор разместил на странице Роулинг предупреждение о том, что статья якобы не соответствует принципу нейтральной точки зрения. Статья о ней в Википедии, о Роулинг. В июне прошлого года он написал, ей следует описывать, как ее следует описывать как человека, придерживающегося антитранс или трансисключающих радикально-феминистских взглядов. Конец цитаты. В 2023 году тот же редактор, который, похоже, сегодня правит в Википедии в немалой степени, написал он о людях, пытавшихся придать достоверность теории о происхождении COVID-19 в Уханьском институте вирусологии. Цитирую, у них могут быть политические мотивы для продвижения клеветнической кампании, но любой, кто понимает значение терминов, не может утверждать, что теория утечки из лаборатории является научной теорией, обладающей какой-либо научной состоятельностью. Конец цитаты. То есть это такая безапелляционность на уровне всезнающего и безупречного политизированного при этом третейского судьи, леволиберальных взглядов. Мы это видим, вот когда они начинают руководить чем бы то ни было, все разговоры о демократии, об объективности, все это идет на смарку. Они гонят свою идеологию, достаточно политизированную. Википедия, напомню, была основана в 2001 году и содержит более 7 миллионов статей на английском языке. Всего несколько недель назад сами администраторы Википедии запретили Тарнишпет редактировать материалы по израильско-палестинской тематике из-за проблемного антисемитского поведения редактора. Однако это не помешало этому анонимному редактору сыграть важную роль в блокировке Сенгера, что, по мнению последнего, демонстрирует закулисные интриги, наносящие ущерб открытому обмену мнениями и идеями Википедии. Википедия подвергалась серьезной критике за левый политический уклон, включая успешные попытки охарактеризовать Дональда Трампа, успешные в этом, на этой площадке, охарактеризовать как Трампа как фашиста и авторитарного политика. Ну, опять-таки, леволиберальная вся эта грязь. На сайте используется список надежных источников, материалы которых могут цитироваться как факты. Ну вот давайте посмотрим. В то время как такие крупные СМИ, как CNN, New York Times, NBC, BBC почти всегда получают зеленую отметку как в целом надежные. Консервативные издания, включая Fox News, Newsmax и The Federalist, помечаются красным цветом как в целом ненадежные. Издания консервативные, ненадежные, CNN, New York Times и прочие, это надежные издания. При этом такой рейтинг оказывается даже ниже, чем у китайской государственной газеты China Daily. Там хоть есть еще одна средняя желтая отметка, которая означает иногда надежный источник. У Википедии или надежные, или ненадежные. Ненадежные консервативные издания. В качестве обоснования блокировки Сенгера редакторы классифицировали его недавнюю деятельность. Прежде всего, проект, посвященный интеллектуальному разнообразию, как агитацию, canvassing. Ну, согласно правилам Википедии, агитацией считается уведомление других редакторов о редакторской деятельности с намерением, как отмечено, повлиять на исход обсуждения определенным образом. Сенгер категорически отверг эти обвинения, цитирую, те, кто увидел в этом проблему, ссылаясь на то, что я набирал участников для проекта, который, по их мнению, связан с радикальными правыми. Это абсолютно абсурдно, заявил Сенгер. При этом первое же предложение в той самой политике Википедии грозит, гласит, простите, ну, грозит, в общем-то, ошибка по Фрейду, оговорка. Совершенно допустимо, цитирую, уведомлять других редакторов о текущих обсуждениях, если это делается с целью улучшить качество дискуссии за счет расширения участия и более полного достижения консенсуса. Возвращение Сенгера к активному участию в работе Википедии уже успело вызвать серьезные волнения на сайте. В ноябре его решение вмешаться в обсуждение статьи о геноциде в Газе, одной из самых спорных на платформе, привело, по словам редакторов, к настоящему хаосу. Ситуация еще больше обострилась после того, как второй сооснователь Википедии Джимми Уэйлс присоединился к обсуждению на странице статьи и выступил с жесткой критикой. Комментируя этот факт, что его бывший партнер решил публично поддержать его, Сенгер выразил признательность, однако остался пессимистически настроен относительно своего положения в Википедии. «Очень интересно, что Джимми выступил в мою защиту», отметил Сенгер. «Но у меня есть ощущение, что его усилия окажутся безуспешными и меня все-таки навсегда заблокируют. Не думаю, что в конечном счете это что-то изменит». Конец цитаты. Сенгер покинул Википедию в 2002 году
и с тех пор Уэльс в значительной степени исключил любые упоминания о нем, как о сооснователе проекта. В ноябре прошлого года Уэльс демонстративно покинул запись подкаст-интервью после вопроса о том, является ли он единственным основателем Википедии. Он ответил ведущему: «Это глупость. Не задавайте мне глупых вопросов». Конец цитаты. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
12: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
13: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Британец Колин Джонс установил мировой рекорд, проведя 4 дня и 10 часов в ванне, наполненной печеной фасолью. Джонсу было разрешено покидать ванну только на 30 минут в день, чтобы воспользоваться туалетом. Рядом с ванной также был установлен обогреватель. Джонс решил установить необычный рекорд, чтобы собрать средства для благотворительного проекта The Feed Social Supermarket. Организация помогает людям, пострадавшим от роста цен в Великобритании. На озере Хайде в Германии ввели запрет на посещение для людей, не владеющих немецким языком. Руководство местной зоны отдыха этим летом обязало посетителей подтверждать, что они достаточно хорошо понимают немецкий. Эту меру объяснили тем, что посетители должны понимать инструкции спасателей и правила безопасности. Городские власти потребовали отменить ограничение, заявив, что оно не соответствует поставленной цели и создает ограничения для некоторых групп населения. Власти предложили администрации зоны отдыха у озера разместить предупреждения на нескольких языках и использовать понятные всем знаки. В японском городе Ибараки полиция начала расследование после обнаружения уборщицей скелетированных человеческих останков в шкафу одной из квартир. Сотрудница клининговой компании, нанятая для уборки квартиры на первом этаже двухэтажного дома, открыла шкаф и обнаружила внутри человеческие останки. После этого она немедленно вызвала экстренные службы. Полицейские подтвердили, что в шкафу находилось тело человека. Явных признаков внешних травм специалисты не обнаружили. Входная дверь квартиры была заперта. Дополнительную сложность расследованию придает тот факт, что официальный арендатор жилья уже умер. По версии полиции, найденные останки принадлежат другому человеку, личность которого пока не установлена. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венс утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать два полигона для имитации украинского конфликта. В США упростили процедуру депортации обладателей грин-карт. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Нейчер Пьюр, чудесный наш волшебник.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Дзен Радио. Волна 620 АМ.
1: А, как хорошо.
2: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому!

Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620М, Дэвидзон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Все как всегда. По сути, новостей нет. Новые, возможно, только вопросы. Да, и, возможно, люди. Все те, кто сегодня сыграет со мной в эту, в общем-то, достаточно несложную игру. Сегодня, как и обычно, слава богу, есть те, кто поддерживают мои эфиры, за что им огромная благодарность. В частности, напомню, дорогие друзья, в Нью-Йорке работает доктор Михаил Рисман, который является специалистом по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Доктор – один из немногих, кто в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение буквально 1-2 месяцев вы почувствуете выздоровление и избавление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. А это Aetna, Fidelis 1199. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Среди других центров я сегодня выделяю центр Enriched Adult Daycare. Выделяется он не только мною, да и теми, кто является посетителями этого замечательного центра. Внимание, Бруклин, внимание, Квинс, внимание, Фараковый, внимание, весь Большой Нью-Йорк. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и пить под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Надеюсь, вы воспользуетесь моим предложением, моим приглашением и однажды выберетесь в этот центр. Ну и пока последнее сообщение, касается оно тех, кому необходима работа и тем, кому необходим уход на дому. Я говорю сейчас об агентстве Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближнее Нью-Джерси и район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство Welcome Care, пройдите обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество.

0: часов 718-232-48-50, 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care, более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Предлагает целую серию программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Если в семье есть человек, который не в состоянии самостоятельно себя обслуживать, и ему необходима помощь 24 часа в сутки, по состоянию здоровья надо находиться в нёрсинг-хом, но хотел бы человек оставаться дома, такая программа есть, 12 плюс 12, и вы дома на своем любимом диване у любимого телевизора. Есть программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь, в случае инфаркта, инсульты, операции, какие-то аварии. Вам нужна ограниченная помощь на ограниченное время, такая программа есть, и отдельная программа для детей. Есть программы для детей с аутизмом, есть специальные программы для детей, у которых наблюдается отставание в развитии, дополнительные занятия с логопедом, массажистом, физиотерапевтом, другими специалистами. Все это есть в агентстве Welcome Care. Позвоните, и вам помогут. 718-232-4850, 718-232-4850. Вступительное слово сделано. Впереди у нас, дорогие друзья, остается игра. Я бы хотел напомнить, что играем мы сегодня за приз. Приз сегодня — ликероводочный бальзам от компании «Дозорцев и сыновья», бальзам «Мустаг». Я о нем когда-то рассказывал более подробно, о том, насколько он полезен, интересен, какая у него замечательная вкусовая гамма. Вот, 58 составляющих, природных составляющих. Это из корешков, из плодов различных растений, из стеблей, из листьев, не знаю. Там много-много, 58 составляющих. Две настойки, в одной 30 компонентов, в другой 28. Вместе получается 58 компонентов. Черный бальзам, крепость его 45 градусов. Вот, его можно добавлять в чай, в кофе, в какие-то сладкие продукты, пирожные, тортики. Допустим, детям и беременным не рекомендуется. Также не рекомендуется тем, кому садиться за руль. Все-таки напиток алкогольный. Все сказано. Спасибо компании «Дозорцев и сыновья». А мы, друзья, начинаем регистрацию. Я открываю регистрацию на игру. Сегодня мы играем одну игру, 12 вопросов. И будем надеяться, что в конце нашего интеллектуального забега у нас будут победители. Будут те, кто получит приз в результате этого состязания. Телефон для регистрации 718-303-7570, 303-7570. Я открываю регистрацию. Номер телефона, по которому добро пожаловать. Заходите в наш свободный эфир. Здесь мы принимаем абсолютно всех, мужчин и женщин. Ни возраст, ни пол, ни вероисповедание, ничего не имеет значения. Имеет значение только то, успели вы набрать этот номер или же нет. 718-303-7570. На улице стоит прекрасная погода, ни жарко, ни холодно. Время прогуливаться с детьми, с животными, да и самому тоже выгуляться в районе воды тоже всегда было бы приятно. 718-303-7570, 718-303-7570. На озерах прекрасным образом клюет рыба. Говорю вам совершенно авторитетно, на выходные было проверено. Вот, крапи, окуни, санфиш, бесов уже, по-моему, можно ловить с 14 числа для тех, кто, ну, правда, надо соблюдать размеры. 718-303-7570, 303-7570. Время регистрации у нас с вами аж целых, напомню, 90 секунд, то есть полторы минуты. За это время надо успеть набрать номер телефона 718-303-7570. Те, кто успевает это сделать, попадают на старт первого вопроса и будут иметь возможность пройти со мной от вопроса к вопросу до 12-го. Вопросы будут усложняться. Сегодня они абсолютно разные, из разных областей. Здесь есть и американские, американская тема, и географическая тема, и историческая тема. Смешная тема, например. В общем, все темы я попытался зацепить для того, чтобы вам было интересно. Еще раз, 718-303-7570. Время регистрации заканчивается. Еще 2 секунды, собственно, и все, начинаем. С 121 игрок на старте первого вопроса. В общем, достаточно, чуть-чуть меньше, чем обычно, но в целом я вас понимаю. Возможно, вы заняты просмотром спортивных мероприятий по телевизору, футбол, например, или же, возможно, вы на пляже. Чему тоже, в принципе, можно в хорошем смысле слова позавидовать. Давайте начнем. Вопрос под номером один. В домино бывает такая кость. Пусто-пусто, пусто-занято, занято-занято.
1: Введите свой ответ.
0: В домино бывает кость. Пусто-пусто, пусто-занято, занято-занято. Время заканчивается. Ну что ж, пару игроков не успели ответить на этот вопрос. Давайте проверим, работают ли наши телефонные линии. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Мишенька. Это называется без очков, без очков. То есть пусто-пусто.
0: Пусто-пусто. Пусто-пусто. Вырастет капуста, как сказала в свое время одна женщина в подземном переходе города Ростов-на-Дону. Когда, проходя мимо, мой брат заглянул и говорит, что-то у вас тут не густо в шапке для мелочи. Что-то, говорит, у вас тут не густо, и бросил монетку. А она говорит, густо не густо, пусто не пусто, вырастет капуста. Вот такой был смешной ответ. Мы посмеялись и пошли дальше. Правильный ответ у нас под номером один. Вы молодцы. Те, кто проверяли свои силы в данном случае, это, конечно же, незнание. Кстати, сейчас многие играют не в домино, а появилась другая игра, о которой, возможно, я потом вам расскажу. Но если кто-то пробовал, игра достаточно интересная. Собирать комбинации из таких же костей. Вот, там другие цифры, цвет, цифры и все остальное. Вопрос под номером два. Простейшая снежная скульптура называется «Дед Мороз». Снегурочка, снеговик.
1: Введите свой ответ.
0: Простейшая снежная скульптура называется Дед Мороз, Снегурочка или же Снеговик. Время заканчивается, надо поторопиться, друзья мои. Иначе вы просто вылетите из игры. Не все успели ответить. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Конечно, Снеговик.
0: А когда последний раз вы лепили снеговика? Было дело?
3: Когда был маленький, да.
0: А вот во взрослом возрасте?
3: Неинтересно.
0: Я понял. Ну, интересно, неинтересно. Иногда ты продолжаешь это делать вместе с детьми, а некоторые уже и с внуками. Кому довелось? Снеговик, конечно, вы абсолютно правы. Ответ правильный под номером три. Снеговик, он же снежная баба. Это одно и то же, один и тот же образ. Простая снежная скульптура, создаваемая зимой, в основном детьми. Простейший снеговик состоит из трех снежных шаров, или же комов, получаемых путем лепки снежков и накатывания на них лежащего снега. Самый большой ком становится брюшком снеговика, поменьше – грудью, а самый маленький – головой. Реализация остальных частей тела могут варьироваться, но есть каноническое представление о снеговике, которому реальные снеговики могут не соответствовать, но распространено в сказках и мультфильмах. Я помню, что вместо рук делали веточки, вместо носа вставляли морковку, вместо глазок угольки, а вместо шапки ведро. Вот такой снеговик. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Вопросы пока простые, вы с ними легко справляетесь. Ну и слава богу. Вопрос под номером 3. Кораблем пустыни называют ледокол, ванну, верблюда.
1: Введите свой ответ.
0: Кораблем пустыни называют ледокол, ванну или верблюда. Так, так, так. Быстрее, быстрее, быстрее. В каждом вопросе есть кто-то, кто не успел ответить, не успел выбрать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Кораблем пустыни это верблюд. Camel.
0: Это верблюд. А что вы скажете? Здравствуйте. Говорите. Нет. Итак, верблюд, абсолютно верно. На самом деле, действительно так и звучит. Верблюды. Род млекопитающих семейства верблюдовых, камелиады. Подотряд мозоленогих. Мозоленогих, представляете? Отряды парнокопытные – это крупные животные, приспособленные для жизни в засушливых регионах мира – пустынях, полупустынях и степях. Существует два вида верблюдов. Camels bactrianus – двугорбый верблюд или бактриан. И Camelus dromedarius – одногорбый верблюд или дромедар, или дромадер, или арабиан. Масса взрослого верблюда 500-800 килограмм, высота в холке до 2 метров 10 сантиметров. У одногорбого верблюда окраска красновато-серая, у двугорбого темно-бурая. Мех курчавый, верблюды могут жить до 40 лет. Репродуктивный возраст начинается с 2-3 лет. Беременность длится 13 месяцев у одногорбых верблюдов и 14 месяцев у двугорбых. Жители пустыни высоко ценят верблюдов и называют это животное кораблем пустыни. Корабль пустыни, представляете? Так именно их и называют. Мы переходим к следующему, к четвертому вопросу. Видите, как я и говорил, пока вопросы достаточно простые. У древних греков основным военным построением были кисти, фаланги, локти.
1: Введите свой ответ.
0: У древних греков основным военным построением были кисти, фаланги или же локти. 5 секунд осталось. Быстрее, быстрее, быстрее. 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Время закончилось. Первый вариант. Первый раз, когда никто не остался за бортом игры. Все успели ответить на этот вопрос. Подскажите нам правильный ответ. Здравствуйте.
2: Мишенька, ну, конечно, фаланга. Они еще и не только так, они еще и квадродвигай, я не произнесу это. Вот так у них
0: было. Еще и по-другому ходили. Ирочка, скажите, а вы знаете, что у верблюдов в горбах? Я всегда считал, и в школе нам рассказывали, что там вода. Еще они с этой водой могут... Жир. Правильно. Это абсолютно правильный ответ. Жир, когда расщепляется, он расщепляется на воду, да, и углекислый газ. Газ мы выдыхаем, а вода – это то, что организм потребляет. Спасибо за ответы. Вы правы. Фаланги. Несколько слов комментариев по этому поводу. Фаланга – греческое слово. Боевой строй пехоты в Древней Македонии – Греции и ряде других государств. Значение тесно сомкнутой боевой линии. Слово «фаланга» встречается уже в Илиаде. Причем построение рядов было рассчитано на то, чтобы нападающие не могли их прорвать. Фаланги составлялись по народам, племенам, родам или же семействам. Распределение же воинов вглубь определялось их храбростью и силой. Вот так, дорогие друзья. Что мы видим? Видим, что мы потихонечку подошли к середине часа. У нас на часах 4 часа 30 минут. Время прерваться на короткие новости. Оставайтесь на волне 620М. Слушайте Дэвидзон Радио. Впереди у нас еще чуть-чуть больше, чем половина игры.
5: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. На Тайване провели парад тысячи костюмированных арбузов. Парад провели в честь традиционного китайского праздника Дня драконьих лодок. В Шанхае окончили строительство Большого оперного театра. Оперный театр Шанхая общей площадью 146 тысяч квадратных метров построили в виде веера. Отличительной особенностью здания стала огромная белая винтовая лестница, переходящая в крышу. Театр обустроен тремя залами на 2000, 1200 и 1000 мест. Главный зал площадью 3500 квадратных метров стал одним из крупнейших в Азии. Культурные учреждения планируют открыть открыть во второй половине этого года. Представители театра собираются устроить концерты со всемирно известными творческими коллективами, в том числе из России. Трамп дал старт торжествам, посвященным 250-летию США, митингам на Национальной аллее в столице страны. А в рамках мероприятия состоялся пролет военных самолетов, выступили военные оркестры. Сегодня вечером, когда мы ставим на пороге 250-го года нашей независимости, я с восторгом заявляю, Америка вернулась, сказал Трамп. Он объявил о своих планах выступить хедлайнером после того, как многие музыканты отменили свои выступления, сославшись на опасения излишней политизации мероприятия.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. В эфире программа «Эрудит». Мы продолжаем нашу игру. У нас на старте следующий вопрос. Это пятый вопрос. Будьте внимательны, постарайтесь не ошибаться, и мы с вами продолжим. Итак. Что-то у меня тут звоночек один висит, давайте мы его проверим. Здравствуйте, вы хотите что-то добавить или же спросить?
3: Да. Верблюд только мужского пола.
0: Верблюд мужского пола?
3: Да.
0: Я понял. Хорошо, спасибо. Угу. То есть мужского пола он является кораблем пустыни, а если женского пола, то лодкой. Правильно я понял, если это шутка? Следующий вопрос под номером 5. Фальконе изготовил скульптуру Петра I, Екатерины II, Александра III.
1: Введите свой ответ.
0: Фальконе изготовил скульптуру Петра I, Екатерины II, Александра III. Одна секунда. Время закончилось. Ответы ваши получены. Ответы разделились между Петром и Екатериной. Давайте посмотрим, какой ответ правильный. Всю жизнь Фальконе мечтал о создании монументального произведения. Воплотить эту мечту ему удалось в России. По совету Дидро, императрица Екатерина II поручила скульптору создание конного памятника Петру I. Эскиз из воска был сделан еще в Париже. После приезда мастера в Россию в 1766 началась работа над гипсовой моделью в величину статуи. 1766 год. Правильный ответ под номером 1. Молодцы, кто выбрали цифру 1 на своем телефонном аппарате. Мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Позумент – это деталь фасада, токарного станка, одежды.
1: Введите свой ответ.
0: Позумент – это деталь фасада, токарного станка или же одежды. Время закончилось. Давайте-ка вам дадим слово. Здравствуйте.
3: Токарного станка.
0: Токарного станка. Что вы скажете? Здравствуйте.
4: Я думаю, что его можно отнести и к фасаду, и к детали одежды.
0: Так, что вы скажете? Здравствуйте.
2: Мишенька, это деталь одежды. Это у гусаров была такая надежда у них. Мишенька, а еще я хотела сказать, что вообще, по-моему, Фальконе, а не Фальконе. Вот. И
0: Фальконе, да, возможно, и такой вариант, но в песнях, сейчас не могу вспомнить, выскочило злое имя, но крутится фамилия, было использовано и вариант с другим ударением.
2: Ну,
0: вот, не могу сейчас сразу вспомнить быстро,
2: я
0: да.
2: Просто, я а по поводу... Я была пару да. раз на экскурсии и была с человеком, да. который не просто экскурсовод, а там специально да. вот была такая, так вот, фальшканы. Но это окей. Okay. И еще очень интересный момент про памятник Петра Цирова. Они очень долго, он там же он стоит на двух только на копытах, и опущен хвост, и он тоже опирается на хвост. Вот эту маленькую...
0: Да, да, да. А вот. Кто еще опирается на хвост, когда стоит на двух ногах?
2: Ну, это много. Даже кошка.
0: Даже кошка. Кошка на хвост не опирается. Это животное называется кенгуру. Кенгуру.
2: Но кошка тоже. Я вам пришлю фотографию.
0: Хорошо. Спасибо. Спасибо за помощь, спасибо за участие, спасибо за некоторые коррекции, которые вы вносите. Я бы по поводу пазумента, да, у гусаров и у дембелей. Я хочу сказать, что у дембелей тоже это присутствует. Ну, во всяком случае, у тех дембелей моего времени. Пазумент – крученная пряжа известной формы. Шнуры, тесьма, бахрома, шелковая нить пазумента обматывает золотой или серебряной нитью. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы, и мы переходим к 7-му вопросу. Седьмой вопрос. Крупнейшая река Испании называется Кахо, Пахо, Тахо.
1: Введите свой ответ.
0: Крупнейшая река Испании называется Кахо, Пахо, Тахо. Время закончилось. Кто нам будет подсказывать? Да, есть у нас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Тахо.
0: Тахо, вы что скажете? Здравствуйте.
3: Я думал, что Тахо.
0: Тахо вы думали. Вы правильно думали. Действительно, так и есть. Правильный ответ у нас под номером 3. Это Тахо. Тахо протекает в Испании по территории провинции Арагон. Кастилья-Ля-Манча. Мадрид и Эстремадура. Далее небольшой участок реки проходит по границе Испании и Португалии. По территории Португалии река протекает под названием Тежу. Двойное название реки, как правило, отражено на географических картах. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы, те, кто выбрали цифру 3. Мы переходим к следующему вопросу. 8-й вопрос. Пока все отлично. Пока игроков еще, я вам прямо бы сказал, достаточно много. Много на 8-м вопросе. Но ничего, вопросы начинают становиться чуть посложнее, и, соответственно, игроков будет становиться чуть-чуть поменьше. 8-й вопрос такой. Джон Гибсон известен как архитектор, скульптор, художник.
1: Введите свой ответ.
0: Джон Гибсон самый значительный из английских кого? Время закончилось. Время закончилось, ответы получены. Есть правильные, есть неправильные. Все три версии набрали голоса. Давайте-ка вам дадим слово. Здравствуйте.
3: Я думаю, что художник, но на 10 это должен быть скульптор.
0: Но думаете, что это скульптор? Так скульптор или художник?
3: Думаю, что художник.
0: Художник. Логически. Жалко, я вас отключил. Я бы хотел узнать, в чем смысл логики. То есть, какова логика в вашем ответе, почему скульптор? Если логический скульптор, наверное, это был бы правильный ответ. Что, в принципе, так и есть. Вы правы, действительно, нелогически, а на самом деле правильный ответ скульптор. Самый значительный из английских скульпторов, ученик Фрэнсиса в Ливерпуле и Кановы в Риме. Первые произведения, в которых проявился его талант, были исполнены им в Вечном Городе. Статуя «Спящий пастух» группы «Марс и Амур» 1819 годы, «Психея», несомая зефирами 1821, и барельеф «Свидание Геро с Леандром». 1821. Эти работы доставили ему громкую известность в Италии, а также и в его отечестве, вернуться в которое друзья стали его настойчиво приглашать, заверяя, что он приобретет там и почет, и богатство. Но художник предпочел остаться в Риме, хотя и продолжал выставлять и высылать в Англию свои последующие произведения, находившие благосклонный прием у ее публики. Правильный ответ — скульптор, ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это у нас будет 9-й вопрос. Внимание. Правом на публикацию фотографий Гитлера обладали Ева Браун, Ленни Рифеншталь, ВВС.
1: Введите свой ответ.
0: Правом на публикацию фотографий Гитлера обладали Ева Браун, Ленни Рифеншталь, ВВС. 6 секунд, 5 секунд осталось. 3 секунды, 2 секунды. Время закончилось. Кто нам подскажет? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
7: Эдуард, пойдем логически. Ева Браун была его любовница, жена, которая не с ним ушла. Ну, я считаю,
0: логически. Да. Согласен.
7: Остается вторая и третья. Что такое ВВС? Я сейчас не знаю, это военно-логическая система в моей голове. Значит, это ответ второй.
0: Да, Ленни Рифеншталь.
7: Да, и что я хочу добавить? Что на хвост собирался, знаете, кто еще? Крокодил Гена.
0: Помните? Крокодил Гена, когда пел песню про друзей. Хорошо, согласен. Да, приятно, спасибо. Спасибо за подсказочку. Что вы скажете? Здравствуйте.
8: ВВС.
0: ВВС вы считаете. Хорошо, еще один. Пожалуйста, ваш ответ.
3: Да, вы задали вопрос по поводу Гибсона. Почему логически? Потому что...
0: Скульптор.
3: Скульптор работает... Это алебастр 5 марта.
0: Я понял. Хорошо, все понял. Я не совсем понял, в чем... А, Гибсон! Гибсон. Джон Гибсон, потому что если с Гибсоном, то скульптор. Я шутку понял. Шутка, кстати, хорошая. Гибсон от слова гипс. Правильно? Ну, ладно, да. Хорошая шутка. Согласен. Игра слов принимается. Но правильный ответ в данном случае, правом на публикацию фотографий Гитлера обладала Ева Браун. Правда, получается, что недолго вроде как, да? Ее знакомство с Гитлером произошло в 1929 году, когда ей было 17 лет, а Адольфу 40 лет. Жила с ним с 1932, то есть, по сути, с 20, до их совместного самоубийства в бункере Гитлера в Берлине. Бракосочетание Гитлера и Евы Браун состояло за день до этого, до того, как они покончили жизнь. Свидетелями при свадьбе были Мартин Борман и Йозеф Геббельс. Ева Браун не играла особой политической роли. По воспоминаниям Альберта Шпеера, Гитлер сознательно устранял ее от своих неформальных совместных застолий с высокопоставленными нацистскими деятелями. Существование постоянной сожительницы фюрера не афишировалось в сознании немцев. Он был холостым, и на адрес Гитлера приходило огромное количество писем девушек, мечтавших выйти за него замуж. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. И это 10-й вопрос. Десятый вопрос. Мы приближаемся потихонечку к финишу нашего сегодняшнего забега. Пока еще есть с кем поиграть, и пока еще вас достаточно. Десятый вопрос такой. Панда относится к енотам, к медведям, к приматам.
1: Введите свой ответ.
0: Панда относится к енотам, к медведям, к приматам.

0: Время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мишенька. Это Геннадий. Панда относится к медведям.
0: Панда-медведи. Так, хорошо. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Ну, это обычная панда. А красная панда, она как раз к енотовым относится.
0: Красная панда. А где же вы видели крашеную красную панду? Ну, рыжую
2: красная
0: еще,
2: панда,
0: да?
2: Красная панда – это Firefox. Это который вот это, знаете, в интернете провайдер есть такой, Firefox. Вот это и есть красная панда.
0: Да. Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо, ваши ответы приняты. Мы говорим о традиционной панде, которая является медведем. Медведем. Бамбуковый медведь, млекопитающее. В настоящее время относимое к семейству медвежьих, родиной которого является Центральный Китай. Большая панда живет в горных регионах, таких как Сычуань и Тибет. Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Китайское имя означает «медведь-кошка». При этом, если читать его наоборот, то оно означает то же самое. Ну, как, например, если бы Панап. Если бы называлась Панап, она бы две стороны читалась одинаково. Но это панда. Ответ правильный под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. И это у нас уже 11-й вопрос. Национальная птица на гербе Соединенных Штатов Америки. Ястреб, черно-белый орел, орлан.
3: Введите свой ответ.
0: Национальная птица на гербе США. Ястреб, черно-белый орел, орлан. Так-так-так, я смотрю, сколько ого-го, сколько желающих ответить. Давайте по очереди. Вам слово, здравствуйте.
1: Панда похожа на медведя.
0: Я понял. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
4: Ну, у него голова белая, там все черные. Может, это белоголовый орел, но, наверное, орлан говорил. Как-то будет.
0: Понял. Хорошо, что вы скажете. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Миша. Вообще-то про него говорили, что это лысый орел. Но лысый орел, по-моему, скорее, это не орел, а орлан все-таки.
0: Почему же он лысый, просто даже интересно. Никакой он не лысый.
5: Лысый орел. Наверное, хотели унизить.
0: Просто хотели унизить. Обидеть кого-то. А вокруг там никого не было такого без прически? Лысый орел. Литон вообще-то орел, но потерял волосы на чужих подушках.
5: Миша вам иногда звонит, люди лишнее сказать. Это он, наверное.
0: Спасибо, Айртон, я вас услышал. Кто нам еще может помочь? Пожалуйста, вам слово.
1: Мишенька, Орлан.
0: Орлан, хорошо. Ну и последнее, заключительное слово.
2: Значит, в чем отличие орла от орлана? Орлан питается в основном рыбой, живет возле речек. Ну, возле водоема, не знаю, старичек, вот. Орел питается там всем, чем угодно. Вот в этом все отличие. А так, конечно, орлан.
0: Конечно. Я в своей жизни, ну, много раз видел этого белоголового орлана, очень много раз на озере, на реке. Они там кружат, вечно кружат. Но у меня было два эпизода в моей жизни с зимней рыбалкой, с проваливанием под лед. Это в 2014 году и в 2021 здесь на озерах. И все эти разы я видел, что орланы кружились, потом даже по льду ходили. И я говорю, что это плохие знаки с этими орланами срабатывают. Но
2: ну,
0: ничего.
2: Ну, вас мог унести вот в гнездо, вот как в этом «Дети капитана Гранта», помните? Мог вас так вот подобрать.
0: Ну, сначала пусть бы из лунки достал, из проруби достал бы, а потом бы понес. Хорошо, спасибо. Унести. Не, по-моему, орланы не такие уж сильно огромные, чтобы человека унести. И даже ребенка. Итак, национальная птица США, белоголовый орлан. Изображение птицы имеется и на американской 25-центовой монете, на квотере, вы знаете. 20 июня 1782 года белоголовый орлан официально стал именоваться национальным символом Соединенных Штатов Америки после того, как континентальный конгресс после 6-летних ожесточенных дебатов проголосовал за современное изображение государственного герба этой страны, большой печати. центре герба изображен орлан с распростертыми крыльями, который в клюве держит свиток с надписью на латинском языке «E pluribus unum», что можно перевести как «из многих один», лозунг, призванный объединить нацию. В одной лапе орлан сжимает 13 стрел, в другой – оливковую ветвь, то есть меня подхватить ему, по сути, нечем. Однако еще до утверждения герба изображение орлана появилось в 1776 году на монете штата Массачусетс с достоинством в 1 цент. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к следующему, последнему, заключительному вопросу. Внимание, друзья, 12-й вопрос. Кто уж выиграет, тот выиграет, да? Последней в Европе страной, подписавшей Хельсинские соглашения, была какая страна? Россия, Албания, Финляндия.
3: Введите свой ответ.
0: Последней в Европе страной, подписавшей Хельсинские соглашения, была Россия, Албания или же Финляндия. 7 секунд осталось, 6, 5. Делаем выбор. 3, 2, 1. Как говорится, ставок больше нет. Ответы все получены. Я вижу, как много звонков тут же зажглось. Давайте начнем с вас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Я думаю, Финляндия, если Хельсинские соглашения.
0: Понятно. Что вы скажете? Здравствуйте.
7: Мишенька, последней страной, подписавшей соглашение, была Финляндия.
0: Понял. Хорошо. А что скажете вы? Здравствуйте.
8: Тот, кто выбрал Албанию, тот сегодня и победил.
0: Тот, кто выбрал Албанию, тот победил и вчера тоже. Спасибо. Спасибо, так оно и есть. Правильный ответ, конечно же, не Финляндия, а Албания. Почему? Давайте я вам сейчас расскажу кусочек этой истории. Итак, 1985 год. После смерти Энвера Ходжи его место занял Рамиз Алия. Вначале он пытался продолжать прежнюю политику, но в Восточной Европе к тому времени уже начались перемены, вызванные горбачевской политической гласностью и перестройки. Тоталитарный режим Албании оказался под двойным давлением со стороны США, европейских государств и своего собственного народа. После того, как был расстрелян румынский коммунистический лидер Николай Чаушеску, Алия понял, что он может оказаться следующим, если ничего не предпримет. Он последним в Европе подписал Хельсинские соглашения и обязался соблюдать права человека. Разрешил политические партии, хотя его собственная партия победила на выборах в 1991 году, всем стало ясно, что перемены не остановить. В 1992 на всеобщих выборах победу одержала уже Демократическая партия Албании, набравшая на тот момент 62% голосов. Правильный ответ у нас под номером 2. У нас есть победители в нашей сегодняшней игре, что мне, как всегда, достаточно приятно, потому что когда есть победители, есть и интерес в том, чтобы заходить и играть. Но до 12 вопроса дошли многие. Вот. И у нас сегодня есть много победителей. Так что, дорогие друзья, давайте-ка пока прервемся на небольшую рекламную паузу. Сразу после рекламы будем подводить итоги и раздавать подарки.
9: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
21: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, по сути ее заканчиваем. Я обещал посмотреть и проверить по поводу Фальконе Фальконе. И, значит, вот что нашел. Значит, правильное произношение зависит от происхождения фамилии. Фальконе – это ударение на второй слог. Фальконе – от итальянская фамилия, например, мафиози Кармайн Фальконе из вселенной Бэтмена, звучит мягко, Фальконе. А Фальконе, ударение на последний слог, это французская фамилия. Например, скульптор Этьен Морис Фальконе, создатель медного всадника. Так что, Ирочка, вы абсолютно правы. В данном случае фамилия французская, и ударение должно быть на последний слог. Что ж, у нас сегодня, в принципе, закончена программа. Есть еще один короткий звонок, что бы вы хотели добавить?
22: Да, Миша, небольшое добавление. Если у вас есть компьютер, вы наберите, пожалуйста, «Лысый орел» и увидите, что там выскочит этот самый орлан тоже.
0: Белоголовый орлан, да, и что он лысый тоже называется.
22: Белоголовый, окей. Совершенно верно.
0: Да. Хорошо, хорошо, спасибо, Айртон. Я тоже посмотрю по этому поводу. Не знал, что его называют еще и лысым, потому что он сам-то орел на самом деле не лысый. Вот, и голова не лысая, и тело вполне себе, так сказать, с прической. Но я хочу попрощаться с вами, сказать, поблагодарить Дмитрия Банникова за поддержку моего сегодняшнего эфира. Попрощаюсь с музыкальной композицией, которая мне очень нравится. Песню поем под дождем, но в данном случае, конечно же, нет дождя. Но мелодия совершенно потрясающая Фреда Астера в его исполнении.

0: Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский, помогал мне Дмитрий Банников. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Услышимся завтра в часе с 4 до 5. Пока-пока.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: В Нью-Йорке 5 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В Венесуэле спасатели ищут людей под завалами после двух сильных землетрясений. В Европе жара влияет на школы, транспорт, работу и здоровье людей. В нашей стране растет политическое напряжение вокруг Ирана и полномочий Трампа. Рост цен выше 4% по ключевому показателю ставит Федеральную резервную систему перед сложным выбором. Снижать ставки опасно, но держать их высокими тоже болезненно для семей, бизнеса и рынка жилья. В Нью-Йорке главная городская тема – аренда. Вечернее голосование Совета по регулированию арендной платы может напрямую затронуть сотни тысяч семей, живущих в стабилизированных квартирах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венс утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать 2 полигона для имитации украинского конфликта. В США упростили процедуру депортации обладателей грин-карт. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 25 число. И сегодня на бирже был в основном отрицательный день, за исключением Dow Jones. Индекс поднялся на 72 пункта, 0,15%. 51 921 был конечный результат. Ну, Standard & Poor's 500 у нас упал на 1 пункт. 7357 была конечная точка. Nasdaq был хуже всех. Минус 118 пунктов или почти 0,5%. Nasdaq закрылся на отметке 25359. Транспортный индекс прибавил 1,5%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,7%. Micron показал замечательные результаты. Micron двинулся наверх и вроде бы хотел поднять наверх все технологические компании, но, к сожалению, Apple упал почти на $18, на 6,1% и потянул с собой вниз все индексы и технологические компании. И, к сожалению, это сказалось на $74.28 стоит баррель Брента. Золото поднялось на 34.40. Одна унция стоит $4043.20. Серебро $58.38. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4.163%. За 10 лет можно получить 4.39%. За 30 лет госбумаг можно получить 4.859%. За границей сегодня Англия плюс 0.2%, Франция плюс 0.5%, Германия плюс 1%, Швейцария плюс 0.8%, в Азии японский Никей прибавил 4.6%, Шанхай плюс 0.25%, Гонконг минус 1.4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Sandy. Он поднялся почти на 22%. Biotechnicor прибавил почти чуть больше, чем 20%. Micron поднялся на 15,7%. Applied Material плюс 13,4%. Corning поднялся больше 10%. В минусе были Apple, TJ Companies, Ross Stores, Dell Technology, MSCI. Dell упал на 5,7%. На NASDAQ SanDisk, Micron, Plan Material, Teradyne, KLA, Core были в плюсах. Strategy, Apple, Rostor, Racket Lab и Palantir были в минусе. На Dow, Caterpillar, Merck, United Health, Sherwin Williams, Honeywell были в плюсах. В минусе были Apple, Microsoft, McDonald's, Amazon и Walt Disney. Microsoft упал на 12,63, Meta потеряла 14,80, Oracle минус 5,07, Nvidia минус 3,26, Frog поднялся на 2.14. JFrog, израильская компания, поднялась сегодня, потому закрылась на 78.80. Еще один аналист вышел и сказал, что компанию надо покупать, и сказал, что они дойдут до $100. А Micron прибавил $165. Как я уже сказал, Dell упал на 24.61. Сегодня Advanced Micro Devices прибавил 12.83, и MasterCard потерял 5.49. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Брэдлин Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Как Сечин, вот честный человек, Игорь Иванович.
1: Еще борются с перекупами все ограничения для того, чтобы никто не наживался на несчастных потребителях бензина.
0: Ну, вот это же и есть, да, борьба властей. Вот что значит перекуп? Вы покупаете бензин в одном месте, продаете в другом. Вы покупаете его там, где он есть, и везете туда, где его нет. Поскольку Путин этим лично не занимается, Мишустин этим заниматься не умеет, Новаку не до него, в смысле, не до переброски бензина из одного региона в другой, ну, соответственно, можно бороться с перекупщиками. Но тогда у вас в регионе, где бензина нет, его так и не появится. Да, и проблем там будет еще больше. Если сегодня там в Московской области люди стоят по 40 минут на заправке, то вот когда будут бороться с перекупщиками, то будут стоять по там, час 40 или по 2 часа 40.
1: Не, ну справедливости ради, все-таки не везде есть очереди. На некоторых заправках можно заправиться спокойно, а на некоторых просто нет бензина. Я сегодня как раз проходила мимо, и там бензин совершенно бесплатный, потому что на вот этом табло, где ценники, там все по нулям, потому что ничего нет.
0: Ну, бывает и такое, да, и здесь, ну как, вы вот руководитель там Роснефти, вы Сечин, сидите в кабинете Сечина, у вас, ну, временно исполняющий обязанности, Игорь Иванович уехал на Мальдивы отдыхать, Лизу Аникину посадил вместо себя управлять, и к вам приходит человек, который занимается вашими бензоколонками, и говорит: Лиз, вы знаете, госпожа Аникина, на наших бензоколонках нет бензина, а зато у нас есть вот это самое, контракты на поставку бензоколонкам сети «Рога и копыта», и «Копыта и рога». Эх, да как же так? Ну-ка быстро взять и это самое, разорвать контракты, сказать, что есть форс-мажор, списать все, принести бумажку с подписью Путина, что он разрешает, да, забрать у рогов и копыт, у копыт и рогов, и все отправить на ваши бензоколонки. И вот вы идете потом утром, да, а рядом с вами бензоколонка компании «Рога и копыта». Вчера вечером бензин был, сегодня, благодаря подписи госпожи Аникиной, его уже там нету. Ну, бывает же.
1: Конечно, я во всем виноват. Спасибо, Сергей Владимирович.
0: Ну да, да. Да, ну как, это же принятие решения. Вы же говорите, может ли кто-то? Ну, может, конечно. Вот один человек может взять и лишить там себе компанию, не очень крупную, бензина.
1: Вот, кстати, про Сечина. Коммерсант пишет, что Сечин предложил Путину меры по бесперебойному снабжению топливом. Предполагается сократить число посредников на биржах, обеспечить приоритет конечных потребителей, а также обязать все нефтекомпании оставлять не менее 30% сырья на переработку внутри страны, продавая на биржах все выпускаемое горючее. Как вам идея?
0: Нет, смотрите, в этой идее есть несколько здравых моментов. И, например, вот опять, да, я часто говорю, что если там Путин говорит, что 2×2=4, я не вижу смысла спорить. Вот, например, предложение Сечина, что все нефтепродукты продавать только через биржу, я считаю, что это единственный правильный инструмент. Потому что сегодня нефтеперерабатывающие заводы, они обязаны там продавать 15%, снизили до 10%. Да, и, соответственно, вот этот рынок.

0: Или это хвост заря коммунизма, да, или это воинская часть 12768/74И. Вот кто из них является конечным потребителем? А у конечного потребителя есть договор с железной дорогой? А у него железнодорожная станция, по которой ему повезут бензин, находится в 35 километрах. И как он с этой железнодорожной станции будет из, там, в свою цистерну с бензином к себе по степям, не знаю, там, по Волжье, по Ростовской области или по взлетной полосе ростовского аэродрома тащить? Да? Ведь посредники, ну, это люди, которые, люди компании, которые вот как раз обеспечивают движение любого товара, там, будь то бензин, хлеб, семечки, не знаю, спички, керосин, авиационный или неавиационный, до конечного потребителя. У них есть склады, у них есть нефтехранилище, у них есть договор с железной дорогой, у них есть договор с бензовозами. И вот Сечин предлагает их убрать. И вот эти вот колхозники, заря коммунизма, коммунизм зари и прочие, да, по списку, которых там, не знаю, несколько тысяч в стране, они на бирже ни разу не торговали. И им говорят, приходите на биржу, покупайте себе чего. Они приходят, там все светятся, экраны, мониторы, а им биржа говорит, так, с установкой монитора 20 тысяч долларов, ежемесячная подписка 15 тысяч долларов, хочешь получать информацию, еще 50 тысяч. И колхозники все накрываются медным тазом и говорят, да ну, гори он синим пламенем, этот урожай. Кому он нафиг нужен? Да? Поэтому вот, ну как, если вы... Опять я понимаю, это логика чекистов, да, вот первое, если что-то происходит, сразу там что-нибудь запретить. Да, и что-нибудь не пущать. И самое главное, найти спекулянта, да, и кому-нибудь там запретить что-нибудь делать. Вот в этом отношении там есть здравые вещи, а есть абсолютно как раз работающие прямо в противоположную сторону. Вот если там Путин хочет разрушить систему снабжения там, всей экономики страны нефтепродуктами, то он должен пойти по пути, который предлагает Сечин, и убрать себе, все, во-первых, все 100% вот это поддержать, а во-вторых, убрать посредников. И тогда вот этот вот бензин он просто застрянет на нефтеперерабатывающих заводах, и они встанут, потому что нефть будут хранить готовую продукцию. Они встанут не потому, что по ним ракеты, дроны ВСУ будут бить, а потому что у них никто не там какое-то время, там, не знаю, неделю, две, три, пока все сообразят, как это работает, да, вот они просто встанут и скажут, каюк, не можем, спасибо Сечину.
1: В чате спрашивают, то могли бы вы оценить потенциальные краткосрочные и долгосрочные эффекты от приведения цен на бензин и топливо от зарегулированных цен к рыночным, как в Польше 90-х?
0: Ну а что значит краткосрочный эффект? Краткосрочный эффект, вы берете, не знаю, европейские цены, я не знаю, сколько они там сейчас, 2, ну, не знаю, там 2 евро за литр, может быть, да? Евро сейчас на сколько там рублей? Ну, под 80, 75, 80, ну, 150 рублей за литр, предположим, бензина. Вы читаете транспортные расходы, ну, и бензин будет стоить там не нынешние сколько, 75, 78, а будет стоить там 100-120. Ну, в общем, если вот единоразово, да, то там рост цены на 50%, ну, это значимо, да. Я думаю, что на, там, на неделю все будут в шоке. Да, и доездив старые запасы бензина, которые есть в бензобаке или в канистрах запрятаны, вот, на какое-то время встанут. А потом потихонечку начнут привыкать. В конце концов, ведь это, ну, как сказать, автомобиль это же не роскошь, это средство передвижения. И хотя вот такая расхожая фраза, что цены на бензин, они через перевозку всех товаров там перекладываются в конечном итоге в цены, если заглянуть. У Росстата есть такая таблица большая, они выпускают затраты выпуск. К сожалению, там после 2021 года они перестали ее публиковать. Это, или там, в простонародье называется межотраслевой баланс. И они, вот если посмотреть на эту табличку, то в целом вот по тем секторам, которые производят там, продовольственные товары или непродовольственные товары для населения, доля нефтепродуктов, ну, то есть бензина в себестоимости с учетом транспортных расходов и с учетом расходов розничной торговли на то же самое, на бензин, но она где-то в порядке, там, не знаю, от 3-5%. Ну, типа, вот нельзя сказать, что это будет какой-то такой катастрофический удар, инфляционный удар по всей экономике. В расходах населения бензин составляет там чуть больше 4%. Ну, тоже... Мы понимаем, да, ну, опять можно, конечно, сказать, что Путин циничную фразу сказал, если у вас хватило денег на автомобиль, то у вас хватит цены на бензин, но вы будете тратить, там, среднестатистический россиянин будет тратить не 4%,

0: своих расходов, а 6% или 7% расходов на бензин. Но это означает, когда, ну, так, в среднем, конечно, страна как не остановится, страна не перестанет жить, но при этом возникнет какое-то количество автомобилистов, которые себе это позволить не могут. Да, которые ездят на старых автомобилях, да, которые там, в том числе для которых автомобиль является даже не средством передвижения, а средством заработка, там, средством производства. Вот. Но я не думаю, что будут какие-то сильно катастрофические последствия. Все-таки в Польше в 90-м году там скачок цен был гораздо сильнее.
1: В чате спрашивают, почему нельзя увеличить объем производства бензина в стране?
0: Потому что производственные мощности, объем нефтеперерабатывающих заводов, он ограничен, да, и есть какие-то старые мощности, или, скажем, немодернизированные мощности нефтеперерабатывающих НПЗ, которые не могут производить бензин там, категории там, Евро-5. Они могут там Евро-2 производить, и поэтому правительство выступает против того, чтобы там, с экологической точки зрения эти нефтеперерабатывающие заводы работали. Потом правительство, ну, поскольку основные нефтяные компании, ну и, соответственно, основные НПЗ, они контролируются государством, принадлежат правительству, они все крупные, то правительство ведет такую планомерную борьбу и с малыми нефтяными компаниями, и с малыми нефтеперерабатывающими заводами, считая, что они живопырки и делать им нечего на этом солнечном рынке, вот, где Сечину и Дюкову из «Газпромнефти» не хватает. А вы еще туда же лезете со свиным рылом, да в калашный ряд. Вот, поэтому теоретически Россия могла бы перерабатывать нефть на других заводах, на НПЗ, может быть, с большими издержками. Но это означает, что там Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть, они должны отказаться от каких-то доходов. Вот. Но они этого не хотят делать. У них появятся не доходы, а расходы. Так они сами переработали нефть и на свою сеть заправок все привезли. А так они должны кому-то нефть продать по дешевке, а потом купить бензин задорого. Ну, они же тоже, в общем, не совсем полные идиоты.
1: Мне кажется, мы достаточно поговорили про бензин, и можно обсудить немножечко и другие темы. Вот ключевую ставку снизили всего лишь на 0,25%. Там не один, даже не половинка, а всего 0,25. А зачем такая осторожность?
0: Ну, наверное, не зачем, а почему?
1: Почему?
0: Потому что я очень внимательно слушал пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной после этого решения, и я так понял, что главный сюжет, который пугает Центральный банк, с чем они связывают угрозу растущей инфляции, это неопределенность бюджетного дефицита или бюджетных расходов как на этот год, на 2026, так и на следующий год. И это прозвучало прямым текстом, что, ну, переводя вот из такого аккуратного бюрократического, которым пользовалась Эльвира Сафиуллиновна, на простонародный, бюджет пошел в разнос. В разнос пошел сильно, и самое главное, у меня сложилось ощущение, я пока его не могу подтвердить, что в Центральном банке не знают, насколько сильно бюджет пошел в разнос.
1: Это
0: то
1: как
0: есть вот параметры. А вот так. Это военная тайна.
1: Ну, конечно.
0: Вы обратите внимание, что там на предпоследнем встрече Путина с членами правительства, где как раз обсуждались макроэкономические вопросы, там никого из Центрального банка не было. Там обсуждался бюджет. Там обсуждались параметры бюджета, насколько увеличить, кому дать, кому не дать, у кого отобрать. Вот. Но и опять, вот, и я, это мои ощущения из того, что говорила Набиуллина и ее заместитель Заботкин, что они себе пока не представляют. Да, то есть вот они не знают, что реально будет происходить с бюджетом. А в этой ситуации, ну, как говорится, лучше перебдеть. Да. Опять, с моей точки зрения, это все равно это ошибка. Да, потому что вот для сегодняшнего состояния российской экономики, что процентная ставка там 14,5 или 14,25, плюс банковский процент 1,5, что 13. Ну, в общем, спрос на кредит будет не сильно расти, потому что население потребительские кредиты практически не наращивают, автомобильные кредиты растут слегка, они очень маленькую долю в портфеле, в кредитном портфеле банков составляют. А крупные компании, они берут кредиты, но они, в общем, они и так их берут, независимо от того, по какой ставке, потому что опять вот на своей пресс-конференции Набиуллина говорит, ну, основные кредиты корпоративному сектору даются под плавающую ставку. Ну, то есть вы можете сегодня подписать там ставка Центрального банка плюс 150 пунктов, ну, то есть было 14,5 плюс 1,5, было 16. Снизили 14,25, у вас стало 15,75 и так далее. Да? То есть, в принципе, если вам нужен кредит, и вы понимаете, что там ставка Центрального банка будет снижаться, но вы берете кредит сегодня, потому что он вам нужен. Ну, то ли на оборотные средства, то ли на какие-то модернизацию, ремонты и так далее. Вот, поэтому вот из всего, что я услышал, я понял, что страх перед тем, что бюджет готов пойти во все тяжкие, пуститься во все тяжкие, вот он как-то сильно испугал Центральный банк, и они вот решили, что называется, испугать всю экономику, переложить весь свой страх на всех остальных. Ну, похоже, им это удалось, потому что доходности на рынке госбумаг поднялись, выросли, цены упали, соответственно, рынок акций там резко просел, упал. Последний аукцион Минфина, вот, которые хотели они сегодня занять денег каких-то, отложили, потому что ну, Минфин понял, что ему ничего не предложат, ничего не дадут, и там предложат каким-то очень высоким доходностям, что будет накладно для бюджета, срочности нет. Вот. Ну, то есть, похоже, что там, испугавшись бюджета, Центральный банк испугал всех остальных.
2: Нью-Йорк слушает. Радио. Дэвид Зон Радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
16: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
15: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвид Зон Радио.
5: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие мировые компании из рейтинга Forbes обновили рекорды по выручке, прибыли, активам и рыночной капитализации, несмотря на торговые войны, геополитическую напряженность и инфляцию. Компании, связанные с искусственным интеллектом, стали главным драйвером роста, их совокупная капитализация почти удвоилась. Первое место в рейтинге четвертый год подряд занимает американский банк JP Morgan Chase. В десятку также вошли компании Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet, Saudi Aramco и другие крупные банки и технологические гиганты. Министерство войны потратит почти миллиард долларов на модернизацию обслуживания самолета судного дня E-4B. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Ожидается, что работы завершатся до 24 июня 1937 года. Новый самолет должен заменить устаревший E-4B. Как и другие самолеты судного дня, он будет защищен от воздействия ядерных взрывов и электромагнитных импульсов. С его борта возможно управлять вооруженными силами в случае уничтожения наземных штабов. Самолет совершил вынужденную посадку из-за припадка у одного из пилотов, сообщает ABC News. Нештатная ситуация произошла 24 июня на рейсе Air Canada из Нью-Йорка в Галифакс. У капитана воздушного судна случился приступ, похожий на эпилептический припадок, после чего самолет внезапно накренился в воздухе. Очевидец рассказал, что вместе с другими пассажирами и членами экипажа помог удерживать пилота, пока его коллега управлял самолетом и вел его на посадку. Напряженная ситуация продолжалась около 40 минут и выглядела ужасающе. Однако стюардессы действовали спокойно и четко. Кроме того, помощь пострадавшему оказывала дипломированная медсестра. Лайнер перенаправили в Бостон, где он благополучно приземлился, а пилота доставили в больницу. На борту находился 61 пассажир. В авиакомпании сообщили, что сейчас организуют альтернативные рейсы.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Набиуллина еще во время этой пресс-конференции говорила, что Центральному банку важна устойчивая инфляция, и, в общем-то, да, она там замедлилась. Плюс мы видим, что ожидаемая инфляция тоже как-то снизилась у россиян. Значит ли это, что вот хотя бы с этой задачей ЦБ справляется?
1: Ну, а кто бы в этом сомневался? Ведь у нас опять мы опираемся на данные Росстата, мы не обсуждаем конкретный уровень инфляции, мы обсуждаем динамику, тренд. Вот самый высокий уровень инфляции был, если мне память не изменяет, это второй квартал 2024 года. Да, и вот с тех пор, вот, да, может быть, третий квартал, да, и вот с тех пор инфляция так последовательно снижается. То есть вот если опять, если мы верим Набиуллиной и ее коллегам, что лаг решений Центрального банка по изменению ставки влияет на инфляцию с лагом, там, сейчас они сказали уже от 3 до 6 кварталов, то есть там 9-18 месяцев, то в принципе в тот момент, когда Центральный банк поднял ставку до 16%, вот с этого момента, да, инфляция начала давиться вниз. Но это было уже очень давно. Да, это там чуть ли не 2 года назад было. И, в принципе, ну, опять по данным Росстата, инфляция снизилась там практически в 2 раза. Она была, там, годовая инфляция 9,5%, даже иногда больше 10, а сейчас там чуть больше 5. Да, там хорошо, вам не нравится Росстат, было 20, стало 10. Было 15, стало 7,5. Там мы же говорим о тренде. То есть то, что Центральный банк добивается снижения инфляции, это факт. Вот, с моей точки зрения, то, что я вижу, да, все показатели, которые могут наблюдаться, да, которые есть в статистике и Центрального банка, и в статистике Росстата, говорят о том, что российская экономика в этом отношении ведет себя по учебнику. Ну, то есть население прекратило брать потребительские кредиты с тех пор, как ставка залетела до 21 и стала гасить, в какой-то момент там погасило 10% набежавших кредитов. На какой-то момент, на какое-то время население перестало брать кредиты на покупку автомобилей. Там население резко сократило ипотечные займы для того, по рыночным ставкам. И да, вот, когда ставки снизились, вот, то сейчас начинается некоторое оживление. Да, ну, видимо, тоже договариваются под плавающие ставки с банкирами. Вот, там население на повышение ставки отреагировало резким ростом депозитов рублевых. То есть, вот, ну, собственно говоря, все как по учебнику. Да, высокая ставка снижает спрос на кредит, падает объем выданных кредитов корпоративному сектору, экономика начинает сжиматься. Ну, то есть вот сказать, что у Центрального банка ничего не получается, это же неправда. Да, вот ровно получается, ровно все как по учебнику. В этом отношении, ну, там, кривить душой нечего, Центральный банк достигает своей цели. Там. Другое дело, что он запоздал с принятием решения о повышении ставки, и он запаздывает с решением о снижении ставки, но это уже там другой вопрос, да?
0: Тут еще пишут радостно РИА Новости, что внешний госдолг России в апреле сократился на рекордные 4,2 миллиарда долларов. При этом задолженность России перед внешними кредиторами по итогам апреля составила почти 59 миллиардов тех же самых долларов. Вот это рекордное сокращение. Это хороший сигнал для российской экономики? Или, в общем-то, это цифры, которые на данный момент, вот всю секунду, ничего не значат?
1: Она ничего не значит, потому что, в принципе, государственный долг Российской Федерации, который там состоит из рублевой части и валютной части, но он очень маленький, он там сильно меньше 20% ВВП, не знаю, 16, 17, 15, это вот в этом диапазоне. И пока он не растет сильно, валютная часть меньше рублевой, то есть вот риск, как сказать, риск и опасность для государства, опасность для экономики в дефиците бюджета, в госдолге состоит в том, что либо ставка очень высокая, и тогда все больше и больше часть доходов бюджета и расходов бюджета должна идти на обслуживание, на выплату процентов. Либо у страны большой валютный долг, и в случае девальвации страна не, ну, там, либо объявляет дефолт, либо проводит переговоры о реструктуризации долга. Да, что Россия там, в 90-е годы делала неоднократно, там, и в 92-м, 93-м, 94-м, 95-м, 98-м, 99-м, 2000-м и так далее. Ну, то есть, вот там 59 миллиардов долларов, ну, в масштабах российской экономики, которая там между 2,5 и 3 триллиона долларов вот, по нынешнему курсу, ну, это вообще ни о чем. Да, то есть это настолько маленькая величина, что она действительно не является, ну, насколько это значимо, никакой угрозы для финансовой стабильности, для стабильности бюджета не представляет. Ну, а тем более там 4 миллиарда долларов, на которые сократился внешний долг, ну, тем более смешно говорить. Вот. И последнее, что надо сказать, ну, я сейчас тут точно цифры не могу из головы читать, но я думаю, что в апреле Минфин на внутреннем рынке занял, ну, то есть там 4 миллиарда долларов сокращения внешнего долга по курсу, там, не знаю, 70 с небольшим, ну, хорошо, 300 миллиардов рублей. Я думаю, что Минфин в апреле внутреннего долга увеличил там примерно на те же самые 300 миллиардов рублей, а может быть, даже больше. То есть, в целом, получается, что вот совокупный государственный долг Российской Федерации из-за этого не снизился и никак не изменился. Но просто сегодня там Минфин практически не в состоянии, ну, то есть в силу санкций он не может разместить займы за пределами Российской Федерации ни в рублях, ни в долларах, ни в евро, в юанях. Китайцы тоже не хотят пускать Российскую Федерацию на свой внутренний рынок. Вот, поэтому, конечно, основные займы рублевые, но с точки зрения Минфина это более правильно, наверное.
0: А за счет чего займ внешний сократился?
1: Лиз, я не знаю, наверное, скорее всего, погасили. Да, ведь внешний долг, он же состоит из займов, которые Россия, еврооблигаций, которые Россия привлекала, и там есть гарантии. Да, в состав внешнего долга, внутреннего долга тоже входят гарантии. Возможно, по каким-то соглашениям, по каким-то контрактам срок гарантии истек. Да, и Минфин списал эти гарантии, сказал, что все, там, как, не знаю, какая-нибудь корпорация, ну, Росатом, не знаю, например, Росатом брал кредит на строительство, предположим, турецкой атомной электростанции Акую, он брал у Сбербанка и у там, Внешэкономбанка, да, вот при этом все построил, с Внешэкономбанком, с Сбербанком расплатился, и, собственно, у Минфина гарантия не востребована, да, и в этом отношении это ведет к снижению госдолга. Ну, наверное, так тоже может быть.
0: Еще из новостей о том, что резко повысилось или резко понизилось, индекс Мосбиржи упал более чем на 4%. Это минимальное значение с марта 2023 года. Нужно ли нам расстраиваться из-за падения индекса Мосбиржи?
1: Вам?
0: Ну вот нам, думаю, с вами.
1: Не нужно. Мне точно не нужно, потому что я давно говорю, что покупать российские акции – это вещь не, так сказать, не сильно привлекательная, потому что страна в условиях войны, под давлением внешних санкций, изолированная от притоков капитала, у которой финансовый рынок в значительной мере зависел от иностранных инвесторов, не знаю, того же самого в акциях Сбербанка, 50% принадлежит правительству, а 45% принадлежало нерезидентам. Там в «Газпроме» примерно такой же, ну, там чуть меньше доля нерезидентов, 43% была. Да, ну, то есть весь рынок крупных российских акций, то, что называется «голубых фишек», он держался на иностранцах. С тех пор, как они ушли, и там все так и началось. Вот, поэтому мой совет всегда был воздерживаться. Вот, я считаю, что российские акции, они слишком рискованные, политический риск абсолютно непредсказуемый и может далеко завести держателей акций. Вот. Ну, а то, что касается меня лично, ну, слушайте, у меня давно уже все счета заблокированы, арестованы, я даже там, рублями не могу воспользоваться, вот. А уж там акции, понятное дело, что, ну, тут может быть совсем лишённым рассудка, чтобы я хотел какие-нибудь российские акции покупать.
0: Было бы забавно, конечно. 10 минут у нас остается. Давайте еще про Соединенные Штаты поговорим. США официально сняли санкции с иранской нефти всего на 2 месяца, но тем не менее теперь Иран может торговать нефтью и продуктами нефтехимии, как написал Скотт Бессент в соцсети X. Хорошая новость, замечательная, но я не очень понимаю, Иран же раньше торговал. Или он теперь сможет торговать со всеми в мире?
1: Ну, Иран раньше продавал свою нефть, но с дисконтом. Также Российская Федерация, российские компании. Основным покупателем был Китай. Собственно говоря, и за выручкой иранских компаний за выручку от продажи нефти американские власти охотились по всему миру. Для этого нужно было придумать всевозможные схемы, чтобы прятать деньги, там, криптовалюту, золото, китайские юани, ну и так далее, по списку, как в России, все как в России. Вот. А теперь иранская нефть, она наряду с нефтью Саудовской Аравии, с нефтью из Бахрейна, Арабских Эмиратов, Ирана, Анголы, Венесуэлы, будет торговаться без дисконта, и, соответственно, и логистические, и финансовые издержки Ирана резко упадут. Соответственно, в этом отношении я считаю, что это решение сильно, как сказать, сильно помогает Владимиру Путину, потому что теперь, ну а как же, смотрите, раньше
0: Китай мог покупать... Причем здесь Владимир Владимирович?
1: Ну, рассказываю, но не спешите. Я хочу рассказать. Раньше Китай мог купить нефть с дисконтом у Ирана или у российских компаний. А теперь иранская нефть продается без дисконта. Ну, то есть между нефтью из Ирана и нефтью из Саудовской Аравии нет никакой разницы. Нужно платить по полной цене. А с дисконтом можно купить нефть только у России. Ну, соответственно, все, кто хотят купить нефть дешевки, теперь будут покупать ее у России. Ну, то есть проблем с продажей российской нефти не будет. Вот, но если говорить серьезно, то, конечно, это решение об отмене санкций на иранскую нефть, на продажу, торговлю иранской нефтью, оно говорит о том, что стороны США и Иран, подписав меморандум о разрешении военного конфликта, намерены двигаться дальше к достижению соглашения. Да, то есть обе стороны, ну, в первую очередь Америка, понимают, что от войны нужно отказаться, и вот это взаимные уступки, взаимные договоренности, взаимные обязательства, они начинают работать. Иран открывает Армузский пролив, да, соответственно, Соединенные Штаты Америки снимают санкции с иранской нефти. Но это говорит о том, что вот стороны верят друг другу, верят, что они будут дальше выполнять свои соглашения. Я бы не сильно стал придираться к сроку 2 месяца, потому что это ровно то, что написано в меморандуме. Но при этом стороны договорились, что они, если не успеют договориться за 2 месяца, будут продолжать переговоры дальше. Да, ну, просто если сейчас США захотят вдруг, там, через 2 месяца, восстановить санкции на иранскую нефть, то это означает как бы шаг назад в сторону обострения конфликта. А Трамп, то президент Трамп только начал спокойно дышать, что вот-вот цены на бензин в Америке пойдут вниз. И даже уже нашел следующих виноватых. Нашел, что в высоких ценах на бензин в Америке виноваты крупные нефтяные компании. Пригрозил им пальчиком и сказал: ай-яй-яй, так нельзя. При том, что на самом деле больше половины бензина, больше половины АЗС в Америке принадлежат таким маленьким, не сетевым, ну, или там, не крупным сетевым компаниям, потому что называется мам и пап, да, вот такие вот с мелкими владельцами. А у них проблема же другая, да, если вы закупили бензин по дорогой цене, вам нужно сначала уже распродать, да, и вы можете снижать цены розничные только по мере распродажи запасов. Вот, но, собственно говоря, опять я подчеркну, что это лишний раз говорит о том, что даже заведомо более сильная в военном отношении страна, Соединенные Штаты Америки, не смогла конвертировать военное преимущество в политическую победу. Да, то есть все-таки дальше, опять, когда по мере того, как меморандум будет выполняться, все договоренности будут выполняться, да, мы увидим, что США пошли на значительные уступки в пользу Ирана, в первую очередь экономические. Да, это размораживание замороженных денег и создание фонда на восстановление Ирана. Ну, в общем, как сказать, я только повторю, что как бы учились бы на старших глядя. Вот Путину нужно точно совершенно учиться у Дональда Трампа фиксировать убытки и выходить из сделки.
0: При этом пишут, что Сенат США одобрил принятую ранее Палатой представителей совместную резолюцию, призывающую президента прекратить войну с Ираном. Какова сила этого документа и не поздновато ли его приняли?
1: Ну, как и любая резолюция, она декларативная. Вот, да, поэтому она обязывающей силы не имеет, тем более, что американский Сенат отказался голосовать резолюцию о начале войны. Да, то есть, вот, в принципе, если бы Сенат в свое время проголосовал резолюцию, разрешающую президенту начать военные действия, то вот он мог бы проголосовать резолюцию, которая снимает это разрешение, да, и запрещает вести военные действия. И а так, позиция... А так, вроде как, президент начал войну и без разрешения Сената, ну и президент ее остановил. Но, с другой стороны, ведь поскольку подписан только меморандум, да, не окончательный договор о завершении военных действий, то можно сказать, что американский конгресс успел вовремя подсунуть еще одну бумажку, аргумент в пользу там, позиции США, что войну надо прекращать. Я думаю, что эта резолюция, она будет иметь силу, ценность, важность в тот момент, когда нужно будет снимать оставшиеся санкции с Ирана, помимо санкций на продажу нефти, размораживать деньги, да, потому что там отдельные санкции без решения американского конгресса снять будет невозможно. Вот. И ну, опять это говорит о том, что и в американском конгрессе, в общем, большинство все-таки понимает, что худой мир, он лучше доброй ссоры.
0: Нам потихоньку пора уже заканчивать наш эфир. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Но перед тем, как мы перейдем к нашей завершающей части, Даллас, Чикаго или Сан-Франциско?
1: Сан-Франциско.
0: Но там были люди уверенные, которые говорили, что даже вот позвали сына посмотреть, и сын уверенно подтвердил, что это Сан-Франциско, кто-то там на башне ориентировался. Друзья, вы молодцы, вы угадали. Спасибо всем, кто смотрел нас, спасибо всем, кто ставил лайки нашему эфиру. Если не ставили, пожалуйста, поставьте, самое время это сделать. Подпишитесь на наш канал «Живой гость» и на Сергея Алексашенко. Ссылка на его канал в описании, в названии видео. Также подпишитесь на телеграм-канал Сергея Алексашенко, он называется «Сергей Алексашенко». Зайдите на diletant.shop, посмотрите, что у нас там есть. У нас там есть, например, новый номер «Трагедия Ватерлоо». Можно заказать его и в ближайшее время уже почитать интереснейшие статьи, написанные моими коллегами. Есть пластинки группы ДДТ, их тоже можно приобрести. Они с автографами, и это уникальные экземпляры, которые наверняка могут занять важное место в вашей коллекции винила, если оно у вас есть. Что-нибудь еще, что понравится, закажите, поддержите работу «Живого гвоздя», сделайте репост, напишите комментарий. Мы ценим любую поддержку, вся она для нас очень важна. Сергей Владимирович, спасибо вам большое.
1: Лиз, спасибо большое за беседу, и до свидания, до следующей встречи.
0: Всем хорошего вечера.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидзон Радио.

0: через 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Весь рост, и внимательные, с хорошим зрением люди могли бы разглядеть Васины причиндалы. Вот это старое русское слово, никто толком не знает первичного его значения, как вот, скажем, спросить сейчас любого бруклинского эмигранта из Советского Союза, что означает в переводе с английского на русский слово «гей», и они скажут совсем не то, что было в начале. Просто веселый, жизнерадостный. С причиндалами та же самая история. Переходим к новостям. Сначала международка. В ночь на территории России сбито 660 украинских беспилотников. Это рекорд за все 4 года войны. Под ударом оказалось 13 регионов. Накануне президент Украины анонсировал 40-дневную операцию по оказанию воздействия на Россию с целью побуждения к прекращению войны. Выходит, Зеленский выходит таким победителем сейчас в этой всей истории, что просто невозможно было себе это представить. Аналогов в истории нет. Российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину 7 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 189 беспилотниками. Зеленский заявил, что Беларусь отключила ретрансляторы для российских дронов после объявленного им ультиматума Лукашенко, то есть в направлении Лукашенко. И вот это самое выдающееся в связи с войной сообщение, а ему меньше суток свежести. Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не нейтральным посредником в войне в Украине, а партнером Киева. Партнером. То есть таким же, как Евросоюз. И если не произойдет чудо, и если украинцы будут наращивать атаки, то может произойти то, о чем я рассказывал вам вчера, по части возможного переворота в Кремле. Потому что там уже созрели предпосылки, есть люди, есть силы, которые объединились. То есть может произойти вот это чудо, которого никто не ожидал в 91-м году, что Советский Союз может когда-либо распаться. Верховный суд разрешил Трампу лишить законной поддержки 350 тысяч иммигрантов из Гаити и 6 тысяч из Сирии, которым до этого разрешали оставаться в Соединенных Штатах по гуманитарным причинам. То есть Верховный поддержал Трампа, там 6 консерваторов и 3 либералы. Если кто не в курсе. А те же самые судьи отменили закон Гавайев, ограничивающий оружие на частной территории. То есть его оно не ограничено теперь. Геологическая служба Соединенных Штатов прогнозировала ранее, что землетрясения, обрушившиеся на Венесуэлу, вчера могут привести к угрозе жизням десяток тысяч людей и экономическим потерям на миллиарды долларов. Но что там можно было сделать, не очень понятно. Федеральный судья заблокировал ключевые части исполнительного указа Трампа, который создал бы списки лиц, имеющих право голоса. Прокуроры Манхэттена сняли обвинение в изнасиловании с Харви Вайнстейна после того, как обвинительница решила не продолжать дело. Иран стремится заработать миллиарды на Ормузском проливе. Режим позиционирует себя для управления глобальной нефтяной артерией, то есть как бы в упор при Севе встал, при Севе, да, при ком еще. Иранские войска атаковали грузовое судно в проливе, это все с мировыми. Теперь по бизнесу и финансам. Драма преемственности в JP Morgan Chase по поводу того, кто заменит Джейми Даймона на посту генерального директора, похоже, подходит к своей финальной стадии. Компания выдвинула 2 человек на должности сопредседателей. Там вообще такой бал, то есть танцы, да, такое количество перемещений наверху. Никто так не делает, как JP Morgan Chase. Если кому интересно, то сегодня огромная статья в Wall Street Journal, я вам только headlines, так сказать, предлагаю. Apple повысила цены на свои Mac и iPad. Об этом подробнее позднее. Polestar покинет рынок Соединенных Штатов после того, как Министерство торговли запретило продажу новых автомобилей в стране большинству китайского бренда электромобилей. Акции Wendy's взлетели на этой неделе после того, как частные инвесторы влились в сеть ресторанов, возродив стратегию мем-акций. Это тоже будет подробно описано позже, потому что здесь произошло то же самое, что когда-то с GameStop и с AMC на фоне усилий Reddit. Цены на нефть находятся на пороге возвращения к довоенным уровням. Впечатляющему круговому маршруту всего через 11 дней после 60-дневного соглашения о повторном открытии Ормузского пролива. В этом выпускном сезоне многие недавно получившие MBA находят меньше вакансий и снизились стартовые зарплаты. Volkswagen согласился продать контрольный пакет акций в своем подразделении тяжелых двигателей, чтобы переосмыслить громоздкую автомобильную империю эту под давлением китайских конкурентов. Anthropic обвиняет китайский гигант электронной коммерции Alibaba в том, что тот незаконно получает доступ к ее модели Claude. А теперь наши внутриамериканские дела. 6 билетов в первый ряд прямо по центру с правом доступа на поле во время церемонии награждения в тот момент, когда победители подымут кубок. Цена 4 миллиона долларов за 6 билетов. 4 миллиона были проданы. Меньше, чем за сутки. Эти билеты входят в пакет, который продавала фирма Knightsbridge Circle. Она занимается эксклюзивными персональными услугами сверхбогатым клиентам. Соединенные Штаты вчера уступили, кстати, Турции 2-3 в последнем матче группового этапа чемпионата мира в Лос-Анджелесе. Группа D, но наши там на первом месте, у них 6 очков, у Турции 4. И, кстати, у меня был где-то... По-моему, была фотка. Сейчас я посмотрю. Умотной образ принял Брэд Питт, который вчера был там. Не, наверное, нет. Ладно, кто захочет. В частности, в Нью-Йорк Пост сегодня фотография есть. Он любит футбол европейский, потому что пока он жил с Анджелиной, и у них было 6 детей, как известно, то он... играл с ними в футбол и был рефери на всяких школьных соревнованиях. Теперь кое-что по части преступных деяний. Оно достаточно поучительно, иначе я бы не предлагал. Бывший пастор покончил с собой в тюремной камере вчера через... Сейчас скажу, сколько прошло... 3 дня после того, как его обвинили в убийстве его молодой жены в годовщину их свадьбы 20 лет назад. Дэвид Вандер Мейер, ему 48 лет, скончался в заключении после ареста в понедельник за убийство Бернадет Вандер Мейер, которая 20 лет назад упала на печально известной пешеходной тропе в штате Юта. Бывший глава церкви Вандер Мейер сообщил следователям, что трагедия не была несчастным случаем и что Дэвид толкнул Бернадет, а высота там 1000 футов с гаком. Но это, кто не понимает в футах, это в районе 450 метров. А это 74-летний житель Флориды, рекордсмен, потому что он был казнен вчера за смертельное ножевое ранение своей жены, совершенное им в 1992 году. А рекорд в том, что он стал самым старым заключенным в современной истории этого штата, подвергнутым казни. Дасти Рэй Спенсер был умерщвлен с помощью 3-препаратной инъекции в тюрьме штата Флорида, недалеко от Старка. Кстати, я прикинул, сколько стоило нам его содержание. Значит, он 34 года был в тюрьме. Там цена содержания меняется. Несколько лет назад я имел дело с этим материалом. 42 тысячи долларов в год стоит. Вот, скажем, один заключенный Куантанамо, террористы, стоил 1 миллион в год. А вот такие, как этот, 42. Если 42...

0: исчезла. Почему? Потому что, ну, я подробности не очень знаю, и проверить не было возможности, но от профессиональных преступников, у меня их хватает среди моих близких, слыхал, что Лукашенко отдал приказ, и вывезли всех в лес, и там расстреляли всех ключевых. И все, преступность кончилась. А теперь, а вот это касается нас всех, белки, похожие на зомби, покрытые сочащимися опухолями, вроде бородавок, проникают во все дворы по всей территории Соединенных Штатов. И причиной этого уродства, вероятно, является версия герпеса. Концентрация выделения может быть связана с кормушками для птиц, где зараженные белки подвергают других белок воздействию вируса, оставляя слюну или другие жидкости на несъеденных семенах. Людям не следует приближаться к животным, опухоли у них проходят в течение 4-8 недель. Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о закрытии центра содержания мигрантов, прозванного Alligator Alcatraz. Объект, построенный менее чем за 10 дней на месте старого аэропорта в Эверглейдс, Флориды, а там болото, открылся в июле прошлого года после того, как ДеСантис предложил помочь администрации Трампа в предоставлении мест для размещения мигрантов, предназначенных для к депортации. И последнее радостное сообщение для всех, кто арендует жилье в Нью-Йорке. Очень интересно было бы услышать тех, кто против Мамдани, но живет в Rent Stabilized Apartment. Очень интересно было бы. Они точно знают телефон студии. Я не буду даже его напоминать. И почему-то мне кажется, что никто из них не позвонит. Как у вас изменилось отношение к Мамдани на фоне того, что он добился в плане вашей арендной платы? Естественно, интересно, если вы были против него. Но сейчас вы можете торжествовать, потому что Совет по арендной плате Нью-Йорка одобрил ключевое предвыборное обещание мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани заморозить аренду. Совет заморозил арендную плату как на год, так и на два для примерно всех 1 миллиона стабилизированных квартир в Нью-Йорке, и проголосовали 7 против 1. Страхование жилья, ну это можно пристегнуть к этой новости, с фиксированной арендой выросло на 10,5% в 2026 году в сравнении с прошлым годом, а топливо и обслуживание выросли на 11% и 6% соответственно. Вот в этом замечательный парадокс нашего времени заключается. Я думаю, что он кончится, когда кончатся эти люди. Это то, что они, проживая в условиях абсолютной свободы слова, не пользуются ей. Ею пользуются пурашисты, что совершенно бесценно для, так сказать, цементирования наших отношений. Но у нас ни одного звонка нет. Пока. Я сейчас напомню номер телефона. 718-303-9090. Вы можете призадуматься в течение одной минуты. Если вы живете в rent stabilized квартире в Нью-Йорке, и вы против мэра Мамдани, как у вас изменилось отношение к мэру в связи с тем, что ваша жизнь станет лучше? Сейчас должна быть реклама.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: Как ни странно, но у нас есть один звонок, и это не пурашист. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, все. Доброе утро.
0: Здрасте. Доброе утро.
9: Значит, я подписал контракт 2 месяца назад. Значит, этот договор действует с сентября. А то, что 2 месяца назад я подписал на 2 года, 5,5%, уже не хлеб.

0: знаете, я ему звоню и говорю, что вот так и так, сейчас рент собралась 0%. Он говорит, а ты уже подписал контракт, я только для нового контракта, который идет в сентябре. Так что вот такие пирожки.
1: Ну, сочувствую. По таймингу у вас, вам не повезло, действительно. Сочувствую очень. Спасибо, что поделились. Ладно, счастливо. У меня вчера дочка, мы даже с ней не разговаривали, она позвонила мне и говорит, я в магазине, пап, какой телефон покупать? Ну, я, конечно, в кайфе, потому что, когда ребенок советуется с папой о чем-то, это большое счастье. Ну, я такой папа, мне это нравится. И, в общем, она в результате успела купить. А что потом было со ценами на Apple, в общем, она серьезно сэкономила. Окей, значит, учтите, что я понимаю, что неудобно перед соседями сказать, что вот, да, он, конечно, социалист поганый, но зачем им тогда свобода? И потом, что это может изменить? Вот у меня, мы вчера с женой рассуждали по поводу того, что у нас практически нету, ну, очень мало друзей близких. То есть есть люди, с которыми близкие отношения, но они такие, то есть всепоглощающие дружбы в каком-то доисторическом представлении у нас такой нет. И народу мы знаем миллион, а друзей практически нет. И я вспомнил, как много лет назад, когда я еще болтался как говно в проруби в отказе в Советском Союзе, приехал из Австралии мой сосед, который уехал в 70-е годы со всем пацаном. Я его спросил, как у тебя там вообще, у тебя там друзья есть? А мы с ним дружили. Он посмотрел на меня другими глазами, не такими, как до эмиграции, сказал, а зачем? Я тогда его не понял, но запомнил на всю жизнь. И со временем я стал становиться все более и более похожим на него. Теперь послушаем, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро, Сева. Да, пятница вам.
1: Саша, здравствуйте.
2: Да,
1: спасибо и вас.
2: Маленькая заметка, да. Мне кажется, что ваша передача, в принципе, она позитив должна нести, тем более к концу недели. Поэтому вот этот вопрос, который вы задали, я бы задал тем, кому помогло это, которые с позитивом смотрят, а не те, которые от зависти или там от своей противности и так далее хотят там шпильки пустить. И тогда бы этот позитив бы развился бы и на тех, кто вас слушает. Вот я бы был, если бы мне это помогало, я бы с удовольствием воспринял вот эту новость. Так что хорошего вам уикенда и всем вашим слушателям тоже. Всех благ.
1: Спасибо, Саша. Да, всего доброго, хорошо. Не, насчет на позитиве это смертельно. Вы уже были такие эксперименты. Хотя на самом деле, даже если, например, кому-то кажется, что содержание нашего с Васей шоу, оно несет в себе какую-то агрессию и негатив, то задайтесь вопросом, а зачем? Что это может изменить? Ну что может изменить, кроме, я не знаю, повышенной информированности, то, что вам кажется негативным или позитивным? Ничего, вы все равно не пойдете за мной никуда. А я никуда вас за собой не поведу. То, что у нас с вами удивительные условия для совместного мышления. Такого просто нет нигде. И это, в принципе, может кончиться. Хотя продолжалось достаточно долго, чтобы я убедился в том, что метаморфозы в плане, так сказать, обретения аудитории нужной степени свободы – это бесплодная мечта. Когда-то. Но мы стремимся к свету. А теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Акции Micron выросли на 16%, что вызвало ралли у других акций. Памяти индекс PHLX Semiconductor вырос на 3,6%. А результаты производителя чипов памяти дали уверенность в устойчивости бума искусственного интеллекта пока. И те же тенденции, которые питают акции Micron, оказывают давление на акции Apple, которая повысила цены на свои Mac и iPad, поскольку возрос спрос на чипы памяти. Акции производителя iPhone в результате упали на 6%. То есть это не понравилось акционерам. инвесторам. Акции Bayer, именно Bayer. Забыл, Bayer это по-немецки, по-моему, каменщик. Выросли на 16% во Франкфурте. Верховный суд вынес решение в пользу фармацевтической сельскохозяйственной компании, вот этой Bayer, на фоне ее борьбы против заявления о том, что она не предупредила потребителей о том, что их препарат Roundup вызывает рак. Судьи постановили, что Bayer не может быть привлечен к ответственности за непредупреждение о предполагаемом риске во времена, когда федеральный регулятор, то есть агентство по охране окружающей среды, не требовал предупреждающей этикетки на продукте. Strategy – это компания по накопительству биткоинов. Во главе с Майклом Сейлором упала вчера на 9%. Майкл – нет, а компания – да. Акции были худшими на NASDAQ 100. Они падают уже 7 сессий подряд. Strategy испытывает давление с тех пор, как крупнейшая акция Stretch, выплачивающая дивиденды, начала опускаться и достигла ниже номинальной стоимости в $100, упав это рекорд. И высокая скидка серьезно ограничивает, то есть падение, возможности Strategy выпускать новые привилегированные акции для финансирования покупок биткоина. Биткоин в кризисе, в связи с этим тоже, снизившись более чем вдвое с октября. А основные фондовые индексы смешались. Промышленный Dow вырос на 0,1%. Лидировал Caterpillar в нем. Он подрос на 6%. S&P 500 почти не изменился, а NASDAQ упал на 0,5%. Это все по части биржи. Теперь следующая история о гаджетах. Гаджеты. Сегодня самым популярным гаджетом могла бы стать машина времени, если бы она была, которая могла бы отвезти вас в Apple Store до того, как компания вчера подняла цены на свои ноутбуки и планшеты, как вот у джентльмена, который звонил только что и который успел, к сожалению, подписать контракт на 2 года за 2 месяца до того, как заморозили арендную плату. Apple признала, что это неприятная новость и объявила, что вынуждена взимать с покупателей более высокую плату, поскольку стоимость памяти и чипов резко растет на фоне бума дата-центров искусственного интеллекта в Кремниевой долине. Там у них тоже есть закон спрос-предложение. Если не хватает чипов, то они начинают расти в цене. В заявлении представитель Apple заявил, что компания никогда не видела такого роста цен на компоненты с такой скоростью. Значит, акции упали на 6%, когда инвесторы узнали, что теперь вы будете ненавидеть себя еще больше, если прольете кофе на свой MacBook. Вот это, кстати, интересная особенность людей. Может быть, это даже желание испытать себя на риск, когда люди пьют, вот как я, вот скажем, пью чай горячий над Васей. Вася дороже мне, чем какой-то несчастный мой PC за $3,500. Но если вдруг у меня будет паралич какой-нибудь, и горячий чай на Васю вылится, это ужасно. Но все равно я продолжаю так пить. Или как тот чувак, который вчера в новостях был, который в дорогих очках на носу пошел пописать и наклонился голову, и очки свалились туда, в толчок. Где его, откуда его выудили пожарные позже, с большим трудом. Вот, значит, здесь кофе на MacBook. Бюджетный ноутбук, то есть для бедняков, теперь стоит $699, что больше по сравнению с $599, которые были до вчера, и причем там всего-навсего 256 гиг. MacBook Air, там 512, теперь стоит $1299, что на 200 больше, чем было до вчера. iPad Air, там 128 гиг, стоит теперь 749, что на 150 больше, чем было до вчера. Пока что iPhone, еще непонятно, что там будет с ценами на iPhone. Но аналитики ожидают, что Apple повысит на $200 цену на 18-ю модель, которая выходит этой осенью. Некоторые заводы, которые производят компоненты для потребительских приборов, сейчас заняты производством компьютерных чипов, питающих дата-центры, что дает им большую, так сказать, возможность манипулировать ценами. Например, Micron, крупный поставщик чипов памяти для Apple, на этой неделе отметил очень громкий квартальный результат, о чем я рассказываю почти каждый день. Стоимость чипов памяти выросла более чем в 4 раза с 4-го квартала прошлого года. Производитель MacBook не единственный, кто перекладывает эти расходы на потребителей. Цены на компьютеры и другую электронику выросли примерно на 6% с декабря по май. И кое-кто за этим наблюдает. Вот губернатор Федеральной резервной системы Лиза Кук недавно отметила, что компании, она, ну, governor это главный управитель, но, в принципе, на русский governor приводится как губернатор. Она отметила, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, планируют сохранить расходы на дата-центры, что означает, что цены на электронику и другие товары могут продолжать расти, причем резко. Это может укрепить аргументы Центрального банка поддерживать высокие процентные ставки или даже повышать их. Интересно, как это все отразится на промежуточных выборах. И, кстати, председатель Федеральной резервной системы, Кевин Уорш, он надеется, что бум искусственного интеллекта повысит производительность, что приведет к снижению цен. Но многие экономисты предупреждают, что это может занять годы. Но Уорш должен быть, как вот Саша, который звонил, должен быть оптимистом сейчас, потому что его для этого туда и поставил, на эту позицию, вместо Пауэлла, наш ныне действующий президент. А, кстати, теперь можно и чуть-чуть про президента. Если по поводу предыдущей темы есть какие-то соображения, телефон студии 718-303-90-90. У нас осталось меньше 2 недель до 250-летия Америки. И что делают патриоты, которые думают в первую очередь о своих кошельках, а не патриоты своего портфолио. Патриоты сплотились, чтобы восстановить, можно сказать, дорогой американский институт, дорогой их желудку, это Wendy's. Пост на Reddit под названием «We need to save Wendy's», «Нам нужно спасать Wendy's», помог этот пост, помог акциям сети быстрого питания вырасти. Позавчера вообще был сумасшедший подъем на 42%, к вечеру они закрылись на 25,7, то есть они сейчас стоят 7,87 доллара. Вот эти инвестиции, основанные на любви, у Wendy's есть такая кличка, мало им название Wendy's, Baconator. То есть это тот, который напичкивает потребителя беконом. Это последний пример силы инвестиционного вот этого сообщества Reddit, которое превратило GameStop и AMC в прибыльные мем-акции в 2021 году. То это не то чтобы на подъеме эта тема, там все, мало таких случаев, но если они будут часто, они могут перестать работать. У Reddit все пока получается за 5 лет. И теперь розничные инвесторы определили Wendy's как очередную возможность выжить шорт продавцов и заработать. Шорт продавцы — это не те, которые шорты или t-shirts продают, а это те, которые делают short selling. Так вот, согласно данным MarketBeat, компания, которая оценивает результативность такого хода ходов, такого рода, 32% акций Wendy's, стоимость которых упала более чем на 70% с 2023 года. Так вот, 32% акций is being sold short, creating the possibility that a sudden spike in share price could force short sellers to buy more stock to cover their position and drive the price even higher. То есть, если перевести это на русский, то даже те, кто понимает биржевые термины, ничего не поймут. Но я сейчас попробую. То есть 32% акций Wendy's продается в коротких позициях, что создает возможность того, что внезапный скачок цены акций может застать short sellers, то есть продавцов short, приобрести больше акций, чтобы покрыть свою позицию и тем самым еще повысить цену. Но некоторые участники всей этой игры предупреждают, что это может повториться, как в прошлом году, когда на Beyond Meat, ныне известную как Beyond the Plant Protein Co., было оказано давление, и неправильная информация привела к потерям для тех, кто занимается вот этим жим-жим. С этой темой все. Тут я телефон не предлагаю. Следующая история, она про американскую мечту и как мечта становится мифом. Вот была такая американская мечта, но она, в принципе, предусмотрена в Конституции, усердно работать, добиваться успехов. То есть стремиться к успеху, преследовать успех. Вот эта мечта, она стара, как миф Древней Греции, хотя страна наша моложе несколько, но и миф этот устаревает, потому что новая мечта – это вообще не работать. Причем фантазия не новая, но она набирает обороты из-за растущего ощущения, что традиционная форма жизнедеятельности, работа, которая приносит доход, необходимый для этой жизнедеятельности, она устарела, и появились новые возможности. И появились новые страхи. Поэтому я вам весьма рекомендую внимательно прослушать эту тему. Потому что здесь есть возможности для того, чтобы не работать, но жить для людей любого возраста. В ныне существующих условиях. Если не успеете вовремя, то вы будете, как всегда, сзади. Для доли американских работников, довольных своей зарплатой и возможностями для повышения, сейчас на самом низком уровне с тех пор, как Федеральная резервная система Нью-Йорка начала проводить опросы в 2014 году. Самый низкий уровень за 12 лет. Дальше будет значительно хуже и чрезвычайно быстро, потому что все это предопределяется, как вы понимаете, высокой технологией. В социальных сетях одержимые читяне тестируют весьма эксцентричные схемы. Некоторые зарабатывают реальные деньги, тратя на это кучу времени, то есть куча – это значит год. И потом, когда они зарабатывают, то они уже могут не работать, если они сделали все правильно. И они получают доход, который позволяет им, не работая, выкупить, так сказать, за счет этого нового дохода затраченное время. Но многие идеи, которые распространяются в интернете, оказываются проваловыми, это в лучшем случае. Или что еще хуже, мошенничеством. А приведу вам недавний пример. Вот когда один из наших зрителей, Саша, позвонил и сказал, что у него рак четвертой формы, очень много сердобольных людей откликнулось и давали всякие советы, вплоть до совета послушать доктора, который за деньги на Дэвидсон радио после 7 часов, когда там вещание идет по-английски, рассказывает о чудесах, которые он творит. Ну, хиллер это и так далее. Ну, во-первых, я один раз проверил такого хиллера, то есть отдался ему сам. Это была самая чудовищная форма журналистского расследования. Человек хотел рекламироваться у меня на радио, причем гарантировал бюджет, которого не было вообще на рынке. И причем постоянно. И я сказал, что он вызывает у меня своим хиллерством недоверие. Он сказал, ну давайте приезжайте ко мне, я вам покажу. Я приехал, он сказал, у вас какие-то есть неприятности, я сейчас вас вылечу. И у меня никаких неприятностей не было. Но я решил проверить и посмотреть, чем это кончится. Он, кстати, наверняка сейчас слушает эту передачу. Ну и, в общем, я отдался ему и приезжал к нему 3 или 4 дня, не помню. Он меня укладывал на операционный стол и вливал мне в нос что-то, что позже выяснилось, было кефиром, который он покупал на Брайтоне. Но в результате у меня повышалась температура, распухала голова, пока доезжал до дому. Жена грозилась, что она со мной разведется или застрелит этого чувака. Я говорил, слушай, это журналистское расследование. А позже выяснилось, что он насиловал женщин, которые приходили к нему для того, чтобы лечиться. Ну так, небольшой гипноз, и пока она в полусне, и за это его судили, и он получил 10 лет тюрьмы. То есть оправдания никакого не было. После этого он звонил несколько раз в эфир в открытый и говорил, вот вы мне должны там предоставить слово. Не, ну я бы ему предоставил, если бы он был оправдан, выяснилось бы, что это все была страшная ошибка правосудия. Но этого не произошло. Как вы думаете, что это изменило что-то на рынке? У нас хватает мудаков, Хватает идиотов. Почему у нас самый процветающий бизнес на Брайтоне, который является частью, так сказать, моих интересов, как парк юрского периода? Гадалки, предсказатели, целители. А рецессия их вообще не касается. А, так вот, эксцентрика. Она привлекает, но многие идеи могут оказываться мошенничеством. И Федеральная торговая комиссия предприняла меры против нескольких таких предприятий, которые обманули потребителей на миллионы долларов обещаниями легких денег. Я, кстати, сочувствую реальным бизнесам, которые предлагают весьма, так сказать, реализуемые услуги в этом плане, потому что информированные люди не отзываются на предложения заработать легких денег, сидя дома. Факт еще и то, что более половины американцев, включая 60% взрослых представителей поколения Z, считают, что обычная работа на полный рабочий день не позволит им достичь желаемых финансовых целей. Каждый четвертый американец говорит, что у них есть подработка. Это плохо, это значит, что они работают, а потом еще работают. 44% взрослых в возрасте от 18 до 28 лет имеют источник дохода, не связанный с полной или частичной занятостью. То есть это почти половина людей, которые после школы уже сразу впрягаются по полной. Причем пассивные доходы, доходы это когда ты получаешь, но не работаешь, пассивные доходы не измеряются сами по себе статистикой труда, в государственном секторе, естественно. Но в 22-м году примерно каждый десятый из работников Соединенных Штатов заявил, что зарабатывал на менее трудоемких видах деятельности, например, продажей товаров на eBay. Напомню, что есть еще такая форма, как Airbnb. По всему миру не так их много, всего 5,5 миллионов человек, которые подписаны под Airbnb, то есть они сдают в аренду свое жилье. Есть интересное движение, достаточно массовое уже, это 140 тысяч человек, которые выставили свои автомобили в аренду. Есть такой портал, называется Turo, T-U-R-O. Если, скажем, вот я бы мог туда выставить свою машину. Мне машина почти не нужна. Если она кому-то нужна, то можно было бы ее выставить в аренду. Существуют похожие площадки, где люди могут зарабатывать на своих катерах, лодках, на этих самых RV, то есть автодомах, на бассейнах и складских помещениях в гараже. Вообще, цифры, которые платят люди за гараж или просто за парковочное место постоянное в Нью-Йорке, особенно на Upper West Side, у меня там есть близкие люди, это что-то умопомрачительное. То есть там, например, один мой друг продал парковочное место на 80-х там и Upper West Side за 50 тысяч долларов на одну машину. То есть это примерно столько же, сколько, насколько я знаю, деловые люди в бухарской общине продают места на кладбище. То есть скупают с целью перепродажи. Это, кстати, нелегально. Вот, в налоговом году, в 2023, это последняя статистика, около 6% деклараций американцев отражали чистую прибыль или убытки от аренды и около 1% доход. А пассивный доход – это, то есть, такое состояние бытия, где работа не обязательно, то есть ты достаточно зарабатываешь, а времени достаточно. Но по мере того, как искусственный интеллект подпитывает страхи по поводу потери рабочих мест, он также увеличивает вероятность побочных занятий. Идеи валяются под ногами, как золото, пресловутое, которым выслана булыжная мостовая. И о них я расскажу после этого перерыва на рекламу.

0: после этого перерыва на рекламу. Не властен я в нем.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Радио-шоу. Всего как надо.
18: За него стоят громадные мосты.
19: Не пойму, что за люди.
20: Толковище.
0: Значит, возвращаясь к этой теме, вернее, продолжаю ее, по поводу того, как заработать на жизнь с помощью возможностей, которые предоставляет, в частности, интернет. Есть такое, я специально этот логотип разместил здесь, онлайн-маркетплейс, называется Etsy. Для радиослушателей, которые не видят картинки, E-T-S-Y, Etsy. Там в основном жируют планировщики питания, то есть те, которые делают доход на толстых. Причем толстые с помощью чат-бота, что очень важно, вводят специфические поисковые запросы, и очень часто не видят товары, которые точно соответствовали бы их потребностям. То есть есть всякая специфика. Не на все вопросы искусственный интеллект, чат-бот, дает адекватный ответ, вызывающий доверие. Вот скажем, если женщина слишком полна, хочется похудеть, и ее пугает какой-нибудь Оземпик, и она идет на Etsy и ищет вариант, как бы похудеть, с учетом того, на что она готова, и если она готова ходить с вами на хайкинг, в походы, то, скорее всего, что чат-бот не даст ей, так сказать, нормальные рекомендации, как мог бы дать человек. То есть это ниша, и в этой нише можно продавать свои услуги. Интерес, это просто иллюстрация. Интерес Google к теме пассивного дохода вырос статистически на 50% в 2020-е годы. И раздел Reddit, посвященный этой теме, получает порядка 500 000 посетителей в неделю. То есть у нас жирных больше, чем в стихотворениях Владимира Маяковского. А вот идея для тех, у кого интересный голос, я в свое время записался по предложению моей подруги с потрясающе красивым голосом. Я записался на один сайт, прислал им свои samples, вот, и просто так, из любопытства. Ну, они начали за мной ухаживать, всякие похвальные там отзывы были, а потом сказали: вы знаете, тут большая очередь для того, чтобы вы получили реальную хорошую работу, озвучивать что-то, то вам надо подписаться на программу Prime, программ какая-то, ну, в общем, ну, как, скажем, с Netflix, хочешь без рекламы смотреть кино, значит, заплати больше. Ну, и я на это не пошел, потому что есть лакомая наживка, а дальше ничего не работает. Там же люди были тогда еще. Это было давно. Но, в принципе, если у вас интересный голос, который может быть использован в разных функциях, а сейчас легко подыскать. Если тебе нужен голос, чей-то интересный голос, то легко его подыскать и модифицировать слегка электронно. И для этого не нужно Pro Tools какие-нибудь. Все это легко сейчас делается подручными средствами. Значит, если у вас интересный голос, или даже не важно, если у вас есть голос, вы хотите его продать, вы можете записать samples, образцы своей речи, и создать клонов своего голоса на платформе. Повторять не буду, потом не звоните. Платформа называется 11 Labs, 11 лабораторий. 11 Labs. 11 — это не две единички, а это слово. Одно слово — 11 Labs. Вы можете залицензировать свой голос для использования потребителями в их голосовых дорожках с использованием искусственного интеллекта. То есть дальше делается что? Берется сэмпл, тот, который вам нравится. Вот, кстати, в интернете полно сейчас таких продуктов, когда нарезается тем же искусственным интеллектом какие-то фотографии по именам, которые вводятся в задачу, фотографии, видео, и под это кладется текст из Википедии, который озвучивает вот такой вот голос. Вот, скажем, нужно рассказать очередную, так сказать, приманку для тех, кто на криминале, бля, торчит. И вот такой вот пацан записывает сэмпл своей речи, а потом говорит: да, Сёма Могилянский, сука, он там вот сейчас на пляже в Бостоне, я его видел сам. Ну, все что угодно можно, и все. И там начнут собираться стада. То есть попробуйте. Это, кстати, очень хлебная платформа. Вам только надо успеть залицензировать свой голос, иначе его будут использовать другие, как другие использовали мои интервью с Леонидом Ройтманом на ниве собственного обогащения. А средний доход тех, кто сподобился, $3000 в месяц. Любой может добиться успеха с оборудованием для записи своего голоса, которое стоит, ну, пару-тройку сотни долларов. Eleven Labs начала лицензировать голоса людей в начале 2024 года, и с тех пор компания заявила, что выплатила уже $22 миллиона более чем 10 тысячам загрузчиков. Разделите 22 миллиона на 10 тысяч, и вы поймете, сколько зарабатывают в среднем такие люди. Есть еще одно явление, которое следует запомнить и ввести в свой активный лексикон. Термин такой «dropshipping». Дропшиппинг – это когда вы открываете онлайн-магазин. То есть у вас ничего нет, но вы открываете онлайн-магазин. Это то, что нельзя потрогать. И там вы продаете товары, которые вы закупаете у кого-то и отправляете тем, кто купит у вас. Причем вы даже не трогаете руками эти самые товары. Это все делается онлайн. Причем злоумышленники пытаются заработать на привлекательности легкого слупления бабла, и среди мошенничеств, о которых в частности сообщала BBB, ну-ка сейчас я проверю, Triple B, есть у нас в нашей аудитории кто-то, кто знает, как это расшифровывается? What does BBB stand for? Наш телефон 718-303-9090. Там упоминалось прохождение бизнес-курсов и убытки, то есть средний убыток составил тех, кто подписался на такие курсы, $1326. Найти... Не, у нас только парашистик один появился. Ну, в принципе, я могу взять звонок от него. Пусть он сейчас покажет свое истинное лицо. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро.
0: Да, но это доброе утро. Слишком долго. Слишком долго. Это характерно для парашистов. Найти легитимную, так сказать, стратегию пассивного дохода довольно сложно. Так, вот это Максик из Ростова. Пусть он повисит. А теперь послушаем вас. Прошу вас. Так, это те, кто слушают радио, а не то, что в телефоне. Тоже вряд ли знают ответ на этот вопрос. Better Business Bureau. Значит, перспективные идеи быстро перегружаются конкурентами. И многие онлайн-предприниматели считают, что выгоднее продавать метод, чем тратить время на его реализацию самостоятельно. Кстати, будьте очень осторожны, когда вы читаете советы людей, которые позиционируют себя как умеющие делать деньги, если они почему-то начинают писать книгу за книгой. Там что-то может быть за этим. Но это все достаточно рискованно. Бывает также, что искусственный интеллект сказал, ну, предположим, вам, что вы заработаете на в данном бизнесе, ну, скажем, 7 тысяч в первый год. И вы упираетесь. Я просто прочитал конкретные истории по этому поводу. Это конкретная история. Безвыходное положение у женщины было. Она на все была готова подписаться. Старалась изо всех сил. Ей нужно было эти 7 тысяч в первый год. Год она упиралась, заработала $250. Но те, кто с мозгами, они иногда замечают возможности в сетях этой самой онлайн-коммерции, затем используют их, прежде чем они исчезнут, эти возможности. Вот пример. Вы можете управлять магазинами типа eBay, где вот на eBay продаются товары, которые можно купить на Амазоне. Вот кто не сравнивал, это элементарно, как два пальца описать. Вот вам что-то, вам интересен какой-то товар. Вы идете на Amazon, смотрите, сколько он стоит. Потом идете на eBay и смотрите, сколько он стоит там. На eBay товары продаются с наценкой, потому что они куплены на Amazon. Это оригинальный продавец. Но есть люди, которые упрямо покупают на eBay по повышенным ценам. Просто потому что они привыкли. И они не поумнеют. Это рынок. Но вообще это все незаконно, потому что Amazon говорит, что покупка товаров на их платформе для последующей перепродажи противоречит условиям сервиса Prime. А eBay запрещает выполнять заказы, покупая товары в других местах и отправляя их напрямую клиентам. Но это there is no law. Enforcement in this respect. То есть закон не будет выслеживать, пока это люди делают, и пока о пострадавших ничего не слыхать. Вот использование слабых мест платформ, оно при этом еще может быть рискованным, я подскажу уже к концу. По данным Министерства юстиции, житель Северной Каролины один создал сотни тысяч песен с помощью искусственного интеллекта и приказал армии ботов транслировать их миллиарды раз. И при этом он заработал на роялтис, то есть на правах на эти песни, $8 миллионов. Вот буквально пару месяцев назад была эта история, он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества. Я не помню, с кем в сговор, но просто это одна из технологий, как можно заработать, если ты боишься того, что твоя работа пропадет, потому что искусственный интеллект, или ты там становишься старый, и тебя поджимают. Но всегда есть возможности. В данном случае это возможности, которые нам предоставляет высокая технология. Я подошел к концу, и если сейчас будут звонки от людей, которые хотели бы предложить любую тему, не обязательно из числа тех, которые предложены были Васей и Севой, то вот вам наш номер телефона. Причем у вас время на раздумье 15 секунд. 718-303-90-90. Один звонок только от Пураши, и я их принимать не буду, потому что у меня есть еще одна история. Второй звонок от Пураши. Да. Но времена такие, нормальные люди, то есть те, к которым обращено шоу, они за рулем, они вообще не могут звонить. И не должны. Так что все, я перехожу к следующей по теме. Если я так успею, она довольно... Да, успею, наверное. Значит, есть такая игра «Что если бы?». Даже книжки написаны на этот счет. Это такая контрфактическая игра. Вы задаетесь вопросом, что бы произошло, если бы одно крупное событие сложилось иначе. Вот как, скажем, сейчас фантастическая ситуация в украинской войне. То есть... Украина беспрецедентно стала побеждать в этой войне за счет технологий, то есть за счет залетов в глубину территории России, путинской России, имейте в виду, это большая разница, за счет атак Москвы. Это все привело к тому, что даже такой упрямый, так сказать, и ненавидящий Зеленского с самого начала, с их телефонного разговора первого, президент как наш, ныне действующий, он стал теперь партнером Украины. Это фантастика. А вот этого нельзя было предвидеть, это нельзя было бы поставить на поле маркете. Вот есть, скажем, такой вариант. Если бы Конгресс реформировал социальное обеспечение, Social Security, это то, что нам всем светит рано или поздно. Причем сделал это в 2005 году, когда Джордж Буш-младший, бывший тогда президентом, сделал это предложение. А прежде чем подсчитать, я напомню, что попечители, трастис соцобеспечения предупредили в этом месте, что dual trust funds, двойные трастовые фонды для пособий по старости и выплат по инвалидности истекают в 1934 году, они закончатся. А пенсионная часть будет исчерпана к 1932 году. Я об этом дважды уже рассказывал. И в этот момент, если Конгресс ничего не предпринимает, то льготы автоматически сокращаются, чтобы соответствовать постепенно снижающимся доходам от налогов на заработную плату для действующих работников. И это означало бы сокращение пособий на 22% за раз, с дальнейшим снижением по мере того, как все меньше работников платят налоги для поддержки все большего числа пенсионеров бэби-бумер. То есть мы живем дольше, а работников становится все меньше. Причем искусственный интеллект, он же не работник. Там с налогами как-то не очень понятно, зачем ему Social Security, правда? То есть эта угроза очень серьезная. И звучит очень мрачно. Но так оно и есть, Саша, извините. Не получается. Конгресс, вероятно, предпримет что-то, чтобы предотвратить это. Но, скорее всего, это будет сочетание сокращения пособий и повышения налогов. А это еще мрачнее. Но если бы Конгресс... Вермахт, кстати, я тебя сразу вижу, чтобы ты понял, вот я тебя сейчас отключаю. Вермахт — это главарь фурашистов. Если бы Конгресс одобрил предложение президента Буша позволить работникам инвестировать $1000 из их налогов, на зарплату в частные инвестиционные счета, то арифметика такая, если бы 15 лет назад работник инвестировал $83 в месяц в индекс S&P 500, о котором я рассказывал неоднократно, и реинвестировал свои дивиденды, то есть не реализовывал бы, а то сумма счета выросла бы сегодня до примерно 55 тысяч. То есть получается за 15 лет из 83 тысяч в месяц 55 тысяч. Но до 2011 года это было практически невозможно из-за Конгресса, который ужасно боялся радикальных перемен. И если бы политически возможно было начать предлагать инвестиционные счета в 2005 году и не ждать до 2011, то такой счет стоил бы сегодня $105 000. И эти деньги продолжали бы расти как личная собственность работника, в отличие от социальных пособий, которые не имеют права собственности и зависят от прихоти политиков. Но та реформа провалилась. Это означает, что налоги на зарплату ушли на выплату текущих пособий старшим поколениям, которая может, программа эта может существовать или не существовать к моменту выхода на пенсию этой молодежи. Так что этот провал, вы вспомните про него в следующий раз, когда будете волноваться по поводу кризиса Social Security, в следующий раз, который создали мы своим молчанием. Всем хорошего уикенда и до встречи в понедельник в Толковище. Я еще.
8: Йорки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
9: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, естественно, с вами на футбольных полянах. Вчера в Кубке мира завершились игры третьего тура в трех группах. В группе где Соединенные Штаты играли с Турцией, ни той, ни другой команде. Результат ничего не давал. Соединенные Штаты гарантировали себе первое место в группе. Турция, вне зависимости от результата, занимала последнее место и отправляется домой. Соединенные Штаты выиграли со счетом Соединенные Штаты. Турция выиграла со счетом 3-2, причем победный гол турки забили буквально на последних секундах дополнительного времени, ну, добавленного судьей времени. В этой же группе Австралия, Парагвай голов не забивали, 0-0. Итак, Соединенные Штаты на первом месте, 6 очков. У Австралии 4 очка, она на втором месте. У Парагвая тоже 4 очка, но у Парагвая худшая разница забитых и пропущенных мячей. Соединенные Штаты и Австралия шагают дальше. Судьба Парагвая, окей. Мы с вами знаем, что команды 3-8 лучших третьих команд шагнут дальше. Я полагаю, что 4 очков Парагваю достаточно, чтобы продолжить участие в чемпионате в группе. И Эквадор выиграл у Германии со счетом 2-1. Ничего удивительного нет. Но кто-то скажет, удивительно, в Эквадоре прекрасный футболист и левый защитник, защитник Арсенала. Окей, Эквадор выиграл 2-1. Берег слоновой кости играл с Кюрасао. Африканцы легко разобрались. 2-0. В этой группе Германия 6 очков и берег слоновой кости 6 очков. Но у немцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Они на первом месте, африканцы на втором. На третьем месте Эквадор, 4 очка. Ну, мы с вами уже предсказали, команды, которые займут третье место с 4 очками, почти наверняка продолжат участие в кубке. Ну и, наконец, группа H. Нидерланды играли с Тунисом. Легко разобрались, счет 3-1. Шведы с японцами сыграли в ничью 1-1. В этой группе Нидерланды 7 очков. Первое место, Япония 5 очков, второе место, опять-таки у Швеции 4 очка, но мы с вами уже договорились, что 4 очков будет достаточно для команд, которые на третьем месте, чтобы продолжить борьбу за звание чемпиона мира. Сегодня последние матчи третьего тура в 3 группах. Самый интересный, на мой взгляд, это группа J. Франция играет с Норвегией. Обе команды одержали по 3 победы, у них по 2 победы, у них по 6 очков. Франция на какое-то время осталась без главного тренера. У главного тренера умерла мать. Он отправился во Францию и не будет присутствовать на сегодняшней игре. Окей, это у нас футбол. На бейсбольных полянах четверг разгрузочный день. Вчера было всего 9 матчей. Самое интересное, конечно, ну, во-первых, интересное для болельщиков Янкис, это встреча Янкис с Бостон Ред Сакс. Какие бы места эти команды ни занимали, встреча между ними – это всегда война. Это вчерашняя война была в Бостоне, и Ред Сакс выиграли у Янкис со счетом 6-3. Тампа Бэй, ведущая борьбу с Янкис за первенство на Востоке Американской лиги. Тампа бы играла дома с Канзас-Сити Роялс и выиграла 13-2. Таким образом, сейчас Янкис на первом месте, 48 побед, у Тампы 45 побед. Метрополитенс вчера не играли, сегодня они вступают дома в серию с Филадельфией. И одна интересная, на мой взгляд, хоккейная новость. Команда Колорадо Авеланш, эта команда была лучшей команды в Национальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате, но сошла с дистанции в Кубке Стэнли раньше, чем предполагалось. И эта команда находится в стадии перестройки. Отсылает своих хороших игроков в другие команды. В частности, вчера Колорадо Аваланж рассталась, ну, с одним из лучших своих фордеров Валерием Никулишиным. Почему рассталась? Рассталось достаточно хорошее объяснение. У него колоссальный контракт, причем контракт действует до 2030 года. По этому контракту он каждый год зарабатывает 6 125 тысяч долларов. Поскольку Колорадо вступила в стадию перестройки, ей нужны деньги на приобретение других игроков. Но теперь российский форвард будет играть в команде Columbus Blue Jackets, что вчера заявил генеральный менеджер Blue Jackets Дон Ваддум. Это прекрасный игрок, один из лучших нападающих в Национальной хоккейной лиге, и мы с удовольствием примем его в своей команде. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до воскресенья. Воскресенье, как всегда, в 6 часов вечера будет спортивная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное предуикендовское пожелание. Хорошо, отдыхайте. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио, интересуйтесь Кубком мира и будьте здоровы!
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
12: тараканы. Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите. Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
8: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, конец недели, шаббат шалом. Новостей очень много за сегодня, поэтому я вам коротко расскажу, что происходит, так, как говорится, бегом. Потом вы можете задавать вопросы, потому что одно проистекает из другого, и, короче, все связано. Но прежде всего скажу следующее, что, во-первых, в Ливане вчера у Израиля шли очень тяжелые бои, я так понимаю, это не хотят израильтяне пока сказать в открытую, но там они попали в засаду. И там была операция, которую они должны были проводить, они внезапно вскрыли какую-то ячейку Хизбаллы, которые прятались уже, в принципе, в районе, который должен был быть свободен от Хизбаллы. Это я поставил карту у себя на Фейсбуке, кто хочет, может посмотреть, я специально обозначил этот район, я очень хорошо знаю этот район. Это где-то около 7 километров на север от израильской границы. И между селением Бет-Яхун и замком Тебнин. Значит, ну это примерно, вот я говорю, где-то 7 километров, даже, может быть, 5 километров от израильской границы, где это произошло. Там шли очень тяжелые бои, погиб один израильский солдат, я знаю, уже на сегодня, что опубликовали, может быть, будут еще жертвы. Все это как-то очень мало укладывается в понимании того, что что Хизбалла подписала какой-то вариант ceasefire, о котором с пафосом говорится из Белого дома, который

плане так называемом, но при этом вы надеетесь, что у них это ничего не получится, все сорвется, и поэтому все-то это куда-то вернется, что типа хитроумная многоходовка, сделка, непонятно что. А между тем, пока мы все, как говорится, ждем, что эта сделка каким-то образом начнет работать, вот передается, что у Ирана начинается просто лавина денег. Они подсчитали, что у них будет, ну, то есть это не они, а арабы вокруг подсчитали, что Иран сейчас начнет зарабатывать около 40 миллиардов долларов от того, что взимать будет толы за проход судов через Ормузский пролив. То, чего до этой войны не было. Это международный пролив. За международные проливы никто не имеет права ни взимать деньги, ни их контролировать. Потому что если туда выходит одна страна, тогда это одно дело, тогда это ее личный суверенный пролив. В ее личном море, что называется. Если туда выходит множество стран, то ни одна страна не имеет права закрывать выход из этого моря, если оно внутри, вот, например, Дарданеллы и Босфор. Турция не имеет права ее закрывать для Болгарии, или для России, или для Украины, просто потому что они так решили, или для Грузии. Они не могут это закрывать, потому что эти являются международные проливы. Понимаете? А они сейчас закрывают и пытаются взять деньги с этого. Вчера они торпедировали судно. Иранцы торпедировали судно, которое везло карго, подбили его. Почему? Потому что те не хотели остановиться. Ну, вроде бы же действует перемирие. Это что это за перемирие такое? Горе перемирие. Ну вот, вдогонку ко всему этому вышел новый доклад Объединенных Наций, то, что называется United Nothings, где, значит, уже вот CNN им вторит, ну, как, конечно, как всегда, понимаете, что Израиль специально охотится за детьми, продолжающимися геноциде против палестинцев. Так говорит комиссия ООН. Ну, конечно, это пишет какая-то Зина Сайфи, ну, понятно, кто она по происхождению. Понимаете, а это комиссия ООН, понимаете, и так далее. Вот я мечтаю, чтобы ООН наконец разорилась. Мы должны перестать оплачивать эту бодягу. Перестать оплачивать этот цирк с конями. Мы пришли к какому-то идиотизму. Вы понимаете, что мы оплачиваем врагов западного мира, врагов США. Ну, то врагов Израиля, окей, это я уже даже не говорю про это сейчас. Даже с этой точки зрения. Дальше. Отмечается 10 лет со дня Брекзита в Англии. С одной стороны, они, конечно, очень рады, что они избавились от этого европейского колхоза. И это никто не обсуждает, что это, в принципе, пошло им на пользу в чем-то. Но в Англии колоссальная нестабильность. 7 премьер-министров за какие-то 10 лет. То есть ничего подобного никогда не было. Обе партии настолько ослабли. И партия лейбористов, и партия Тори, или консерваторов, настолько ослабла. Никаких больше Черчилля, никаких Ллойд Джорджев, никаких Дизраэли там... Как когда-то были эти великие, гениальные люди, их просто близко нет к чему-то. Поэтому, понимаете, мы наблюдаем какой-то, ну, то есть, фактический кризис западного мира, вот в частности, например, Англии, где полиция не способна делать то, что надо делать, где не арестовывают за то, что замалчивают преступления и так далее и тому подобное. Если это не кризис западной системы, то что это? Наконец, у нас промелькнуло сообщение, что в Пентагоне начались очень серьезные конфликты с бюджетом. Почему? Потому что они пытались запустить новый относительно самолет И-7 Wedgetail. Это такой самолет, который должен специально наблюдать за происходящим на Земле, в частности, имеет радар и так далее. И, в общем, выяснилось, что, значит, Пентагон, значит, они как бы вначале там типа выдали такое очень глупое заявление, что они собираются наблюдать за всем, что происходит из каких-то космических новых аппаратов,

0: значит, новых технологий и так далее. А потом, когда дело дошло до Ирана, выяснилось, что у них нет, нечем наблюдать. То есть разведка в целом ряде каких-то вещей страдает и не имеет возможности видеть то, что нужно видеть. Они вот сейчас в этом признаются, что они просто были слепы в каких-то моментах. Потому что у них нету определенного радара, который нужен для конкретной какой-то цели. Старые вот эти радары ИТИ, которые у них были, они устарели. И вот выпустили новый самолет, как бы И-7. Ну, то есть самолет, конечно, дорогой. Где-то, они говорят, $745 миллионов за штуку. То есть должно было быть 500 с чем-то. То есть он подорожал за это время. Это вот регулярная проблема с покупками в Пентагоне, что они объявляют о том, что цена вначале объявляется, там, допустим, там, в какие-то там 500 миллионов, потом, пока начинают это делать, цена возрастает в полтора, в два, ну, то есть в данном случае в 50%. В иной раз, может быть, и в 2-3 раза. И вот этот вот момент мы в Пентагоне недавно отметили, и они теперь требуют, чтобы вот мы заключили контракт, вы должны придерживаться этого контракта и так далее. Или вы возвращаете деньги, которые изначально вложены, потому что Пентагон как бы вкладывает в разработку этого самолета вначале миллиарды долларов и так далее. А потом они приходят, знаешь, дорогой, вот мы, да, мы тебе разработали, но теперь это стоит в 3 раза дороже. Почему? Ну вот почему? У нас там были неудачи, мы то, мы это, третье, десятое, миллион разных причин, правильных, неправильных, и нас фактически это рэкетерство, понимаете? То есть вот мне же плати и все, или ничего не будет. Если ничего не будет, значит тогда, пожалуйста, вот те 500 миллиардов там или миллионов, что мы вложили, все вернуть до копейки, с процентами. С поправкой на инфляцию. Вот когда надо держать их ответственными за то, что они получили деньги, вот тогда начнется какой-то вот, ну, я даже не знаю, как это назвать, но какая-то ответственность появится, вот ну, другого слова-то просто нет. Понимаете, это чистейшее, вот нас берут в заложники, потому что вначале они говорят, ты хочешь, чтобы мы тебе разработали там самолет или танк, или из-за робота? Мы говорим, да, конечно. Они, если бы они сказали, это может стоить от 10, там, допустим, до 100 миллиардов долларов. Почему? Потому что мы не знаем, как это будет делаться, как оно пойдет, мы не знаем. Поэтому сразу приезжаем от 10 до 100. Может даже больше. Если бы так они сказали, то, поверьте мне, Пентагон бы не вкладывал в них деньги. Или если Пентагон вкладывает, значит, Пентагон в доле. Потому что вот с таким контрактом ты работать не можешь, в принципе, по идее. Если у них настолько вот непонятная разработка, то, в принципе, так деньги не вкладываются. Делается опытный образец, показывается и так далее. Ну, в общем, то есть немножко другой должен быть контракт. А тут они говорят, что, типа, вот у нас выросли расходы и так далее. Но при этом мы попали с заложниками, у нас нет нужного нам самолета. И вот сейчас вот срочно они, вначале они этот самолет отменили, буквально вот 3 месяца назад. Сейчас начался кипиш после Ирана. Я говорю, срочно, нет, давайте мы возобновим. Они сейчас дают 1.55, ну, то есть миллиард 550 миллионов на приобретение хотя бы 2 подобных самолетов. Потому что эта платформа уже существует в Австралии, она должна соответствовать американской и так далее. То есть мы остаемся без нужного нам самолета. Вот я вам говорю, цена выросла. Подожди, как у них тут было? Вот, ну, я вот не вижу изначальной. Ну, в общем, в начале цена... А, вот она есть. Значит, 588 миллионов, а сейчас 724. Понимаете? И они взяли в какой-то момент, его взяли и заморозили. Вот то же самое было с артиллерийской системой Crusader, на которую потратили в 2 раза больше, чем нужно было. Она нужна была, эта система. Это вот эта самоходная гаубица, которую сейчас сделал сам по себе Израиль, и которую сделали немцы сам по себе. Должны была сделать Америка. Гаубицу самоходную с автоматической подачей снарядов. Но потом пришел Рамсфельд при Буше и сказал, нет, нам не нужны такие, нам нужны самоходные какие-то, роботизированные вообще, чтобы людей не было. В будущее время, сейчас вообще из артиллерии не стреляют. Ага, не стреляют, посмотрите, что в Украине творится. Там ствол, 2000 выстрелов, выстреливают полностью до полного изнашивания за какой-то месяц-полтора. Понимаете, ну да, если говорить, что как велась вяло война шла где-то в Афганистане на 20 лет, то там одного ствола хватало на 20 лет. Ну, правильно, они там делали 500 выстрелов за 20 лет. А там, где идет интенсивная война, понимаете, с серьезным противником, понимаете, типа России, понимаете, то там выстреливается весь ствол, просто превращается в гарбич после 2000 выстрелов. Они даже пытаются его до 2200 довести, но не получается часто. Знаете почему? Потому что когда из ствола выходит, под огромным давлением выходит вот этот снаряд, причем снаряд внутри ствола ствол имеет нарезы, так называемый, вон такой винт фактически. Поэтому снаряд раскручивается внутри ствола, вот по-моему, против часовой стрелки, насколько я помню, раскручивает специально для достижения большей дальности и лучшего попадания, более вот точного попадания. Когда этот ствол вот так вот выстреливает какое-то определенное количество вот этих снарядов под жутким давлением, вот эти газы от этого взрывчатки, когда это не порох, это более что-то мощное, вот эти газы от того, что они двигают, вот этот снаряд, дуло изнутри разрушают. Медленно, но разрушают этот металл, какой бы хороший он ни был. И в конечном счете металл, допустим, из, вот у нас 155 миллиметров, он становится внезапно 150,5, и 150,5, а может быть и 156 миллиметров. Значит, нужен другой снаряд, которого у нас нет. Иначе не создается нужное давление, снаряд не летит так далеко или так правильно, как надо. А если еще больше будет, так он вообще начинает болтаться в стволе, пардон. Поэтому... Только есть определенное количество выстрелов из каждого орудия. И вот в этом проблема. Понимаете, вот так вот между нами вот начинаешь говорить. Одно тянет другое. Вот они повоевали в Иране, и они поняли, что у них целый ряд каких-то систем не работает. Они нам про это не говорят, понимаете? То есть это чисто такая, вот, как говорится, военная... проблема. Но дело не в этом. Дело в том, что мы должны как-то на это реагировать, а не, понимаете, задвигать это за ковер. Ну, по поводу задвижения за ковер мы поговорим во второй части. Тут написана статья по поводу Рубио, как он пытается сейчас спасти ситуацию с Венсом и с Трампом, которые попали как кур во щип, пардон, с этим договором, он же у них трещит по швам. Опять-таки, мы здесь все, понимаете, особенно те, которые, понимаете, молятся на Трампа, как на батюшку, думают, что все очень хорошо, и, понимаете, есть какой-то хитрый замысел, понимаете. Ну, хитрого замысла, видимо, нет, потому что уже пытаются отрядить туда Рубио, чтобы он срочно спасал эту ситуацию. То есть, я не знаю, что он собирается делать. Ну, я вам сейчас прочту это. Я считаю, что Трамп имеет... То есть, я понимаю, то есть чисто физически... Или так, давайте так говорить. Я уже как бы вам объяснял, почему все происходит. То есть, я вначале честно считал, что самая главная идея Трампа о выходе из... этой войны заключается в рецессии, что он боялся, что начнется очень глубокая рецессия на очень дорогой нефти, если он серьезно полезет в Иран с войной. Поэтому он срочно все это сворачивает, потому что ему нужно, чтобы рецессия не началась во время его каденции. Для того, чтобы, как говорится, быть на высоте, как один из там, как говорится, президентов, которых все было хорошо, что называется. Потому что если начинается рецессия, то выборы, понимаете, особенно выборы 28-го года, будут плакать. Потому что рецессия быстро не заканчивается. И я так думал, что вот это основная причина. А все оказалось, ну то есть, наверное, эта причина тоже существует. Но как выясняется, знаете, никогда нельзя загадывать. То есть фактически все свелось к тому, что население абсолютно не было готово к этой войне, так как, опять-таки, это забота Трампа, его правительства, его администрации. Они должны были нормально это объяснить, провести подготовительную работу с населением, рассказать, что к чему, как, зачем, что вдруг напали на этот, в кавычках, мирный Иран и так далее. Они этого не сделали. Поэтому поддержка войны крайне слабая в Америке. Что-то там меньше 30%. Это вызывает огромное количество вопросов, жалоб и так далее. Особенно в связи с тем, что дорожает бензин. И получается очень интересная такая схема, вот чисто схема в голове человека, что у меня подорожал бензин. Это потому, что проклятые вот эти евреи совратили Трампа на какую-то абсолютно бесполезную и ненужную войну с мирным государством Ирана, потому что это нужно Биби Нетаньяху. Вот примерно это так звучит. Этому очень помогает такой, как Такер Карлсон и Алекс Джонс, и остальная вот эта вся эта крайне правая, понимаете, тусовка, которая, понимаете, распространяет эти сплетни и наговоры и придумывает на ходу дальнейшие подробности. Вот последняя подробность, что сейчас Израиль организует там типа ядерный взрыв, и потом объявит это что как провокацию, а потом скажут, видите, они даже уже могут теперь ядерное оружие взрывать, теперь мы должны точно закончить, что мы начали. Специально, чтобы втянуть еще раз нас в эту войну и так далее. Это вот Алекса Джонса. Идея, которую Такер Карлсон очень активно поддержал. Понимаете, как она идет? То есть фактически оказалось, что Трамп пытается спасти эту ситуацию в чем-то. Я это не говорю как его оправдание, я говорю это как попытку объяснить, что происходит. То есть он пытается спасти вот эту репутационную, понимаете, как бы репутационный момент, что нет, он не начинал это за Нетаньяху, нет, он не начинал это из-за Израиля. И он, видите, понимаете, даже заканчивает, несмотря на израильские протесты. То есть он кидает Израиль под автобус, но он заканчивает, потому что ну как же, вот народ сказал. Я уверен, что это не повлияет особенно на его выборы, потому что те, кто уже решили, скорее всего, будут решать последние два месяца. Но бензин, да, пошел вниз. Правда, он сегодня опять начнет прыгать, нефть опять сегодня прыгнула из-за того, что Иран обстрелял и вот этот вот карго-сухогруз. Поэтому... Так, перерыв и продолжим.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Меня зовут Казим Афарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин. Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз вот я еще вам зачту вот этот вот совершенно горе-репорт, который вышел из ООН. Это просто, конечно, язык, понятие, какой-то товарищ читает, его зовут Муралит Хар. Ну, понятно, откуда он вышел, из, скорее всего, из Бангладеша. Шринивасан Муралит Хар, ну, понятно. И, значит, ну, самое интересное, вот тут вот, значит, звучит, что Israeli security forces have used sexual violence against children as part of the collective shaming and oppression entrenched with a prolonged ethnic, gendered and international intergenerational pattern of occupational hostilities. Or integrational. Это слово понять невозможно. Ну, то есть израильские войска использует сексуальное насилие против детей как часть коллективного преследования и пристыживания как бы в течение длительного времени и этнического сексуального и то есть за счет вот долгой оккупации и насилия, то есть вот они использовали этнические, сексуальные разделения на пола и такие, или вот при преследовании несчастных детей, что они специально за ними охотятся и так далее. Знаете, я вам скажу такую вещь, знаете, что вот в свое время Салтыков-Щедрин про Россию сказал такую фразу, что если где-то заговорили о патриотизме, значит, что-то украли. Это был Салтыков-Щедрин, очень такой умный человек в царской России, который очень писал этот сарказм и памфлеты на существующий строй. Ну вот, и, значит, еще раз повторяю, значит, если заговорили о родине, о патриотизме, значит, что-то украли. Вот если вот то же самое, ну вот можно переложить на ООН, то если ООН начинает трясти какими-то младенцами в воздухе, которые где-то убиты или там замучены, или что-то такое, это значит, начинается программа, понимаете, пристыживания для того, чтобы тебя загнать в угол, потому что, ну да, вы убили детей, все, тебе сказать нечего. Понимаете, это чистейшая тактика. То есть последнего какого-то вот рубежа, который вот ООН использует для того, чтобы доказать свою правоту. Когда они там приводят какие-то примеры, что какой-то мальчик вышел из дома, его тут же застрелили. Кто-то, значит, его окружили какие-то солдаты. Рядом курили, стояли рядом с ним, застрелили его вот просто так. Он стоял очень сложно раненый, истекал кровью, лежа на земле. Они стояли и смотрели, как он истечет кровью. Ну, господа, ну одно это уже, понимаете, вызывает у меня сомнения, что израильские солдаты вот просто стояли над умирающим ребенком 14 лет. И давали ему истечь крови. Если ребенок не бросился на них с ножом, его не убили за какое-то конкретное деяние, а там кидаются с ножом даже 9-летние дети, которых научили так делать родители, или их обвязывают поясом шахидов, это совершенно не... Там поймали, я помню, 5-летнего ребенка, который шел с поясом шахидом к израильтянам просить у них конфетку, и при этом был обвязан гранатами. Его спасли, там каким-то образом разоружили, ребенок плакал. Израильтяне смогли обезвредить, и ребенок жив остался. Но это же, вот. Это было 100 лет назад. Это история, наверное, лет 15 как минимум. Это из предыдущей вот этой интифады, то есть это начало 2000-х годов. Я очень хорошо помню эту историю. Поэтому то, что ООН здесь пишет, это ересь полнейшая. Ну, в общем, так или иначе, вот сейчас вот обсуждается, сможет ли Рубио спасти сделку Трампу по Ирану. Для человека, считающего себя интеллектуалом-консерватором, руководство Госдепартамента должно стать определяющим моментом карьеры Марка Рубио. Ведь не зря Госдепартамент когда-то имел репутацию самого выдающегося дипломатического ведомства в мире. Был двигателем американской мягкой силы за рубежом с важной ступени на пути к президентскому креслу. Совсем иная картина наблюдается при президенте Трампе, который большую часть своих двух сроков потратил на демонтаж ключевых функций ведомства, превратив мощный инструмент внешней политики в пассивную ручную собачку, обслуживающую его хаотичную самоубийственную глобальную повестку. Рубио не только фактически самоустранился от реального руководства Госдепом, он возглавляет ведомство, которое стало лишь бледной тенью самого себя. Только за второй срок Трампа более 2000 кадровых дипломатов были уволены или вынуждены покинуть службу. Если добавить к этому первый срок, то окажется, что Госдепартамент потерял 20% своего персонала. Отсутствие Рубио за столом в Иране, где принимаются серьезные решения, приводило к неловким ситуациям, демонстрирующим его расхождение во взглядах с президентом, которому он служит. Особенно в вопросах возможной войны с Ираном. Трамп так и не прислушался к истребиной позиции Рубио. Теперь же Рубио поручили унизительную задачу – убеждать союзников США в Персидском заливе принять мирное соглашение, которое он, судя по всему, не поддерживает и в разработке которого практически не участвовал. Так быть не должно. Вряд ли Рубио представил себе именно так, как сложится его работа в Госдепе. Во многом положение Рубио можно назвать безвыходным. На раннем этапе Трамп поручил деликатные переговоры с Ираном членам своей семьи и близким друзьям, а именно зятю президента Кушнеру и спецпосланнику Виткову. Кушнер и Витков предсказуемо провалили это дело, попутно заключая сделки, которые служили их личным бизнес-интересам. Их дипломатическая активность, пожалуй, принесла больше пользы будущим зарубежным проектам этой пары в сфере недвижимости, чем способствовала совершению конфликта с Ираном на выгодных для США условиях. Если беспринципное преследование собственных интересов Кушнером и Витковым вызвало недовольство госсекретаря, то Рубио сумел мастерски скрыть свое раздражение. Теперь, когда Трамп представил мирное соглашение, больше похожее на капитуляцию, чем на ту грандиозную победу, которую он обещал американскому народу, республиканцы в Конгрессе охвачены паникой. Это, кстати, правда. В понедельник сенатором Тим Шихи, республиканец от штата Монтана, призвал Рубио вмешаться и возглавить переговоры с Ираном, если вице-президент Джей Ди Венс и тандем Кушнер-Виткова сорвут сделку. Похоже, опасения Шихи настолько серьезны, что он готов публично обсуждать сценарий провала. Учитывая, кто именно сейчас участвует в этом процессе, эти опасения вполне обоснованы. Внезапный интерес республиканцев к тому, чтобы вывести Рубио из тени, подчеркивает, насколько неудачно складывается ситуация с иранской войной Трампа, и насколько хорошо многие законодатели и республиканцы понимают, унизительная сделка Трампа станет политически токсичной темой в ходе кампании перед промежуточными выборами. Согласно результатам общенационального опроса, опубликованного на этой неделе, уже 2/3 американцев не одобряют действия Трампа в этом конфликте. Но тут надо остановиться и сказать, что они не одобряют, потому что они не одобряют сам конфликт, они считают, что он был не нужен. А уже потом не одобряют то, как конкретно Трамп его проводил. Поэтому эта статья немножко умалчивает. Более того, все больше лидеров республиканской партии убеждены, что сделка Трампа дает слишком много иранскому режиму, не обеспечивая при этом никаких выгод для Америки. Ознакомившись с деталями соглашения, сенатор Билл Кассиди заметил, что Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, узнав о решении Трампа снять действующими десятилетиями санкции жесткого и репрессивного режима в Тегеране. У них был вот буквально позавчера жуткий крик друг на друга. Кассиди на Трампа, Трампа на Кассиди во время ужина. Недавние опросы показывают, что схожего мнения придерживаются друг многие избиратели, симпатизирующие республиканцы. Республиканцы опасаются, если это лучшая сделка, которую смог добиться Трамп, то мир может обойтись гораздо дороже, чем война. И тут на сцену, возможно, выходит Рубио. Госсекретарь не горит желанием возглавить процесс переговоров Трампа, который и так стремительно разваливается. Особенно учитывая, что его главный политический соперник Венс уже готов принять на себя удар за тот холодный прием, который сделка с Ираном наверняка встретит на родине. потратив 1.5 года за наблюдение за тем, как ближайшее окружение Трампа на каждом шагу оттесняет госдеп на второй план и подрывает его позиции, Руби, возможно, вскоре столкнется с практически невыполнимой задачей начать наконец выполнять свою работу. Ну, тут надо следующее сказать. Я брать звонки до перерыва не буду, поэтому звоните после 8 часов. Здесь надо сказать следующее, что Рубио мастерски провел целый ряд сделок, в частности в Венесуэле. И вот сейчас очень хорошо поворачиваются дела в Кубе, где фактически Куба приняла пакет новых действий, ну как НЭП в свое время в Советском Союзе. Что полностью либерализуется экономика, туда можно вкладывать иностранные инвестиции, люди могут ездить, менять доллары, что угодно, как угодно и так далее. То есть полный пакет либерализации экономической политики. Это ничего такого не было со времен пришествия Кастро к власти. То есть это все, конечно, я так понимаю, что все это кубинское правительство, им обещали неприкосновенность, их трогать не будут. Давайте спокойно, как говорится, вначале впускайте туда деньги и так далее, а потом уже строй сам поменяется. Не нужно никаких там, понимаете, революций, не нужно никаких переворотов. Тихо, мирно все сделаем. Американцы вернутся, там обсуждается какая-то программа, что они могут купить свои отели обратно, там, значит, опять вложите деньги и так далее и тому подобное. Значит, с полной суверенностью прав и так далее. Это заслуга Рубио. Потому что это самый ловкий ход, который можно себе представить. Нам не нужно устраивать революции во всех этих странах. Революция – это кровь, революция – это всегда форс-мажор. Если можно подкупить всех этих пламенных революционеров, в кавычки, то это большая удача. Значит, они такие пламенные, эти революционеры. Они уже побыли в этом коммунизме, их уже, понимаете, видимо, отрыгивается от невкусного хлеба после длинной очереди. Хотя даже я понимаю, что они получают специальные пайки. Ну, так или иначе. Сейчас влезать вот в этот переговорный процесс в Иране действительно для Рубио самоубийство. Я даже думаю, что, возможно, Венц его пытается там подставить. Потому что тогда можно будет на Рубио свалить вот эту всю неудачу, которая там происходит. А неудача там фактически гарантирована. Ну, так как у нас здесь все, вот с кем я не говорю, все говорят, что ну да, слава богу, что это неудача будет. Я поэтому не понимаю вот эту логику очень многих людей, которые заявляют о том, что, понимаете, что они типа вначале за Трампа, а потом выясняется, что они хотят, чтобы Трамп провалился с этим договором. Просто они не доканчивают эту фразу. Мы еще ничего не знаем, будет что-то такое, что будет. Ну, что там будет? Ну, понятно, что будет. Ребят, вы либо трусы снимите, вернее, оденьте, либо крест снимите. Потому что и то, и другое быть не может. Я сомневаюсь, что вот эта война имеет такое прямое влияние на вот эти промежуточные выборы. Эти промежуточные выборы, прежде всего, я думаю, идут на проблемах инфляции. Именно поэтому республиканцы проталкивают, в принципе, достаточно социалистический закон по строительству доступного жилья, чтобы разрядить эту атмосферу, которая, понимаете, вот такой, как Мамдани, сейчас просто купается в славе. Сколько бы вы его ни ненавидели. Потому что он предлагает бесплатное жилье. Давайте всем вместе дадим пендаля нашим лендлордам. Кто не хочет это сделать? Да что вы, каждый второй, кто снимает квартиру. Если не каждый первый. Но чисто с этой точки зрения. Поэтому я так думаю, что иранская война, если она будет плохо закончена, она заканчивается плохо, даже демократы, которые ненавидят Израиль, сейчас поднимут эту на щит и сделают из этого, понимаете, прекрасное, понимаете, для себя. Далее, посмотрите, до чего, понимаете, Армузский пролив был открыт бесплатно, а теперь он стал закрытым за деньги, и мы еще за это доплачиваем. Чтобы они с нами сели за стол переговоров. Это ли не позор для Америки? Вот как это будет звучать. Я понимаю, что вы не пойдете голосовать за демократов, но те, которые посередине, да, пойдут. Да, пойдут. И вот в этом вся беда. Так, у нас добрый день, вы в эфире, Глеб.
16: Добрый день.
0: Слушай, добрый.
16: Вот по поводу международного права, что вы сказали, вы немножко непоследовательны, потому что международное право — это право сильного. Как этот Фридрих сформулировал, прусский король, как его там, что я сначала беру все, что могу, я оставлю историкам выяснить, почему я имел на это право. Вот по поводу того, что происходит, и договор с Ираном, он с международным правом ничего общего не имеет. Дело в том, что я просто посчитал, я не знаю, почему об этом не пишут, разницу между количеством нефти, что мы потребляем в Соединенных Штатах, и что мы производим. Почему так? Я не знаю, вернее, я знаю, но это проблема. Но я посчитал это, а потом разделил на вот эту вот разницу тот запас стратегический нефтепродуктов, который у нас оставался. И примерно получалось, что у нас оставалось полтора месяца на тот момент, когда Трамп пошел на это, в общем-то, пораженческое соглашение. И через полтора месяца был бы полный обвал нефти и экономики. Значит, соглашение само по себе очень нам невыгодно. Это была тактическая военная победа и полное стратегическое поражение. Что касается закрытия пролива и атаки танкеров, это единственный козырь Ирана. А почему он это делает? Потому что может. Это он так ведет войну. А по какому праву, например, Франция задержала 5 танкеров российского теневого флота? По так называемым международным законам у нее нет такого права. Да и все, что происходит, опять же, это право сильного. Война ведется асимметричными методами, и каждая страна в этом анархическом международном так называемом сообществе воюет теми методами, которые им доступны. И к этому надо быть готовы. И если к этому не готовы, то последствия будут очень печальные. Для всех, кто ввязался в драку, не готовы к этой драке. Вот что хочу.
0: Спасибо. Ответить. Спасибо, Глеб. Спасибо. Значит, я попытаюсь вам ответить. Значит, я с вами согласен и не согласен одновременно. Давайте пройдем вот по пунктам. Значит, ну, по поводу пролива. Международное право действительно это право сильного, потому что, как бы, понимаете, ему некому возражать. То есть Иран насильно впихивает вот свою вот силу в организацию того, что он блокирует этот пролив, сделал заложниками весь мир, как террорист государство делает. И это самый лучший показатель, с кем мы имеем дело. То есть они берут всех, весь мир в заложники. Но по нормальному поведению, то есть все, кто выходит к этому проливу, и вообще находится в закрытом водном каком-то бассейне, имеют право свободного выхода из этого через пролив. В частности, Россия. И может выйти через Босфор и Дарданеллы, может выйти Румыния, может выйти Болгария. Турция не имеет права его закрывать, даже если обладает этой силой. Понимаете? Это первое. Второе. Вы ошибаетесь с нефтяными подсчетами. Значит, мы добываем в день примерно 13,5-13,8 миллионов баррелей в день. Я уже этот вопрос хорошо изучал. Нам нужно около 21 миллиона баррелей в день. Значит, мы, получается, недополучаем где-то около 8 миллионов, которые мы потребляем не из Ирана и не из Персидского залива. Наш экспорт из Персидского залива всего 2%. Наш основной экспорт идет из Канады, Мексики, Бразилии, частично там из каких-то других стран и так далее и тому подобное. Мы нарастить вот эту вот добычу на сланцах, которые, в принципе, у нас дофига и больше этих сланцев, сланцевой нефти, пока не можем. Понимаете? То есть частные компании не рвутся добывать вот эту нефть, потому что они боятся, что они раскрутят сейчас все это производство, нефть упадет в цене, станет ее много, им наоборот выгоден дефицит. И тут Трамп еще делает совершенно глупый ход, когда он объявляет: ребята, раз закрыт Персидский залив, приезжайте, мы вам здесь нальем нефть. все жутко радуются, понимаете? Я говорю, я, наверное, сталкиваюсь с такой вот примитивной глупостью у людей, что я начинаю думать, ребят, ну с кем мы разговариваем? Какого черта ты сюда зовешь все эти танкеры со всего мира, если у нас не хватает? Ты у нас на дефиците 8 миллионов, ты создаешь дефицит еще в 4 миллиона, который он разливает всем, понимаете, нуждающимся. То есть давайте мы положим вам, а сами останемся с дулей. Ну в чем же смысл-то? Ну обычная математика. Если вам нужно каждый день 21 яблоко, вы всего имеете 13, там, окей, давайте скажем, 14 яблок. У вас не хватает 7 яблок каждый день. Скажите, если у вас не хватает, а вам они нужны, скажите, вы начнете еще 4 яблока раздавать разным соседям. Даже если это стоит 3 раза дороже. Мы же не компенсируем себе, то нет, мы создаем больший дефицит, большее давление именно на тот вот стратегический резерв, который сейчас практически вот-вот станет пустым. Почему? Потому что Трамп его разливает. У нас нет, вот этот стратегический резерв, он должен хватать на полгода. Сейчас у нас, вот он, я не ставлю под сомнение слова Глеба, он сказал, его хватит на полтора месяца. Почему? Потому что Трамп его сейчас сливает для того, чтобы держать нефть на низких ценах. Вы понимаете, какое это положение? При этом мы наливаем какие-то танкеры из какой-то там Испании или Франции. Приезжайте к нам, мы вам нальем. Если бы мы бы производили, если у нас было бы, допустим, нам нужно 21 яблоко, а мы производим 30 яблок, тогда понятно, мы 9 яблок можем продать налево куда-то. Да еще по хорошей цене. Потому что у нас есть излишки, а у нас дефицит. Поэтому вот эта вся политика Трампа вот с этим делом и с этой войной, и с этим вот понимаете, решением вопроса с нефтью, безграмотная, как самый минимум. И мир действительно, понимаете, превращается, понимаете, в какое-то полное отступление. При том, что мы военным образом победили этот Иран, разбили его в пух и прах, там вообще ничего не осталось. Военным образом. Но мы не смогли ни поменять строй, ни сбросить этот режим, ни заставить их делать то, что надо. Почему? Потому что, понимаете, мы убивали центральное руководство. Мы думаем, что сейчас центр, вот эта центральная ось рухнет, управление, и оно все рассыпется. А оно так не работает. Это очень глубоко укоренившийся режим, фанатичный режим. Они имеют ячейки в каждой небольшой провинции, в каждом клубе, в каждом доме. И вот эти ячейки, вот эти местные власти, в случае отсутствия центрального какого-то командования, вступают в строй. Это то, что называется феодализм. Что если нет, если слабое управление идет из центра, невозможно им управлять, то появляются какие-то местные начальники, местные феодалы, которые вступают в строй и продолжают поддерживать режим, но только местными образом. Вот то, это как раз то самое, что произошло в Иране. Мы этого не ожидали. Почему мы это не ждали? Потому что мы ничего не готовили. Мы не готовили план Б. У Трампа даже плана А фактически не было. Знаете, он нам врет всем в глаза, говоря, что у него какой-то хитрый замысел. Или те, кто. Или сами себя люди успокаивают. Ну вот и все, что у нас есть. Окей. Перерыв и продолжим.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
15: 620 AM. Настройтесь.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
18: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: Дэвидсон Радио.
2: Политическая ситуация,
1: события культуры,
2: интересные люди.
1: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Судя на основании решения Верховного суда, фактически полностью прекратят принимать просителей убежища, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер. США ведут переговоры с Ираном, находясь в сильной позиции. Это понимают в Тегеране, убежден президент Дональд Трамп. Он напомнил, что Ормузский пролив уже открыт. Власти заморозили арендную плату для жилья с регулируемой стоимостью аренды. С 1 октября этого года по 30 сентября 2027 владельцы жилья не смогут повышать арендную плату при продлении договоров сроком на 1 или 2 года. Представители арендодателей раскритиковали решение, заявив, что оно может усугубить проблемы рынка жилья.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен-Парква и Чорч-Эвеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу. 646-256-08-99. 646-256-08-99.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Ну вот Трамп заявляет, что пролив открыт. Пролив открыт, а в то же самое время Иран подбивает там судно. И чтобы вы поняли, что это правда, ООН прекращает эвакуацию рыбаков, которые застряли внутри Персидского залива ввиду того, что Иран начал фактически заново подбивать суда. Они боятся попасть под перекрестный огонь. То есть, понимаете, Трамп говорит вам то, что вы хотите слышать. Вот, понимаете, все, пролив открыт. В самом лучшем случае можно сказать, что пролив частично открыт. И какие-то суда просто рискуют пройти вдоль иранских берегов или каких-то батарей или дронов, чтобы, ну, как говорится, на авось, но не более того. Пролив не есть, а открыт. То есть, грубо говоря, Трампа взяли за горло, как весь мир взяли за горло в этом проливе. Он просто боится вам это сказать, потому что иначе надо признать, что эта сделка уже не работает. Уже сегодня, сейчас. Несмотря на все меморандумы, что подписали о благих намерениях. Поэтому это чистейшая профанация. Чистейшая. Вот здесь Гоша пишет. Скорее всего, на каком-то этапе Трамп уберет Рубио с должности, а для Венса это еще способ избавиться от конкурента. Ну, а тут, наверное, этот вариант может быть возможен, если Рубио вступит в конфликт с Трампом конкретно, потому что у них уже конфликт по поводу Ирана, но не только у Рубио. Там против иранской компании, вернее, окончания подобного высказывался министр обороны Хексет, высказывался министр финансов Бессент, высказывался директор ЦРУ Рэдклифф. Сейчас бурлит, опять-таки, в основном под водой мы это видим, понимаете, они пытаются сделать, понимаете, хорошую мину при плохой игре. Бурлят сенаторы, республиканцы, потому что понимают, в какую дуду мы вступили, что это не договор, не меморандум, а это полное поражение, фактически, понимаете, в чем это видит, будет, даже если это не полное поражение, видите, это будет именно как полное поражение. И что демократы не преминут это использовать для своей пропаганды. Не преминут. Поэтому Рубио, понимаете, с одной стороны, да, он высказался против этого. Он считается ястребом. Я считаю, это более правильная позиция ястребиная. Но с другой стороны, смотри, тут вот как ситуация, что если Рубио, допустим, выгонят с этой должности, он совершенно не обязан соблюдать дальше вот этот этикет и молчать. Он может вскрыть какие-то внутренние секреты и про Трампа, и про Венса, понимаете, которые те хотели бы, чтобы не вскрывались. Если он действительно пойдет на какую-то президентскую кампанию и так далее, он может запросто, ну, во всяком случае, может, даже не против Трампа, а против Венса. Потому что я уверен, что он знает многое. Поэтому в интересах Венса, чтобы это не всплывало, особенно, понимаете, если выяснится, что Венс имеет какие-то серьезные связи, допустим, с этим праворадикальным крылом внутри республиканской партии, в конце концов, именно через него осуществлялась вот эта кампания с Такером Карлсоном. И вообще, то есть Трамп серьезно облажался с этим Карлсоном. Он его посадил в партер рядом с своей ложу, понимаете, когда была инаугурация. Но это явно не тот человек, который заслуживал это, понимаете, который взял, фактически настолько развернулся за все это время. Причем я вот до сегодняшнего дня не считаю, что Такер Карлсон антисемит. Я думаю, что Такер Карлсон это абсолютно проплаченный тип, в смысле того, что ему сказали это говорить, он это говорит. Он зарабатывает на этом огромные деньги, это очень выгодная тема для раскрутки. В свое время Гитлер построил всю политику Германии на том, что винил евреев в том, что из-за евреев Германия проиграла Первую мировую войну. Нет, все остальное было неважно, только евреи помешали. И это очень хорошо работало, поэтому, понимаете, это очень благодарная тема для человека, который ее раскручивает. Для комментатора, радиокомментатора с большим ртом громким. Ну так слушайте, это очень хорошие деньги. огромное количество бездельников и зевак без мозгов будут тебя каждый день с открытым ртом слушать. И считать, что их обдурили, что правительство против них, потому что, ну, опять-таки, если в кране нет воды, то понятно. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу.
3: Доброе.
0: Меня слышно, да?
3: Слава Богу. Да, да.
0: Окей. Я вам только одно хочу сказать. Вы знаете, что я полностью 100% на вашей стороне, но я считаю, что если Рубия порядочный человек, он должен резайнать, понимаете? И все. Чтобы всем было видно, понимаете? Вот это было бы его правильно, я считаю так. Я считаю. И опять я вам еще раз говорю, я просто не по делу ничего, как это, когда началась вся эта заваруха, что как он с Ормузским проливом, я не знаю, кто ему там что советовал, и что он комедиан, когда он говорит, сегодня мы бомбим и разбомбим, завтра он говорит, что мы у нас чудесные переговоры. И последнее, что я хочу сказать, потому что я, к сожалению, не могу каждый день, меня отключают, я не знаю что. Что
3: вот это не отключать, не работает, не, я не слышно вас, когда вы звоните, я вас хочу услышать, не слышу.
0: Да. Я звоню по всей Америке, и меня слышно, ну не важно, что вот этот вот картель нефтяной, это что? Это, как мы с вами говорили, это что? Рыночная экономика, картель, его надо разваливать, как и НАТО. Понимаете? Потому что этот картель, не рыночная экономика.
3: И все. Не, ну это мафия, это нефтяная мафия, это спасибо.
0: Так мы говорим о рыночной экономике, и тут же у нас этот картель.

должен быть кто-то вне ОПЕК с очень такой же мощной добычей, таким же рычагом на мировую экономику, как имеет ОПЕК. Вот если бы у нас бы, допустим, был бы какой-то неслыханный запас вот этой конвенционной нефти, именно дешевой нефти, у нас есть дорогая нефть, сланцевая. Сланцевой нефти у нас на 400 лет использования. У нас сланцевой нефти больше, чем весь Персидский залив вместе взятый, по-моему, что там в 60 раз. И все больше и больше открываются возможности и добычи, поэтому цифра только повышается. Наших возможностей получить нефть. Но добыча сланцевая очень дорогая, поэтому мы контролируем верхнюю планку цен, а не нижнюю. Нижняя планка цен в Саудовской Аравии вы перебить невозможно. Там себестоимость стоит 2-3 доллара. 2-3 доллара за баррель, а продают за 70. Представляете, какая лавина денег у них идет? Или за 100 долларов продают. Понимаете, а себестоимость, у них там копнешь и нефть бьет. Сама по себе. То есть у них очень удобное место, вот это местоположение географическое. Если бы мы обладали бы какой-то вот такой энергией, или, допустим, ушли бы от нефти, нашли бы какой-то новый вид энергии в этом мире, я не знаю, там на протонах, я, к примеру, там, не знаю, что-то было из будущего. И могли бы отказаться от энергии из нефти, оставили бы нефть только там для производства мыла или пластмасс, допустим. То весь Саудовская, все эти арабы сели бы обратно на верблюдах, в течение 2 лет максимум. И Мерседес, все, обратно, верблюд, любимый, дорогой, который будет жить вместе со мной в большой комнате. Вот как оно стоит, вот о чем стоит речь. Мы, к сожалению, не можем создать дополнительную нужную конкуренцию странам ОПЕК для того, чтобы заставить их снизить цены или развалиться, или что-то такое. Мы не можем это сделать. Что мы не пытаемся, мы при Картере был создан вот этот вот стратегический резерв нефти, чтобы каким-то образом быть в случае чего независимым, потому что мы пережили бойкот арабский в 73-м году. Он не закончился ничем, но они могут вот взять, сказать, знаете что, мы завтра Америке не продаем. Могут. И что мы можем сделать? Мы думаем, только если военное вторжение организовать во все страны одновременно. Но, понимаете, при Советском Союзе это было нереально, да и сейчас нереально фактически. Это фактически региональная война одновременно на всех фронтах. Короче, я даже не обсуждаю это. Что касается Трампа, то я, конечно, понимаю его заботы в смысле выборов, но я думаю, что это то, что он делает с ему только помешает больше, чем поможет. Даже если его избирать, понимаете, вопрос же не в трамповском избирателе. Если трамповский избиратель доволен, это замечательно все, очень хорошо. Но это его база. На его базе Трамп выиграть выборы не может. И республиканцы не могут. Они должны привлечь независимых. Независимые, именно независимые, они абсолютно не думают таким образом. Потом, если начать обижать, вот сейчас они обидели еврейскую группу. Еврейская группа имеет колоссальное влияние. Потому что они влияют на группу евангелистов, их 60 миллионов или 70 миллионов человек в стране. Значит, если они под каким-то предлогом вот этой вот обиды или непросчитываемых вот этих вот проблем с Израилем, они пока выжидают. Но это может решиться сегодня-завтра. В любой момент. Если они решат, что нет, это что-то не происходит, есть нормальное, нам этот Венц не нужен, в таком виде, а Венц не евангелист. А если они так решат, они могут просто не... Они не знают, что они бросятся голосовать за демократов. Они просто сделают так, чтобы демократы выиграли тем, что они не придут на выборы. Все. И на этом вся вот эта финита ля комедия. Я не знаю, как будут проходить выборы, но самое главное на сегодняшний день, еще задолго до Ирана, была инфляция, цены, экономика, стоимость жизни, стоимость медицинских услуг и так далее. То есть это все экономика. Сыр с маслом на хлебе. Его достаточно или его недостаточно? Оно в цене или оно

0: слишком дорогое. Вот на этом строятся, как говорится, американские выборы. Не на Израиле, не на Украине, не на каких-то конфликтах там в Судане или в Конго, или, понимаете, голоде в Бангладеше. Американцы голосуют только на своем холодильнике. Все. Добрый день, вы в эфире.
1: И ведь что ваши критические замечания по адресу Богом данного и Бога равного человека прямо-таки ласкает мой слух. Единственное, чего я ужасно опасаюсь, боюсь и просто-напросто, так сказать, не хотел бы это видеть, это реакция на ваши слова Геннадия Кацова, который готов в любому глотку...
0: Ой, я вас умоляю, Илья, оставьте в покое Геннадия Кацова. Вообще, давайте не заниматься вот этим вот русской местечковостью. А что сказал Сева Каплан, а что сказал Кацов, а что сказал тот, а что сказал этот? Что за чушью вы страдаете, все господа? Наше радио и есть тем свободно, что каждый говорит, что он считает нужным. Если Гена Кацов считает сказать то, что он считает, я ему 100 раз дам возможность это сделать, даже если я с ним не согласен. Что меня это как-то дергает, раздражает, да боже упаси. Пусть имеет себе возможность сказать, что он хочет. Для чего мы ехали в Америку? Для того, чтобы и организовать себе цензуру под самыми видными предлогами. Зачем? Зачем надо было сидеть в Советском Союзе? Или в России, понимаете, и слушать только одного Путина? Зачем нужно, понимаете, разные мнения? Да нет, ну что-то в голове у вас не так, Юр. Вернее, Илья. Гена Кацов, так далее, богоизбранный, боже мой. У Трампа есть полно каких-то достижений уже на сегодняшний день, каких-то заслуг и так далее, которые я каждый день совершенно четко сам лично обозреваю. Полно. Можно долго и тоже нудно говорить, довел ли он все до конца, скорее всего, нет, но они есть. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, я хотел только у вас спросить. Вы так против того, чтобы критиковали дикторов радио, Левинсон радио? А почему же вы не против, когда критикуют Трампа или критикуют Такера Карлсона?
0: Трамп, дорогой мой, избранный президент, которого вы обязаны даже критиковать. Вы знаете, что это ваша обязанность по Конституции? Спрашивать с вашего президента, не слушать ему с открытым ртом, а спрашивать с него с задаванием очень токсичных вопросов. Это ваша обязанность. Потому что он работает на вас. Трамп работает на вас. Не я на Трампа, не вы на Трампа, а он на нас. Мы его наняли на работу. На временное состояние этой работы, на 4 года. Поэтому он отвечает за свои действия. Правильный или неправильный? Гена Кацов просто высказывает свое мнение. Я с ним могу быть согласен, я, честно говоря, его не слышал. Поэтому я не знаю. Но это я могу, как говорится, с пеной у рта быть не согласен. Ну что я позвоню, скажу, Гена, как ты имеешь, сволочь, как ты сказал подобное? Да боже упаси. Я никогда в жизни этого не сделал, потому что Гена имеет право на свое мнение. Правильное, еще раз повторяю, неправильное. Корреспонденты имеют право на свое мнение. Я на другие станции, ну, слушайте, во-первых, это мои коллеги. Другие станции я иной раз критикую. Я критикую разных журналистов. Всяких докладчиков от ООН, боже упаси, понимаете, они такое несут иной раз, что мало не покажется. Добрый день. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. В общем, так или иначе. Давайте, как говорится, соблюдать какую-то минимальную хотя бы. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро. Меня зовут Яков. Я всегда с вами согласен, но я каждый раз чувствую, что все же тесно вам на этом радио. Надо как подниматься выше.
0: Вы мне говорили, Яков, мне некуда. Что значит подниматься? Я на своем месте делаю то, что я должен делать. То, что, слава Богу, спасибо, что вы меня слушаете, что меня слушают те, кто со мной согласен, не согласен, приходит, спорит и так далее. Это уже, говорится, говорит о том, что у меня есть заслуги. Меня слушают на Фейсбуке, я притягиваю оттуда много людей сюда, которые тоже приходят, тоже, как говорится, обсуждают, слушают, как говорится, говорят и так далее и тому подобное. Поэтому не зарастет народная тропа, что называется. Ну, все наше радио вот именно в том что и состоит, что мы имеем все, каждое свое мнение, спокойно его обсуждаем. Никто никого, понимаете, не держит за глотку, что называется. Люди спокойно могут общаться. Немногие могут, кстати говоря, пережить чье-то мнение, потому что многих это кидает в какой-то там жуткий экстаз, понимаете, они кричат, я могу выдержать что угодно, на самом деле ничего выдержать не могут. Я это тоже очень часто наблюдаю. Но у меня нет этой проблемы, я спокойно слушаю всех, как говорится, вокруг, одобряю или нет, это уже другой вопрос. Добрый день, вы в эфире. Еще раз, 718-303-90-90. Самое главное сейчас найти какой-то правильный выход из этой ситуации. Именно правильный, потому что мы не можем зависнуть вот в таком вот таком позорище, как нам предлагают. Потому что, господа, понимаете, это не вопрос того, что я такой умный. Вы возьмите и сами подумайте. И сами честно себе ответьте. Вы считаете, что все, что происходит, это правильно? Что вы думаете, что для того, чтобы провести нормально выборы, вот так делается, вот такое, как оно делается? Посмотрите, на чем выигрывать такое, как Мамдани? Он что, выигрывает на агитации за Иран? Да боже упаси. Он выигрывает на собственности, на проблемах нехватки денег на курицу, проблемах лендлордов. На каких-то там, я не знаю, может быть, расовых вопросах, а не на вопрос то, что придете, а как правильно или неправильно мы проводим войну с Ираном. Да он даже не упоминает это. Вот в этом вся штука. Поэтому, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
4: С вами на все 100% согласен по поводу мнения людей. Каждый говорит, должен говорить о том, о чем он имеет в виду, и его каждое мнение нужно считаться. Дело в том, что вот наши радиослушатели еще многого не знают, живя в Америке. Вы обратите внимание, скольких людей уволили за то, что они на работе говорили на русском языке. Причем тут язык. Сколько национальностей живут в Америке? Почему им не делают такое опровержение, как людям русскоговорящим?
0: Я впервые слышу, чтобы увольняли за русский язык.
4: Я вам впервые приведу несколько примеров. Я могу вам привести несколько примеров. Сколько национальностей живут в Америке? Почему им таких претензий нету? Они не могут ответить? Мы говорим на русском языке по радио. Мы общаемся с вами. Почему такая русофобия?
0: Спасибо. Я, во-первых, без понятия, понимаете? Мне один раз пытались какие-то украинские товарищи в магазине, причем в русском магазине, выдать, что они не говорят по-русски. Я говорю, ну, ради бога, давайте говорить по-английски. На английском они тоже не говорили. Я говорю, хотите перейти на французский? Все, они, понимаете, они позвали кого-то другого. Ну, ради бога. Ну, слушайте, что я буду? Убогие, они есть убогие. Понимаете, у людей, которых кидают там, я не знаю, в жар от чего-то языка или чьей-то культуры, понимаете, даже несмотря на самые там и так далее. В принципе, это убогость своего рода, местечковость и так далее. Знаете, когда вот ставят памятник, понимаете, там, я не знаю, Мельнику и снимают Булгакова, ну, это проблемное государство, сразу видно. Проблемное государство. Знаете, начинаешь сравниваться потом с Россией. Ну, так еще одно проблемное государство. Не менее, вернее, даже более. Ай. Я, честно говоря, на своем русском языке ни разу ничего не чувствовал, чтобы меня вот, принимать где-то что-то так далее. Другой вопрос, что если сидят вокруг одни американцы, и ты ведешь как бы так далее, начинаешь громко разговаривать на русском языке, когда тебя никто не понимает, и как бы сидишь в общей компании, это, ну, как бы немножечко, то есть, не есть прилично. Не потому, что твой русский язык плох, а потому, что тебя не понимают все остальные. То есть, как бы ты сидишь в обществе, вот о чем ведется речь. Но это разница. Так или иначе, я, честно говоря, никакой вот этой всей, как говорится, русофобии особенно-то не вижу. Если только мы не говорим о том, что вот пытаются прицепить, понимаете, там, где, что за то, что виноват, понимаете, там, ну, то, что делает Путин, виноват и Толстой, и Чехов, и все остальные и так далее. И Пушкин, понимаете, тоже то есть, главный злодей какой-то стал внезапно. И Лермонтов и так далее и тому подобное. Но то, что их царь сослал и их убили за их, как говорится, свободолюбивые взгляды, но об этом речь не идет. Ну как же, это ерунда. Ну, слушайте, я даже не хочу спорить, потому что это безграмотность. Так, делаем перерыв и продолжим.
5: Дэвид Зон Радио.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
1: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
2: Sinai Diagnostics – здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Davidson Radio».
8: «Davidson Radio».
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: «Davidson Radio».
7: 620 AM. Настройтесь.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа, еще раз, значит, ну, мы продолжаем нашу передачу, но вот весь вот этот вот замес, который вот сейчас мы имеем, то есть он имеет много граней. Он имеет, вот я считаю, что самая главная грань, на самом деле, сейчас не в Иране, а в Ливане. И то, что там разворачивается вот эта вот вся эта катавасия, что там продолжается война, это при том, что все кричат, что мир наступил уже, понимаете, открыт пролив, пролив не открыт. Мир не наступил, и в Израиле гибнут солдаты почему-то. Что это за мир такой? Даже с этой точки зрения ты понимаешь, что что-то совсем не так. И понимаете, когда какой-то Такер Карлсон обвиняет Израиль, что, понимаете, что Израиль собирается там учинить там атомную бомбу для того, чтобы устроить фальшивую провокацию, потому что они хотят продолжать убивать людей. Знаете, это чудовищная какая-то вообще ложь получается. Трамп не, вернее, Израиль не пытается устроить провокацию. В Израиле продолжают гибнуть люди. Почему? Потому что Израиль пытается установить санитарный кордон какой-то, чтобы предотвратить возможность повторения 7 октября. Ничего другого они придумать не могут, когда такие соседи у них. Ничего другого они придумать не могут. Поэтому они не расширяют, они даже просто пытаются закрепиться на тех позициях, которым надо закрепиться в Южном Ливане. И там должно быть уже все спокойно, но оно же неспокойно. Хотя нам объявляют, что нет, все нормально. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
4: Да-да. Что я вам хочу сказать? Вот человек звонил по поводу русского языка. Я в Америке нахожусь более 45 лет. И у нас в компании мы выпускали серьезнейшую продукцию для Боинга. Могу вам откровенно говорить. Короче, нас было где-то процентов 20-25 русскоговорящих. И нас никто не упрекал. Все зависит от того, как люди работают, как они относятся к работе. Поэтому это для них было исключение уволить его за то, что не справлялся со своей работой, но свалили на русский язык.
10: Okay? Ну, наверное, да. Спасибо. Но я думаю, что это вообще не проблема с русским языком. Я помню, мне кто-то рассказывал, по-моему, в общем, что когда была холодная война или вторжение в Афганистан, что американцы брали русскую водку и выливали ее в канализацию на улицах. То есть как протест своего рода, то есть вот они брали Смирнов или там столичную и сливали ее в канализацию, потому что типа это был протест против вторжения в Афганистан. Но это протест. Американцы как таковые, в принципе, абсолютно очень, очень принимающие всех остальных к себе люди. Вот то, что я заметил тогда, я много раз это замечал, что они абсолютно нормально принимают другие какие-то нации, другие культуры и так далее. Абсолютно нормально. Наверное, одна из самых таких вот welcoming наций, это и есть Америка на сегодняшний день. Поэтому я не знаю, почему мы таким образом все это трактуем. Я абсолютно не вижу смысла вот в этом, понимаете? Потому что американцы дают вам возможность совершенно спокойно, что называется, жить здесь, работать и так далее. Я, кстати говоря, считаю такую вещь, что, может быть, мы очень довели до какого-то фривольности то, что очень множество людей не знает английский язык. Вот с этой точки зрения, если подумать. То есть вот этот плавильный котел у нас перестал работать нормально, люди не адаптируются, не ассимилируются. Нужно требовать нормальное знание языка, я считаю. Намного более, как говорится, жестко требовать, чем это требуется на сегодняшний день. Это другой вопрос. Добрый день, вы в эфире.
11: Все уже забыли насчет русского языка, это когда началась война с Украиной. Тогда начали все русскоязычные, и до масс-медиа тоже собирались закрывать.
10: Ничего не закрыли же. В Америке ничего не закрыли. Я повторяю, то, что происходит в Украине, это или в России, что там... Кстати говоря, в России не снимают памятники украинским писателям. Там Шевченко никто не снял с пьедестал. Там или телестудию Довженко не переименовали. Они как-то почему-то умнее ведут себя в этом отношении. В Украине вот эта вот, понимаете, борьба, понимаете, с русским языком приняла какие-то болезненные формы, я считаю. Но это их проблема, знаете, если что. Я вообще не говорю про Украину. Это настолько бредовый разговор, что не стоит нашего обсуждения. Добрый день, вы в эфире.
12: Я бы хотел сказать.
10: Радио выключайте, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день.
12: Да. Добрый день. Я хотел бы попросить вас. Вы все правильно говорите, но всегда есть какой-то зазорники, закоулки. Вот надо решать все вопросы, все буквально. А не просто...
10: О чем вы говорите конкретно?
12: О моде как будто... Слушайте, у Трампа у Трампа есть большое количество советников, правильно? И платят деньги за это, от бизнеса, от всего, от религиозных, от всех. Он должен решать, вы понимаете? Его вообще он не решает, они решают. Ему дают, он просто озвучивает. Так что не надо его клянить все время. Трамп.
10: Во-первых, слушайте, мы же так, оно же так не работает, никогда работать не будет. Вы же поймите, всегда отвечает, что называется, знаменитая надпись, которая стояла у Трумана на столе, что the buck stops here. То есть он глава администрации, он во всем за все в ответе. Вы не можете обвинять там так далее. Понимаете, это, кстати говоря, черта Трампа, что он начинает чуть что, он начинает сваливать на кого-то другого. Пока это происходит, все успехи, которые происходят, например, вот там, я не знаю, с Кубой. Это же не Трамп ведет переговоры, это вел и Рубио. Но заслуги будут у Трампа за Кубу или за Венесуэлу. Это сделала трамповская администрация. Это его заслуги. А кто конкретно в этом принимал участие, конечно, сам Трамп, что ли, по телефону звонил? Умолял, упрашивал, подкупал? Да нет, конечно. Это делали какие-то операторы из ЦРУ. Какие-то люди, у которых уполномочил Госдеп или Редклифф, или еще кто-то. Поэтому это же надо тоже понимать. Но Трамп отвечает за то, что происходит под его руководством. Это его совершенно четкий ответ. Нравится ему это или нет? Поэтому, а что вы хотите? Добрый день, вы в эфире.
13: Алло.
10: Да,
13: доброе утро. Доброе. Я хотел сказать, что в Москве не могли переименовать студию Довженко, они ее разгромили в Киеве. А в Москве нету студии Довженко. Как-то вы не туда попали, Александр, уважаемый.
10: Ну хорошо, ну окей, может, бог с Довженко.
13: Вот это не окей. Это надо учить молчать.
10: Михаил, слушайте, давайте не цепляться к словам. Вам делать нечего. Ее не пытаются в Москве, допустим, переименовывать во что-то. Они не сражаются с этим. У них они как-то сделали более правильный ход, вот и так далее. Они не пытаются переименовать там княгиню Ольгу или там или еще что-то такое. Они, конечно, ставят там памятник Ивану Грозному какому-то, как главному. В русской истории почему-то. Но это скорее, понимаете, от державности, а не от желания заблокировать кого-то другого. В общем, так или иначе, это я не обсуждаю Украину, я клянусь, это настолько перестало мне быть интересным. Тема абсолютно занудная. Постоянно повторяющаяся одно и то же. Мы выясняем, какой, понимаете, вариант совка лучше тут или там. Надоело. Клянусь, надоело. Я от них из всех уехал и рад, что уехал. От тех и от других. Добрый день, вы в эфире.
14: Здравствуйте, Марат. Скажите, за последние 30 лет какой вклад внесла русскоязычная община? Вы можете назвать имена ученых?
10: Сергей Брин, знаете такого?
14: Сергей Брин я знаю, а других назовите.
10: Ну, есть создатель Яндекса, создатель, как же его зовут, Дуров, который создал другую вот эту сеть, я звал как ВКонтакте. Очень большое количество русскоговорящих инженеров участвует в различных там проектах, в Интеле, например. Тут они живут в Лондоне, работают или в Манчестере, но они русскоязычные ученые, физики, получили Нобелевскую премию. Они английские ученые, но они русского происхождения. Поэтому что значит внесли? Огромное количество, какое количество правильности внесли вот эти русские, которые русскоязычные, которые приехали, например, в Израиль. Это же одна из самых успешных общин на сегодняшний день. Израиль поднялся на них. Огромный подъем, который в Израиле начался после Алии, потому что 91-го года, потому что в Израиль приехало огромное количество суперграмотных людей с высшим образованием, с потрясающим опытом работы и так далее. Они смогли адаптироваться, найти работу там и так далее и тому подобное. Что вы говорите? Это очень высокий класс. Поэтому никаких проблем с русскоязычными нет. Прекрасный писатель, например, Пелевин, если вы не в курсе, он русскоязычный. Он живет в Таиланде все время. Но он русскоязычный писатель. Пишет потрясающие совершенно вещи, советую почитать. Много есть заслуг, так далее. Я говорю, я не занимаюсь, понимаете, поиском, а Россия есть родина слона или нет. Для меня это не имеет значения. Я с удовольствием читаю Пелевина, с удовольствием читаю Чехова. Я периодически просматриваю бывшие старые советские фильмы, даже современные русские фильмы, но у них есть очень неплохие комедии. Я смеюсь с этих комедий. Ну и что? Например, возьмите комедию «Кухня», целый вот сериал. Там сплошные насмешки над Россией, над самими собой. Значит, если они смеются над самими собой, значит, не все так плохо. Ну, сейчас, конечно, такого нет. Но, в принципе, поэтому... Добрый день, вы в эфире. Ничего не слышу, не понимаю, каша какая-то. Добрый день, вы в эфире.
15: Доброе утро, спасибо, что даете высказать Савелием. Вы говорите, что Россия правильно делает в Украине. В Украине Россия делает геноцид, этноцид точнее. Так что это правильным сложно назвать. Второй момент.
10: Я не сказал, что они делают все правильно. Я сказал, что они не переименовывают украинские названия внутри, там, в Москве где-то. Вот
15: они уничтожают все. Они уничтожают. Сколько есть украинцев?
10: Окей. Они уничтожают, они ведут геноцид в Украине. Но они не ведут уничтожение. Например, Тарас Шевченко, памятник, почему-то продолжает стоять в Москве. Ну, сравните. Он что, в Москве родился? Нет. Он был украинский писатель, который писал в основном на украинском языке, на русском языке. Гоголю стали памятник тоже в Москве. И не один, а даже два. Он был украинский писатель, который писал на русском языке. А вот украинский писатель, который родился в Киеве, который писал на русском языке, Булгаков, его памятник сняли. Причем это был самый антисоветский писатель, который только может себе представить. Который высмеивал все, что происходит в Советском Союзе, в России и так далее и тому подобное. Он провинился тем, что ему не нравился Петлюра и петлюровские порядки. Понимаете, ну так слушайте, Петлюра и мне не нравится. Он был бандит обычный. Обычный бандит, а то, что его замочили в свое время, даже если с КГБ было связано, так правильно сделали. Правильно сделали, понимаете, бандитов надо мочить. Они, понимаете, памятники им ставить. В Украине решили, понимаете, взять, понимаете, сказать там, что нацисты бывшие, это замечательные люди. Так не бывает. Понимаете, вы найдите какой-то стул, на котором вы сидите. Ваше желание отделиться от Советского Союза или от советской истории не значит, что надо признать всех тех, кто, понимаете, допустим, воевали там за Красную Армию, что они все враги народа. К примеру, просто. Это глупость. Ну ладно, слушайте, я говорю, я даже... Украина, там такой вздор периодически происходит. В Москве, в Украине, знаете, они соревнуются, понимаете, кто глупее. Надоело уже просто до невероятности. Думаешь, боже мой, сколько же времени потеряли, понимаете, мы на эти страны, что мы там жили. Ничего, кроме какого-то, вот, понимаете, смотришь на это, думаешь, мама дорогая, понимаете, ну сколько же времени потеряно, что же не уехали-то раньше? Драгоценную жизнь свою, понимаете, 19 с половиной лет я там положил, понимаете, вот так далее. Я начинаю думать, что, боже упаси, вот сколько я бы мог бы здесь добиться, если бы я бы здесь родился или привезли бы меня бы раньше. А теперь смотришь, понимаете, воспоминания о родине, да плевал я на эту родину, пардон. Родина у родина. Тут одни уроды, там другие уроды, соревнуются в уродстве. Никакого почтения у меня бывшие страны Советского Союза не вызывают. Ни одна из них не добилась серьезных каких-то результатов, серьезного прорыва куда-то, что-то, где-то, как-то. Ни одна из них. Только это не существует. Нет, почему Россия, понимаете, самая богатая? У нее недр полно. Вот поэтому они более-менее богаты. А так никаких прорывов. Абсолютно экономика и страна с понятиями 19 века, как и все остальные. Есть нефть там или газ, ну это еще более или менее. Ничего нефть, так сидят в дерьме в полном. Что, большие писатели там появились, большие ученые? Большие достижения, ничего нет, абсолютно, как в черную дыру провалилось все. Да ладно, не о чем говорить абсолютно. Короче, наши дела, ну, обсуждать надо, мы здесь уже живем. А наши дела, я не могу сказать, что идут прямо совершенно жутко, ужасно, но у нас есть, как говорится, поводы к беспокойству. Причем серьезные поводы. Ну, в частности, последняя новость, то, что в Федеральном резерве они даже думают о поднятии процента. То есть Трамп все время говорил, что сейчас придет его человек, он процент снизит, пришел новый человек. Они говорят, думают даже поднимать процент или самый минимум оставить тот, который есть на долгое время. Почему? Потому что инфляция начала расти. Вот то, что мы с вами здесь долго-долго нудно обсуждали. Инфляция начала расти. Сейчас спустить процент, инфляция еще больше рванет наверх. Поэтому ни оживления экономики серьезного в связи с опусканием не будет, ни повышения тоже не будет. В общем, короче, шаббат шалом всем. Дай бог, как говорится, чтобы все было нормально. Хорошего уикенда. Всего доброго. До свидания.
16: Радио. Мы любим Нью-Йорк.
17: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
18: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
0: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Советник Белого дома Стивен Миллер заявил, что США прекращают прием иностранцев, ищущих политическое убежище, а лица, утратившие временный защитный статус, подлежат депортации. Верховный суд вынес два решения. Одно отменяет гуманитарную помощь для гаитян и сирийцев, второе разрешает пограничникам блокировать въезд в страну для подачи прошения. «Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», — сказал Миллер во время пресс-конференции. Стратегию он назвал простым, элегантным решением. Совет по регулированию арендной платы Нью-Йорка одобрил ключевое предвыборное обещание мэра Мамдани заморозить арендную плату. Мораторий для жителей примерно миллиона квартир, находящихся в ведении городского жилищного совета, введен на срок от 1 года до 2 лет. Арендная плата в мегаполисе ранее замораживалась в 2015, 2016 и 2020 годах и всегда на 1 год. Решение раскритиковали организации, представляющие интересы арендодателей. По их информации, страхование жилья с регулируемой арендной платой выросло на 10,5%, а расходы на топливо и техобслуживание увеличились на 11,6%. Решение также может привести к сокращению затрат на ремонт, то ускорит износ фонда и усугубит жилищный кризис. Компания SpaceX Илона Маска собирается запустить сервис мобильной связи через свою спутниковую сеть Starlink. В случае реализации проекта SpaceX станет прямым конкурентом Verizon, Wireless, AT&T и T-Mobile. Это может радикально изменить рынок. Некоторые мобильные операторы уже используют сеть спутников. Теперь компания намерена предлагать услуги мобильной связи напрямую.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 26 июня. И вчера на бирже был средний день. Индекс Dow Jones прибавил 72 пункта, 0,15%. Мы закрылись на отметке 51921. Standard & Poor's 500 упал на 1 пункт. 7357 был конечный результат. NASDAQ потерял 118 пунктов, почти 0,5%. 25359 была конечная точка. Транспортный индекс поднялся на 1,5%. И росло 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,7%. Сегодня Brent упал на $2.18, 1 баррель стоит $72.31, золото плюс $11.10, $4058.70 стоит унция золота, унция серебра стоит $58.76, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,151%, 10-летние бумаги дают 4,394%, и 30-летние госбумаги дают 4,877%. За границей сегодня Англия минус 1,1%, Франция плюс 2/3%, Германия минус 1,2%, и Швейцария минус 1,1%. В Азии ситуация похуже. Японский Никей вчера прибавил больше 4%, сегодня все отдал обратно. Минус 4,15%, Шанхай минус 2%, четвертью и Гонконг минус 1,3%. Наша биржа сегодня тоже откроется в отрицательном направлении. И сегодня, кстати, истекают опционы. Dow Jones минус 103 пункта, Standard & Poor's 538, и NASDAQ сейчас показывает минус 385 пунктов. Все, что поднимается, обычно падает в конечном итоге. Вчера MU, показав очень хорошие результаты, подскочила и закрылась на 1213, и сейчас они торгуются в районе 1130. 1130 MU была одна из движущих сил NASDAQ наверх, вторая движущая сила вниз был Apple. Но Apple вчера упал и закрылся на 275.15, они упали, потому что они поднимают цены, связанные с увеличением цен на память. И они вчера упали, сегодня сегодня я вижу, они поднимаются, они закрылись на 275.15, сейчас они торгуются в районе 276 долларов с хвостиком. Из того, что попало сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Diageo можно покупать, James Hardy будет вести себя хорошо, Гранит хорошо, Nvidia будет вести себя замечательно, их можно покупать, Apple будет вести себя хорошо, поднятие цен говорит о том, что они хотят оставить маржу оставить достаточно большую, 50%. Penn Gaming, Red Rock Resorts можно покупать, Snake будет все хорошо, Crax, Overway, то есть их можно потихоньку начинать покупать, Belden покупать, American Tower, с ними все хорошо, American Realty Trust, с ними хорошо, Microsoft можно покупать, считает один из больших банков, Allegiant покупать, Barnes & Noble Education покупать, ну, холдинг надо держать, Connect by Pharma хорошо, Robinhood надо покупать, правда, новый таргет 125 долларов, это от одного из банков, правда, два других банка написали, что стак слишком дорогой, HB Fuller, все хорошо, Inflection будет вести себя хорошо, Tesla и Colwait, их можно держать, Mosaic покупать, Primis Financial Strong Buy, это Raymond James, компания, в которой я работаю, говорит, что Primis Financial Strong Buy, они уверены, что их надо покупать, Fuel Cell покупать, SpaceX надо держать, считает один из банков, цены, которые были изменены. Он Semiconductor покупает Synaptics, Synaptics поднялся на 2,5%, он упал на 15%, SanDisk упал, Micron упал, Seagate, Western Digital упали на 3,5%, Marvel Technology минус 4%, AMD минус 3,5%, Intel минус 3%, Broadcom минус 1,5%, Rocket Lab поднялся на 1,5%, Apple чуть поднялся, энергетические компании сегодня минус 3%, Diamond Energy, Constellation Energy, Occidental Petroleum, эти минус 1%, а APA Corporation минус 1,5%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймон Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-940.

0: 26. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
4: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
5: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси,
6: Davidson Radio.
7: Все, что есть у нас, это память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
8: Bring me sunshine.

0: Аттракционы на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио. www.davidsonradio.com – это наш адрес в интернете. Наташа Пустрецкая – это я, помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. И я придумала новый проект, он называется «Я люблю». И первый почетный гость сегодня, человек, которого все знают, телерадиоведущий, историк джаза, основатель легендарного проекта «Тайм-аут» Олег Фриш. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро. Ты знаешь, я сейчас ехал в машине, слушал ваш эфир вот прошлого часа. Какие страсти у вас здесь на радио.
1: Политические страсти.
2: Страсти, ты понимаешь? Да, да. Я подумал, что какой счастливый человек. Я столько лет занимаюсь позитивным телом, музыкой, эмоциями, как круто, и любовью.
1: Так хорошо, что ты пришел. Когда ты приходишь, наша студия озаряется каким-то
2: особым светом. Ну, редко, много работы, да, приходится много. Я, кстати, сейчас опять стал ездить, снимать в разных городах. У меня сейчас в планах Канзас-Сити, другие города,
1: Штат Теннесси. С твоим джазовым проектом, да?
2: Да, тайм-аут, да-да. Кстати, я начинаю весной подкаст. Он будет называться, вообще для Гугла, мне специалист говорит, Олег, нужно сделать так, чтобы он не был, чтобы не было конкуренции в названиях. Ну, я назвал просто «Фриш».
1: Коротко, то есть ясно. У тебя, помимо твоего Инстаграма, достаточно раскрученного, помимо YouTube-канала, еще будет еще и твой подкаст, да?
2: Да, да, на YouTube будет у меня свой подкаст на английском языке. В принципе, я ведь артистов, гостей программы «Тайм-аут» снимаю на английском языке. Потом я перевожу, делаю русский перевод, перевод на русский язык, за кадры голос пишу историю, связываю кусочки интервью, а так переводить не надо будет.
1: Я хочу тоже нашим слушателям посоветовать, возможно, вы не знаете, что у Олега такой серьезный, на мой взгляд, очень такой вот YouTube-канал, который пользуется достаточной популярностью, потому что Олег встречается там с известными джазовыми исполнителями, и не только.
2: 150 почти тысяч.
1: Тысяч.
2: Да, настоящих.
1: Подписчиков.
2: Да, да, да, да.
1: А за это платят, нет?
2: Прости, ну, я даже, знаешь, не-не-не, это правильный вопрос, мне друзья этот вопрос задают, но я, честно говоря, никогда даже, у меня не было...
1: Просто для души, да? Как бы, по большому счету.
2: Я публикую там те сюжеты, которые уже были в программе, которые сейчас, вот Николь Зурайтесь.
1: Вот Николь Зурайтесь, да, я к чему и веду, чудно. К чему клоню, благодаря Грэмми твоему YouTube я познакомилась с творчеством Николь Зурайтесь и включила ее в свой плейлист. Очень исполнителям очень понравилось, Николь Зурайтесь.
2: Господа, будьте как Наташа Быстрицкая, смотрите
1: регулярно
2: программу
1: заходите, да, регулярно заходите и слушайте, конечно же, нашу радиостанцию. Я хочу объявить песню, мы немножко позабыли, что наш эфир открылся песней «Bring Me Sunshine». Впервые эту песню исполнил квартет «Mills Brothers». Я посмотрела, в 1968 году я посмотрела, так удивительно, что так бережно и так тщательно Википедия относится вот к тем, кто исполнил кавер-версию этой песни. И там прям вот список. Брэнда Ли перепела в свое время эту песню, Билли Нелсон и Олег Фриш. И
2: да ладно?
1: Да. Я удивилась, думаю, надо же все это на таком очень, достаточно таком серьезном уровне, это говорит о том, что ты уже...
2: А я даже не смотрел.
1: Строчка твоя, вот можешь добавлять эту строчку.
2: Но это была живая запись. Это, видимо, это мое выступление в Сиднее.
1: В Австралии. Живой концерт. Мы включили с твоего разрешения. Очень чистая запись, очень хорошая.
2: Да я все разрешаю.
1: Лайв, живое исполнение.
2: Господа, песни. Скачивайте, делитесь.
1: Да ладно, и скачаем, и будем
2: делитесь.
1: Так вот, про проект «Я люблю». Про проект «Я люблю». Где-то несколько лет назад, когда еще главой НАСА был Джим Брайденстайн, мне он так, ну, далее тоже по гороскопу, как и я, кстати, как и твоя, одна из твоих любимых исполнительниц Гюли Чехели, которую
2: да,
1: ты
2: у нее был вчера день рождения, 91-й день рождения.
1: Да,
2: уже позавчера. 12-го.
1: Вчера.
2: Вчера.
1: Да, и Джим Брайденстайн, тоже водолей по гороскопу, человек, который когда-то стоял во главе аэрокосмического агентства НАСА. Я прочитала его интервью, и он говорит: знаете, почему я окончил Краснокутское летное военное училище? Шучу, не Краснокутское, и даже не Оренбургское. Ну, в общем, знаете, почему я окончил летное училище? Потому что я посмотрел фильм «Топ Ган» с Томом Крузом, и там главная песня была группы «Берлин» «Take my breath away». И это перевернуло мое сознание, признавался Джим Брайденстайн. И я вот окончил летное училище, потом посвятил свою жизнь, в общем, небу. И вот таким образом, да, и вот я решила, все гениально ведь просто, поэтому я решила в этом проекте приглашать гостей, которые будут рассказывать о своих музыкальных пристрастиях. Вот мы начали с тебя, и сегодня Олег поделится своими музыкальными предпочтениями. Итак, песня, которую мы прямо сейчас будем слушать, это песня «I Wish You Love». Кто ее исполняет?
2: Ну, вообще, это французская песня «Que reste-t-il dans nos amours». Ее написал Шарль Трене. Это был один из самых известных шансонье. У него еще была песня «Beyond the Sea». Это ее на английском исполнил Бобби Дэвин. А песню «I Wish You Love» записали, как минимум, я думаю, человек 100, наверное. Это вообще моя любимая песня о любви. Самую первую версию на английском записала джазовая певица Глория Лин. У нее, кстати, была автобиография, которую она мне подарила незадолго до смерти. Она так называлась «Глория Лин, I Wish You Love». Но самая популярная версия была у первой леди Лас-Вегаса Килли Смит. Она со своим супругом Луисом Примой когда-то в 50-х были первые. Это был первый дуэт, который открывал многие лаунжи. То есть они, по идее, создали новый жанр. Выступление в небольших клубах, таких кабаре-клубы, и там бар был. И вот Луис Прима, он отличался таким характером, очень эксцентричным, экстравагантным. Он заставил бар от сцены перенести куда-то вот в конец зала, чтобы лязгание вот этих вот тарелочек, бокальчиков, чтобы это не мешало артистам. Но моя любимая версия, она в стиле свинг певицы и пианистки, которую я просто обожаю. Небольшая история. Когда-то, когда я приехал в Нью-Йорк, Уэст, 46-я улица, квартал между 8-й и 9-й авеню, назывался музыкальным рядом, Music Row. И там находились практически все рестораны с живой музыкой. Ну, до сих пор находится клуб Don't Tell Mama, Swing 46, и там находился ресторан, он назывался... как же он назывался? Вот кабаре, рум, комната, где были живые выступления, назывался Danny Skylight Room. Danny's Skylight Room. И в этой комнате по субботам два концерта в день пела моя любимая Blossom Dearie. Это певица, которая меня научила, не напрямую, хотя она, кстати, мы были знакомы, она была на радио «Народная волна». Я ее забирал из дома, привозил и так далее. До телевидения мы не дошли, правда. Она меня научила петь негромко. Не так, как, допустим, даже вот в России. Вот людей обучают вокалу, кто громче. Или там 5 мелизмов в одной фразе. Американцы так не поют. И вот Blossom Dearie, я просто вам советую. Blossom Dearie. Я вам просто советую ее послушать. Это потрясающе тихая, милая, с таким детским, как мы говорим, childish pitch voice, с детским высоким голоском. Она еще замечательная пианистка. И, кстати, начало ее карьеры проходило не в Америке, а в Париже, где она вместе с сестрой Мишель Леграна, Кристиан Легран, она организовала группу Blue Stars. Они на французском впервые спели «Lullaby of Birdland, that's what I...» и так далее. И вот она записала «I Wish You Love» с джаз-оркестром. Это... Я практически каждую неделю слушаю эту запись. Я уже, наверное, наизусть ее.
1: У нас в гостях Олег Фриш сегодня, и в новом проекте «Я люблю» мы слушаем любимые песни наших гостей. Сегодня любимый плейлист Олега Фриша. Слушаем песню Blossom Dearie, I Wish You Love. На Дэвидзон Радио.

0: Ваша память способна на большее. Оглянитесь, и вы поймете, что все было только вчера. Аттракцион Натальи Быстрицкой. Продолжение после рекламы.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Давайте узнаем, что день грядущий нам готовит и как обойти подводные камни. В эфире астрологический прогноз. Лунный календарь показывает нам число 13, а символ дня – кольцо. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Считается, что в этот день идут процессы омоложения организма. Поэтому сегодня очень хорошо заняться собой. Принять цветочную ванну, использовать всевозможные косметические средства, употреблять больше полезных продуктов. Они усваиваются великолепно. В старину говорили, что это день магический. Он поможет вам легко освободиться от груза прошлого, если он давит на вас и мешает жить. Овнам звезды рекомендуют обязательно довести до конца все начатые дела. Что касается сердечных дел, то некая информация, полученная сегодня, заставит задуматься и поменять планы. Тельцам сегодня желательно прислушаться к своему внутреннему голосу при общении с некоторыми людьми из вашего ближайшего окружения. Интуиция вам подскажет, стоит ли с ними продлевать контакт. День не подходит для серьезных дел. Многие близнецы получат радостное известие, говорят звезды, но предупреждают, чтобы вы сегодня не узнали, ни с кем пока не делитесь, чтобы не спугнуть удачу. У раков сегодня насыщенный день, у многих приподнятое и бодрое настроение, у них проявляются организаторские и ораторские таланты. День удачен для людей творческих профессий. Львы сегодня могут позволить себе соответствующую царскую трапезу. Ваш желудок переварит все. А вот с полученной информацией будьте повнимательнее. Не все может оказаться истиной. У дев могут проявиться старые проблемы. Относитесь к этому спокойно. Вторая половина дня – более удачное время для решения проблем и принятия решений. Берегите здоровье. Весам желательно воздержаться от новых знакомств, в том числе и через социальные сети. Это день пересмотра отношений, возможно, получение новости от бывших партнеров. Луна дает возможность многим начать все сначала, с чистого листа. Скорпионы сегодня вполне могут доверять своему сну. Приснились ягоды, возможны трения с партнерами по браку. А вот если во сне доминировали цветы, удачный день гарантирован. Стрельцов сегодня ожидает беседа, но не запланированная. Старайтесь избегать разговоров о болезнях и несчастных случаях. Берегите сердце. Козерогам могут открыться тайны, которые от них скрывали самые близкие люди. Если они будут внимательны к знакам и действиям, конечно. Посвятите день благоустройству дома. Водолеи сегодня могут блеснуть своими талантами и привлечь внимание нужных людей. Вообще, многие события сегодняшнего дня воспринимайте как испытание, а приз, как говорится, не за горами. Рыбам звезды рекомендуют заняться очистительными процедурами, полезный контрастный душ и обливание холодной водой. Диеты нежелательны. В рацион включите продукты, богатые витаминами и укрепляющие иммунитет. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6000. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: «Мелодии украинской души» – авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Дэвидсон Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.
13: У нее странное и очень увлекательное хобби. Она коллекционирует воспоминания. Наталья Быстрицкая. Наталья Быстрицкая. Аттракционы на Дэвидсон Радио.
14: Доброе утро, доброе утро. Спасибо вам, любимые наши слушатели, за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете, Анташа Быстрицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров, а в гостях у нас сегодня телерадиоведущий Олег Фриш, историк джаза, отец-основатель легендарного проекта «Time Out». Олег, и мы слушаем сегодня твои любимые песни в рамках нового проекта «Я люблю». Правила простые. Приглашаю гостя, и гость рассказывает мне о своих любимых песен. Может быть, это даже немножко контекстная история, потому что хочется узнать, как произошло знакомство с той или иной песней, при каких обстоятельствах, какое влияние оказало то или иное произведение на мою гостью или гостя.
15: Ну вот очень хорошо, что ты начала это с меня. Кстати, господа, я получил подарок. Мне Наташа лошадку подарила, год лошади. И я себя чувствую так неуютно, потому что я пришел с пустыми
14: руками. Кстати, про подарки. Ты дарил мне очень много подарков вообще, если уж на то пошло.
15: И вообще я могу не даже помню. Не помнишь? Для меня так натурально.
14: Я знаю, я тоже люблю дарить подарки. И
15: спасибо, спасибо.
14: А когда-то ты вообще сыграл какую-то такую очень важную роль в моей судьбе даже, когда...
15: Я развел тебя с мужем?
14: Это произошло...
15: Как?
14: Не по твоей... Нет, это произошло благодаря небесам. А ты меня возил на кастинг на канал НТВ.
15: А, на НТВ Америка.
14: Да.
15: Да.
14: Да. Но меня не взяли.
15: Слушай, там было все дело, даже не помню.
14: Да. следующая песня, которую мы будем слушать, песня в исполнении Бадди Грека. Расскажи, пожалуйста, о знакомстве с этим исполнителем.
15: Бадди Грека, к сожалению, не был популярен в Советском Союзе, но его знали любители джаза, потому что он в 16 лет поступил на работу в оркестр Бенни Гудмана, которого, конечно, в СССР знали хорошо, потому что в 62-м году Бенни Гудман гастролировал в Советском Союзе довольно успешно. Но господин Гудман, наш человек, славился очень таким непростым характером, и 17 раз он увольнял Бадди Грека. Хотя Бадди Грека замечательный. Он, кстати, как Бласом Дири, он и пианист, и певец. Чем мне, вот почему запал в душу, чем мне близок Бадди Грека? Я вообще человек позитивный, я обожаю позитивную музыку. Такой немножко прыгающий свинг. И вот Бадди Грека, человек, который записал массу дисков, массу кассет. У него когда-то был свой джаз-клуб в городе Палм-Спрингс в Калифорнии. И мы были там и снимали, и мы дружили с ним, и с его супругой Лесли Эндерс. Она жива. Она живет тоже в Калифорнии. Вот. А Бадди Грека лет 10 назад ушел из жизни. Он был удивительно таким сказочным, позитивным человеком, очень радостным. Но он был звездой Лас-Вегаса. 60-е годы, очень часто у них ведь как было, вот выступает Фрэнк Синатра, и он приглашает в концерт друзей, там, Дин Мартин, Сэмми Дэвис-младший и Бадди Грека, и вот они выступали довольно часто. Потом Бадди Грека по просьбе Синатра садился за рояль, играл какую-то вещь там, She gets too hungry for dinner at eight, и они вместе, так сказать, музицировали, пели. Мне нравится то, что он делает. И если у кого-то сейчас, ну, к примеру, да, в преддверии дня Святого Валентина плохое настроение, или нужно немножко приподнять дух, вот песня, которая сейчас прозвучит. Кстати, я записал эту песню в свое время на 6 языках. Но она вот, ну, просится просто сама вот к такому варианту. Around the World, вокруг мира. Это из фильма «Вокруг света», «Вокруг мира», «Вокруг света» за 80 дней по роману Жюля Верна. Но, конечно, Бадди Грека сделал потрясающую версию. Ну вот джаз, свинг.
14: Слушаем Бадди Грека и песню «Around the World».
15: Да.

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, помогает мне за пультом Акмаль Тахиров, а в гостях у нас сегодня телерадиоведущий, историк джаза Олег Фриш. Мы слушаем любимую музыку Олега. Мы послушали только что Бадди Грека «Around the World», и сейчас будем слушать следующую композицию. Но прежде чем мы послушаем песню в исполнении Катарины Валенте, я бы хотела тебя вот о чем спросить.
2: Где, откуда? Вот Наташа меня поражает. Она, так же, как и я, готовится к каждой передаче. Это вообще фантастика.
1: Кто-то не готовится?
2: Да, есть люди, кто не готовится. 2 минуты поговорили, сразу включают телефонную линию. Что за передача такая? И люди звонят всякие... Ерунду говорят. Ну что это? А ты готовишься?
1: А ты знаешь, я хочу спросить тебя вот о чем. Вот о чем. Почему сейчас немножечко хочу... Почему сейчас вокальная школа вот изменилась? Я понимаю, что это джазовые стандарты, джазовые мелодии. А почему сейчас молодые исполнители поют... Как будто, знаешь, бросают фразы так небрежно. Почему вот изменилось все?
2: Ну, во-первых, у каждого артиста свой стиль. Во-вторых, сегодня как бы, ну, в каждой декаде, в каждом десятилетии был свой стиль, была своя определенная мода. Я знаю, ну, примерно, ну, вот 100, могу просто назвать 100 вот певцов, которые пели под Фрэнка Синатру. То есть у этих людей практически не было своего стиля, не было своего репертуара. До сих пор выступают такие вот имперсонаторы. Вот я это не понимал и, в принципе, не понимаю. Ну, кроме той функции, что они как бы помогают сохранить память о том или ином исполнителе. Да, вот есть имперсонаторы Джуди Гарланд и так далее. А потом, вот где-то в 90-х, наступила эпоха так называемого микса. Люди стали смешивать жанры. Скажем, R&B и джаз, соул и R&B, там соул и там джаз. И поэтому появились элементы смешения стиля. Это считается, ну как, не то считается, это современнее, чем вот тот вокал, который был много лет назад. Кстати, есть такая певица молодая, 26 лет, Стелла Коул. Я был у нее на концерте.
1: Джазовая певица.
2: Она джазовая, да, но у нее интересный джаз, вот, у нее как бы ее хит, песня Джуди Гарланд «Somewhere over the rainbow». Она поет по-своему, таким, у нее такой ангельский голос, ангельский.
1: Стелла Коул?
2: Да, Стелла Коул, да. Она безумно популярна, потому что люди, устав от этого микса, от грубости, от агрессивности вокала, они... видят и слышат ангела. Вот они возвращаются к тому, что было. Она не совмещает стили, она не делает какие-то вот коллаборации с кем-то из людей в других жанрах.
1: Но перепевает уже существующие хиты джазовые.
2: Да, да, она, у нее интересный концерт, я у нее был на концерте вот в ноябре прошлого года, она раскрутилась благодаря интернету. У нее миллионы просмотров в интернете, и благодаря этому люди начали ходить на концерт. Она не вкладывала массу денег на пиар-агента, на менеджера.
1: Ну да, в этом
2: и так далее.
1: Все изменилось,
2: да,
1: довольно
2: это
1: давно.
2: Это вот тот случай, когда вот попал человек в душу, да, он или попадает, или нет. Вот люди попали. Вот среди вот этого микса, как мы говорим, вот этого вот синтеза жанров. Сейчас же все R&B-шники, сейчас все считают своим долгом петь вот в мелизмы свои вот показывать обязательно.
1: Ну вот Бэд Банни, как тебе, например?
2: А?
1: Бэд Банни, как тебе, например?
2: Ну он как бы не близко мне, человек по музыке. Это нечто иное.
1: Ну вот то, о чем ты говоришь сейчас, да, что все вот...
2: Я слушаю все, Ну вот в рюкзаке
1: хорошо,
2: в горы я бы не взял его записи, его записи. Он, может, хорош в компании.
1: А какую пластинку ты бы взял на необитаемый остров с собой? Чью?
2: Я бы взял записи моей любимой Аиды Ведищевой. Они очень замечательные, позитивные. К сожалению, полузабыта Гюли Чохели, Тамары Миансаровой. Как бы это ни архаично звучало, я бы взял записи раннего Николая Щукина.
1: Напомни, что он пел.
2: «Вернись, тебя любовь зовет, вернись. Ты вспомни, как сердечно мы в чистой вечной любви клялись».
1: Ой, какая вот. Песня.
2: Он тоже
1: «А палата бельбеля глэй, ты мне вчера сказала». чтобы звонишь сегодня.
2: Бюльбюль — это тот сорт, к которому я с улыбкой отношусь, как бы к нему с улыбкой. Он хороший музыкант, композитор, пианист, консерваторская школа, образование. Но я к нему с улыбкой отношусь просто. Ну, кайф, вот как краска в дне сегодняшнем.
1: Понятно. Мы сейчас будем слушать Катарину Валенте, и ее песня называется «Бим-бам-бим».
2: Бим-бом-бей. А, Катарина Валенте – это моя неосуществленная мечта. Она никогда не была у меня в передачах, никогда не была на радио. Она очень закрытый человек, она жила... Вообще, ну, интересно, она вообще из семьи многонациональная. Я до сих пор не могу понять, вот кто она по происхождению. Она считается итальянской певицей, которая жила во Франции и затем в Швейцарии. Она жила в городе Лугано, такой швейцарско-итальянский городок. Она умерла там, она там похоронена. И она была первая, кто мне дал идею петь на языках. Она говорила, разговаривала и пела на, по-моему, 8 или 9 языках. Вот все ее хиты перепеты на шведском, на немецком. Ну вот, вот разовый штучный такой вариант, штучный человек. Она фантастическая, она играла на многих инструментах. Поскольку в ее роду были артисты цирка, она жонглировала, она занималась акробатикой. У нее в роду были и русские люди, и русская кровь есть у нее. Она играла и на банджо, на балалайке, и на мандолине, и на рояле, понятно, и так далее. То есть это очень многосторонний человек. Она все делала идеально. Нет такой певица, как артистка, как Катарина Валенте. Ну вот Ганхин Карлинг, моя подруга, очень близко, она из Швеции. Вот, и, кстати, у нее будут скоро концерты в клубе «Бёрдланд» в конце февраля. Вот, она поет, играет, она сразу одновременно на 3, 4, 5 трубах играет и так далее. Да, она очень интересная. Но Катарина Валенте — это потрясающий голос. Это, вы знаете, она такая, вот такая культура у нее. Сейчас такой культуры нет. Я реально очень жалею, что мы никогда не встречали в жизни. Хотя один раз я по телефону с ней разговаривал.
1: Приглашал на интервью? Кстати, или...
2: Да, у меня была с ней даже встреча. Но это не могла встреча. Нет, в аэропорту это случайно было абсолютно. Но я не могу это назвать. Мы даже не общались. Но я узнал, и она была с какой-то женщиной, или ее менеджер, или кто-то.
1: Слушай, я смотрю на тебя и вижу случайно перед собой счастливого человека. Знаешь, когда-то я тебя спросила: слушай, дай мне какой-то совет такой дельный. И ты говоришь... Знаешь, это было после концерта, там, Катя Рюмина, вот все наши бруклинские все были, знаешь, на твоем концерте, да? Я, там, Дмитракова, Ира, там, и так далее, да? И вот мы тебя окружили, я всегда рассказываю, кстати, всем, хотите секрет от Олега Фриша, секрет счастливой жизни? Я говорю, да, хотим. И вот я сразу вспоминаю эту историю. Мы тебя окружили, и... Олег, спасибо, классно, ты такой, так здорово, все. Ну, ты немножко такой сдержанный всегда, знаешь, ну, ладно, не любишь вот эти...
2: Ну, я комплиментарность.
1: Да. Ну, это было действительно здорово. Знаешь, вот это живой звук, конечно, творит чудеса. И вот мы говорим: Олег, что, как? И ты говоришь: Господи, я вот тоже Господи, глаза закатил. Говорю: Господи, мы в таком классном городе живем, самом лучшем в мире. И нам еще там о чем-то думать, да, плохом, ни в коем случае.
2: Это в каком году было?
1: Это лет 10 назад было. Вот я запомнила на всю жизнь. Действительно, да, мы сейчас будем слушать Катарину Валенте.
2: Да.
1: И прощаемся с нашими слушателями, с тобой. Я прощаюсь ненадолго. Спасибо, что пришел. Олег Фриш побывал у нас сегодня в гостях.
2: Спасибо.

0: no.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Радио.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. С 1 июля до 500 000 жителей штата Нью-Йорк лишатся покрытия по программе Essential Plan из-за принятия федерального закона One Big Beautiful Bill Act. Утерявшие страховку жители могут до 30 августа оформить Qualified Health Plan. С учетом налоговых льгот средняя стоимость Silver Plan составит около $220 в месяц. Для поиска альтернативных вариантов некоммерческая организация Healthcare Education Project запустила специальный онлайн-агрегатор. На протяжении 6 месяцев Горсовет Нью-Йорка не может принять решение по законопроекту, который кардинально меняет правила работы хоум-аттендантов в отношении 13 тысяч жителей с ограниченными возможностями. В случае принятия Билль отменит оплату за 24-часовые смены и разобьет их на 2 12-часовые. Лоббисты нового закона оправдываются, что в городском бюджете нет денег. В настоящее время работники по уходу готовят большую забастовку, которая предположительно должна пройти на Манхэттене не позднее августа. Главное требование – сохранение и постепенное увеличение всех имеющихся льгот, включая достойную оплату труда за круглосуточные смены. В Бруклине в эти выходные пройдет 2-дневный Карибский гастрономический фестиваль. Вход на мероприятие, приуроченное к месяцу карибского наследия, будет бесплатным. Продавцы еды установят лотки на площадке Restoration Plaza на Фултон-стрит. Гуляния продлятся с 11 утра до 9 вечера в субботу и воскресенье. Гости смогут попробовать популярные блюда, включая куриные крылышки с рисом, кокосовые пельмени, бургеры с чимичури, мафонго, карибская пенная будет литься рекой, обещают организаторы. Праздничную атмосферу создадут музыканты, диджеи, танцевальные коллективы.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем и бизнесменом, умным человеком из Нью-Йорка Геннадием Стальничем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в прямом эфире Davidson Radio на волне 620 AM. И вы даже не представляете, что происходит за кадром, вне эфира. Вот когда не работает, например, связь, и ты сообщаешь об этом Акмалю, и он говорит: не волнуйтесь, как психотерапевт, еще есть время, еще полторы минуты, сделайте это и это. Я это все выполняю, как человек старшего поколения, да, old generation. И у меня получается. И хочется просто когда-нибудь увидеть этого человека, Акмаля, и просто его обнять. Я никогда с ним не встречалась, не была знакома вот так, с глазу на глаз. Но я так благодарна. И перехожу к благодарности к другому человеку, который тоже звукорежиссер, или просто не тоже, а звукорежиссер на нашем Davidson Radio, Паша Куклин, с которым у нас, ну, впервей было знакомство. И когда говорят, можно ли в эмиграции уже во взрослом состоянии приобрести себе друзей? Можно. Акмаль, Паша наш, я ему так благодарна. Паша Куклин мне когда-то подарил маленький такой квадратный радиоприемничек. Он работает, конечно же, это интернет. Вот, и он мне когда-то его наладил. Я работала и жила в другом городе. Мы переехали, он перестал работать. Дочка его наладила. Оказывается, надо было Wi-Fi поменять. И я теперь слушаю и наше радио, и радиостанции других даже стран. Я вот просто хочу сказать, что Америка мне подарила большое количество людей, которым я обязана, благодарна и признательна. И огромное вам спасибо. И в этот момент просто хочу сказать спасибо людям, которые остаются вне эфира и за кадром, но которые обеспечивают нашу с вами связь. Огромное вам спасибо. Паша, Акмаль, Дима Банников. Просто вот, ну, есть возможность. И я уже слышу Геннадий Стальнич, который, еще раз напомню, образовался сам собой в моей передаче, но вы его слышите на протяжении уже более чем 20 лет. Это наш преданный радиослушатель. Просто так получилось, что он умный человек и откликнулся на мое предложение принимать участие в наших передачах «До самой сути». Геннадий, я вас слышу.
3: Доброе утро, Марина. Да. Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Davidson Radio.
2: Я просто хочу рассказать предысторию нашей с вами сегодняшней темы. Дело в том, что 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Я сначала подумала, может, про Николаса Мадуро поговорить, про того, что бедолага сейчас вот в нью-йоркской тюрьме. И вообще, честно говоря, мне кажется, это каким-то странным явлением, что вот можно приехать в другую страну абсолютно, да, и взять человека и привести к себе. Вот мне это кажется немножко странным, при том, что я понимаю его вину. Вот. Но самая главная тема для меня сегодня и интересная, что в Беларуси отмечается сегодня День работников, с одной стороны, прокуратуры, а с другой стороны, в Беларуси в 1974 году Минску было присвоено почетное звание «Город-герой». Потом я открываю интернет и читаю, что Украина и Беларусь ведут какие-то переговоры. И вот, вот что, батька, там, допустим, оппозиционное издание «Наша Нива» признает экстремистами. «Хартия 97», штраф за подписку, там минимум $240 за признание вины и так далее. При этом вроде бы как он держит нейтралитет, Лукашенко, при этом к нему приезжают на переговоры. Вот, Геннадий, с вашей точки зрения, и учитывая, что как-то у нас не очень сильно освещается

0: называть последний диктатор Европы, человек, который 7 раз побеждал на президентских выборах в Беларуси, начиная с 1994 года. Человек, который создал такую уникальную систему, даже сложно назвать экономической системой, в стране, как бы, сразу говорю, что это возможно только обычно в небольших республиках, да, в небольших странах, допустим, и ограниченных и по территории, и по количеству населения. Сколько я знаю, в Беларуси 10 миллионов, чуть больше 10 миллионов проживает людей. То есть путем, не сто, вот мы знаем различных политиков, да, когда говорим, вот хитрый, гибкий, да, то есть может на компромисс пойти и так далее. Здесь же вообще как бы лейтмотив правления Александра Лукашенко за 30 с лишним лет пребывания его власти в Беларуси, можно так сказать, хитрый шантаж, я бы так сказал. Потому что то, как с одной стороны он всегда шантажировал, скажем так, и какие-то выбивал экономические, в первую очередь, преференции у своего соседа России, с одной стороны, а с другой стороны всегда заигрывал и пытался каким-то образом снять сливки, допустим, в отношениях, условно говоря, с Западом, с другими своими соседями. То есть, как бы поигрывая то на одной, то на другой стороне, тем не менее, как бы при этом сохраняя достаточно, ну, скажем так, средний хороший уровень жизни в Беларуси, благодаря чему как бы он заручился поддержкой реального электората в своей стране. То есть, если раньше его поддерживали как бы люди пенсионного, предпенсионного возраста, впоследствии уже даже те, кто за эти 30 лет постарели, переходят в эту категорию, они тоже начинают за него голосовать. Как бы оппозиция вот не оспаривала результаты выборов...
1: Извините, что вас перебиваю. Вам не кажется, да, что это из-за того, что в стране, как теперь вот, ну, везде, где не почитаешь, говорят, что порядок, чистота, снизилась криминальная атмосфера, то есть не снизилась вообще чуть ли не до нуля, там, ну, с допустимыми какими-то единицами. Парни не служат в других армиях, да, допустим, куда-то там, где военные всякие ситуации и так далее. Чистота, повторяю, порядок. И вот, например, опять же вспомню Пашу Куклина, который года 2-3 назад, когда санкции и невозможно отсюда из Америки отправить посылку, а у сестры у моей в Москве день рождения. И я попросила Пашу, сообразив... Благо, живу с евреем давно. Я попросила Пашу, когда он был в Белоруссии, отправить посылку в Москву. И Паша Куклин пошел, купил продукты и отправил моей сестре. Вы даже не представляете, какое было счастье и общение у нас на этой почве. Они не голодают. Но то, что из Беларуси можно было это сделать, и... Продукты вкусные, и в Москве какие-то компании, группы, которые делают ремонт, например, или газовая плита, если это не финская, американская или как-нибудь европейская, то у белорусов хорошая репутация. Как можно объяснить это?
0: Ну, Марина, это очень просто объясняется. Ведь я же сказал, что Лукашенко, вот эти его личностные качества, ведь он пришел на какой волне? 94-й год, да? Он был единственным тогда политиком в белорусском собрании национальном, который выступил против, то есть фактически единственный человек белорусского парламента, после подписания, против подписания Беловежских соглашений. Он считал, что это... как бы, что это нелегитимен распад Советского Союза, что мы в единой семье жили, и как бы он сразу показал направление Беларуси развития, что в тесном союзе с Россией. Он установил личностные очень хорошие отношения, в частности, с тогдашним мэром Москвы Лужковым. Были подписаны ряд соглашений, условно, как бартерные, ведь в Беларуси было много предприятий, таких тяжеловесных, Гомсельмаш, да, там завод холодильников Минск и так далее, производственных, которые при распаде Советского Союза разрушались эти связи. Вот то, как я помню, как это болезненно чувствовалось на Украине, где

0: очень много было заточено под металлургическую промышленность, да, под военную, оборонную промышленность, машиностроение. Ему удалось заключить ряд договоров, когда по заниженным ценам или по бартеру эта продукция не особо как бы нужная, но раз как бы заключили, она шла в Россию, Россия, в свою очередь, допустим, поставляла какие-то, ну, необходимые поставляющие, естественно, деньги, валюта в том числе шла, расчеты были. И самое главное, что удалось как бы задействовать население, не было безработицы. Сразу были, после того, как он стал президентом, то есть убрали Шушкевича, да, академика, которого, ну, сейчас смешно даже говорить об этом, Марина, что одной из причин отставок был, когда он оправдывался в белорусском парламенте, что дачи, на которой он делал ремонт, нашли незарегистрированные доски, которые были взяты с какого-то склада, это же коррупция, и комплект чешской сантехники, унитаз и так далее. И Лукашенко на этом, сам был председателем этой комиссии, которые бегали по даче Шушкевича и считали эти доски, да. Он пришел как реформатор, он победил на выборах как бы Кебича, тогдашнего премьер-министра Беларуси, который он брал всего 18%. Это, условно говоря, был ответ белорусов на тот развал и беспредел, который уже творился на тот момент в России. Ведь Лукашенко умело строил свою риторику. Сначала он делал так: хотите, как в России, такой злобный жупел был, Россия, где стреляют людей, разборки бандитские, пенсионеры теряют свои квартиры, голодают, умирают с голода. Хотите так? Ну, естественно, нормально, что делать? Нет, нет, не хотим. А это вот, говорит, хотите, чтобы было нормально, мирно, нормальной пенсии. Да, да, да. Условно говоря, белорусы за свои свободы променяли на первых выборах, на вторых выборах, потом, когда конституция была уже изменена в Беларуси и заточена под одного человека, под президента, с преступностью было быстро покончено по одной простой причине, потому что были хорошие зарплаты у силовиков, это раз, и два, самым главным, условно говоря, человеком, которому надо было платить, крышевать, стал президент Беларуси, 1% отчисления в так называемый фонд президента, все предприятия обязаны делать, все, дальше они могли спать спокойно, директора этих предприятий, не воруй, и бандиты как таковые все были пересажены, никто к ним не приходил. То есть, вот,
1: ну да, это тоже так и должно быть, может быть, должен быть хозяйственник или экономист, или бизнесмен у власти. Потому что, насколько я помню, Лукашенко был председателем колхоза или что-то такое.
0: То есть хозяйственник... Он окончил сначала педагогический институт, потом Могилевскую, по-моему, сельхозакадемию. Он работал учителем в школе, был председателем совхоза. Мне сложно судить, насколько он был хорошим хозяйственником, потому что совхоз этот был не самый крупный в Беларуси. Но я повторяю, Марина, все то, что он делал, это возможно сделать в маленькой какой-то республике. Вот как бы зацикленный, вот то, что экономика Беларуси, с одной стороны, зависела от российской, в тот момент переживает, что не лучшие моменты, но в то же время, которая вот под разными политическими уступками и так далее получала энергоносители по очень дешевой цене, да, потом эта история с союзным государством, да, подписан договор с Ельцином, когда все долги Беларуси прощались, да, сельхозпродукция в Беларуси, она есть, она шла по дешевке в Россию, да, допустим, любые какие-нибудь там выводы с белорусской экономики каких-то крупных предприятий на Запад, когда была попытка, по-моему, кремниеперерабатывающий завод российский предприниматель пытался перенаправить сырье из Беларуси, тут же был арестован, обвинен в коррупции, потом выдворили на территорию России. Все под контролем как бы государства. На такой ограниченной территории это может быть. Но, Марина, тут же вторая сторона монеты, что как бы это ни происходило под авторитарным соусом, ведь политические оппоненты исчезают и погибают. Ведь те, кто в первый предвыборный штаб Лукашенко входил, и когда его показывали как молодой политик, он не даст разорвать связи с Россией, мы братья навек, борьба с коррупцией такой, как в России, не будет разгула вот этой коррупции там и преступности. Возглавляли у него штаб тогда, это были такие политтехнологи, достаточно прогрессивные, которые потом ушли в тень. Это был Леонид Синицын, Александр Федута, его называли, как его белорусский Глеб Павловский, который строил пиар-компанию Путину. Виктор Гончар выступал как главный юрист и стратег. впоследствии в 99 году Гончар, Красовский, бывший министр внутренних дел Беларуси, Захаренко бесследно исчезли. Подозревают, что их убрали с службы Беларуси, где они захоронены, и тела их так и не найдены. Иван Тетенков, вот он финансист был. Из той команды, пожалуй, только остался, был такой Виктор Шейман, он отвечал за вопросы безопасности. Впоследствии он стал министром внутренних дел, потом генеральным прокурором Беларуси. Насколько я знаю, он по-прежнему власти, то есть такой теневая охрана Лукашенко отвечает за безопасность его режима. И вот это положение, что вот как бы и вашим, и нашим, это очень долго Лукашенко держался на этом. И понимаете, Марин, вот вы представьте себе на секунду вот белорусского обывателя. Ничего плохого в этом слове нет. Это обычный человек, да. Ну, понятно, тошно, отсутствие политических свобод и так далее, и тому подобное, но как бы определенная стабильность, действительно чисто на улицах, действительно строятся какие-то дома, квартиры, пенсии более-менее нормальные.
1: Дети понимание не служат того, в армию.
0: Не, да, не понимание того, что наш... То есть
1: служат,
0: да, что
1: но
0: наш,
1: не погибают.
0: Да, понимание того, что с нашим лидером считаются, что он что-то такое там скажет, отчебучит, и сразу на полосах газет сразу как бы смотрят, а что, к чему и так далее. Понимаете, это же он мог себе позволить, когда председатель Еврокомиссии Жоэль Барозе там приехал на какие-то переговоры, потом вернулся, дал какие-то конференции в Европе, Лукашенко его обвинил, что нам он одно говорил, там другое, и, как он выразился, этот Барозе нагло урод. И, ну, вообще разные изречения Лукашенко известны, да, как бы показывают, что, с одной стороны, человек небольшого ума, там, эрудиции, да, когда он говорил, что к Новому году каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца и колбаса. Но, не говоря уже о том, что когда он сказал, когда я принял Республику Беларусь, экономика стояла на краю пропасти, сейчас мы сделали два шага вперед. Но, с другой стороны, он показал себя как очень...
1: Я не слышу.
0: Не, это правда, это не выдумки, так же есть, действительно. Это говорит о том, насколько он стал изысканным, насколько он стал искусным, не изысканным, искусным политиканом, таким искушенным, способность договариваться, за исключением каких-то своих политических оппонентов, потому что... Да, с одной стороны, до вот начала конфликта, например, такой, с Украиной, Россией, например, такой интересный факт. Неожиданно я узнал, что наилучшие условия для вот айтишников, вот разные эти проекты, знаете, вот айти, интернет-проекты, во всех странах пытаются же обложить налогами, как-то постараться вывести их в более прозрачную такую налоговую плоскость, что самые со всей Европы, люди, которые, мягко говоря, не в восторге были от режима управления Лукашенко, а больше всего айтишников собралось в Минске, потому что он установил самый низкий налог и сказал, делайте, что хотите, только не трогайте безопасность Белоруссии. И туда съезжались и молодые, и опытные эти айтишники до начала конфликта с Украиной. Некоторые говорят, что примерно даже до 2022 года Беларусь это был рай для регистрации вот этих всех ведущих европейских айтишных компаний. Ну, в основном мелких и средних.
1: Вот вы, кстати, ответили на мой вопрос. В свое время Марина Полетаева, такая, мы с ней когда-то работали, она была главным бухгалтером у нас там на телевидении и так далее, и она дальше продвигалась, училась бесконечно. И она была руководителем большого подразделения американской компании. И у нее, она говорит, в основном работали индусы, китайцы и белорусы. Вот
0: совершенно
1: вы
0: верно.
1: Сейчас ответили, да, на мой вопрос. А я думала, ну почему, а что в других республиках бывшего Советского Союза нету умных людей, нету айтишников? Оказывается, вот в чем. Вот где собака
0: порылась. Мизерные налоги, да. И возвращаясь к тому, что я говорил к обычному человеку, обычному, ну вот к обывателю, да, в Беларуси. Ведь, Марина, вот такой факт, например, ну, как бы там ни было, да, жутко там загнана оппозиция и так далее, многие вынуждены были эмигрировать, изгнана была из стороны лауреат Нобелевской премии писательница Алексеевич, сидят многие оппозиционеры, некоторых сейчас по тихой договоренности, вот в том числе с Америкой, за то, что мы возобновили авиасообщение, некоторых выпустили и выдворили из Беларуси, но при этом когда у белорусов есть все-таки возможность доступа, услышать, что говорит их оппозиция, даже находящаяся за рубежом. Ну вот представьте, жизнь более-менее складная, доступное высшее образование и так далее. И вдруг они слышат от оппозиции. В общем, с одной стороны, верную вещь, то, что говорят, что вот, рано или поздно нельзя вот так быть дотированной экономикой, зависеть от России, висеть, и за счет этого благосостояния народа. Вот мы придем к власти, мы проведем реформы, да, они будут болезненные первые несколько лет, как были в России, в Прибалтике, в Украине и так далее и тому подобное. Да, будет очень тяжело, но потом станет все хорошо. Вот человек сидит, ну, я так понимаю, особенно вот уже в таком возрасте, предпенсионный, думает, ну нафига мне это надо? Вот сейчас придут какие-то, начнут девальвация там белорусского рубля, как их называют, зайчики, повысятся цены, трудно будет выживать, и надо ждать, пока станет лучше, и станет ли лучше. А так все-таки 30 лет более-менее, и, как вы говорите, чистота, спортивные стадионы, все время там просят, Беларусь была посредником Минских соглашений после начала конфликта России и Украины, и Лукашенко всегда всплывет, то, что ему удается в какой-то мере отстоять.
1: Давайте
0: хотя бы
1: с этого начнем.
0: Призрачный. Да, суверенитет Беларуси, это, конечно, его определенная заслуга. И смотрите, он как бы не чурается. Он, вот он в свое время, несколько лет назад, там 2 года, или ты, Зеленского назвал гнидой. Ну, казалось бы, извините меня, что-то там он прокомментировал и так далее. А сейчас
1: да,
0: он говорит, я с Володей...
1: Сейчас... Да. Вот, да, они сейчас ведут переговоры. Вот я думаю, что с современной совершенно вести о том, что происходит с ретрансляторами, да, давайте начнем после перерыва. Спасибо, Геннадий.
0: Хорошо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
3: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
5: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Хочется воспользоваться моментом и по горячим следам поблагодарить всех, кто рекламируется на нашем радио. Врачам, бизнесменам, вот кому угодно, огромное всем спасибо. Вы продолжаете существование нашего радио. И я просто еще раз с огромным удовольствием произнесу, что вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом, почетным радиослушателем Геннадием Стальничем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, на Дэвидсон Радио, волна 620, и желаем хороших выходных. И сегодня вот продолжение темы. Мы выбрали, что, во-первых, Беларусь сегодня отмечает День работников прокуратуры. Я не знаю, как она это делает, может, награждает прокуроров. Но еще 1974 год Минску было присвоено почетное звание «Город-герой». Чего-то как-то, мне кажется, поздновато. Но мы продолжаем эту тему, которая возникла и обрисовалась сама собой. Вот с одной стороны, как правильно Геннадий говорит, нет свободы слова, да, что вот оппозиционное издание «Наша Нива» признано экстремистским, и Лукашенко сажает всех, кто так или иначе выходит в эфир или подписывается на них. «Хартия 97» тоже оппозиция, и одна женщина просто решила почитать, ничего не предлагая и не призывая никуда. Но ей выписали штраф за подписку вот на эту «Хартию 97» за то, что она хотя бы признала свою вину, потому что по-другому могли, наверное, и посадить. Вот до 7 лет тюрьмы иногда грозят тем, кто против Лукашенко, да, против тех средств массовой информации, которые его критикуют. Я помню, у нас когда-то на WMNB была Галина Наумчик, как она себя произносила, и они с мужем, ну, такие оппозиции при оппозиции. Они живут в Праге, работают на радиостанции «Свобода», и даже после того, как все закрылось и прикрылось, они продолжали вещать. То есть это люди, которые выбрали другой путь. Они хотят, ну, призвать людей доброй воли к тому, что в любой стране должен быть выбор, да, чисто там или нечисто, работают светофоры или магазины, или какие-то бытовые услуги. Все равно у человека должен быть выход его эмоциям, его реакции на политические события, на свободу высказывания. И вот эти люди, честно говоря, у меня вызывают уважение, потому что они лишаются возможности приехать на могилу своих родителей и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу, дорогие радиослушатели? 718-303-90-90. Присоединяйтесь.
0: Марина, да, Марина, я хотел бы добавить, что в Беларуси ведь действует смертная казнь, и к тому же не только о сроках идет речь. Несколько лет назад, когда были взорвана бомба, теракт метро в Минском, этих двух молодых людей, которые сделали это, ускоренный очень был суд, там в течение 2 месяцев их приговорили к смертной казни, привели приговор в исполнение, то есть Беларусь, как бы там официально еще смертная казнь существует, поэтому я уже не говорю, в каких условиях сидят эти оппозиционеры, да, вот этот знаменитый блогер Тихановский, чья жена сейчас возглавила там оппозиционное движение в Беларуси, то есть там дамоклов меч висит над диссидентами, политически несогласными, и такое очень весомое, это очень опасно, ну, не считая, разумеется, разрешенных, так называемых, оппозиции, там, в лице там, коммунистов или либерал-демократическая партия Беларуси во главе с Гайдукевичем, как шутят сами белорусы. Говорит, мы его уже, по-моему, он уже сам не помнит, сколько раз он баллотировался, но каждый раз, когда президент идет Лукашенко, его берут, значит, чтобы он баллотировался, показывали, что хоть есть один оппозиционный кандидат, вот, все эти 7 раз. То есть это действительно очень серьезно. Я надеюсь, что празднование Дня белорусской прокуратуры в Беларуси не завершится очевидным сезоном посадок, причем не картошки, а людей. Ну, хотя в последнее время так вроде бы Лукашенко. Я думаю, это связано с состоянием его здоровья. Как бы, ну, чувствуется, что в ближайшие там, 4-5 лет произойдет какая-то передача власти. Но я так подразумеваю, что в качестве преемника будет кто-то из окружения Лукашенко или даже один из его сыновей.
1: Вот я тут с кем-то поговорила тоже предварительно и пришла к выводу, что Путин душит Лукашенко открыть второй фронт, и он его не открывает. Давайте подвесим этот вопрос, подождем ответа 718-303-90-90 и послушаем тех, кто сейчас хотят сказать свое мнение и дойти до самой сути в нашей передаче. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
14: Доброе утро. Вы знаете, я в Белоруссии, был, когда там есть, если вы знаете, завод электронно-вычислительных машин. Я там 4 месяца почти пробовал на курсах и увидел, так сказать, ну, это было в Минске, конечно, не скажем, что Минск это и есть Белоруссия, но чистота там была всегда. И кроме того, что нас удивило, мы ж из Харькова приехали, перешли дорогу, не там, где светофор. И нас сразу милиция схватила и штрафовать. Мы говорим, да мы только приехали, мы не знали, что у вас можно переходить дорогу, мол, когда на красный свет. Вот такие там были порядки. Теперь по поводу того, что его же не напрасно называют последний диктатор Европы. Поэтому говорить о нем хорошее очень тяжело. Единственное, что хорошее, что он, конечно, не участвует в войне, пока не участвует в войне против Украины. Вот.
1: И согласитесь, еще, что это большой аргумент.
14: Это большой аргумент, да. Но, как сказано было когда-то, вот народ там совсем другой, понимаете? Там народ, мы заходим в магазин и ложим... Мы не привыкли, боимся, что уворуют все сумки, а потом идут дальше. И никто не ворует. Абсолютно другой народ. Но в нем есть недостаток. Он покорный. Как у Пушкина, знаете эти стихи? «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и вы покорны им народ». Это сказано не только про Россию, это сказано про Беларусь. Он покорный. Но последний раз все проголосовали против него. Он не выиграл выборы, между прочим. И все это знают. И он же по дурости своей пишет себе 90%. Вот. Ну, напиши, что ты на 2% выиграл.
1: Как был научен, как жил. Огромное вам спасибо. Мы принимаем вот просто по мере поступления. Слушаем вас, пожалуйста.
15: Так, доброе утро, алло. Марина.
1: Алло. Доброе. Здравствуйте.
15: И доброе утро. Я родился в городе Минске в 1934 году. Лукашенко стоит у власти с 94-го года. Это бандит из бандитов. Люди, которые получают там срок 7-8 лет, они должны молиться. На его совести сотни людей убитых и повешенных. Он хуже любого.
1: Спасибо. Спасибо и вам. Я вот, ну, я не знаю, в подтверждение, опровержение этого, помню рассказ женщины на автобусной остановке здесь, на 42-й. Мы стояли в очереди, и она услышала, что я по телефону говорю по-русски. И она говорит, ой, вы по-русски говорите, а я вот из Белоруссии. И так, ну, как-то очень скромно одета. Она говорит, я работаю, я бэби-ситер, я с детками сижу. И вот у меня сын здесь. Здесь мы приехали, живем тяжело, но вы знаете, я говорю, а зачем же вы уехали, а там как, кем вы были? А я была там педагогом. А вы зарабатывали хорошо? Хорошо. Но я не могла с этим смириться, потому что Лукашенко дает распоряжение, он арестовывает инакомыслящих, их сажают на самолеты, и потом открывают люки и бросают над болотами. А болот у нас много. Вот такой у нас был с ней разговор. Это было лет 5 назад. Слушаем вас.
16: Добрый
1: здравствуйте.
16: Значит, вам звонят добрый. Люди, которые прожили на Украине или были в Минске. А я родился в Минске, вырос в Минске и сюда приехал из Минска. И по сей день у меня там родной брат и родственники. Значит, система такая. Мы вот с женой в 2010 году были в Минске. Сидели за столом с ее родственниками. Очень же взрослые люди, мягко говоря. И вот они, это бедные инженеры, как я всю жизнь говорил. Они сидели и молились на Лукашенко. Эти обыватели. Молились. Это, то есть, с одной стороны уже люди, которые были тогда 70.
0: Но то, что я о чем я и говорил, да.
16: Да, но с другой стороны, правильно вы говорите, с другой стороны, у меня племянник, у него свой бизнес больше там, личный бизнес. И я его спросил, говорю, слушай, ты не платишь там рэкетирам, что-то такое? Он выдал такую фразу, он говорит, в Минске, в Беларуси милиционеров больше, чем деревьев в лесу, чувствуете? И значит, мы были в праздник, когда был 9 мая, мои ощущения по Минску. В Минске есть на место гетто, там памятник, называется Яма. Его знают мечане все. И вот 9 мая мы туда пошли, там парад. Так вот 9 мая там выступал оркестр Белорусского военного округа. В Белоруссии оркестр Белорусского военного округа с казармы не выйдет без приказа Лукашенко. Это абсолютно. Понимаете, то есть такие показатели. Была, что я видел. Нельзя сравнивать с Россией и Белоруссией. У нас другой менталитет у белорусов. Кончился парад. Центральный проспект Минска, широченный. Пустили транспорт. И в этот момент, это я видел своими глазами, на всю жизнь запомнил. Какая-то бабушка, ну уже с палочкой, с горбиной, грудь в орденах. Она решила перейти дорогу. Вот этот проспект, представьте себе. Транспорт идет, а она пошла. Значит, что бы сделали вражки в Украине, я не знаю. В Минске к ней подскочили два сержанта, молодые пацаны. Один взял ее под руку и повел. Я сейчас плакать хочу. А второй грудью закрыл их. Все движение перекрыл. Представляете, что там творилось? А самое главное, ни одна собака даже не загудела. Вот они шли, один ведет, а второй прикрывает. Вот это, и потом, сейчас вы мне говорите, вот у меня племянник, я сейчас звоню ему, говорю, ты там, ну, такие события. Он говорит, дай бог Лукашенко здоровья, весь разговор. И о чем мы здесь говорим? Свобода, Тихановская, да все это до одного места там. У него никаких шансов, понимаете? Никаких. Спасибо, до свидания.
0: Марина, я хотел бы прокомментировать. Ну, в принципе, да, человек подтвердил, потому что я общаюсь, у меня в компании работает человек, который из Минска и периодически ездит туда. Относительно того, что да, по-прежнему, возможно, даже почти половина, ну, где-то так, избирателей, действительно, которые поддерживают Лукашенко, да, почему с преступностью? Милиционеры, силовики получают зарплаты в 2-3 раза выше, чем другие бюджетники. О какой преступности может речь, когда люди, их действительно много, они соблюдают закон, да, и как бы единственный, условно говоря, олигарх, единственный пахан в стране – это Лукашенко. Но, естественно, спокойствие своего режима он должен поддерживать тем, чтобы было нормальное благосостояние народа, чем он и занимается. И по поводу менталитета я должен сказать, говорят, белорусы покорны. Я бы не так сказал. Белорусы более спокойные, более мягкие. И поскольку Лукашенко, как-никак, все-таки из этой же среды знает этот народ, он прекрасно понимает, что вот находясь между молотом и наковальней, давлением России вот относительно того, что вы сказали, второй фронт, при любом раскладе он потеряет власть. Потому что если, ну, не захотят воевать белорусские военные, там, условно говоря, в массе своей ложить жизни за какое-то там якобы истребление фашизма в Украине. То есть если в прямом боевом столкновении, по-прежнему на границе с Белоруссией украинцы держат порядка около 80 тысяч войск своих ВСУ, они проиграют. Второе, это если Россия, да, Беларусь откроет, и Россия начнет помогать, учитывая, что ядерное оружие российское размещено на территории Белоруссии, то есть если российские войска там окажутся и со стороны Белоруссии будут атаковать Украину, то понятно, что больше Лукашенко не нужен будет Путину, как такая кандидатура, которая еще, ну, мягко говоря, еще иногда выпендривается, что-то показывает. То есть он будет сменен на какую-то марионетку, более, значит, приверженную Путину, ну, то есть номинально будет независимость Беларуси. Поэтому он оттягивает всеми средствами, он старается не быть втянутым напрямую в этом конфликте, потому что при любом раскладе, при любых вариантах, в этом случае он потеряет свою власть.
1: Я все-таки задаю повторно свой вопрос про ретрансляторы, которые белорусы отключили, а они для корректировки ударов дронами по Украине. Но перед этим послушаем человека. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: Алло.
17: Ну, да, меня слышно? Здравствуйте, доброе утро. Меня слышно?
0: Угу. Да, хорошо
17: слышно. Я не буду рассказывать, да, про Лукашенко не буду рассказывать, потому что вопрос был задан о том, что Путин душит Лукашенко начать второй фронт. Пока эта война там происходит, Путин будет у власти. Это единственный вариант менять фокус Путину на проблемы в Украине. В это время он может продавать спокойно тайгу китайцам, воду Байкала китайцам, делать что хотеть, и все время оправдывать это за счет войны. Если в данный момент Лукашенко откроет второй фронт, вся Украина, северо-запад и восток, это будет все занято Украиной, значит, о обороне. Это очень на руку Путину. Лукашенко не дурак. Если он откроет, то ему будет считанные дни, его могут оттуда убрать, путинские ребята могут это сделать и поставить марионетку, как вот было сказано только что. Поэтому Путин не хочет останавливать войну. Там нету никаких фашистов, там нацистов нет. Ему нужна эта война для оправдания своего преступления. Эта преступная организация в Кремле, которая сидит, она нуждается в этой войне. Потому что войной можно списать абсолютно все. Что вы не тронете, все можно списывать. Любое преступление, любое наказание можно отменить. Он ездит по всему миру. Но сейчас не ездит, он это в Монголию поехал. Трамп его встречал. Пока идет война, он при власти. И он это понимает. И ему это нужно. Вот поэтому он давит на Лукашенко. Если Лукашенко согласится, это будут считанные дни Лукашенко при президентстве в Белоруссии. Поэтому...
1: Дорогие друзья, спасибо огромное. И извините, что не успела взять тех, кто хотел высказаться. Вот видите, какая горячая тема. Благодарю всех своих коллег и, в первую очередь, конечно, Геннадия за участие в программе. Сегодня день рождения Яка Йоллы, который родился в 50-м, ушел из жизни в 2014-м. Давайте послушаем его достаточно неизвестную песню под названием «Не забывай». Давид Тухманов и Владимир Харитонов ее сочинили, а совсем так, ну, целый час, наверное, мы посвятим в воскресенье, в ближайшее, в программе «Мысли вслух» с 2 до 4. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, коллеги. До новых встреч.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: В Нью-Йорке 11 часов утра.
7: WSNR, Jersey City.
6: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
9: В студии Наталья Быстрецкая. В Париже на фоне аномальной жары вводятся временные ограничения на распитие спиртных напитков в общественных местах. Таким образом, власти хотят снизить риски тепловых ударов и уменьшить нагрузку на и без того переполненные больницы. Новые меры необходимы для сдерживания растущего числа госпитализаций. Служба скорой помощи зафиксировала в 4 раза больше случаев остановки сердца, чем обычно. Запрет вступил в силу в полдень пятницы и действует до 7 утра субботы, а затем повторяется в те же часы с субботы на воскресенье. Ограничения не распространяются на рестораны и кафе с летними верандами. Чарльз III стал первым в истории британским монархом, который опубликовал данные об уплаченных налогах. За 24-25 годы король заплатил в казну 12 миллионов фунтов, что делает его одним из 100 крупнейших налогоплательщиков.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы, как обычно по пятницам, в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, давайте начнем с объявления Зеленским операции по принуждению России к миру. Президент Украины утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию. Россия к миру не идет, значит, нужно принудить ее. И так и сказано в этом документе. Операция с целью добиться прекращения войны. Ну вот об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Он встретился с главой спецслужбы Евгением Хмаром. И об этом сообщил. Давайте с этого начнем.
1: Геннадий, ну, собственно, я так думаю, это моя оценка, что это заявление надо трактовать вот как раз как одно из звеньев цепи такой психологической операции, психологического воздействия на противника, которую мы видим где-то уже с конца весны, может быть, даже с начала, если вспомнить этот указ президента Зеленского, разрешающей России проведение парада на Красной площади. Понятно, что служба безопасности Украины, и в частности ее центр спецопераций «Альфа», он и без этого, все, что он делал все эти годы, было направлено на то, чтобы как можно быстрее принудить Россию к прекращению войны. Но вот с учетом того, что сейчас, той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг прежде всего Крыма, конечно, такое заявление Зеленского там с конкретной даже датой, вот на 40 дней утвердил план, дескать, даем вам 40 дней, имеет прежде всего вот такое политико-психологическое воздействие должно иметь, потому что и до этого, в частности, по сообщениям, что в ночь на 25 июня были поражены радиолокационный комплекс в районе Керчи, нефтебаза в Краснодарском крае. В ночь на 26 июня удары по российским кораблям, которые производятся на заводе, на судоремонтном заводе в Керчи. Там строятся по крайней мере два судна для военно-морских сил России, и там же строится новый паром. Мы знаем, что Украина вывела из строя все автомобильные паромы, которые действуют в Крыму, и сейчас добрались до строящегося парома, то есть стали бить даже на опережение. То есть вот эти все действия, они призваны действительно убедить, не знаю, как убедить, по крайней мере, показать российскому руководству, что ему не получается ему справиться с ситуацией, прежде всего, повторю, в Крыму, и тем самым, да, вот выполнить эту задачу побуждения к прекращению войны. Я думаю, что здесь не обошлось без международного аспекта. Зеленский, в том числе нашим союзникам и нашим партнерам, в том числе и Белому дому, показывает такие возможности. Известно о том, что якобы Дональд Трамп относится с симпатией к тому, что Украина показывает силу и чуть ли там не призывает демонстрировать ее еще больше. Вот Зеленский таким образом ее демонстрирует. Он дает, собственно, приказ, а уже, соответственно, силы обороны приводят его в действие. Что-то еще, и дроны СБУ нанесли удары по вооружению радиолокационной станции, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывает Керченский пролив, и так далее. То есть работа идет повседневно. Я, честно говоря, не поленился, подписался на несколько каналов крымских, таких патриотических, пророссийских, и там постоянно идут сообщения, вот воздушная тревога дроновая, отбой воздушно-военной тревоги. Это очень напоминает то, что происходит у нас, но, честно говоря, смотреть за этим показательно, скажем так, поучительно. И вот сегодня стало известно, что с часу дня, с 13:00 по местному времени, в Республике Крым вводится режим чрезвычайной ситуации. Как объясняют местные власти, этот режим позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Я напомню, ну, может, кто-то невнимательно следит за нашими, нерегулярно следит за нашими эфирами, что в Крыму запрещена продажа горючего населению. Только его получают только государственные, ну, организации государственные, ну, понятно, военные там отдельно, как бы, дело. И людям пытаются ездить в соседний Краснодарский край для того, чтобы раздобыть горючее, но там своя проблема. Сейчас очередь на Крымский мост с обеих сторон, как со стороны материка, так и со стороны полуострова, она в целом сейчас составляет где-то 2500 машин. Можете себе представить, 2500 машин стоят в ожидании проезда. Дело в том, что перед въездом на мост, как с одной стороны, так и с другой стороны, машины проходят очень тщательную проверку. Власти России небезосновательно боятся, что какая-то машина, въехав на этот остров и там на этот мост, и там взорвавшись, может надолго, ну, если мост не повредить сильно, да, но движение по нему парализовать, заблокировать и так далее. Поэтому идут многочасовые проверки автомобилей, а при этом мы понимаем, как они рискуют, что если какие-то граждане пытаются ввести то, ну, большое количество того же бензина, это взорвется на мосту, ну, в общем, не знаю, такая сложная операция, и вот люди едут из Крыма, именно крымчане, мы сейчас не говорим о туристах, которые пытаются эвакуироваться из Крыма, приняв перед этим дурацкое решение туда приехать, а люди идут в Краснодарский край, там пытаются закупиться бензином, и потом в обратном направлении тоже выстаивают такие огромные пробки, а при этом надо понимать, что на ночь, вот последнюю ночь, известно, что мост был закрыт на 10 часов. То есть 10 часов нельзя было по нему проехать вообще. И пробка, соответственно, увеличилась. И вот эти с такими мучениями сейчас добывают горючее, те, кому удается добыть это горючее в Краснодарском крае и привезти его в Крым. В Краснодарском крае, говорят, население уже тоже этим страшно недовольно, потому что это вызывает дефицит, соответственно, на автозаправках для местного населения. Ну, в общем, история разворачивается просто, честно говоря, в таком... захватывающий сюжет, такой триллер буквально у нас на глазах происходит. Посмотрим, что это будет. Я еще раз говорю, Зеленский дал 40 дней. И, наверное, эти 40 дней там превратятся в 80, а может быть 120 и так далее. Но поразительно в этом то, что, не помню, в прошлый раз мы говорили об этом, нет, собственно, вот операция по такой блокаде, логистической блокаде Крыма, она-то началась только в 20-х числах мая. Прошел всего месяц. С тех пор, как украинские силы обороны, благодаря своим мидл-страйкам, стали дотягиваться до транспортного коридора, Приазовского сухопутного коридора, который ведет в Крым. И вот сложилась вот такая...
0: Зеленский об этом и говорит. Я сейчас смотрю сообщение о том, что Зеленский заявил, что он получил доклад от ХМАРа, я только что о нем говорил. И дальше я цитирую Зеленского. По нашему плану, доклад, по нашему плану дальнобойных санкций. Это санкции, называет Зеленский. Конечно. Вот эти мидл-страйки, там, дип-страйки, это санкции, и они работают. Санкциях средней дальности и результатах центра спецоперации «Альфа» на фронте. И по словам Зеленского, у СБУ самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте, благодаря использованию дронов разных типов. Ну, другие подробности он, правда, не привел. Я должен сказать по поводу массового бегства из Крыма. Мы вчера говорили с нашим корреспондентом из Москвы, ну, совершенно героическим Иваном Денисовым, который продолжает находиться вот все эти годы в Москве и нам рассказывает, что там происходит. И мы говорили о том, что эвакуируются дети из детских лагерей, там, из Артека и так далее. И я подумал, эту мысль высказал во время разговора. А крымчане, они, ну, так же, как все россияне, они живут так, как будто бы нет войны в Украине. Россия не воюет. И это нормально детям приехать на 5-й год войны в Артек, там находиться и так далее. Но рядом находится Херсонская область, в котором есть Геническ, Арабатская стрелка, Лазурная. Там прекрасные, кстати, ну, в мое время это назывались пионерские лагеря, там прекрасные детские лагеря. Они не работают все эти годы, потому что в Украине идет война. Теперь в Крыму поняли, что идет война, и ни до каких лагерей вам дело теперь не будет. Ни детские, ни туристы. Идет война. Вы в нее ввязались. Вы замечательно проголосовали, я должен сказать тогда, за независимость. Никто не говорил за присоединение Крыма. Мы с вами это неоднократно уже говорили. 16 марта 2014 года прошел в Крыму референдум о независимости Крыма. А через два дня его просто взяли и привязали к России. Это называется аннексия. Так вот, вы проголосовали, вы радовались Крым нашему вместе со всей континентальной Россией. Теперь вы должны понять, ваша страна агрессор, она ввязалась в войну, и это война. Никаких артеков больше не будет, пока вы не придете к миру.
1: Это самое в этой истории показательное, что для того же Крыма, ладно, в Россию мы уж как бы, большую Россию мы вынесем за скобки, это более сложный вопрос, а для того Крыма не просматривается никакого просвета здесь. Совершенно очевидно, что удары Украины будут только нарастать, а эти ежедневные сводки Мадяра, Роберта Бровди, командующего сил беспилотных систем, показывают каждый раз количество выбитых средств ПВО, радиолокационных средств, которые ослепляют противника, лишают его возможности оказывать сопротивление. И, соответственно, удары наносятся все дальше, больше, глубже и сильнее. У нас больше становится этих средств. Договоренности с нашими партнерами по предоставлению новых дальнобойных средств усиливаются, появляются новые и так далее. То есть будет только хуже. Ну вот, собственно, как бы...

0: крупная такая атака, массивная, буквально сколько там, дней 10 назад. Ну вот 660, это в порядке вещей теперь уже для России. Добились, все идет по плану.
1: Да, да, вот в том-то и дело, что как бы этот крокодил назад не движется, да, вот все. Впереди будет хуже. На что расчет, не очень понятно. Путин сказал, выступая перед курсантами, что СВО приведет нас туда, куда надо. Ну вот вопрос возникает, кому надо и куда именно он его приведет.
0: Ну, знаете, я бы так не расслаблялся, конечно, потому что я помню 22-й год, сентябрь месяц, когда сдали половину Херсонской области, откинули российские войска, но они укрепились. Вот этот вот эшелонированная оборона Суровикина помогла и так далее. И Россия как-то оправилась после этого. Тогда ведь, то есть, благодаря, кстати, в немалой степени и Байдену, конечно, вот, который, в общем-то, главная была задача, чтобы Украина не выиграла, а Россия не проиграла. В общем, задачу это Белый дом тогда при Байдене осуществил. Давайте теперь перейдем, кстати, к американо-украинским. Здесь тоже развивается все очень неплохо для Украины. Госдеп говорит о том, что Украина выигрывает войну. Трамп заявил вчера, что Зеленский неплохо справляется. Я напомню наши разговоры. Мы говорили о том, Трамп сказал, он говорит, будем идти дипломатическим путем. Не получится, будем идти жестким путем. Это и произошло. Больше года для этого понадобилось. Да, мы тогда тоже говорили, сколько для этого месяцев понадобится. Столько понадобится, но вот сейчас, в июне месяце, Украина получает поддержку. Госдеп говорит, мы на стороне Украины. И Трамп, в общем-то, что значит, Зеленский неплохо справляется? Трамп говорит о том, что надо давить на Россию и таким образом заставить ее прийти к столу переговоров. Вот сегодня какие отношения. Это, опять-таки, то, о чем мы с вами говорили весь 2025 год. Я призывал вас не нервничать, успокоиться, ничего не решено. Трамп, он не такой страшный, не такой ужасный, и он не бросит Украину. Так оно и получилось. Не потому, что я провидец, а потому, что иначе не могли развиваться действия, и я объяснял, почему.
1: Полтора года, согласитесь, это немалый срок для Украины, и чего это стоило Украине, мы тоже понимаем. Да? То есть то время, пока в Белом доме прикидывали, кто в этой войне сильнее и на кого сделать ставку, в общем-то, Украина делала свое дело и платила за это кровью. Поэтому, ну, давайте как бы...
0: Нет, никто не говорит... Тогда мы тоже с вами говорили о том, что при этом Украина теряет своих людей. Это понятно совершенно. Это города разбомблены и так далее. Но эта попытка была, и эту попытку нельзя было не учитывать. Она должна была произойти. Пытались сделать... Кстати, сейчас очень любопытно, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали по поводу Анкориджа. Вчера выступает Рубио и говорит, что а чего Анкоридж? Какой там дух, говорит? Никаких соглашений с Россией вообще не было подписано. То есть это все было колебание воздуха. Ну, такой вот, какой-то такой треп. В этом плане тут же, конечно, россияне, все эти Z-каналы, я смотрел, они просто взвыли. Они говорят, что ну, так это получается Трамп обыграл нашего самого Путина. Просто-напросто выиграли время для того, чтобы Зеленский вооружился, чтобы Украина стала сильнее. Трамп, получается, в Анкоридже просто обставил в этой игре самого президента Российской Федерации. Там такой вой сейчас идет, просто кошмар какой-то. Но, в принципе, Анкоридж, то, что мы и говорим, постоянное это давление, педалирование на каком-то духе Анкориджа, здесь и Лавров, и Путин, и Ушаков, они все в один голос. Песков говорит о каком-то духе Анкориджа, и только американцы, они, я постоянно об этом говорил, разводят руками, говорят, какой дух. Госдеп поставил все на место вчера.
1: Говорит о том, что встреча в Аляске оказалась американской уловкой, призванной выиграть время для перевооружения украинской армии. А Рябков, его заместитель, тот самый Рябков, который перед войной в январе 22 года говорил, что НАТО надо собрать свои манатки и убираться за границей 97 года. Именно так и сказал, вот в таком стиле, скажем так, простоватом, мягко говоря, таком блатном стиле. А сейчас ситуация сильно изменилась, и Рябков говорит, что вот США отступили от фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже. Да, и Марко Рубио пришлось отвечать, и какие договоренности. Никаких бумажек никто не подписывал. Если там при каких-то разговорах

0: о печенегах путинских, Трамп кивал головой, это же не значит, что он с чем-то там сильно согласился. Хотя еще раз надо напомнить, что в принципе после Анкориджа Трамп отказался от требования сначала прекращения огня, а затем переговоры. Так что в принципе там какая-то устная, наверное, договоренность о чем-то была.
1: Но я напомню, когда они сидели на пресс-конференции, у Трампа было такое лицо, просто отвратительно ему было сидеть рядом с Путиным. И я напомню, что тогда пресс-конференции не было, они просто вышли. Больше всего говорил Путин. Трамп очень мало говорил. И видно было по лицу, что ему все это не понравилось. И Путин отбыл потом с Аляски, ну, буквально там через какое-то количество часов. По-моему, даже обеда не было. Так что даже тогда по тому настроению было видно, что американцам это не понравилось.
0: Понятно было, что Трамп хотел от Путина действительно большой сделки, чтобы тот согласился прекратить войну. Это было бы действительно его козырем и позволяло бы, мы помним, в прошлом году было много разговоров про Нобелевскую премию. В этом году они уже притихли по понятным причинам, связанным с Ближним Востоком, наверное. Путин лишил Трампа такой возможности. Конечно, он Трампа тогда расстроил, безусловно. И вот сейчас мы видим результаты вот тех встреч, как бы вот. Еще раз говорю, прошло без двух месяцев, меньше уже, без месяца, год с тех пор, и вот сейчас стороны наконец пришли к выводу, что Анкоридж был пуст по содержанию, да, и год показал, кто здесь силен, у кого есть карты, у кого их карт нет, и мне кажется, это важный действительно перелом, который сейчас ощущается со стороны Соединенных Штатов. Вряд ли последуют какие-то резкие действия о законе Блюменталя, Грэма все уже давно забыли, я думаю, возврата к нему не будет. Но то, что Соединенные Штаты точно будут поставлять оружие в Европу, которое там будет выкупать для Украины, точно будет поставляться разведданные, которые позволяют Украине наносить свои middle strike и дальнобойные удары, в этом можно не сомневаться. И слава богу, окей, спасибо и на этом. И этого недостаточно, никогда недостаточно, Геннадий, мы понимаем, когда страна в беде, любая помощь, чем больше, тем лучше. Но даже в таком виде она позволяет нам передавливать противника, как мы видим сейчас в случае, наглядно видим в случае с Крымом и наглядно видим в случае с прилетом, правда, украинского вооружения на 2000 километров и по Питеру, и по Тюмени, и так далее. И
1: Уфа, вчера Уфа. Вчера Уфа.
0: Да. Уфа, по Уфе, да, там прилеты по химическому предприятию и по НПЗ. Очень характерно то, что сейчас по всей России, я видел цифру 64 региона, всего в России 80, 89 регионов, 64 региона сейчас испытывают проблемы с топливом. Очереди на заправках сейчас вот видео выкладывают из Уфы, из Иркутска выкладывают видео, с ограничениями, с огромными просто...
1: Леонид, на Камчатке объявили ситуацию.
0: Северо-Курильск.
1: Курильск,
0: да, тоже, ну, объявил, да, ограничения.
1: Это же Дальний Восток.
0: Там ситуация какая? Из того, что я читал, огромное совершенно предприятие в Омске, Омский нефтеперерабатывающий завод, он в основном обслуживал вот Восточную Сибирь и Дальний Восток. Там два или три небольших еще НПЗ есть, в Ангарске, где-то возле Владивостока, но их мощности не хватает, чтобы обеспечить эти регионы. В ситуации, когда НПЗ в европейской части находятся в ремонте, скажем так, по известным причинам, вот эти объемы омского НПЗ, их перебрасывают в европейскую часть. Соответственно, в остальной части огромной страны, мы уже с вами говорили, что вот этот динозавр с маленькой головой в Москве и с огромной тушей, которая раскинулась на 1/6 глобуса, да, она не справляется. И там ощущается нехватка. Вот как это срабатывает. Огромные проблемы с авиационным топливом для России, где огромная территория, еще раз повторяю, где куда-то просто только на самолете можно и добраться, авиакомпании стонут, резко выросла, соответственно, раз дефицит, значит, выросла цена. полеты стали просто, и так они были на грани рентабельности. Сейчас это все, если даже получается полететь, то это получается просто невыгодно.
1: Я вообще прочитал, что небольшие самолеты их заправляют обычным бензином, а не авиационным. Вы можете себе такое представить? Это износ просто всех деталей. Это ближайшее время. Просто катастрофа будет для всех этих перелетов. Я уже не говорю о больших самолетах. Может быть, они пойдут и на то, что обычным бензином будут заправлять большие пассажирские лайнеры. Трудно это представить. Просто будут гробить технику.
0: Ну, это же касается и гражданской техники. Сейчас говорится о том, что вот этот стандарт у нас действует, стандарт Евро-5, по-моему, для современных автомобилей, чтобы они ездили, так сказать, и не создавали проблемы для двигателя современного. Евро-5, это, по-моему, с октановым числом как-то там связано. А вот сейчас они убрали требования к этой, к этому бензину, раньше сказали бы ГОСТ, ГОСТовские требования, да, и сейчас там туда тоже заливают гораздо более такие мутные смеси, которые гробят просто двигатели современных автомобилей. Ну, а что делать? Им надо ехать. И вот вся вот эта вот, знаете, это просто принцип домино. Вот как оно посыпалось, как оно начало сыпаться. Кстати, начало сыпаться в 2014 году, когда хапанули Крым. Вот казалось, так здорово зашло, так здорово получилось, так ох, здорово, как хорошо. А Россия возвращает себе свою. И вот если бы не было захвата Крыма, не было бы большой войны в 2022 году, когда Путину захотелось повторить эту крымскую эйфорию. Вот мы можем сделать все, что захотим, и нам за это ничего не будет. И вот теперь вот та, как та шашечка домино, которая была брошена, упала в 2014 году, она запустила 2022 год, а сейчас 2026 год. И Крым стал поперед глотки у России, и она, ну вот, чрезвычайная экономическая ситуация в Крыму. И они не знают, как из нее выбраться. А мы будем делать все для того, чтобы и не выбрались.
1: Конференция в Гданьске по восстановлению Украины. Конфликт между Польшей и Украиной. Мы только во вторник разбирали его. Как все это развивается? Конференция проходит. Я понимаю, что украинская делегация туда прибыла, в Гданьск.
0: Да, безусловно, делегация поехала. До конца единственное оставался вопрос, поедет туда президент или Украину будет представлять премьер-министр. Решили, что не стоит... ну, скажем так, превращать очень важное для Украины мероприятие в... ну, если бы там появился Зеленский, неминуемо возникли бы вопросы к нему по поводу вот этого конфликта вокруг возвращения орденов из-за УПА и так далее, и так далее. Решили не дразнить, не обострять ситуацию. И поехала Юлия Свириденко. Два дня длилась, вот сейчас уже закончилась сегодня эта конференция. Говорят, удачная конференция. В ней приняло участие как минимум один президент и несколько, там, до десятка глав правительств. А всего число делегатов от 4,5 до 5000. Вы не ошиблись? Да, от 4,5 до 5000. Это представители различных бизнес-структур, которые, конечно же, понимают, что когда это когда-то закончится, это когда-то закончится. А в Украину хлынут очень серьезные инвестиции, и пройти мимо них было бы просто глупо. А с польской стороны это все проводило правительство. Правительство возглавляет Дональд Туск, то есть это человек, который находится в... С одной стороны, он потому и премьер-министр, что он представляет правящую партию, партию большинства в польском парламенте, а президент Кароль Навроцкий, тот самый, который отобрал орден Белого Орла, высшую награду польскую у Зеленского, он находится, представляет оппозиционную партию «Право и справедливость». И вот это вот все мероприятие в Гданьске его организовал именно Дональд Туск и правящая партия «Гражданская платформа». Поэтому там старались избегать избегать политизации вот этих всех вопросов по острым, обсуждать эти острые темы, хотя разговор такой заходил. В частности, на эту тему там высказался бывший президент Квасневский, который сказал, что мы не можем себе допустить в это время обострения этих всех отношений. Тем более, что при Квасневском вообще-то эта проблема, казалось, уже была решена. Были на высшем уровне, на польском и на украинском, приняты решения по формуле просим прощения и прощаем. Потому что в событиях 40-х, а до того 20-х, 30-х годов, в общем-то, там хватало с обеих сторон. Я напомню, просто в те годы все эти нациостроения, скажем так, все теории, они так или иначе были заражены вирусом такого корпоративного государства. Многие молились тогда на Бенито Муссолини. И, в общем-то, фашизм там доминировал. Когда наша нация самая великая, а, соответственно, кто ей мешает, тот наш враг. И, естественно, там оказывались для украинцев это оказывались поляки, для поляков это были украинцы, для и тех, и для других это были евреи. В общем, дикое довольно время было. И возвращаться к тем вещам, от которых, казалось, избавились уже вот при нынешних правительствах. Да, я еще раз повторяю, много было сделано тем же Квасневским, тем же там Ющенко и Порошенко, да и Кучма, в общем-то. Но, тем не менее, еще раз, Польша сильно поправела. У нас тоже лозунги борьбы за независимость в связи с агрессией российской, популярность их тоже выросла. Это вот дало эту дурацкую искру, которую, к сожалению, теперь придется еще долго и упорно гасить. Среди негативного, скажем так, эффекта того, что произошло, того, что Зеленский не поехал в Польшу, в это время в Польше проходил саммит восточного фланга НАТО, где разрабатывались какие-то общие представления о том, как НАТО будет себя защищать, надо защищать ввиду российской агрессии. И там отсутствовал Зеленский. Но это не позволило ему встретиться и принять участие в этом важном форуме, важном для всех, как для Украины, так, собственно, и для стран, которые представляют восточный фланг. В общем, надо с этим действительно прекращать. В Украине настроения такие, да, было проведен опрос, как относиться к этой проблеме, и подавляющее большинство украинцев высказываются за то, что надо садиться, прагматично это решать и мириться с поляками. Попытка превратить, ну, как бы сделать вид, да, поляков, определенной части вот радикально настроенных поляков, в частности Ярослав Качинский, такой неформальный лидер этой партии PiS, он сказал, что он отдаст свой орден Ярослава Мудрого, высшую награду украинскую, как бы подогревая этот конфликт. Ну вот у нас большинство настроено и власть настроена на то, что надо это гасить, это неправильно, это неверно, это не цивилизованно, это не соответствует ничему, никакому ни духу времени и так далее. Посмотрим, как это будет. Еще раз говорю, форум в Гданьске прошел, к счастью, прошел удачно. Говорят, была одна акция, небольшая акция оппозиции, там есть такой монумент солидарности, но там было буквально несколько десятков человек приняли участие в ней с антиукраинскими лозунгами. Ну, слава богу, значит, не получается это поджечь так, как, может быть, кому-то хотелось. Еще раз говорю, с целями чисто внутриполитическими. Идет внутриполитическая борьба между партией президента и партией премьер-министра. И вот, выясняя это, они не нашли ничего лучшего, кроме как бы найти повод. А повод, ну, к сожалению, Украина такой повод... Ну,
1: вот тут Украина поводы подбросила, да.
0: Да. Ну, не то, что подбросила, но его просто не надо было сильно далеко искать. Он был, скажем так. Не то, чтобы специально кто-то подбрасывал. Конечно, там, я думаю, 225 раз пожалели, да, о том, что решили...
1: Ярослав Мудрый этот бы шаг не одобрил.
0: Ну, Ярослав Мудрый, как говорит история, еще был тот парень, как бы, да, поэтому...
1: Я слово «мудрый» обыгрываю.
0: Ну, разве что обыгрывать, да, потому что, ну, когда мы смотрим в историю, к сожалению, следует не забывать, что действительно человечество сильно изменилось, даже с прошлого века, да чего уж там, мы мудреем с каждым десятилетием. И по граблям бежать, ну, это такое занятие себе для лба дороже, скажем так. А в наших условиях, еще раз повторяю, в условиях войны эти все вещи, они оборачиваются жизнями. Ну, к сожалению. Поэтому не надо бы это делать. Это еще один урок. Ну что ж, не усвоили предыдущие, приходится еще раз, значит, получили граблями по голове. Причем, еще раз говорю, получила как Украина, так и Польша получает граблями в результате по голове. Ну и кому это надо? Кого это радует, кроме Москвы, которая сама постоянно там, не знаю, что от голова уже просто отваливается.
1: Нет, ну когда дерутся враги, это всегда, разделяя власть, известный принцип Макиавелли, но это принцип государя, а в общем-то, если смотреть на врагов, то это только радость, когда они между собой выясняют отношения. Леонид, время
0: Кстати,
1: подошло.
0: Извините, я буквально пару фраз, я думаю, это будет важно. Вот последний опрос польский показывает, что сейчас среди поляков лидирует партия премьера Дональда Туска, гражданская коалиция. За нее готовы проголосовать 34% поляков. А за партию, которая вот сейчас играется в эти игры за право и справедливость, ее поддержит 26%. То есть, ну, она все-таки действительно в меньшинстве. Ну, и это не может не радовать. Правда, следующими идут партии, которые занимают радикально националистические позиции. Это партия там Конфедерация, у нее 14%. Ну, ничего хорошего. К сожалению, в наших обществах во всех есть вот эти неприятные, токсичные структуры, которые отравляют
1: политическое... Это вы нам, американцам, не рассказываете. У нас только что выборы прошли. Здесь такие идут социалисты, марксисты, исламисты. Кошмар просто. У нас здесь, в Нью-Йорке, это вот выборы были, праймериз Демократической партии. Демократическая партия, которую все знали, она коренным образом меняется. Ну, вспоминаются выборы 1933 года, когда национал-социалистическая партия демократическим путем пришла к власти, партия Гитлера. Вот здесь у нас тоже очень, очень страшные происходят события. У нас непосредственно в городе Нью-Йорке. Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like it.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: А мои господа, прежде чем перейти к беседе с Евгением Кушнером, хотел бы предложить вам отвлечься от этого потока новостей, которые в большинстве несут нам раздражение, немало неприятных ощущений, новостной этот поток, и приобщиться к поэзии. В эту субботу, уже завтра, 27 июня, в 6:30 вечера, в арт-галерее, замечательная галерея, Сабле Галерея, которая находится... Это канал Шипсхед Бэй на Эммонс-авеню, 3165 Эммонс-авеню, граунд флор, здесь у нас в Бруклине, 3165 Эммонс-авеню. Там я буду читать свои стихотворения, написанные в разные годы, из разных сборников. И надеюсь, что в окружении прекрасных картин мы замечательно проведем время. Вход бесплатный в эту галерею. На мероприятии можно будет приобрести и мои книги, естественно, с автографом автора. Уже завтра, в субботу, 27 июня, в 6:30 вечера, в Art Gallery, Sable Gallery, 3165 Эммонс Авеню. Жду вас. Надеюсь, мы очень интересно, продуктивно, с радостью от общения проведем эту встречу. Евгений, приветствую вас.
1: Приветствую вас, добрый день.
0: Евгений,
1: удачно провести завтрашнее мероприятие. Желаю от души удачи вам и всем тем, кто придет на это мероприятие. Чтобы все было здорово и хорошо.
0: Евгений, мне это особенно приятно слышать от вас. Для наших телезрителей еще раз я могу повторить, что Евгений Кушнер – это сын вот того самого классика живого Александра Семеновича Кушнера, который, ну, в пантеоне сегодня современной русской поэзии. Евгений – его сын, так что очень приятно мне от вас слышать пожелания удачи на поэтическом поприще. Большое спасибо.
1: Я, кстати, раз уж мы так отвлеклись на личные темы, чего мы обычно не делаем, но раз уж мы заговорили, я просто хочу сказать, что я с большим удовольствием, с большой радостью передам от вас, Геннадий, привет моему отцу, мы с ним переписываемся.
0: Да, я с ним тоже периодически общаюсь, я очень рад, что он находится в здравии, вдохновение его не покидает. Сколько ему, 89 лет?
1: Совершенно верно, 89 лет.
0: Дай бог до 120.
1: Совершенно верно.
0: Ну и нам всем тоже не мешает до 120.
1: И нам всем тоже, да.
0: Евгений, несмотря на режим прекращения огня, Цахаль вновь нанес удары по террористам Хизбаллы на юге Ливана. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, действительно, это происходило в течение и вчерашнего дня, и сегодняшнего. Правда, тут же, сразу же хочу отметить, что в меньшем, все-таки в значительно меньшем объеме, чем это имело место, так сказать, до последних событий, связанных с договоренностями о прекращении огня. Кстати, сегодня как раз в Вашингтоне продолжились контакты, продолжился уже пятый подряд раунд переговоров между Израилем и Ливаном, непосредственных переговоров между переговорными группами наших двух стран при посредничестве Соединенных Штатов. Не самого, в данном случае, Марко Рубио, он сейчас находится на Ближнем Востоке, я надеюсь, мы об этом еще вскользь поговорим. Но что касается, Геннадий, происходящего на местах, то действительно Цахаль наносит удары, еще раз повторю, реже, чем прежде было, меньше, в меньшем объеме и менее мощные, менее, так сказать, ну что ли, распространенные по территории, по расстоянию, но тем не менее наносит, когда создается угроза, непосредственная угроза для военнослужащих Цахаля, а именно это произошло вчера, и именно это произошло сегодня, буквально там какие-то считанные, не знаю, полчаса или час до нашего с вами выхода в эфир. И вот по одним данным было ликвидировано 6, по другим 7 террористов Хизбаллы, которые готовили заряды со взрывчаткой и так далее. Теперь, Геннадий, в двух словах, я понимаю, что времени у нас не так много, тем не менее, в двух словах все-таки я хочу коснуться переговоров, которые идут в настоящее время в Вашингтоне, ну, может, сейчас они уже заканчиваются, но тем не менее, хочу отметить, что кое-какие сведения поступают очень противоречивые, и они то подтверждаются, то опровергаются, причем как в Иерусалиме, так и в Бейруте. Чтобы не быть голословным, я приведу всего один, но очень конкретный и важный пример. Вы понимаете, во многих средствах массовой информации, особенно западных, британских, например, агентство Рейтер, да и не только оно, и, собственно, об этом на это намекнул и канал CNN, и британская газета Guardian, и французская газета Le Monde, Так вот, согласно этим данным, как будто бы речь вообще пошла о некоем, ну, просто если называть вещи своими именами, об отступлении. Об отступлении Цараля из Южного Ливана. В Иерусалиме тут же поспешили это все опровергнуть, сказали, что нет, никакого отступления нет и быть не может. Наши силы продолжают находиться в Южном Ливане. Об этом сказал и глава правительства Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац. Однако, по мнению все-таки большинства, подавляющего большинства экспертов, аналитиков, при том и военных экспертов тоже, все-таки дыма без огня не бывает. По-видимому, какие-то договоренности между сторонами при участии под эгидой, скажем так, под эгидой американской администрации действительно были достигнуты. Более того, по некоторым данным, вот так, знаете, какой-то такой тоненькой струйкой, просочившимся в прессу, как будто бы речь идет о неких пилотных проектах, что подразумевается под собой следующее, что как будто бы из части, ну, не за всего Южного Ливана, но из части территории Южного Ливана Цахаль действительно отойдет, а туда войдут, разумеется, не боевики Хизбаллы, а регулярная ливанская армия. Но все как-то очень так вот гладко, вроде бы и хорошо. Действительно, к этому стремится, в общем-то, Израиль и Ливан. Мы не собираемся оставаться там навечно, в Южном Ливане. Но, вы знаете, вот тут есть ложка дегтя в бочке меда. И эта ложка дегтя, она заключается в том, что, согласно данным израильской разведки, да и не только израильской, американской тоже, порой бывает очень трудно отделить солдат регулярной ливанской армии от боевиков Хизбаллы. Кстати, это ни для кого не секрет, в ливанской армии действительно немало мусульман-шиитов. Да, просто вот мусульман-шиитов. Ну что ж, они ведь тоже люди, они тоже ливанцы. Так вот, если они одеты в форму солдат регулярной армии, если они вообще являются солдатами регулярной армии, то тут, как говорится, поделать нечего. Но вот с этой проблемой как-то Израиль, видимо, будет разбираться. Возможно, при помощи ливанского правительства, которое противостоит Хизбалле, возможно, при помощи американской администрации, Франции. Но, как говорится, поживем и видим.
0: Госсекретарь Рубио прибыл в страны региона Персидского залива. Цель визита – убедить лидеров этих стран поддержать американо-иранское соглашение. Я должен вам сказать, что я сегодня утром поставил любопытное интервью. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Она израильтянка Дина Леснянская. Она арабист, работает она в Тель-Авивском университете. И очень с ней любопытное интервью. Объективное, взвешенное по поводу того, что происходит в иранском направлении. Очень рекомендую. Я поставил его сегодня у себя на странице в Фейсбуке. Это для наших телезрителей, для наших радиослушателей. Посмотрите. Очень любопытно. Вы можете его найти, я думаю, и в поле интернета, просто набрав Дина Леснянская. Она арабист. Она доктор наук. Работает в Тель-Авивском университете. Мне очень понравилось.
1: Я с ней очень хорошо знаком. Она не только арабистка, она еще иранистка. Мы с ней хорошо знакомы. И, в общем, так сказать, у нас общие друзья. И, в общем, мы, так сказать...
0: Я очень рад, что вы ее позитивно характеризуете для наших телезрителей, поскольку, ну, мало ли, у каждого
1: она
0: могут быть свои...
1: Она очень толковый человек, да. Она действительно хороший специалист, она очень разбирается в том, что она говорит и пишет.
0: Замечательное интервью, замечательное, без истерики, взвешенное, которое там и ретроспектива, и перспектива, и то, что происходит в наше время с учетом как раз интересов стран Персидского залива, о которых мало кто говорит, поскольку, ну, вот, существует израильская, американская и иранская сторона. И она очень любопытно рассказывает о том, что же там происходит внутри. Потому что то, что на поверхности, это иногда даже противоречит тому, что там происходит в этих отношениях. Очень любопытное интервью. Давайте теперь по поводу Рубио визита.
1: Да, по поводу Рубио. Вы знаете, Геннадий, тут действительно очень интересно. Я думаю, кстати, так рискну предположить, что, возможно, этой темы тоже коснулась в какой-то степени Дина Леснянская. Дело в том, что возникает такая некая, знаете, парадоксальная ситуация. Как в Израиле, так и в целом ряде государств региона Персидского залива и Армузского пролива. Ну вот, чтобы далеко не ходить за примером, речь идет про Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Оман. и так далее. Правда, Оман, про Оман я скажу еще буквально через пару минут. Вот интересы этих стран, как выясняется, они, по крайней мере, пытаются дать понять американской администрации, что они очень опасаются того, как и Израиль, кстати, что в договор, в меморандум, в соглашение, можно называть как угодно, с Ираном не будет включен вопрос, параграф об иранской ракетной программе. Да и ядерной, кстати, тоже. Ну, ядерную, возможно, как-то будут обсуждать, но вот ракетную нет. И это очень беспокоит страны региона Персидского залива. Теперь, что касается Омана. Оман небольшой такой султанат, ну, грубо говоря, княжество такое, по-русски говоря, в Персидском заливе. И вот иранцы пошли на очень хитрый шаг. Действительно хитрый. Они попытались Оман привязать к своим интересам. Они сказали, все, отныне, вне зависимости от соглашения или учитывая соглашение с Америкой, неважно, мы, иранцы, будем взимать плату за проход через Ормузский пролив. Это если корабли будут проходить и торговые суда рядом с нашим побережьем. А Оман будет взимать, в свою очередь, он тоже будет взимать плату, когда корабли и торговые суда, и нефтяные или танкеры будут проходить рядом с его побережьем. Таким образом, иранцы попытались привязать Оман к своим, так сказать, целям. Я не знаю, получится у них это или нет, потому что остальные страны региона Персидского залива, конечно, выступают против.
0: Евгений, время подошло в нашей программе к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. И шаббат шалом. До свидания.
2: Дирекция программ.
3: Это телевидение, да?
2: Нет, это радио.
4: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
5: Да, как хорошо.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
2: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в «Спортивных новостях» с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Все-таки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Начиная с 30 июня в зонах проведения дорожных работ на мостах и в тоннелях Нью-Йорка установят камеры контроля скорости для защиты строительных бригад. По данным МТА, в 2023 году в зонах дорожных работ по всей стране погибли около 900 человек. 40 тысяч получили ранения. Начальник одного из военкоматов Киева вместе с врачами из медкомиссии оформляли уклонистам инвалидность за взятку в 30 тысяч долларов, сообщили в Государственном бюро расследований Украины. Подозреваемые оформляли документы о фиктивном стационарном лечении военнообязанных и диагностировали у них несуществующие тяжелые заболевания. А затем уклонисты направлялись на медкомиссию в определенное учреждение, где получали инвалидность второй или третьей группы. У подозреваемых изъяли около 100 тысяч долларов. Уровень доверия россиян к Путину опустился до 69%. Это самый низкий показатель доверия за всю войну. Даже во время мобилизации в сентябре 22-го, после отступления из Херсона и во время мятежа Пригожина в июне 23-го, этот показатель в опросах не падал ниже 76%. До Дня независимости осталось совсем чуть-чуть. Для многих 4 июля традиционно связано с барбекю, семейными встречами и приготовлением стейков на гриле. Шеф-повара советуют использовать простые приправы, чтобы подчеркнуть вкус говядины. Среди популярных добавок – чили, чеснок, розмарин и паприка. Считается, что премиальные стейки, такие как филе миньон, риба и стриплоин, не нуждаются ни в каком тюнинге. Им достаточно только крупной морской соли и свежемолотого черного перца. Главная задача любого маринада – придать мясу дополнительный, более насыщенный и яркий вкус, а также сделать его мягче. Маринад на основе томатного пюре с большим количеством острого перца и цедрой лайма уведет вкус стейка в сторону Мексики и Латинской Америки. Для большей аутентичности в него можно добавить стопку текилы. Добавляйте в маринады растительное масло. Оно убережет стейки от пересыхания, поможет специям быстрее и равномернее впитаться.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
0: Дэвидсон Радио.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин. Опыт.
9: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
15: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Davidson Radio.

Я думаю, что эту песню надо сделать заставкой к пятничным программам. Джентльмен Акмаль Тахиров таким образом приветствует всех леди. Салют, народ! Я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, классного настроения, успехов, удачи во всех начинаниях. И, как говорится, нам песня строить и жить помогает. Мы вместе с нашей обожаемой страной и с нашим обожаемым городом уже готовы к празднованию. Не знаю, будут ли разрешены фейерверки. Будет шумно, будет весело, будет необыкновенно. Величие Америки в полной красе, и это не может не радовать. Не может не радовать то, что мы все получили возможность заработать на довольно-таки легкие деньги. Не далее, как вчера, я думала, что это какая-то шутка, на самом деле нет. Прием на работу необразованных совершенно людей, то есть не нужно никакого образования, вообще не нужно никаких навыков, зарплата до 50 тысяч по отдельным вакансиям. Куда? В ICE пойти, в службу иммиграционного контроля. Все, кто угодно. Заявки обрабатываются очень быстро. На официальном сайте работать можно, не выходя из дома. То есть, знаете кого-то из нелегалов? Соседи, приятели, друзья. Соседи, соседи, приятели, приятели и друзья друзей. Можно спокойненько заняться, так сказать, национальной безопасностью и обезопасить нашу страну. Значит, новым сотрудникам там зарплаты варьируются в зависимости от местоположения. Привлекательный пакет льгот включает медицинское, стоматологическое, офтальмологическое страхование, страхование жизни, страхование долгосрочного ухода, пенсионный план, там программы сбережений, услуги по уходу за детьми в экстренных случаях, гибкие счета для оплаты медицинских услуг и услуг по уходу за иждивенцами, программу помощи сотрудникам, там щедрый отпуск дается по болезни и по личным обстоятельствам. Естественно, оплачиваются все федеральные праздники. При этом, повторяю, не нужно ходить в офис, но это на некоторых вакансиях. Берут практически всех желающих просто с улицы. И высшее образование вообще не требуется. Так что для реализации жесткой миграционной политики руководства нашей страны, особенно в канун такого большущего празднования 250-летия, набираются новички без опыта, образования и специальных знаний. И за неплохие денежки налогоплательщиков эти люди будут за деньги искать нарушения в делах иммигрантов. Они будут проводить интервью и выносить решения по делам приезжих. Какой класс, а? Какой это класс? Я ни в коем случае не вспоминаю никаких Павликов Морозовых, но проявить геройство и гражданскую позицию свою, забить, так сказать, колом в историю нашей страны, все желающие сегодня могут. Это изумительно. Это изумительно. Как будете праздновать, не знаю, но знаю, что всех готовых работать и уклонистов от работы привлекает вкусный стол. Безусловно, всегда. И я просто обязана напомнить, что за вкусный стол, во всяком случае, на территории нашего эфира отвечает компания-дистрибьютор Brooklyn Seafood. Я их ни в коем случае не рекламирую, я просто о них с большим удовольствием рассказываю. Это мои друзья юности, они прекрасно работают, они успешно развиваются. Они предлагают продукцию высшего качества. Речь идет о морепродуктах. Люди, которые заботятся о здоровье нации в буквальном смысле этого слова, потому что белок, черная икра, красная икра, рыба,
масло первого отжима итальянское. Это все ж можно купить, можно отовариться на фудстемпы, благо еще не отнято все у населения. Можно в магазине по адресу 282 Брайтон-Бич-Эвеню, центр мира, между вторым и третьим Брайтоном. Магазин называется Number One Cover и Руша Веруша. Вы просто молодчинки две. Не люблю уменьшительно ласкательные суффиксы, но вам огромное спасибо за ваш труд. Вы с большим удовольствием выполняете свою работу, это чувствуется. Вкуснейшая, здоровая еда. Украшайте свою жизнь такими простыми вещами, и будет вам радость от любого прожитого дня. 718-701-0506 – это номер телефона «Икры номер один», которая поставляется по всем штатам с доставкой на дом. Я люблю туда приходить ногами, общаться с народом, делиться впечатлениями. И рекомендую очень попробовать голландскую сельдь, если достанется. Совершенно самостоятельное блюдо, не требует ни хлеба, ни зрелищ. Просто чистое удовольствие. Если успеете, потому что голландскую сельдь разбирают, просто как горячие пирожки. Не знаю, как насчет горячих пирожков. Кстати, горячие пирожки не употреблял, наверное, уже, чтобы не соврать, лет 40. И ничего, нормально. Я все-таки предпочитаю рыбу и икру. И попробуйте паюсную икру. Вкрутую сваренные яйца, немножко авокадо и нарезать кубиками немножко паюсной икры. Это феноменально вкусно. Это просто изумительно. Вообще все, что связано с

0: 59. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну что, а мы по течению, как говорится, плыть не привыкли. Мы ценим каждый день своей жизни. И, как обычно, поговорим сегодня о вещах простых, но, как говорится, фундаментальных. Хотел сказать феноменальных, но они же и фундаментальные. Как нам сберечь свое драгоценное здоровье? Календарик-то листается, да, годы отсчитываются. Сегодня вот поздравляла подружку свою и говорю, такие всполохи памяти вспоминаются, просто яркие какие-то сарафаны, дети вновь народившиеся, а дети уже сами имеют детей. Все как-то это очень быстро пролетает. И с годами думаешь, как бы здоровье сберечь? Как бы защитить права свои законные, потому что тут не успеваешь за лентой новостей как-то все это переваривать. Как бы не позволить всем этим бюрократам, которые рвутся во власти, пришли к власти, чтобы они нас не лишили оставшегося. Потому что тут работаешь-работаешь, на все эти пособия как-то надеешься и на льготы, а потом раз и тебе говорят, что «а вот нет, здесь не положено». Где вообще искать все эти источники для хорошего настроения? И как вот прекратить этот душевный стриптиз в социальных сетях? А как это перестать тревожиться по поводу всех этих бесконечных политических войн? Потому что в конечном счете каждый человек здравомыслящий, он понимает, что главная опора в жизни – это он сам. И надежда всегда бывает только на себя, на свою внутреннюю крепость, на свою внутреннюю мудрость. Как это говорится, помните, у великого Булгакова в «Великом мастере» с Маргаритой? «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас». Сами предложат и сами все дадут. Я всегда с детства добавляю к этой фразе «и сами же и отнимут». Жизнь нас каждый день проверяет на прочность. Законы меняются каждый божий день, без преувеличения, потому что у нас судилища сегодня отменили, завтра апелляция и так далее по тексту. Соцпрограммы реформируются. И вот когда ты понимаешь, что ты один, ты не можешь бороться за свою правоту перед всеми этими страховыми компаниями, ты не можешь бороться с государством, нужно помнить о том, что все-таки в этой стране ты не один. И это тоже часть внутренней опоры, часть внутренней силы. Когда наша бюрократическая машина, наша, я имею в виду, машина нашего штата, усложняет правила, вот скажем, по долгосрочному уходу на дому, я могу вам назвать имя человека, который готов стать вашей надежной опорой. Имя человека – Виктория Салкиндер, наша дорогая подруга, наша дорогая соведущая, которую мы бесконечно рады каждый раз приветствовать в эфире с большой надеждой, что она нас услышит. Вика, салют тебе, салют.
1: Привет, привет, привет, Лена, привет, Акмалюшка, и извини, что так называю.
0: Акмалюшку и, можно, Акмалюшку можно.
1: Акмалюшку можно, это ты так его называешь, но очень, очень красиво и ласково, поэтому я тоже покушаюсь на это слово. Извини, Акмаль, если обидела. И, конечно же, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
0: Вика, я вот сказала народу, что ты можешь стать надежной опорой против борьбы с бюрократической машиной.
1: Это... Ой.
0: Да-да-да.
1: Это,
0: ну, давай, это скажем, очень... давай скажем так, что вот не ты сама, вот как Виктория Салкиндер, а твой коллектив, который готов взять на себя всю юридическую и административную работу, чтобы там правильно составить, весь этот, я не знаю, он, как он называется, медицинский кейс,

0: по всем этим новым требованиям, чтобы легально сохранить максимум положенных по закону часов и полностью оградить вот эту пресловутую, но прекрасную старость от тревог ненужных совершенно. Так можно сказать?
1: Так можно сказать, наверное, все равно очень громко, но тем не менее, прежде всего, что
0: хочешь, я буду шептать. Хочешь, я буду шептать?
1: Нет, нет, давай громко скажем людям, чтобы они прежде всего совершенно не паниковали, потому что буквально вчера мне позвонила моя замечательная клиентка, вот ее мама, моя клиентка очень много лет. И мы сдружились, все, и она мне звонит вчера вечером в 9 часов вечера и говорит: «Вика, пожалуйста, я тебя очень прошу, объясни мне вот то, что происходит, потому что я на Фейсбуке вот прочитала такой-то пост, я не буду называть имен, и там все вот так и так звучит, и все, у меня сейчас будет инфаркт».
0: А что там звучит? Я же Facebook называю, знаешь, душевным стриптизом. Я сегодня, извини, что я тебя перебиваю по поводу вот Facebook.
1: Это нормально.
0: Я обожаю это дело, потому что сегодня шла и думала, вот как можно определить словами, что происходит в русскоязычном Facebook. Вот там еда, домашние животные, путешествия, здоровье, полные отчеты о том, где, с кем, как, знакомство, но все это дело покрыто огромным одеялом систематических текстов по поводу того, что будет, что нас ждет, то есть все это связано с политикой. И почему я называю это душевным стриптизом? Потому что люди обнажаются просто перед человечеством, не представляя, кто их читает, кто их последователи, кто их ненавистники. Они, я понимаю, люди, которые пытаются, значит, монетизировать, как это принято говорить, свой контент, YouTube-каналы какие-то открывают там и так далее, в надежде на то, что соберутся миллионы подписчиков. Но, как правило, люди, которые выступают с постоянными воззваниями, я просто всегда читаю комментарии и смотрю там, сколько вот этих вот лайков ставится. Там 6 просмотров, 2 лайка. И человек не реагирует на это, он продолжает строчить. У него есть на это время. Слыхали звон, совершенно не знают, где он. Поэтому я вот сделала такое лирическое отступление, что люди что-то где-то слышали, но не до конца расслышали. Они тут же начинают это дело комментировать. Как недавно я прочла, значит, человек сам себя снимает, сам от себя просто кайфует и балдеет, и рассказывает о том, что все обладатели грин-карт больше не смогут заехать в Соединенные Штаты. И все. И там пошла такая жара в этих комментариях. Кто-то пишет о том, что кого-то задержали. То есть это нужно такое сито для того, чтобы отсеивать, где правда, а где ложь. Это очень тяжело.
1: Ты знаешь, Лен, мы с тобой когда-то говорили на эту тему. Я, конечно, очень далека от этого всего, но, наверное, когда-нибудь все-таки я к этому приду, может быть, потому что я совершенно не общаюсь на Фейсбуках. Я вообще, так сказать, практически антисошиал человек в этом отношении. Но почему еще, я тебе скажу. Самое страшное – это не когда люди обмениваются просто информацией, а это тогда, когда люди, которые говорят, что они профессионалы, дают настолько некорректную информацию, она может быть и справедлива, но совершенно неприменима ко всем подряд. И поэтому как бы говорить обо всем и обо всех вот так вот голословно, не глубоко смотря в проблему, это очень неправильно. Это неправильно. У людей достаточно стресса для того, чтобы уже и так себя нехорошо чувствовать. Ну, например, вот вчера моей знакомой сказали, все, вы не пройдете ресертификейшн, потому что вы пакет отправили на ресертификейшн только 22 июня, а у вас дедлайн 10 июля. Теоретически в чем-то они правы. В чем правы? В том, что очень много пакетов не доходит до нужного места вовремя, как нам кажется. Часто это так. Часто это делается для того, чтобы потребовать у вас повторные документы и просто к вам придраться. Бывает и так. Вот. Но это не означает то, что вы все поголовно должны идти именно вот такой вот дорожкой. У этого человека, например, вот у моей приятельницы, у них кейс, который имеет социального работника, то есть NHTD-кейс. Кейсы, которые NHTD, вот пациенты, они на особом контроле, скажем так. И это не говорит о том, что не нужно делать ресертификейшн. Это говорит только о том, что у этого человека сервис не прервется. И не нужно нагонять столько страха и ужаса на бедную дочку, которой в 9 часов вечера пытается найти какую-то информацию.
0: А ты мне скажи, пожалуйста, вот по поводу сроков. Я, например, знаю, что какая-то программа, я не знаю, по-моему, Waiver она называется. Это я вот...
1: Да, это мой.
0: Да, она закрыта, это самое... Она не функционирует. Люди, кто-то не успел подать или еще что-то такое. Скажи в двух словах, что это такое?
1: NHTD – это программа Diversion Program. Вот, это когда людей возвращают из nursing home домой. Это люди, которые находятся с деменцией, с Паркинсоном, с neurological проблемами какими-то, которым за 65, и они находятся в зоне риска. Им нужны большие часы именно для супервижена. То есть это когда пожилой человек или не совсем пожилой человек превращается в маленького ребенка, и ему нужен постоянный супервижен. Вот для этого создана была эта программа. Она давным-давно существует на маркете. Сейчас именно NHTD, часть программы, она заморожена. Открыта часть только TBI. TBI – это для тех, которым практически те же самые заболевания, то, что я сказала, но людям, которым до 65 лет. Или люди, которые, не дай бог, в аварии были. Ну, вот любой brain, так сказать, brain tumor, ну, что-нибудь, что связано вот
0: с головой, да, с головой.
1: Да, neurological темой, да.
0: Вика,
1: вкратце.
0: А скажи, пожалуйста, а вот письма получают люди, ты в курсе Essential Plan с 1 июля?
1: Что? Закрывают.
0: Что это значит? И что это
1: закрыли.
0: Как это касается людей, которые получают помощь по уходу на дому?
1: А людей, которые получают по уходу на дому, это касается только тех людей, которые, например, имели Essential Plan до того, как они получили Medicare. И у них, допустим, вот Fidelis их не разделил не перевел в Department MLTC. Да, то есть не соединил их файл. Вот на них это сказывается. Сказать, что сервис прекратится, не должен. сказать, что могут закрыть в этот момент Medicaid, да. Или это паника, которую потом нужно восстанавливать Medicaid 3 месяца. Бывают у людей такие случаи, это чисто по незнанию, что делать дальше. Если вы получили какие-то такие письма, и вам говорят, что вы через неделю лишитесь Medicaid, или вам говорят, звонит ваше агентство и говорит, все, вам закрыли или закрывают Medicaid, и у вас не будет сервиса, звоните, я объясню каждому в отдельности, что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло. Или это происходит? Да. Сбрасывает Fidelis Insurance? Да. Metroplus? Да. Сбрасывают людей с иншуренса. Или это необратимый процесс? Нет, обратимый. И можно это сделать, восстановить все достаточно быстро. Не ждите до последней минуты. Звоните.
0: Звоните 917-834-33-43. Я прочла, что примерно 450 тысяч нью-йоркцев, они теряют вот это покрытие, Essential Plan. Сейчас вот смотрю. И люди будут больше платить за медицину и за сопутствующий уход. Поэтому, если кто-то из вас услышал знакомые слова по поводу Essential Plan и вам нужна какая-то помощь, 917-834-33-43. Сейчас
1: смотрите,
0: прервемся.
1: Ребят. Угу. Окей.
0: Сейчас прервемся на рекламу тогда. И продолжим. Угу. Если будут какие-то вопросы, 718-303-9090. Да.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Дэвидсон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
0: Нью-Йорк не любить нельзя. Продолжаем нашу программу. Здрасте еще раз. Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Говорим на жизненно важную тему. Возраст, здоровье, помощь, льготы. изменение правил и надежная опора в лице команды под руководством Виктории Салкиндер, которая не даст вам растревожиться окончательно и бесповоротно. Вика, нас же не только Нью-Йорк слушает, нас еще и соседний штат слушает. Я в новостях недавно рассказывала о том, что там будут введены новые требования трудовые, там надо будет отрабатывать, я не помню, 20 часов в неделю и каждые полгода проходить проверку для того, чтобы сохранить медицинские страховки. У нас в штате, в нашем, таких не намечается изменений, как ты думаешь?
1: У нас в штате не намечается. У нас в штате наметились, и уже это происходит. Люди, которые на welfare, например, получают cash assistance, или при этом они не имеют disability, при этом там есть показания, то есть как бы и вы не учитесь в колледже, все, да, заставляют отрабатывать. Если вы не отрабатываете, забирают полностью все, и cash assistance, и медицину, и фудстемпы, да? Так уже было, Лена, раньше. Так было в свое время до пандемии, все эти законы, они были. Просто во время пандемии, как бы за последние там лет 6-7, мы немножко подрасслабились, и нам кажется, что все это уже совсем, все кошмар, ужас, и такого никогда не было. Все это было, и так было всегда. И, знаешь, это немножко стимулировало и нашу молодежь, и людей постарше, для того, чтобы люди немножко приходили в себя, начинали думать, работать, хорошо работать, держаться за свои работы, обращать внимание на своих пожилых родителей, там, детей. Есть очень много... Вы себе, ребят, не представляете, сколько сейчас возвращается помощи, которая происходит через гранты. Мы работаем очень тесно и плотно с организацией Jewish Community Center. И тем, что сокращают здесь, на самом деле организации, которые имели раньше возможность помогать людям через гранты, вот вновь приобретут возможность помогать людям через гранты. Что я имею в виду? Например, у человека есть часы, и он находится в подаче там инкриза, чтобы сделать больше часов. И была мама и папа. И, допустим, папа умер, это вот у моей клиентки, а мама еще находится в процессе пока, чтобы поднять часы. У нее деменция. И часов больше, пока мы добьемся, это занимает какое-то время. Вот через еврейскую организацию мы сейчас сделали человеку 25 дополнительных часов в неделю временно, и еврейская организация за это платит.
0: Ты знаешь, у нас вообще, вот я тебе хочу сказать, вот у нас великая страна на самом деле. Я сегодня почитала о том, что творится в Европе, какой там погодный коллапс. Там дикая жара, там сотни смертей уже, красный уровень опасности. Медики работают без продыха 24 часа. И люди, в том же, кстати говоря, в Фейсбуке, очень много сообщений и комментариев по поводу того, что происходит, в частности, во Франции. Ну, во-первых, люди там делятся в соцсетях о том, кто там яичницу пожарил прямо на подоконнике, под открытым, на открытом воздухе, сковородка нагрелась. Кто-то там стейк пожарил, кто-то там спит в ванной в прохладной воде всю ночь. И люди сетуют на то, что нет кондиционеров. И кто-то, кто живет в Европе, объясняет, что там нельзя уродовать здания, это не принято. Кто-то жалуется на то, что ни в музеях, нигде, ни в метро там где-то даже, ни в моллах, ни в больших супермаркетах нет кондиционеров. Я не знаю, это правда или нет, но я подумала о том, что...
1: Это правда во Франции.
0: Да, но я подумала о том, что... Здесь у нас даже малоимущая семья может получить бесплатно кондиционер. У нас по всему городу центры эти охлаждающие. Как бы кто что ни говорил, как бы кому ни казалось, что нам тут чего-то не хватает и плохо живется, и да, бюджет урезается, и проверки ужесточаются, но в принципе, мне кажется, что вот именно благодаря вот этим грантам, помощи еврейских организаций, можно найти поддержку и реально получить то, чего тебе не хватает.
1: Ну вот смотри, сейчас, ты знаешь, мы работаем, это наши партнеры, этот Jewish Community Center на Ностранде, великолепные ребята, очень понимающие, все, и мы с ними очень плотно работаем. Вот смотри, про если у человека не хватает денег, там и нужно макровейв, холодильник, какой-то kitchen supply, кондиционеры, это все мы как бы помогаем людям получать. Вот. А потом дальше. Сейчас новая программа. Если есть, вот нужен pest control, да, то есть у людей, допустим, вот, ну, старые билдинги, там мыши, тараканы, клопы, если что-то, не дай бог, такое есть. На все это выделяются деньги, к вам приходят и качественно все это убирают. А если у вас есть молд в квартире, то вам приходят, убирают молд и делают на эту часть квартиры там ремонт, чтобы убрать этот молд оттуда. Помимо этого, сейчас бесплатный будет курс обучения на HHA, и при этом еще будут давать стипендию. Кое-какой этим тоже мы, ну, как бы занимаемся людям помогать встать на ноги в этой стране. Да, это не для всех. В Стэттен-Айленде, кстати, открыли тоже помощь и продуктовую. Не те люди, у которых managed long-term care, а у которых вот managed care, те, которые как раз вот были на планах. То есть Fidelis, неважно, это может быть работающий, это могут быть детки, там больные детки, не больные даже детки, семья из четверых человек. Люди получают огромные помощи сейчас. Из четверых человек, вот четыре ребенка и мама у меня, они получают огромные, так сказать, пайки. Каждую неделю папа их бросил. Им каждую неделю магазин привозит прекрасную готовую еду, свежайшую, все, горячая пища три раза в день, скажем так. То есть это много. Или мы еще помогаем снимать, если есть задолженность у моих клиентов, допустим, я уже говорила об этом, попал в госпиталь, или, допустим, один супруг умер, второму супругу нечем платить пока временно за квартиру, пока идут какие-то там перемены. Да, и, допустим, у одного была пенсия 2000, у второго $800. И пока вот этот вот момент, вы там не успеваете заплатить за квартиру, у вас нет денег, несколько месяцев длится, пока у вас ситуация становится в норму, мы помогаем, чтобы через вот организации различные, Иван Шадил, чтобы вернули, как бы за вас заплатили рент. Очень много помощи. Очень-очень много помощи.
0: 917-834-33-43, номер телефона Виктории Салкиндер. Запишите, запомните, передайте друзьям и знакомым, непременно пригодится. Возвращаясь вот к твоему замечанию по поводу, я все никак не могу успокоиться, по поводу того, что пишут непрофессионалы и пугают пациентов тем, что все закрыто, не получите, а люди действительно нуждаются. Я говорила, опять-таки, буквально вот на неделе о том, что на 6 месяцев ввели в мораторий на открытие агентств по уходу на дому, вот, HHA. и жесткие ограничения. Там и хоспис нельзя открыть, и агентство нельзя открыть. И многие агентства были закрыты, потому что непрофессионально занимались деятельностью своей, набирали неподготовленных сотрудников, и в связи с этим очень многие пациенты остались, как говорится, не у дел, у разбитого корыта. Как ты считаешь, почему ввели этот мораторий? Это раскрыта какая-то очередная коррупционная схема? Или это уже перенасыщен рынок? Или что это происходит, на твой взгляд?
1: Перенасыщен. Это с каждой стороны понемножку. Очень сильно перенасыщен рынок. Хотя я не знаю, я никогда не боюсь... Competition – это наоборот, это здоровый...
0: Стимулирует,
1: Здоровый. Это стимулирует людей узнавать. И как бы, как я всегда говорю в своей команде, знание – это наша сила. Многие нас слушают, многие слушают с очень доброй стороны, и очень много людей выражают нам, Лена, у нас, кстати, есть поклонники. Большое им спасибо, что слушаете нас и доверяете нам. А есть люди, которые просто слушают нас и как бы выдают это все немножко не в правильную сторону. Всем есть работа. К чему все это приходит? К тому, что найдите себе агентство и найдите себе людей. Это то же самое, как найти правильного, хорошего врача. Это то же самое, как найти себе правильного, хорошего парикмахера, правильную, хорошую маникюршу. Лена, мы знаем, как для нас это важно.
0: Безусловно.
1: Женщин. Во всем должен быть профессионал. И любая профессия, она уважительна. Найти правильно добропорядочную хаматенду, которая с душой относится, это тоже дорогого стоит. Поэтому в любом слушайте профессионалов, не идите на то, что вам говорят, все кошмар, все умирает, гипс снимаем, побежали. Ребят, все не так. Немножко глубже надо учиться заглядывать для того, чтобы правильно поставить диагноз. Нужно правильно поставить диагноз, а потом уже решать проблему по мере поступления. Есть различные ситуации, есть миллионы, и бабушка на лестничной клетке, имея похожую ситуацию, она похожа, но не точно такая же. Знаешь, Лен, мы с тобой обсуждали... искусственный интеллект не так давно. И вот ты знаешь, чем больше появляется технологий, чем больше появляется вот разных помощи роботов и искусственного интеллекта и всего остального, тем больше становится демент на востребуемость человеческого фактора. Вот тем глубже потребность вот действительно в правильном совете профессионала. Потому что вот некоторые даже умудряются прийти к врачу с чатом GPT.
0: Да, сделать замечание врачу, что он не прав, конечно.
1: Да. Знаешь, и, наверное, есть такие врачи, которым, да, нужно делать замечания, но вот именно об этом я и говорю. Ребята, чат GPT не ответит на все ваши вопросы. А многие блоги, которые выставляют и всех равняют под одну гребенку, они тоже не ответят вам на все ваши вопросы. И это к стрессу и к началу нашей с вами сегодняшней с Леной передачи. Вас пугают, вы нервничаете, ваших родителей, детей, всех остальных. То, что сейчас происходит, достаточно стрессово, но это не конец света, это индустрия, она никуда не уйдет. Например, люди, у которых SSI, именно SSI, вообще забудьте обо всем. У вас никогда ничего никто не заберет. Это даже вы можете спать спокойно и ни на что не реагировать. Ничего не будет. Вы проходите ресертификейшн и все остальное во время того, когда идет подтверждение в Social Security о том, что вы живы. Все. Дальше вам не нужно волноваться, потому что это одна и та же система. Люди, у которых заработанные пенсии, вот вам могут прислать ресертификейшн два раза подряд. Вам могут прислать два раза подряд, потому что где-то что-то не соединилось правильно, пока меняют департменты, и где-то не прошла какая-то вовремя бумага. Особенно те, у которых есть пул траст. Тоже не конец света. Просто держите ваши документы, чтобы они у вас всегда как бы были копией документа вашего пул траста и всего остального. Если у вас хорошая компания, которая занимается пул трастом, и агентство, которому не все равно, что у вас закроется Medicaid и что вы потеряете сервис, то вам должны помочь. Если нет, обращайтесь, ребят, я помогу. Вы перейдете к нам, не перейдете. Я все равно подскажу,
0: куда звонить, куда звонить и что делать.
1: Куда звонить и делать. Я не смогу сделать за вас работу. Это да. Я всю работу мы предоставляем именно только нашим пациентам, потому что мы просто, ребят, не успеваем. Вот. А все остальное не пугайтесь, я подскажу, так как это есть, что нужно делать. Люди, у которых есть деньги в банке, у которых есть 401 план, у которых есть 507 план, у которых есть что-то еще, которые до этого не показывали, сейчас к вам могут обратиться и запросить все документы по поводу того, где ваши пенсионные деньги. Сейчас это становится очень прозрачно. Не играйтесь с этим. Поговорите с адвокатом. Может быть, вы можете положить ваши деньги, успеть еще положить в траст или как-то поговорите с вашими детьми. То есть тоже не конец света. Подумайте, может быть, вам не нужен Medicaid. Подумайте, может быть, вам имеет смысл купить себе private страховку, которая будет покрывать ваш home care в дальнейшем. Это, конечно, не Medicaid, и часы там ограничены, но, тем не менее, это тоже большая помощь. Это если есть у людей деньги. А вот в таких вещах, то есть то, что было при пандемии, то, что было во время, вот пока была другая политическая обстановка, попущения какие-то были, этого больше нет. Но это заставляет нас двигаться, это заставляет нас жить, и все, что вам нужно, опять же, повторюсь, в сотый тысячный раз, найдите себе правильных профессионалов, которые не будут вас пугать и кричать: «Все, умираем, завтра нужно бросать работу и ехать в Social Security Office или в Medicaid Office, и только там в руки на ВЭС-21 отдавать им бумаги». Нет, это так не работает. Совсем так не работает. И не нужно кричать «караул».
0: Вика, поэтому... Да-да, договори, звоните, я твой телефон назову.
1: Звоните.
0: 917-834-33-43, 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот, как бы ты ни утешала людей, как бы ты ни успокаивала, мы знаем о том, что на 911, по-моему, миллиардов урезали бюджет на Medicaid на следующие 10 лет. И штатам, конечно, придется либо из своего кармана доплачивать, либо какие-то программы все-таки урезать, речь идет о программах на дому, заменять что-то на более, наверное, дешевое как-то, я еще не знаю, как это будет. Вот, люди в любом случае обеспокоены. Скажи, пожалуйста, вот человек, который остался, так сказать, вот межвозрастная пенсия, так я это называю. То есть в 65 не ушел, 70 еще нет, полтраст еще не сделал, по состоянию здоровья срочно нуждается в помощи, каким-то задним числом там мечтает, чтобы его страховка оплатила. Есть ли возможность рассмотреть такое дело?
1: Конечно. Надо посмотреть, опять же, каждая ситуация, она безумна и очень индивидуальна. Очень индивидуально. Есть люди, которые, например, мои родные золотые хомотенды, которые работают в 5 офисах. И не дай бог, что-то с человеком случилось, и он оказался в госпитале, да? Он в эту минуту теряет абсолютно все, то есть все свои, весь свой заработок. Денег у таких людей в основном, они работают от зарплаты до зарплаты. И в этот момент можно оформить человеку Medicaid, который оплатит все биллы, например, 3 месяца назад. То есть
0: задним числом можно это
1: Medicaid
0: отбить.
1: Medicaid оплачивает, да. Medicaid оплачивает все, что медицинские биллы 3 месяца, все, что было 3 месяца назад.
0: Скажи, пожалуйста, это правда, что вот если ты сейчас не успел предоставить документы из-за новых правил, то тебе автоматом закрывают кейс?
1: Да, но если ты не успел предоставить документы...
0: Там же было, по-моему, 60 дней, 90 дней стало 60.
1: Нет, не так.
0: Или как там?
1: Не так. Значит, смотри, вот у тебя ресертификейшн, ты отправил все по почте, они тебе пишут, что мы ничего не получили. В основном это получают, это не ассоциальщики, это люди, которые именно имеют вот заработанную пенсию, да, которая там либо попадает в этот финансовый брейк, либо там чуть больше. Вот у них это происходит в основном только с ними. Теперь пишут, 10 числа, 10 июля у тебя последний день. После этого дается еще 30 дней, кейс не закрывается. А во время, если у тебя есть письмо, что 10 числа будет закрыта страховка, то все, что нужно сделать, и, допустим, документы не получены, можно весь этот процесс остановить в тот же день.
0: Ты с этим тоже работаешь?
1: Да, конечно. Мы останавливаем это все в тот же день, а дальше мы уже там довозим, доносим, досылаем документы, и у человека получается, что нет никакого interruption in service. Основное.
0: Да.
1: А все биллы оплатятся в любом случае, потому что все идет 3 месяца назад. И люди, у которых, допустим, вот NHTD, ребята, я не хочу вас грузить огромным количеством информации. Позвоните мне, у меня потрясающая команда, замечательные девочки, и мы индивидуально ответим на все ваши вопросы.
0: Вика, спасибо тебе огромное. Еще раз, господа, берегите своих близких, берегите себя. Не отказывайтесь от помощи. У нас есть Виктория Салкиндер и ее прекрасная команда. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Вика, спасибо тебе огромное. Вот ты, твоя команда и люди, подобные тебе, действительно делают эту страну великой. God bless America. Акмалюшка, спасибо тебе огромное. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Вика, обнимаю, пока.
1: Пока-пока, спасибо.
7: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Более 37 тысяч человек числятся пропавшими без вести после землетрясения в Венесуэле, сообщает Sky News со ссылкой на ресурсы, отслеживающие ситуацию. В сообщении отмечается, что эта цифра быстро растет. В Каракасе и прибрежных районах Венесуэлы продолжается масштабная спасательная операция после разрушительных подземных толчков. Сегодня на рассвете в столичный аэропорт начали прибывать первые военно-транспортные самолеты с гуманитарными грузами и спасателями из стран Латинской Америки и Европы. Исполняющий обязанности президента Делси Родригес координирует распределение медикаментов и развертывание полевых госпиталей для тысячи пострадавших граждан. Белый дом подтвердил вступление в силу новых жестких квот на предоставление убежища на южной границе после знакового вердикта Верховного суда. Решение высшей судебной инстанции совпало с подготовкой Министерства внутренней безопасности к беспрецедентному наплыву пассажиров перед празднованием 250-летия независимости США. По официальным прогнозам, в ближайшие дни услугами авиакомпаний воспользуются 19 миллионов американцев. Усиленные меры контроля введены во всех крупных аэропортах страны. В Нью-Йорке сегодня повышенное внимание приковано к спортивной инфраструктуре. Мегаполис принимает тысячи иностранных болельщиков в рамках проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира по футболу. Одновременно с этим администрация мэра Мамдани столкнулась с резкой критикой со стороны Ассоциации мелкого бизнеса Бруклина. Поводом стали планы по ликвидации автомобильных парковок ради выделения скоростных полос для общественного транспорта, что, по заявлению предпринимателей, парализует доставку товаров в торговые точки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Осталось всего два дня. В Метрополитен-музее проходит крупнейшая в истории выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 84% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, мое! СК Learning Center.
11: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Давай!
13: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
14: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio. 718-303-8005.

С того дня, как я попал, друзья, сюда, потерял покой и сна лишился я. И сказал себе: без дела не сиди, караван на Дэвидсон веди. Там на радио программ различных много, а нет там только сладкой музыки Востока.

0: Говорят, где-то между Востоком и Западом, среди ветров времени, уже 20 лет движется необычный караван. Он не везет золото, драгоценности или шелка. Его бесценный груз – музыка, добрые слова, воспоминания и человеческие сердца. Он прошел тысячи дорог, пересек океаны и границы, чтобы однажды войти в столицу мира – Нью-Йорк, и стать голосом, который ждут и любят. Каждый его привал превращается в праздник. Каждая встреча в новую историю. И сегодня этот удивительный караван продолжает свой путь, даря надежду, вдохновение и тепло всем, кто открывает ему свое сердце. Добро пожаловать в юбилейный эфир. 20 лет над столицей мира.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов, сам что?
1: Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».
3: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
4: Добрый день, дорогие друзья! Когда взгрустнется невзначай, вы в пиалу налейте чай, чтобы избежать волнений и ненужных стрессов. Удобнее сядьте на диван. Уж 20 лет программа «Караван», где ее ведет Борис Овезов. Я вас приветствую, дорогие друзья. Приветствую моего дорогого выпускающего редактора Паша Куклин, господа. Паша, огромное тебе спасибо, что ты на протяжении долгих лет со мной вместе ведешь эту программу. Я знаю, что ты действительно скрупулезно относишься к своему профессиональному долгу. И я уверен, когда ты у пульта, все у нас будет хорошо, потому что мы с тобой оговариваем перед программой почти каждый раз, каждое вступление, поэтому спасибо тебе огромное. И я просто хочу сегодня специально вот этой заставочкой поблагодарить тебя, чтобы ты порадовался и немножечко у тебя на лице появилась чарующая улыбка. Паша, ты просто молодец.

Да, господа, сегодня действительно особенный день. Сегодня мы отмечаем 20-летие радиопрограммы «Друзья». «Караван» – 20 лет над столицей мира. 20 лет назад, господа, она впервые прозвучала в Нью-Йорке. Да, на Дэвидсон Радио, городом, который называют столицей мира. И с того самого дня, друзья, каждую неделю «Караван» отправляется в путь, соединяя континенты, страны, города и человеческие судьбы. Да, друзья мои, за эти годы, конечно, согласитесь, мир изменился. Поменялись поколения, технологии, музыкальные вкусы, но неизменным осталось главное – желание сохранить и передать богатство музыкальной культуры народов Кавказа и Средней Азии, чтобы она продолжала жить в сердцах тех, кто оказался вдали от родных мест, и открываясь для тех, кто начинает знакомство с этим удивительным миром, удивительным наследием. Да, господа, для одних наша программа стала мостом к дому, для других – возможностью услышать родной язык, любимые мелодии, голоса известных исполнителей, а для кого-то именно «Караван», друзья, стал первым знакомством с древними традициями прекрасной музыкой и культурой народов, чьи песни умеют говорить без перевода. Вы согласны или нет? Эти 20 лет, господа, были невозможны без вас, без наших дорогих слушателей. Спасибо каждому, кто настраивал свои радиоприемники, писал СМС-сообщения, звонил в студию, передавал приветы, заказывал песни, просто был рядом со мной. Ваше внимание, доверие и любовь сделали «Караван» не просто радиопрограммой, а настоящим домом для музыки, памяти и теплых встреч. Да, господа, 20 лет над столицей мира. Сегодня нас ждет особый эфир, и мы вспомним самые яркие моменты нашей истории. Да, господа, услышим поздравления друзей программы. Вновь прозвучат любимые, конечно же, композиции, друзья, которые сопровождали нас все эти годы. И, конечно, мы будем принимать ваши звонки и поздравления, ведь этот юбилей – общий праздник для всех, кто хоть однажды путешествовал вместе с нашим караваном. И, конечно, в самом начале, господа, хочу поблагодарить всех тех, кто десятилетний юбилей 10 лет назад отметил этот праздничный день с такой красивой песней. И, конечно же, спасибо вам, что все 20 лет выбираете быть вместе со мной. Пусть впереди будет еще много дорог, новых открытий, прекрасных песен и счастливых встреч в эфире. Добро пожаловать на юбилейную программу «Караван», господа! Музыка Кавказа и Средней Азии, а наш караван продолжает свой путь. И сегодня, как 20 лет назад, он звучит над столицей мира, объединяя сердца музыкой, которая не знает границ. И эта песня от всех звезд прошлого. 10 лет назад, когда-то была написана эта песня –

Знаете, господа, за эти 20 лет мне посчастливилось встретить таких интересных людей, которые стали моими спутниками, и мы постоянно встречаемся. Это поэт и композитор. И вот эту песню когда-то мне написал Эдуард Шор, потрясающий скрипач в Израиле, великолепный композитор. Сегодня он будет поздравлять в программе с 20-летием, но я хочу выразить действительно огромную признательность, поблагодарить Всевышнего за то, что он когда-то свел меня с этим прекрасным человеком. Это невероятный интеллигент, великолепный музыкант, с ним всегда приятно. И когда приезжаю в Израиль, я обязательно встречаюсь с ним, и мы на берегу Средиземного моря в Бат-Яме с ним общаемся, и мне очень и очень интересно. Эдуард Шорт, огромное спасибо за эту музыку. Спасибо, дорогой.

0: Киргуду.
1: Ну что, дорогие мои, конечно, мне очень приятно то, что вы пишете. Спасибо огромное. Согласитесь, что музыка вообще удивительная магия. Ее нельзя потрогать руками, нельзя положить в карман, но именно она способна сделать человека богаче. И не в денежном смысле, а хотя бы согласитесь, что человек, настоящий миллионер, все-таки, когда у него на сердце солнце, а в кармане телефон с хорошим плейлистом. Это уже миллионер, господа, поверьте, потому что нет ничего дороже предметов, которые радуют твою душу каждый день. Они просто так, купил дорогую машину, и через месяц уже тебя ничто не вдохновляет. Но, господа, конечно же, не было бы нашей программы, если бы не столь щедрые спонсоры. И сразу хочу вас оповестить о том, что мебельный салон «Экспо Фёрничер» приглашает всех вас, дорогие друзья, в воскресенье в 1:30 в свой мебельный салон. Господа, сейчас я прочту его рекламу, а после этого уже подробно расскажу, почему мы вас собираем. Мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку и поддерживает много лет радиопрограмму «Караван», и благодарна всегда. Расставаясь со мной, Фархад говорит: «Борис, продолжай в таком же духе». Огромная аудитория приходит и говорят, что слышат рекламу именно о моем центре благодаря твоей программе. Спасибо тебе огромное, господа. Я приглашаю вас в мебельный салон «Экспо Фёрничер», где красота и уют в вашем доме создается только из этого прекрасного салона. «Экспо Фёрничер» находится 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв, это в Квинсе. Напротив Маршалла в Квинсе, господа, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Фархад предложил мне сделать праздничный обед именно у него в мебельном салоне, именно в шоу-руме, в «Экспо Фёрничер», в воскресенье 1:30, где также второй спонсор «Heaven Grill Sushi» Душанбе будет предоставлять свою кухню. Кто придет, обязательно получит море удовольствия. Там я, конечно, буду раздавать свои стаканчики для капучино, для тех, кто первый появится. Конечно, в 1:30, господа, мы начинаем гулять. Ну а пока «Экспо Фёрничер», огромное спасибо.

0: Если нужна мебель или хотите уточнить время, когда мы собираемся, в воскресенье 718-459-0504. Фархад, огромное спасибо за поддержку.
1: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
0: Я вас приглашаю насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе, который предоставляет нам свою кухню в воскресенье в 1:30 в мебельном салоне Expo Furniture. Господа, Heaven Grill Sushi Душанбе изъявил желание просто в честь юбилея предоставить кое-какие вкусности, чтобы вы попробовали, господа, такой шведский стол. Heaven Grill Sushi Душанбе приглашает вас открыть для себя новые яркие вкусы. Господа, действительно получите море удовольствия и убедитесь в правоте моих слов, потому что они действительно изумительно готовят. Дай бог, чтобы это было как можно дольше. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинси, 718-500-3116. Ну а встречаться мы будем Expo Furniture, господа. В воскресенье, я думаю, что в программе поздравления я это тоже буду говорить. И сразу же после программы я направлюсь именно в Expo Furniture, господа. Heaven Grill Sushi Душанбе, господа, всегда рад видеть вас, и я вам советую, потому что буквально несколько дней назад я был в их новом зале Win Palace на Main Street, Catering Hall гладкошерный. Адрес 6707 Main Street, Flushing, телефон 917-530-55-58. Это банкетный зал, господа, по последней моде, интерьер невероятно красивый, светоаппаратура, аудиоаппаратура. Win Palace, вы получите огромное удовольствие, это в центре Main Street, Catering Hall, гладкошерный Win Palace. Это тоже они же владельцы, 6707 Main Street, Flushing, телефон 917-530-55-58. Еще раз напоминаю, что Heaven Grill Sushi Душанбе предоставляет свою кухню к 20-летию радиопрограммы «Караван», господа, в мебельном салоне Expo Furniture. Прямо в этом зале мы накрываем стол, и прям шведский стол, друзья мои, будет много спиртного, будет много напитков, так что приходите, господа, в 1:30 в воскресенье мы вас ждем. Но это еще не все, это еще не все приключения, поэтому, господа, слушайте, что будет дальше. Тот, кто наблюдает за тем, что я публикую на своей ленте в Facebook или на своем канале в YouTube, то вы, наверное, заметили, в последние дни я поставил 10-летней давности нарезку именно прощального момента 10-летия радиопрограммы, где мы проводили у нас на 2508 в Бруклине, где прекрасная кондитерская компания Lestis Dessert приготовила мне роскошный торт с невероятным микрофоном. Ну, если вы хотите посмотреть, посмотрите на моей ленте на Facebook. Так вот, я позвонил Lestis Dessert и попросил сделать 20-летию, ну, что-то наподобие, но они обещали сделать что-то более интересное. Поэтому, господа, в этот день, в 1:30 в Expo Furniture, конечно же, на десерт вам будет подан прекрасный торт от кондитерской Lestis Dessert. Этой сладкой компании доверяют тысячи семей, господа, магазинов, организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. Свадьбы, дни рождения, корпоративы и семейные праздники они делают каждый момент по-настоящему сладким. Уже более 30 лет Lestis Dessert создает десерты, которыми гордится Нью-Йорк. Европейские традиции, многолетний опыт и безупречное качество в каждом десерте. Настоящий европейский вкус начинается с натуральных ингредиентов. Lestis Dessert создает не просто сладости, они создают воспоминания, которыми хочется делиться, господа. Lestis Dessert предоставляет к 20-летию радиопрограммы невероятно красивый торт. Я думаю, что всем хватит. И, конечно же, самый главный поинт – это вишенка на торте или микрофон на торте. Это сам микрофон, который они делают из потрясающего ингредиента, который связывает и арахис, и миндаль, и шоколад, и микрофон. Все это в естественной форме. Огромный, правда, он увеличен красиво, но действительно невероятно. Приходите в Expo Furniture в 1:30 в воскресенье, и я думаю, что получите море удовольствия. Ну а если вы хотите получить десерт невероятный от Lestis Dessert, которые делают праздник незабываемым, звоните к ним 718-369-77-55. 718-369-77-55. Lestis Dessert приглашает вас попробовать в 1:30 Expo Furniture торт, который будет подан специально к 20-летию радиопрограммы «Караван». Огромное спасибо. Lestis Dessert признателен.
1: Тихий музыка, сердца муслада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Ну и сейчас еще одно сообщение, господа. Обязательно мне надо это вам сообщить. К нам 26 июля приезжает потрясающий доктор. Я вам говорил уже, Роман Барак. Бесплатная встреча, господа. Он главный врач медицинского центра Хорев в городе Хайфа, Израиль. Автор премии «Золотой Гиппократ». Глава фонда «Хорев без границ». Лекция называется «Как прожить до 100 лет». Друзья, поверьте, я знаю этого доктора много лет. Это не просто слова, это не просто приглашение. Вы действительно получите удовольствие. Вы действительно ответите на... Он ответит на многие ваши вопросы в связи с вашим здоровьем. Господа, это будет проходить 26 июля в центре бухарских евреев на 71-й. Это синагога в 2 часа дня, друзья мои. Ну, а сейчас он сам приглашает своим голосом вас на это представление. Роман Барак в Нью-Йорке.
2: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скрининга в государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
3: В эфире Борис Хавезов, сам в Москве. Программа «Караван» шляпшими.
0: Ну и, конечно, дорогие мои, сегодня президент нашей компании Грегори Дэвидсон обещал выйти в эфир, попросил, чтобы я его набрал. Сейчас я попробую его набирать, но перед этим хочу еще раз напомнить, что я продолжаю собирать группы, и у нас неплохая группа собралась в Португалию с 24 августа по 2 сентября, и уже неплохо собирается группа на Узбекистан с 4 октября по 15 октября. И сейчас я хочу вас пригласить, господа, чтобы информация дошла до вас. И помимо этого приглашаю вас всех на мой интернет-сайт www.borisavezov.com.
4: Борис Авезов приглашает в Португалию с 25 августа по 3 сентября. Представьте себе утро, когда вас будет мягкое солнце Атлантики. Воздух наполнен ароматом свежесваренного кофе и океанского бриза. А впереди целый день открытий, впечатлений и ярких эмоций.
5: Вы сможете попробовать настоящие португальские деликатесы ароматными винами и легендарными десертами, известными во всем мире.
4: Уютные кафе и шумные набережные, древние традиции и яркая культура.
5: Здесь гармонично сочетаются богатая история и современный ритм жизни.
4: Отправляйтесь в Португалию с Борисом Авезовым с 25 августа по 3 сентября.
6: Подарите себе 10 дней ярких эмоций, новых знакомств и незабываемых воспоминаний.
4: Звоните 646-427-5737.
5: 646-427-5737.
4: Вся подробная информация на сайте www.borisavezov.com. Португалия ждет вас. Откройте для себя красоту Атлантики уже этим летом.

0: Ну что, господа, хочу сообщить, что первая часть радиопрограммы мы сегодня вещаем 2 часа до 3 часов дня. Поэтому наберитесь терпения. Я думаю, что впереди вас ждет еще очень и очень многого, много интересного. И надеюсь, что реклама пройдет очень быстро.
1: А что? Ах, вот и как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире карава, а ну заходи, реклама Ян.
3: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Да нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Глава финансового комитета Сената, демократ от штата Орегон Рон Уайден, выступил с резкими обвинениями в адрес Министерства здравоохранения и социальных служб, возглавляемого Робертом Кеннеди-младшим. Сенатор заявил о получении достоверных сведений, согласно которым ведомство подготовило список из 500 несовершеннолетних мигрантов, находящихся без сопровождения взрослых, для их ускоренной депортации. Речь идет о детях, находящихся под опекой более полугода и не имеющих утвержденных поручений в США. Уайден назвал данные действия исполнительной власти превышением полномочий, нацеленным на завершение дел до истечения установленного судом срока 30 июня. Министерство здравоохранения отвергло обвинения, назвав их предвыборным нагнетанием страха и заявило, что главной целью ведомства является поиск законных родителей и пресечение эксплуатации детей. Министр внутренней безопасности подвергся жесткой критике со стороны представителей Демпартии в ходе слушаний в Палате представителей. Основной темой дискуссии стали условия содержания в центрах временного размещения мигрантов. Отвечая на вопросы конгрессвумен Лорен Андервуд о непредоставлении данных по смертности, министр Малин пояснил, что ведомство строго соблюдает закон и фиксирует все случаи внутри учреждений. Однако требования отчитываться о судьбе мигрантов после их официального освобождения лишены юридических оснований. Трамп провел серию встреч с руководством Пентагона и главами крупнейших военно-промышленных корпораций страны с целью преодоления острого дефицита боеприпасов. Белый дом потребовал от производителей максимально ускорить выпуск критически важных систем вооружения. Одновременно администрация ведет активные переговоры с законодателями в Конгрессе для оперативного выделения дополнительных бюджетных ассигнований на закупку и модернизацию арсеналов. Военное руководство подчеркивает, что задержки в поставках сырья и компонентов требуют немедленного государственного вмешательства в производственные цепочки. В Олбани подвели итоги завершившейся законодательной сессии штата Нью-Йорк, ключевым событием которой стало утверждение обновленного финансового плана. Члены ассамблеи дали развернутую оценку компромиссному соглашению по бюджету. Жители мегаполиса ожидают перераспределения средств в пользу модернизации транспортной системы и усиления мер общественной безопасности на улицах города. Обозреватели отмечают, что завершение сессии совпало с подведением итогов внутрипартийных выборов, что задает новый вектор для осенней избирательной кампании в Конгресс от 21-го избирательного округа и муниципальных органов власти.
6: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
9: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
10: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: «Биография за пятый класс». «Биология за десятый». И занимательная физика для самых маленьких. Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
1: По пятницам с 4 до 5.
0: «Эрудит».
2: Мы любим Нью-Йорк.
1: Дэвид Зон, радио.

Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что вы на линии. Спасибо за эти теплые смс-сообщения, за поздравления. Кто-то хочет звонить, звоните, не стесняйтесь, господа. Просто хочу еще раз напомнить, что 20-летие мы будем отмечать в Expo Furniture, господа, в воскресенье, половина второго дня. У нас будет кухня от Heaven Grill Sushi Душанбе. Они нас будут угощать настоящим узбекским пловом. Ну и все возможные там вкусности будут подаваться в этот день. Спиртные напитки. Я все это приготовил, господа. Так что в воскресенье в 1:30 я вас жду в Expo Furniture. Сразу же еще раз напоминаю, что нас будет угощать своим кондитерским шедевром «Лестис десерт», господа. Это будет специальный торт к 20-летию радиопрограммы, господа. Но об этом я еще подробно буду говорить, кто они такие, что они такие, господа. Поэтому, друзья мои, еще раз предупреждаю, что праздник будет продолжаться в воскресенье в 1:30 после программы поздравления. Ну а сейчас хочу напомнить, что мы 20 лет, радиопрограмма объединяет сердца людей разных национальностей, традиций и культур. На национальном Нью-Йорке, господа, наш караван стал не просто радиопередачей, а настоящим мостом дружбы между народами Азербайджана, Грузии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Бухарские евреи, богатая культура и наследие всех этих народов сегодня, конечно, воплощаются в радиопрограмме «Караван» на протяжении 20 лет. Господа, сейчас хочу предоставить вам песню, которую написал мой очень близкий друг Борис Шварцман, песня, которая уже звучала к 20-летию. Он ее написал и сам же спел, господа, пожелав нам всего самого доброго, потому что заслуженный артист России Борис Шварцман – это потрясающий композитор, невероятный поэт и, конечно же, очень хороший человек. Только с такой красивой душой человек может создавать такие великие шедевры. Эта песня действительно посвящена 20-летию. Боренька, огромное тебе спасибо. Дай Бог, чтобы у тебя все складывалось, чтобы твой творческий потенциал не иссякал, и мы с тобой еще долгие годы дружили, и чтобы у нас всегда был невероятно красивый тандем творческих людей. Борис Шварцман, огромное спасибо. «Каравану 20 лет» – это песня, господа.

0: Ой, знаешь, какой он красавчик.
1: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
2: Он очень хороший человек.
1: Что вы говорите?
3: Я отличный работник.
4: Да, господа, конечно же, культуры, музыку которых мы сегодня пропагандируем в программе «Караван». Их объединяет уважение к семье прежде всего, любовь к родной земле, гостеприимство и стремление к миру. Именно поэтому музыка народов Центральной Азии и Кавказа так легко находит отклик в сердцах людей по всему миру. 20 лет над столицей мира. Радиопрограмма «Караван», огромное вам спасибо за поздравления. Люблю вас и очень надеюсь, что следующие поздравления вас тоже порадуют. Потому что огромное спасибо Владимиру Давтяну, который с первого дня помогает, и очень многие его заставки, его голосом, его творческий подход. Каждой передаче, каждому эфиру чувствуется, заметен. И, конечно, огромная благодарность. Владимир Давтян, солнечный Ташкент, спасибо огромное.

0: Ну, конечно, господа, вы узнали этот голос Владимира Довтян, который действительно потрясающе преподносит нам свои сюрпризы. Я думаю, что Володя никогда все-таки не перестанет нас радовать. И вот это дальнейшее поздравление, которое было написано еще 10 лет назад.
1: Ты в Нью-Йорке с караваном аж на радио залез. И бакинцам, и армянам волю дал Борис Овес. Разгулялись и грузины, азиаты, как в раю. Дети, женщины, мужчины вместе с радиом поют. И добавить бы, конечно, каравану лишний час. Да ведь зон он вроде здешний, он ведь тоже где-то наш. Я уверен, он с женою ночью аравай поет. Ты возьми его с собою на кавказский хоровод. Пусть увидит зорким глазом, что дает душе прилив, и расскажет ашкеназам, он ведь тоже говорлив. Я уверен, этот вечер замечательно пройдет. На иврите лишь подмечу, мазальтов, коля кавод. Ты болтлив, хотя и трезв, но сегодня все не так. Принимай, Борис Овесов, в день рождения коньяк.
2: Спасибо.

Конечно, среди моих исполнителей, господа, есть невероятная певица, которую я очень уважаю, которая прислала мне совершенно новую песню. Ангелина Каплан сегодня с поздравлениями к 20-летию радиопрограммы «Караван».

Поздравляю вас и всю замечательную команду программы «Караван» с прекрасным юбилеем, 20-летием. 20 лет – это не просто дата. Это тысячи встреч, сотни интересных историй, талантливые гости, любимые песни, искренние эмоции и огромная любовь к своему делу. За эти годы «Караван» стал не просто программой, он стал доброй традицией, местом встречи людей, которых объединяют музыка, творчество и тепло человеческого общения. Борис, для меня вы человек, который уже 20 лет объединяет людей вокруг музыки, добрых встреч, настоящих эмоций. И благодаря вашему профессионализму, искренности и душевному отношению каждый эфир наполнен особой атмосферой, которой хочется возвращаться снова и снова. Для меня большая честь и огромная радость, что мои песни уже много лет звучат в эфире программа «Караван». Для артиста это бесценная поддержка и настоящее счастье знать, что его творчество живет, находит отклик в сердцах слушателей и становится частью любимой передачи. От всего сердца желаю вам, дорогой Борис, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, благополучия, счастья и новых творческих свершений. Пусть рядом всегда будут близкие люди, верные друзья и благодарные слушатели, которые ценят все, что вы делаете. С юбилеем, дорогой Борис, с юбилеем, дорогой «Караван», с юбилеем, Дэвидсон Радио. С искренним уважением, признательностью и самыми теплыми пожеланиями, Ангелина.

0: Кстати, это совершенно новая песня. Она сегодня дебютирует у нас в программе, господа. Это DJ Boss и Ангелина Каплан. Буквально вчера выставили на все платформы эту композицию «Луна». Кто хочет, пожалуйста, заходите. Ангелина Каплан на Ютубе. Эта прекрасная песня звучит. Хочу, знаете, господа, выразить огромную благодарность тем, кто, встречая меня на улице, наши нью-йоркцы, говорят с благодарностью за то, что они каждый раз с нетерпением дожидаются программу и слушают все мои программы на протяжении 20 лет. Среди них представитель творческой интеллигенции Бен Арамбаев, человек, которого я безгранично уважаю, и он мне прислал такое сообщение, что я действительно просто влюблен. Действительно, это талант с большой буквы. Бен Арамбаев, спасибо большое.
1: Я почитатель программы «Караван», ведущим которой является Борис Савезов. Хочется сказать несколько слов об этой программе. Программа «Караван» – неизменный музыкальный спутник слушателей «Дэвидсон Радио» на протяжении 20 лет. Уверенно заслужила статус культовой авторской передачи. За 20 лет своего существования она сумела стать не просто сборником музыкальных композиций, но настоящим пространством, где звучание восточных мелодий переплетается с культурной памятью и живым диалогом со слушателем. Программа знакомит аудиторию с богатством жанров и традиций, раскрывая глубину и разнообразие музыки Востока, которую редко услышишь в эфире широких радиоканалов. Особую роль в успехе «Каравана» играет ведущий Борис Авезов. Он не только профессионально ведет эфир, но и становится связующим звеном между музыкой и слушателем. Благодаря его образованности, музыкальному вкусу и уважительному отношению к каждой композиции, программа приобретает не только развлекательный характер, но и образовательный. Борис Авезов – выпускник Ташкентской консерватории, глубоко воспитанный в серьезной музыкальной традиции, любитель джаза и восточных мотивов, привносит в «Караван» богатую культурную палитру и искреннюю страсть к жанру. И его авторский подход – это умение сочетать глубокие музыкальные знания – с доступной и живой речью, что делает каждый выпуск не только развлекательным, но и содержательным. Слушатели чувствуют в нем не только ведущего, но и проводника в мир музыки, способного вдохновить, открыть новое и укрепить эмоциональную связь с культурным наследием. Это качество стало важным фактором популярности программы «Караван» и ее долголетия в эфире радиостанции. Присутствие «Каравана» в эфире свидетельствует о высокой оценке слушателей и в востребованности формата, который сочетает музыкальное богатство и интеллигентное авторское слово. В заключение хочется отметить, что программа «Караван» остается ярким примером качественного музыкального радиовещания, а Борис Авезов – его душой и лицом, чья работа по достоинству ценится слушателями и почитателями. С уважением, Бен Арамбаев.
2: Фильм Борис Хавезов, программа «Караван», шлап с ними.
3: Помните, программа «Караван» – это ваше настроение.
0: Да, дорогие друзья, и еще одно сообщение я получил от поклонников, именно от радиослушателей. Таврис Аронова, спасибо вам огромное за это прекрасное поздравление.
4: Сегодня я бы хотела выразить большую благодарность и признание за 20-летний труд, радости, веселье, благородство, умение подобрать правильно музыку, умение подстроиться под настроение слушателя. Для нас это все очень важно. Особенно интересно, что вот выбрали нужный и важный день для евреев. В преддверии шаббата, когда мы слышим веселую, восточную, какую-то уникальную в своем роде музыку, для нас это особый праздник, особое ощущение и особая радость. Борис Авезов, руководитель этой программы, бессменный руководитель этой программы, ведет колоссальную, я считаю, творческую и изыскательную работу, когда он находит новые таланты, когда он находит новые интересные песни, какие-то музыкальные композиции, и наш кругозор стремительно расширяется, когда мы слушаем новых певцов, когда мы слушаем новых музыкантов и прочее. В общем, что сказать? Всего самого самого наилучшего. Продолжайте радовать нас. Продолжайте восхищать нас новыми и новыми талантами, новыми композициями, песнями и радостным ощущением жизни, которое по существу, в общем, как передача, несет в себе ваша музыкальная редакция. Спасибо большое.
0: Огромное спасибо, замечательный журналист Таврис Аронова, огромное вам спасибо. И следующее поздравление, народный артист Туркмении Бен Исаков, режиссер, композитор, невероятный человек, невероятной интеллигентности. И вот он прислал мне свое поздравление. Бен, огромное вам спасибо.

Дорогие радиослушатели, от всей души поздравляю с замечательным юбилеем, 20-летием со дня выхода в эфир первой передачи легендарной авторской программы «Караван» на Дэвидсон Радио. 20 лет тому назад радиоведущий, выпускник Ташкентской государственной консерватории Борис Авезов создал уникальный проект, который стал настоящим культурным мостом для русскоязычных жителей Нью-Йорка и далеко за его пределами. На протяжении 2 десятилетий программа «Караван» остается одной из самых популярных и любимых авторских радиопередач, объединяя слушателей интересными встречами, яркими историями, музыкой и душевным общением. Благодаря профессионализму, таланту и преданности своему делу Бориса Авезова программа завоевала признание и любовь тысячи слушателей. Я желаю Борису Авезову крепкого здоровья, вдохновения, новых творческих идей, благодарных слушателей и долгих лет успешной работы в эфире. Пусть «Караван» и дальше продолжает свой путь, радуя аудиторию новыми интересными выпусками и сохраняя свою особую атмосферу тепла, культуры и дружбы. С юбилеем! С 20-летием программы «Караван»!

0: Ну и в заключение, когда мы подведем итоговую черту первого часа, господа, у нас еще второй час, так что оставайтесь на нашей волне. Я хочу напомнить, что мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, ждет нас всех в воскресенье, 1:30. Будем отвечать 20-летие программы «Караван» в салоне Expo Furniture, где специально накрываются столы. И Heaven Grill Sushi Душанбе, ресторан гладкошерный, предоставляет свою кухню в знак уважения нашей радиопрограммы. А почему? Потому что они довольны рекламой. Они чувствуют, что реклама работает. Спасибо вам огромное. Значит, мебельный магазин находится по адресу 9540 Вниз Бульвар, между 62 и 63 Драйв, 718-459-0504, 718-459-0504. Приходите, не пожалеете.
1: Студия Барри Заведу, программа «Караван».
2: Бомбардия! Киргуду!
0: И, конечно же, все-таки приглашаю вас насладиться действительно в новом уютном гладкошерном ресторане Heaven Grill Sushi Душанбе, господа. Потрясающая кухня, поверьте моему слову. Откройте для себя новые яркие вкусы. Сколько можно одно и то же? Там что-то своеобразное. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе – это уголок ароматной восточной кухни, который ждет вас. 6398 Woodhaven Boulevard в Квинси. Телефончик 718-500-3116. 718-500-3116. И огромный зал торжеств Wynn Palace в сердце Main Street, Catherine Hall. Также они открыли этот прекрасный зал. По адресу 6707 Main Street, телефон 917-530-55-58. Сделайте ваше мероприятие в этом зале, вы не пожалеете. Действительно, ребята достойны, достойны того, чтобы их уважали. Спасибо Heaven Grill Sushi Душанбе и огромное спасибо Wynn Palace, Кэтрин Холл. Спасибо.
1: Студия Барри Заведу, программа «Караван».
2: Бомбардия! Киргуду!
3: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЭФ, заведующий институтом скрининга в государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Аман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный окружной суд в Вашингтоне назначил дату первых слушаний по коллективному иску экологических организаций к Министерству энергетики. Защитники окружающей среды требуют признать незаконным продление сроков эксплуатации угольных электростанций. Представители министерства настаивают на том, что временное сохранение данных мощностей – единственная возможность избежать масштабного энергетического кризиса в центральных штатах в период летних температурных рекордов. Городская администрация Нью-Йорка объявила о выделении дополнительных целевых субсидий на модернизацию читальных залов в Бруклине и Бронксе. Программа предусматривает замену компьютерного оборудования и создание бесплатных летних образовательных центров для школьников. Руководство Бруклинской публичной библиотеки отметило, что данная поддержка позволит существенно расширить перечень социальных услуг для жителей районов с низким уровнем доходов. Из Оттавы сообщают об официальном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо касательно долгосрочной программы восстановления объектов национального наследия. Правительство утвердило план полной реставрации официальной резиденции премьер-министров, которая долгое время находилась в аварийном состоянии. Финансирование проекта будет осуществляться из федерального бюджета с привлечением независимых экспертов по сохранению исторической архитектуры. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Осталось всего два дня. В Метрополитен-музее проходит крупнейшая в истории выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 84% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио.

Ну что, дорогие друзья, огромное спасибо. Спасибо за сообщения, спасибо за звонки. Но сегодня мне бы хотелось программу продолжить, именно вспомнив первая годовщина радиопрограммы «Караван», которая проходила в 2007 году. Если вы помните, в ресторане «Кристалл» этот видеоформат есть на Ютубе. Можете посмотреть. Кого-то уже нет, но мы очень все молодые, так хорошо выглядим. Но концерт именно в ресторане «Кристалл», первая годовщина программы «Караван», началась с этой песни. Вспомните. Вспомните.

0: все хорошо помнят, все те, кто слушает «Караван», я знаю, что огромное количество слушает, потому что особенно сейчас вижу по СМС-сообщениям. Спасибо вам огромное. Вы наверняка помните, что с самого начала Карен Аванесян, потрясающий заслуженный артист России, юморист, поддерживал нашу радиопрограмму. И он также прислал сообщение, за что я ему благодарен, потому что все время я помню первый концерт Карена Аванесяна и Обид Асомов. Нет, самый первый все-таки был с Бокой Кареном в 2009 году, я помню, в школе, где 1500 народу просто получили колоссальное удовольствие. Это, кстати, на моей странице, именно в Ютубе, есть этот концерт, господа. Так что можете получить удовольствие, если вы заходите на мою страницу. В Ютубе пишите «Борис Авезов», и там есть первый год радиопрограммы «Караван», есть концерт Боки и Карена Аванесян 2009 год, есть также концерт Карена Аванесяна и Обида Асомова, и также есть концерт Карена Аванесян и Обида Асомов. Вы можете заходить на Ютубе, есть это все. Итак, господа, напоминаю еще раз, что у нас будет праздничный фуршет Экспо Фёрничер в 1:30 в воскресенье. Приходите. Heaven Grill Суши Душанбе. Прекрасный ресторан. Гладкошерный накрывает стол, угощает. Будет много спиртного. Будут подарки. Так что будем общаться, фотографироваться, память. Потому что, господа, только это и остается. Не забывайте, господа, это все будет в 1:30 дня в воскресенье. Вот сейчас пишут мне насчет Романа Барака. Роман Барак приезжает сюда 23-26 числа. Он дает в центре бухарских евреев на 71-й улице в 2 часа дня. Это в Квинсе, господа. Тот, кто не знаком с этим прекрасным врачом, напишите в гугле «Роман Барак», и вы все прочтете о нем. Хочу сразу же поблагодарить кондитерскую «Лестис Десерт», которая делает специальный торт невероятным из марципана микрофон. Все, вспомнил, марципан. Да, невероятный микрофон. Это специальный торт к 20-летию. Получите огромное удовольствие ради того, чтобы сфоткаться, сфотографироваться на фоне этого торта. Уже стоит прийти в Экспо Фёрничер, где Heaven Grill Sushi Душанбе накрывает стол в воскресенье в 1:30. Напоминаю, что Lestis Dessert – это сладкая компания, которая доверяет 1000 семей, магазинов и организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. Свадьбы, дни рождения, корпоративы и семейные праздники. Они делают каждый момент по-настоящему сладким. Уже 30 лет Lestis Dessert создает десерты, которыми гордится Нью-Йорк. Приходите попробовать их торт. А если у вас появилось вдруг желание с ними связаться, не ждите, бронируйте свой заказ уже сегодня по телефону 718-369-77-55. 718-369-77-55. Lestis Dessert, огромное спасибо. И вот это поздравление уже от Карена Аванесяна. Получаем удовольствие, господа.
1: Дорогие радиослушатели, хочу поздравить вас всех с замечательным событием, 20-летием программы «Караван». Я тоже имею отношение к этой программе, поэтому с удовольствием это делаю. Я неоднократно был в прямых эфирах этой передачи и, конечно, был гостем Бориса Авезова. Хотелось бы, конечно же, пожелать побольше интересных программ, долголетия и, конечно же, любви радиослушателей. Я это говорю абсолютно серьезно. Я знаю, как эту программу ждут и любят русскоязычные американцы. У меня есть замечательный друг Роберт Рубин, и мы как-то вместе с ним ехали в машине. Оживленно беседовали, и вдруг он говорит: стоп, Карен, подожди секундочку, давай включим радио. Сейчас начинается программа Бори Авезова «Караван». Будут много интересных песен. Это было так приятно, дорогие друзья. И я хочу еще раз пожелать, конечно же, дорогой Боря, тебе удачи, добра, хороших, интересных собеседников твоей передачи. Ну и, конечно же, поскольку я юморист, побольше юмористических страниц. И в качестве примера расскажу мой любимый кавказский анекдот. На торжестве один из гостей берет слово.
2: Дорогие гости, я с моей женой прожил 40 лет.
3: Интеллигентный мужчина его поправляет. Говорит, не с моей женой, а с моей женой.
2: Правильно, дорогой, а с твоей женой 20 лет.
1: Дорогой мой Боря, удачи, здоровья вашей передачи, побольше интересных программ и, конечно же, самое главное, хороших и благодарных радиослушателей. Удачи, добра и счастья. Ваш Карен Аванесян.

разводиться. Разлюбил жену. А в суде спросили, как и почему. У него характер хуже, чем у змей. Судья, ты не веришь? Сам

0: сделать лицо новое.
1: Попросился он, чтобы, как у Зары, мушка на носу, уши, как у Пьехи, глаз, как у овцу.
2: Таш-туши, мадам попугай, раньше был

этого певца, которого мы не знали. И вот сейчас певец, который будет поздравлять, это Брэндон Стоун. Замечательный музыкант, великолепный пианист. И самое главное, он с успехом не растерял ту человечность, которая была привита ему когда-то родителями. Остаться человеком и при этом быть величайшим талантом сегодня — это искусство. Брэндон Стоун.

Всем привет, друзья! Это Брэндон Стоун. От всей души поздравляю вас, дорогой Борис, и легендарную радиопрограмму «Караван» с замечательным юбилеем. 20 лет – это не просто дата. Это огромный путь, наполненный музыкой, вдохновением и живым общением с тысячами слушателей. За эти годы «Караван» стал настоящим символом душевного радиоэфира, местом, где звучат не только прекрасные песни, но и человеческие истории, эмоции и воспоминания. Пусть «Караван» и дальше уверенно движется вперед, открывая новые горизонты, радуя слушателей яркими эфирами, встречами и замечательными артистами. Желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческой энергии и еще много счастливых лет в эфире «Дэвидсон Радио». С уважением и с любовью, ваш Брэндон Стоун.

Да, дорогие мои, сегодня спустя 20 лет программа «Караван» продолжает свое важное путешествие. Мы все-таки доказываем, что музыка не знает границ, национальностей и политических разногласий. Она говорит на универсальном языке добра, уважения и взаимопонимания. Так пусть же этот «Караван» и дальше объединяет людей разных культур и поколений. Пусть звучат песни дружбы, мира и надежды. Ведь когда звучит «Караван», сердца становятся ближе. Лица улыбаются, и день всегда кажется радужным. 20 лет над столицей мира «Караван». С днем рождения!

Мне очень хорошую идею дал наш руководитель Грегори Дэвидсон. Он должен был выйти в эфир, не могу до него дозвониться. Но ничего страшного, его идея была такова. Найди, говорит, передачи 2006-2007 года. Пусть люди послушают, какая разница с тем, что было, и с тем, что сейчас. И я вот перед выходом на рекламу хочу предоставить вам мои программы 2006-2007 года. Получайте удовольствие, вспоминайте. Может, кто-то действительно вспомнит что-то.

0: радикальная программа Бориса Березова «Караван».
1: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
2: Добрый день, дорогие друзья, и у нас сегодня четверг в программе на Davidson Radio «Караван». Я в студии Борис Овезов, помогает мне сегодня за звукорежиссерским пультом Вадим Альшулер. Я приветствую всех, кто с нетерпением ждет программу «Караван».

0: Ну а пока, дорогие друзья, о бизнесах, которые поддерживают сегодняшний час, да, не удивляйтесь, нечего делать, господа, реклама в программе.
1: В эфире Борис Хафизов.
2: Карачев, Клихосовский.
3: Сегодня знаменит, тот сегодня первый. Если ты попал в просак 1 апреля, то и сам не будь дурак, впереди неделя. Я приветствую вас всех в программе «Караван, господа» на Дэвидзон Радио. Сегодня у нас звукорежиссер Дусик работает со мной в студии. Я приветствую тебя, Дусик, и с праздником. Сегодня, дорогие друзья, у нас море интересного. И, конечно, если вы расположились поудобнее, красивые лица, счастливые улыбки, конечно же, господа, и музыка, музыка хорошего настроения. Оставайтесь, сегодня у нас в программе много-много интересного. Да, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, конечно, те, кто постоянно слушает программу «Караван», наверняка узнали эти знакомые голоса. Да, господа, сегодня буду вас знакомить с молодым коллективом, созданным выпускниками Ташкентской государственной консерватории имени Мухтара Ашрафи, который работает в жанре, можно назвать, эстрадно-хоровым, где аранжировки в классическом стиле сочетаются с вокалом звучащего партиями эстрадного оркестра. Со мной на линии с Ташкента руководитель вокального секстета «Замин Акапелла» Шавкат Джумаев. Шавкат, здравствуй, дорогой.
4: Здравствуйте.
0: Шавкат, ты знаешь, мне действительно было не так-то просто найти тебя. Оказалось, ты совсем рядом находишься там, где мои однокурсники работают вместе, и благодаря им я отыскал тебя. Ты знаешь, после первой передачи, когда прозвучали вы в начале этого года, огромное количество звонков я получил от того, что люди получили действительно удовольствие, даже не ожидали, что есть такой в Узбекистане музыкальный секстет из джентльменов, который так красиво передает вот в вокальном исполнении именно вот произведение вокапелла. Шавкат, поприветствуй, пожалуйста, американский континент. Ты наверняка первый раз в эфире в Америке.
4: Да, спасибо огромное, что обратили внимание на наше творчество. Ну, мы еще молодые ребята, молодая группа у нас. Всего только 3 года, как занимаемся этим.
0: Вот как раз, Шавкат, вот сейчас расскажи именно вот про историю создания коллектива.
4: Наш вокальный ансамбль «Замин» был создан в 2010 году. Все участники секстета работаем в театре имени Алишера Наваева, опера-балета в Ташкенте.
5: Да, господа, вот такой голос был в 2006-2007 году. А сейчас у нас на линии заслуженный артист Азербайджана Эльчин Имамов. Человек величайшей души, композитор, который написал ту самую популярную песню «Самолет Баку-Москва». Но, как он отметил, он еще и действительно ведь серьезный композитор, господа. Эльчин Имамов, огромное спасибо за поздравление. И эта песня была посвящена радиопрограмме «Караван».
6: Дорогой Борис, я приветствую тебя как автора программы «Караван», которая идет на радио Дэвидсон, вещающая вечный город, прекрасный город Нью-Йорк, где живет очень много наших друзей. Я приветствую всех твоих слушателей. Ты делаешь очень большое полезное дело. Пропагандируешь музыку разных народов, преимущественно шансонную музыку, которая, в общем-то, может претендовать на звание народной, потому что шансон – это тот стиль, который находит к сердцам своих слушателей. Там не нужен никакой промоушен, никакая так называемая раскрутка. Этот музыкальный стиль нравится слушателю сразу или не нравится вообще, потому что в музыке шансон и самое главное, есть искренность. Из твоей подачи твои слушатели слушают различных исполнителей, различных народов, различных национальностей, и это сближает. Это прекрасно, потому что музыка должна сближать, а не разъединять. И это главное. Еще раз я от души поздравляю тебя и твою авторскую программу «Караван», который вещает на вечный город, прекрасный город наших друзей, Нью-Йорк. Поздравляю!

Да, господа, под любимый трек одинаково танцуют студенты, родители, бизнесмены, соседи сверху и даже коты в 3 часа ночи, когда ты случайно включил колонку погромче. Получаем удовольствие, это действительно вечная мелодия из солнечного Баку. Эльчин Иманов, огромное спасибо.

0: Ну что, дорогие мои, я думаю, что мы логично завершили эти полчаса. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, что реклама пройдет очень быстро. Впереди у нас еще много сообщений. И, конечно же, музыка. Музыка. Ее много.
1: Ах так! Ах, вот и как! Ах, вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире карава, а ну заходи, реклама чан.
3: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Ты не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Ну, конечно.
5: Дэвидсон Радио.
6: Слушать подано. Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне продолжается бурное обсуждение итогов голосования в Сенате, где сторонники ограничения военных полномочий исполнителей власти не хватило 3 голосов для принятия резолюции. Законодатели от оппозиции обвиняют администрацию Трампа в оказании беспрецедентного давления на колеблющихся сенаторов. В свою очередь представители Белого дома заявляют, что сохранение полной свободы действий в сфере нацбезопасности необходимо для эффективного сдерживания угроз на Ближнем Востоке. В Нью-Йорке Федеральное бюро расследований продолжает изучение изъятых документов в рамках дела о крупных взятках при распределении строительных подрядов. Прокуратура подтвердила, что под стражу заключен один из ключевых советников бывшей администрации Эрика Адамса. Действующий мэр Зоран Мамдани на утренней встрече с журналистами подчеркнул, что городские службы оказывают полное содействие следствию и предоставляют все необходимые муниципальные архивы по первому требованию юристов.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: музыку в программе «Караван», ну, один раз послушает, всем говорит, какая она хорошая. Возьмем.
1: В эфире Борис Хавезов, сам слушатель. Программа «Караван» с Шляпшиными.
2: Ну что, дорогие друзья, последние 30 минут юбилейного выпуска, господа. Спасибо, что остались на нашей волне. Спасибо за ваши СМС-сообщения. Огромное спасибо. Безгранично благодарен. Спасибо, дорогие мои. Конечно, еще раз напоминаю, друзья, что в воскресенье в Expo Furniture в 1:30 дня Heaven Grill Sushi Душанбе угощает именно в мебельном салоне. Мы накрываем специальный стол, где действительно кондитерская Lestis Dessert будет представлять роскошный торт 20-летию с невероятным микрофоном. Я очень надеюсь, приходите в 1:30 после программы поздравления. Я буду вас всех там ждать, встречать. Кто успеет, получит первые подарочки от радиопрограммы к 20-летию, памятные подарки, чтобы у вас на долгую память именно остался такой вкус, послевкусие, точнее, 20-летнего юбилея. Друзья мои, еще раз хочу напомнить, что если вы хотите изменить жизнь к лучшему и приобрести роскошную мебель, вам действительно нужен мебельный салон Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, господа. Он находится по адресу 9540 Мисс Бульвар. Я вас буду там ждать. Между 62 и 63 драйв, это в Квинси, 718-459-0504. Щедрый хозяин Фархад сам изъявил желание именно предоставить возможность свой шоу-рум для того, чтобы вы могли прийти насладиться прекрасной кухней роскошного зала Heaven Grill Sushi Душанбе. И вы действительно для себя откроете то, что действительно я постоянно не устаю говорить о том, что там действительно своеобразная кухня. Влад, кошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси. Телефончик 718-500-3116. Приходите, получите невероятное удовольствие, потому что там действительно делают то, что не делают другие. Приятная новость для ценителей жизни. В этом ресторане имеется полный бар всевозможных спиртных напитков. Они имеют разрешение. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянная на любой вкус в этом ресторане ждет вас. 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси, 718-500-3116. 718-500-3116. Также они открыли зал торжеств, называется Wynn Palace, это в центре Main Street, это тоже в Квинси. Кэтрин Холл, гладкошерный, адрес 6707 Main Street, телефон 917-530-55-58. 917-530-55-58. Wynn Palace всегда ждет вас, получите огромное удовольствие, господа, я вас всех приглашаю. Я очень надеюсь, что вы не разочаруетесь.
3: Тихий музыка, сердцам услада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
2: И напоминаю, что у нас 26 июля в Нью-Йорке лекция «Как прожить 100 лет». Будет выступать выдающийся доктор Роман Барак, главный врач медицинского центра «Хорев Хайфа», автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ». Лекция «Как прожить 100 лет». Это будет в центре бухарских евреев на 71-й улице в Квинси в 2 часа дня. В 2 часа дня. Приходите 26 июля. Ну, а это уже сам Роман Барак представляет то, что он будет делать.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра ХОРЕФ, заведующий институтом скрининга в государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
3: Звучит программа «Караван» в эфире.
2: Ну и, как я уже говорил выше, благодаря 20-летнему юбилею, благодаря этому огромному стажу по всему миру, у меня прекрасные друзья, и вы наверняка слышали, что неоднократно в моих эфирах был потрясающий музыкант, великолепный скрипач, шоумен Сосо Павлиашвили. Я приглашаю его пару слов поздравления в радиопрограмме «Караван». Сосо Павлиашвили, огромное спасибо.
5: Привет, привет, Костя, привет, дорогой. Спасибо огромное за то, что твоя программа объединяет только людей, людей, которые не всегда могут приехать в свои дома, на своей родине, где они родились, выросли, где начали ходить, любили. Первая дружба, первое разочарование. Мы все связаны с нашей родиной пуповиной. Но, слава Богу, вы связаны также с Нью-Йоркским филиалом Русского радио. И с вами наш дорогой Борис Овеза, который объединяет как настоящий тамада наши души, наши сердца. Все людское, что было, есть и будет, я надеюсь, объединяющий фактор в основном является и наш Борис Овезов, Русское радио, Нью-Йорк. Там звучат замечательные душевные песни. Для меня большая честь, что звучат и песни скромного седого грузина. И благодаря нашим отношениям есть огромное доверие. И когда есть такие люди, такие программы, значит, не все еще потеряно, а еще все еще впереди. Так что я желаю процветания, я желаю добра, я желаю мира, любви, вдохновения. И Божья благодать. Сосо. Есть одна нация, хороший человек. А пусть процветает эта нация и всегда будет с этим рад.
2: Спасибо огромное, Сосо.
6: Пока. Новый день проснется. Новый день проснется.
2: Конечно, господа, мне очень приятно, то, что Сосо уже многие годы является моим другом, никогда не подводил меня, когда мы даже встречаемся, с ним очень приятно общаться. Но есть еще музыканты, которых я бы хотел сегодня вам представить. Вы замечательного композитора Мухтара Хардаева, может быть, и не слышали так часто, но всем известно, что песня «Небо над землей», автором которым является сам Мухтар, была написана в 95 году, но прозвучала она и вот именно приобрела крылья в 2005 году. И, конечно же, творчество Мухтара Хардаева всегда меня трогает, потому что у него действительно глубокие философские песни, и он вообще очень интересный молодой человек. И вот его поздравления с его новой песней, но опять-таки до конца озвучить не могу, но что-то послушать у вам предоставится.
7: Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Я Мухтар Хардаев, автор-исполнитель своих песен. От всей души и от всего сердца я хочу поздравить авторскую программу Бориса Овезова «Караван», которая уже 20 лет над столицей мира на радио «Дэвид Зон» радует своих слушателей. Мне тоже посчастливилось участвовать в этой передаче, пообщаться с народом. Спасибо, Борис, тебе за это мгновение, которое я испытал, когда находился в Нью-Йорке, пообщался со всеми добрыми и хорошими людьми. Хочется пожелать только одного. Успехов вам огромных. И чтобы ваша радиостанция и ваша программа долго-долго радовала своих слушателей хорошей, доброй музыкой. А я всегда с вами. Еще раз крепко вас всех обнимаю, жму вам руки. Поздравляю с этой прекрасной датой. 20 лет в эфире на радио «Дэвид Зон». Программа «Караван» Бориса Овезова.

0: Да, дорогие мои, конечно, хочу выразить безграничную благодарность вам, дорогие слушатели, именно вы были и остаетесь главным вдохновением радиопрограммы, которая 20 лет над столицей мира радует огромную аудиторию. Вы даже не представляете, кто и где нас слушает. На протяжении 20 лет, друзья, вы включали радиоприемники дома, в дороге, на работе, в кругу семьи. Вы звонили в студию, писали смски, делились своими воспоминаниями, радостями, переживаниями. Благодаря вам, друзья, «Караван» стал не просто радиопередачей, а большой семьей, объединяющей людей разных возрастов, национальностей и взглядов. Спасибо вам огромное. Я неоднократно в своих передачах говорил, что очень многие девочки европейского происхождения именно сориентированы благодаря радиопрограмме «Караван» на восточную музыку. Одна из них — это Ангелина Каплан, она была в первой части у нас в программе. И вторая — очаровательная Люба Бабис, которая также живет в Израиле. И я хочу отметить, что она в последнее время особенно стала популярна именно на восточном рынке, потому что ее темперамент, ее перевоплощение, ее умение держаться на сцене, ее душа, умение передавать смысловую начинку, превзошли ожидания. И поэтому Люба Бабис сегодня тоже в программе «Караван» поздравляет с новой песней.
1: Всем шалом! Это Люба Бабис из солнечного Израиля. Хочу с глубоким уважением и удовольствием поздравить радиопрограмму «Караван», в частности Бориса Орезова, «Дивизион радио», с 20-летием эфира над столицей мира. Желаю всем и вам, в частности, Боречка, творческих успехов. Огромное уважение. Спасибо.

0: Я прошу... Знаете, господа, в завершающий момент мне бы, конечно, еще раз хотелось бы поблагодарить выпускающих редакторов программы «Караван». Паша Куклин, Дима Банников. Помню, Акмаль Тахиров был. Ваш труд, друзья, часто остается за кадром, но именно вы превращаете каждую передачу в живое звучание. Благодаря вашему профессионализму музыка трогает сердца, голоса звучат искренне и тепло, а эфир становится настоящим искусством. Спасибо вам, ребята. Каждый выпуск программы хранит частичку и вашего таланта, вашей души. Спасибо. Так как моя деятельность на радио началась в 2000-е, еще на первом радио, на русском радио Израиля, общаясь с главным редактором Владом Зерницким, если вы хотите послушать и увидеть наше интервью, вот буквально месяца три назад в Израиле, когда я был, вы можете зайти на YouTube-канал Борис Овесов и послушать, о чем мы говорим, как мы общаемся. И Влад Зерницкий прислал свое сообщение, именно поздравляя программу «Караван» с 20-летием. Влад Зерницкий сегодня в юбилейном эфире.
1: Я польщен, уважаемые радиослушатели программы «Караван», что мне предоставили возможность поздравить любимую вами программу и, разумеется, любимого вашего ведущего. Дело в том, что задолго до того, как она появилась и захватила практически всю Америку, Борис Овесов работал в Израиле, работал на Первом радио, и часть успеха этой большой израильской еврейской радиостанции, конечно же, это его заслуга. Поэтому я, во-первых, хочу ему сказать спасибо за то, что он сделал в Израиле, на Святой Земле, в радиоэфире. И слушая его программу на расстоянии 10 тысяч километров, я понимаю, что он стал намного ярче и лучше, сразу видно, и мудрее. Поэтому я желаю программе «Караван» долгих лет в эфире. Я желаю тысяч, десятков тысяч прекрасных людей, которые будут слушать, будут радоваться, будут звонить в программу по заявкам, будут смеяться, будут грустить вместе с Борисом Овесовым. А Борису Овесову, человеку, которого мы любим здесь, на Святой Земле, я хочу пожелать здоровья, я хочу пожелать хороших новостей, которые будут приходить к нему, и хочу пожелать ему уюта в его жизни, который в том числе создают его радиослушатели. Поэтому программа «Караван», с днем рождения, Борис Овесов, с днем рождения программы, искренне всех обнимаю, God bless America и Dash Мейэль Цитраэль. Туда. Это Влад Зерницкий, Первое радио.

0: Родни шкеты. Пацан, эй, откуда будешь? Толкали в грудь плечом.
1: Да-да-да-да. Хочу отметить, что Влад Зерницкий – поэт, композитор, невероятной души человек, творческая личность. Все, что вы слышите, это его исполнение, его песни. Огромное спасибо Владу Зерницкому, главный редактор Первого радио Израиля. Господа, и вот сейчас особую благодарность хочу выделить нашему руководителю Грегори Дэвидсону. Я давно обратил внимание, если честно говоря, на его отношение ко мне. Спасибо, Грегори, что дали возможность проявить себя в эмиграции. Хочу сегодня вспомнить также покойного Ярослава Беклемишева, с подачи которого я был принят в команду радиостанции. Светлая память. Спасибо большое объективному слушателю, ныне покойному Юрию Якобашвили, за его всегда теплую поддержку меня в первые годы моей работы на радио. И, конечно, светлая память Егору Куклачеву, которого я обожал. Конечно, высочайшей культуры молодой человек. По достоинству всегда ценил мои эфиры и мои программы. Всегда так отзывался, вдохновлял. Это все светлые люди моего творческого становления, господа. Огромное спасибо рекламному отделу Лене и Владу, которые всегда вовремя понимают ситуацию, поддержат и подскажут, принимая правильное решение в любых обстоятельствах. Спасибо вам, дорогие мои. Моя программа знакома еще с прекрасными музыкантами из Армении, Кареном и Сиваком, виртуозами. Умная музыка. Помните темы в моих программах? Это все они. Карен Сивак для вас сегодня.
2: Поздравляю радио «Караван» на Дэвидсон с 20-летним юбилеем. Борис Авезов, спасибо. Прекрасная музыка, красивые песни. Еще столько же вам быть на радио «Дэвидсон». С большой любовью, Карен Сивак.

0: Также не могу обойти ведущих журналистов нашей радиостанции, корреспондентов, технических специалистов и всех сотрудников радиостанции, которые на протяжении этих 20 лет участвовали в создании «Каравана». Каждый внес свою уникальную лепту в развитие программы. Кто-то был с нами многие годы, и кто-то лишь часть пути. Но вклад каждого человека стал частью нашей общей истории. Истории Дэвидсон Радио. Отдельная благодарность моим гостям, всем во всем мире. Музыкантам, артистам, писателям, общественным деятелям и представителям разных культур. Вспоминаю дорогого Боку Бориса Давидян, который также очень трепетно относился к нашей передаче. Вспоминаю мудрого поэта Ефрема Амирамова, которого я часто читаю в эфире. Благодаря им всем эфир наполнялся интересными беседами, друзья, новыми знаниями и вдохновляющими историями. И именно вы помогли мне лучше понимать друг друга и открывать богатую культуру, наследие наших народов. Спасибо вам огромное. 20 лет над столицей мира. Я благодарю всех друзей программы, спонсоров, особенно спонсоров. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», «Heaven Grill Sushi Душанбе», спасибо. «Кондитерская Лести Десерт», спасибо вам за сразу моментальный отзыв. Всех партнеров и единомышленников, которые поддерживали меня добрым словом, советом и делом. Любой успех, господа, никогда не бывает результатом усилий одного человека. Согласитесь, он рождается там, где есть взаимное уважение, доверие и общая цель. Спасибо вам за все. За 20 лет «Караван» стал символом дружбы и культурного диалога. Я рассказываю о традициях Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, бухарских и горских евреев. Мы убеждались снова и снова, музыка, культура и человеческое общение способны объединить людей лучше любых слов. Сегодня я с благодарностью смотрю назад и с надеждой вперед. Пусть впереди меня ждут новые встречи, новые программы, новые голоса и новые поклонники. Поклонники этой красивой музыки. Спасибо всем, кто был рядом эти 20 лет. Спасибо за доверие, за поддержку и верность. Именно благодаря вам мой караван продолжает свой путь. Спасибо вам, дорогие мои. 20 лет вместе, 20 лет в эфире. 20 лет в ваших сердцах. С любовью к вам, Борис Авезов. Спасибо, дорогие мои. И хочу в завершение поставить поздравление моего дорогого скрипача, поэта, композитора Эдуарда Шора, который тоже прислал свое поздравление.
1: Добрый день всем слушателям радиостанции «Дэвидсон». Я Эдуард Шор, певец и композитор из Израиля, поздравляю это замечательное радио с юбилеем. И лично Бориса Авезова, который делает замечательное дело по популяризации наших музыкантов сегодняшних в этой замечательной программе. Мои песни здесь тоже звучат неоднократно. И даже на десятилетие этого замечательного радио я написал вместе, в сотрудничестве вместе с поэтами, которые мне предложили стихи. Я написал песню, она звучала и будет звучать. Всем слушателям этой программы огромный-огромный привет из Израиля. Большой, теплый, любовный привет. Мы вас любим, слушаем ваше радио и слушайте вы нас тоже. Спасибо большое.
0: Ну и в завершение, дорогие мои, хочу напомнить еще раз, что мы собираемся в воскресенье в 1:30 мебельный салон «Экспо Фёрничер». Напоминаю адрес, друзья, чтобы они искали, не бегали, не спрашивали. Друзья мои, адрес 9540 Квинс Бульвар, 62-й и 63-й драйв. «Экспо Фёрничер» накрывает стол, а именно вкусности предоставляет нам «Heaven Grill Sushi Душанбе», который будет поздравлять вас всех с 20-летием. Море спиртных напитков, напитки и, конечно же, десерт. Десерт от кондитерской «Лесть из десерт». Это сладкая компания, которой доверяет 1000 семей, магазинов, организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. «Лесть из десерт», огромное вам спасибо за торт, который я предвкушаю, будет невероятно красиво, особенно микрофон. И, конечно же, Роман Барак, который посещает Нью-Йорк 26 июля, дает презентацию, именно лекцию в 2 часа дня в центре бухарских евреев в Квинси на 71-й улице. Роман Барак потрясающий. Врач, главный врач медицинского центра Хорев Хайфа, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ». Лекция «Как прожить 100 лет, господа, я вас приглашаю». Получите удовольствие, общаясь с этим прекрасным доктором. Это все бесплатно, имейте в виду.

0: привет.
1: Ну что, дорогие мои, обнимаю вас. Огромное спасибо за эти два часа. Писали сообщения. Спасибо огромное. Извините, что не поднимал, потому что программу готовил целую неделю. Думал, что все уже осветил. Спасибо вам огромное. Люблю вас и очень надеюсь на скорую встречу. Пока.
2: Вот так всегда. На самом интересном месте.
3: Слушайте, объясните толком, что происходит?
4: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да.
5: Что ж, до свидания. Последняя эта ночь была.
6: Дэвидсон Радио. 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны. В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Антиоксиданты, которые часто рассматриваются как потенциальное средство защиты мозга от старения, не способны существенно замедлить развитие болезни Альцгеймера и улучшить память. Авторы новой работы проанализировали результаты 23 рандомизированных клинических исследований с участием более 10,5 тысяч человек. Выяснилось, что такие добавки действительно могут снижать некоторые маркеры окислительного стресса и положительно влиять на отдельные симптомы заболевания. Однако на главную проблему болезни, прогрессирующее ухудшение памяти и мышления, антиоксиданты практически не влияют. Авторы подчеркивают, что полученные данные не подтверждают использование антиоксидантов в качестве терапии, способной остановить или замедлить развитие болезни Альцгеймера. Тем не менее, такие препараты могут рассматриваться как вспомогательный подход для улучшения самочувствия и некоторых поведенческих симптомов у отдельных пациентов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
7: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

раздавая, поют, забудьтесь. Советский Союз.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Кто отшпил?

0: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я Вера Лейкина, ее ведущая. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня замечательные гости. Моя древняя подруга и ваша хорошая знакомая Вероника Литвинова. Спасибо большое, что ты пришла.
1: Спасибо, Вероника... меня немножко смутило. Меня немножко смутило прилагательное «древнее».
0: Вероника у нас специалист в очень интересной области. Я решила, что она не только же журналист, вы, наверное, не очень осведомлены, дорогие зрители и слушатели, она преподаватель. Вероника – специалист по языку. Она преподает и русский, и английский, как второй язык, ESL. Вот ее студенты у нас были из Staten Island Tech, которых она учит русскому. А нам интересно поговорить о том, как успешно можно научиться, сидя в Нью-Йорке, английскому. Это всех иммигрантов, особенно новых иммигрантов, очень волнует. Насколько успешно мы можем влиться в американскую жизнь, насколько мы можем достичь карьерных высот. Потому что я без конца слышу, я этого не могу, потому что мой язык не такой хороший, у меня акцент и так далее. Вот поэтому очень важно все, что ты нам расскажешь. Во-первых, расскажи нам, как ты пришла к преподаванию вообще, к этой специальности.
1: Спасибо большое за приглашение. Всем добрый вечер. Я, честно говоря, у меня немножко такое импостер синдром, синдром самозванца, потому что сегодня должен был выступать замечательный мой коллега и друг, мистер Д'Анджело, директор школы Буди, где, в общем-то, и происходят наши каждую субботу ESL-классы. Но, во-первых, только что закончился Regents, а сегодня graduation, святой день, поэтому так получилось, что я сегодня на замене и с удовольствием об этом поговорю, потому что я думаю, что для многих это, скажем так, большая-большая проблема, и, наверное, мне хочется людей воодушевить и сказать им, чтобы они не боялись говорить, не боялись делать ошибки. Когда-то я прочитала книгу такую, по-моему, она называлась «Mistake is the key to success», потому что ошибаться нужно, и нас скоро мы, наверное, будем как ленивые коты, потому что искусственный интеллект, все можно спросить, все можно узнать, и можно даже дружить. У меня друг говорит, зачем мне жена, или я все вот с девушкой. Я говорю, ты что, это же твоя ненастоящая жизнь, и вообще непонятно, вообще где энергию возьмем для этого искусственного интеллекта. Поэтому призываю вспомнить китайскую поговорку «Все может в жизни случиться. Только то, что вы положили в свою голову и в свой рот, никто у вас никогда не отнимет».
0: Вообще ошибаться, по поводу ошибок, я хочу тебе сказать, нам очень повезло всем иммигрантам, что мы в Нью-Йорке. Потому что это не совсем так в других штатах, и требования к языку совсем другие у обыденных людей, не у специалистов. Но мы должны научиться чувствовать себя уверенными в себе. Вот это, мне кажется, очень многим иммигрантам не хватает.
1: Я даже думаю, что если мы рассматриваем вообще ESL-курсы, у нас, слава богу, их огромное количество. Если вы наберете в Google Adult Education, вы можете найти эти курсы. Единственное, что если они интенсивные, они бесплатные, но все-таки требуют посещения, потому что город за вас платит. И я думаю, что любой ESL-учитель, он прежде всего такой, знаешь, можно на «ты», мы на «ты», мы 100 лет друг друга знаем, да? Прежде всего, он коуч по уверенности, потому что приезжают взрослые люди, они знают, какие они классные, хорошие, что они в своей стране много достигли, что у них прекрасное чувство юмора, но они выразить в языке не могут. И поэтому часть, мне кажется, большая часть вот, работы учителя – подбадривать их, мотивировать, говорить, что ничего страшного. Даже если они сказали, не надо ему прямо указывать на его ошибку, потом тихонечко, вот посмотри, там spelling, по-моему, это слово немножко по-другому, чтобы не слышал никто, чтобы человеку было приятно. Потому что все, что нам нравится, то мы запоминаем, то наш мозг запоминает.
0: Ну, тут современная педагогика об этом говорит все время, что обучение должно приносить удовольствие, этот процесс, а иначе результат совершенно другой. Особенно с точки зрения обучения языку. Языку в среде языка. Ты сказала, что ты представляешь, что ты работаешь в вот этой программе в школе, ты там преподаешь?
1: Я преподаю по субботам, это мой будет уже 6-й год. И вот я благодарю мистера Д'Анджело, директора этой школы, который поверил в меня, потому что я могу кого угодно, на что угодно вдохновить, но не всегда верю в себя. И дал мне эту программу. Я чувствовала такую большую поддержку, потому что технологии – это моя немножко, ну, немного ахиллесова пята, я учусь. И если что-то со смартборд или что-то такое, я чувствовала поддержку от команды и от директора, что мне так нравилось это делать. И в субботу, хотя это моя суббота, это суббота моих учеников. Мы все здесь тяжело работаем.
0: То есть
1: работаем.
0: Ты преподаешь взрослым людям?
1: Взрослым людям. Взрослым.
0: Смотри, вот тут нашим зрителям и слушателям надо понять, что это, в общем-то, это же не школа для взрослых.
1: Нет, было такое, у директора было такое видение программы, что из-за того, что, ну, во-первых, уникальная школа, пользуясь случаем, я могу сказать, что это dual program, что идут три программы на русском, испанском и китайском языке. Это dual program. Очень интересная программа, возможно, он придет сам и расскажет. И у него было такое видение, он очень эмпатичный человек. И он решил, что он сделает курсы для родителей, которые не могут, не понимают, идут на собрание, не знают, что сказать. Но потом, из-за того, что как-то стала популярна достаточно программа, он сказал, пожалуйста, если ты считаешь, что кто-то может еще прийти, любой человек с улицы, пусть приходит. Я очень аккуратно с рекламой. Почему? Потому и прошу через, я вижу, вот люди там просят, где бы хорошие курсы, потому что я сделала одну глупость и дала объявление.

0: учили дома у меня письмо, мою внучку пятилетнюю приняли в такую программу испаноязычную. Что это значит? Это значит, что 50% учеников в этой программе говорят только на английском в начале, а 50% говорят на другом языке, скажем, на русском, на китайском или на испанском. И эти дети общаются между собой и как бы учат друг друга. И 50% образования идет на одном языке, все предметы, а 50% образования идет на другом языке. Вот в ситуации с моей внучкой через день они будут учиться. Целый день по-испански, а потом целый день по-английски. Тут немножко интересная ситуация, что родители ее испанского не знают. Я знаю испанский очень плохо, то есть она начнет говорить на языке, на котором мы никто не очень-то говорим. Но все равно это настолько важно для детского мозга.
1: Безусловно.
0: Иметь возможность функционировать больше, чем на одном языке, что мы очень рады этому. Вот это такая программа.
1: Замечательно. Я вообще считаю, что вот языки, то есть как это куча цитат по этому поводу есть, что один язык – одно окно твоего дома, дома твоей жизни. Другой язык – ты открываешь еще одно окно, ты проживаешь еще одну жизнь. Но самое главное, мне все-таки кажется, быть для меня. Я много училась в своей жизни. И я любого человека воспринимаю, которого я встречаю в жизни, как учителя. Даже если какой-то для меня несет это где-то негативный опыт. Такое тоже нужно знать. Это жизнь. Но я точно себе сказала, каким учителем я не буду. Я не буду скучным учителем. Я не буду учителем, которому все равно. Я их друг. Я им всегда говорю, intention counts. Намерение засчитывается. Попробуйте. Чуть-чуть. Всегда хвалю. Слова well done, excellent. У меня много испанцев. Excellent, excellent. Эти слова, которые у меня все время. Плюс призы. Взрослые люди. Я, значит, купила здесь на Avenue U китайских вкусных конфет, типа нашего Дюшеса. Они так радуются, когда они получают эту конфетку, потому что они ее заслужили.
0: Ну, в общем, это очень важно. И, судя по всему, ты получишь удовольствие.
1: Безумное удовольствие. Безумное.
0: И я так понимаю, что сколько они учатся, два студенты? Это родители, в общем, широкая публика, взрослые люди. Они приходят как часто?
1: Вот у меня очень интересно, что это раз в неделю по субботам. Может, в этом году это будет еще один день, пока ничего не могу сказать. Так интересно, что у меня одна испанка, которая выучила язык, она прекрасно общается. Мне нравится, я говорю, Залма, такой она у нас тимлидер, скажем так, но ты у меня уже 5 лет, она говорит, я не могу, я так люблю эти субботы, и из-за этого мне приходится менять учебник, менять методики, чтобы ей было интересно, я не хочу, чтобы она по второму разу смотрела что-то, она говорит, это мое, вот просто моя отдушина по субботам.
0: Какой процент русскоязычных в этом?
1: У меня есть в основном сейчас из Украины, очень хорошие, то есть вот они все вместе, я их, значит, выгоняю на 5 минут, я говорю, все-все-все, не в классе, туда можно на своем языке общаться. И когда я вижу, что я готовлю следующую какую-то activity, да, следующее действие, что мы будем заниматься, чем, и я вижу, что они общаются все на английском. И конечно, для меня это большая радость.
0: Ты общаешься с ними только на английском?
1: Я просто говорю, все, аллергия, Spanish, allergy, no, штраф сразу. Ну, конечно, никаких штрафов нет, но дело в том, что я из-за того, что очень много испанцев, я начала чуть-чуть подучивать испанский. И я делаю это абсолютно для своей радости, я ошибаюсь, я думаю, боже мой, когда ты помнишь меня, когда в английском, я так стеснялась акцента, мне так казалось, что я что-то не так скажу, а вдруг они меня спросят что-то такое, что я не знаю, то сейчас, когда испанский для радости, я еду, слушаю что-то или общаюсь там
0: они считают, что ты
1: со своим приятелем,
0: как бы интересуешься ими, ты уважаешь их, это замечательное качество. У меня была такая ситуация не с испанцами, а с гаитянскими детьми. И я выучила пару слов, приходила, и они шумят в начале урока. Ну, это взрослые дети, это уже не дети, там 18-20 лет. И когда я сказала «силенсио», они все замолчали сразу же и были потрясены. Я выучила одно слово «силенсио». Для них это было прямо потрясающе. В общем, я хочу сказать такую вещь. Ты преподаешь английский, ты, конечно, должна не перескакивать с языка на язык.

0: Но если, и теория говорит об этом, если мы преподаем какой-то предмет, и студенты твои, вот, или мои в тура, проект делают, и они между собой говорят на другом языке, я не запрещаю это делать.
1: Это абсолютно правильно, потому что самое главное, чтобы они себя чувствовали комфортно. Я говорю, ребята, пожалуйста, приносите чай, кофе, не для меня, свой завтрак. Это ваша суббота, это ваш выходной. Вы можете поехать и в музей, провести время с близкими, а вы приходите сюда. И я очень хочу, чтобы им в моем классе было хорошо. Юмор, мы смеемся все время, мы бесконечно смеемся, и это хороший смех. То есть, но я хочу сказать, что тем не менее они знают, что я ему всегда говорю presentation and confirmation. Вы взрослые люди, я не заставляю вас делать домашние задания, но то, что я посылаю нам в нашу WhatsApp-группу, например, мы прошли тему еда, или мы прошли тему дом, или у нас прилагательный adjectives, они должны это слушать и слушать и слушать. И если к нам кто-то добавляется, я говорю, вот у нас такой уровень, пожалуйста, посмотрите на YouTube body parts, colors, счет, посмотрите все это, то, что мы уже знаем, чтобы вам было комфортно в нашем классе.
0: Значит, они начинают с нуля или у тебя разные?
1: Разные уровни, не с нуля. Это если мы говорим о beginners, это не это, я бы сказала, уже сейчас low intermediate. То есть это beginners, high beginners и low intermediate. Вот так бы я сказала.
0: Значит, они учатся весь учебный год?
1: Да, да. Да, это
0: где-то с сентября по июнь.
1: С сентября вот только сейчас у нас было, значит, партия. Каждый год у нас партия. Они уже знают, они говорят, Вероника, мы хотим орешки, с орешки со сгущенкой. Они любят, и они приносят свою еду, и мы общаемся до следующего года. И
0: значит, нас... два раза в неделю? Только?
1: Один раз. Сейчас один раз в неделю, но, наверное, будет два раза в неделю.
0: Ну, вообще-то, по теории, лучше два раза в неделю, потому что мозг нуждается в повторении.
1: Дело в том, что я сразу вижу, кому надо, а кому не надо. Есть такое замечательное слово, я им рассказываю на первом, commitment. Commitment, потому что приходят
0: еще одно слово.
1: Да, и хотят, и все. Вот это обязательство, что ты точно знаешь. Пришла одна женщина, знакомая, позвонила, да, хорошо. Потом она говорит, ой, вы знаете, я так хорошо живу, дети сказали мне надо, а надо ли мне это? Я так хорошо справляюсь, я говорю, ну смотрите сами, это вам решать. Потому что очень тяжело в какой-то момент, вот мы знаем, что в языке наступает, я столько знаю. Да где же,
0: усилие.
1: Почему у меня в классе получается, а на улице я сказать слово не могу. Вот это плату включается. Я говорю, ребят, это кирпичики, вот это все. Этот дом мы с вами построим. Но вы должны ходить, это как тренироваться к марафону. Вы должны есть правильную еду, вы должны ходить в спортзал, вы должны соблюдать режим дня и так далее. То же самое with language acquisition. Приобретение языка.
0: То есть это не те дети, которые, не те люди, которые приходят, им нужен диплом, им нужно выучить язык. Они приходят, потому что они понимают, что им это нужно. Вот когда начинается сомнение, я так хорошо живу, зачем мне это нужно, у меня начинается тревога. Потому что когда человек перестает учиться и вообще считает, что ему больше ничего не нужно, тут начинается старение мозга. И это очень грустно получается. А каков средний возраст?
1: По-разному. Значит, у нас вот есть такая пани Зина, совершенно невероятный вот человек из Украины, столько переживший, уже такой золотой возраст. Но так ей нравится учиться, и так она поднимает всех на какие-то вот вещи. В прошлом году они ко мне приезжали, у нас было такое задание, мы учили тему дома. Тему дома, они бегали с наклейками, я там произношу, они должны найти, кто первый найдет. Было прекрасно, приходили ко мне домой. В этом году мы будем варить борщ. Мы будем варить борщ, и мы вот все кулинарные глаголы будем пошагово проходить, потому что их сложно достаточно запомнить. Вот. И очень важно, чтобы сложилось, вот сложилось это взаимодействие с группой. У меня всегда были очень хорошие группы, но сейчас невероятные, постучу по дереву, невероятные люди.
0: Ну вот смотри, ты уже, наверное, пятый человек, который мне говорит, очень важно, чтобы сложилось в совершенно разных областях. Вот это взаимоотношение между преподавателем и учащимся, оно критично просто, настолько важно. У меня выступала преподавательница музыки, которая говорила то же самое. Самое главное – вот это взаимоотношение.
1: И бывает, не складывается. Ты не можешь вот
0: бывает,
1: так,
0: не складывается.
1: Ты не можешь там нравиться всем, и бывает, не складывается. Но если человек хочет, я вообще считаю, закрываю глаза, вот это начинается. Ай, как я, что я буду учить после 40? Подождите, вы не хотите учить после 40. То есть, если вдруг вам 40 лет, вы никогда не занимались спортом, кроме того, как там прыгали через козла на физкультуре в каком-то возрасте, вы хотите сказать, что вы не можете ничего? Да, вы, наверное, марафон не победите. Но если вы займетесь, это не значит, что вы не можете. Ну, у меня есть своя такая методика преподавания, которую я выработала, которая мне подходит, и, как мне кажется, она работает, потому что моя задача – вытянуть из них язык, чтобы они говорили.
0: Это самое главное. Я хочу сказать, я тебя знаю много лет, ты начала с того, что ты спрашивала себя, сможешь ли ты преподавать вообще. И я тогда говорила, и всегда считаю, что это такой личный процесс, вот найти как бы свой путь. Да, преподавание – это наука, но это искусство. Это как...
1: И хорошее это хорошее свойство возраста, что я могу сказать, это редко, слава богу, происходит, я могу сказать, я не знаю. Они говорят, а вот как там произносится, какое-нибудь там слово землеройка, да я вообще не знаю, как землеройка. Юглиш, есть юглиш, ты набираешь юглиш, и тебе Google дает вот этот юглиш сайт, все варианты, как произносится это слово, как правильно его произносить. Так ты его через 5 минут уже точно запомнишь, если еще и запишешь, так вообще прекрасно.
0: Значит, вот я всегда спрашиваю своих студентов, которые учителя, как они себе представляют идеального ученика. Как ты думаешь, как твои студенты, вот эти учащиеся, представляют себе идеального учителя?
1: Я не знаю.
0: До того, как они с тобой знакомятся, чего они ожидают?
1: Они очень, во-первых, они такие стеснительные, они так боятся что-то сказать или что-то, поэтому я facilitator with heavy supervision, потому что я только что-то им показываю, потом мы работаем в группах, потом они представляют свой проект, и я тихонечко подхожу, пока идет проект, потому что, допустим, какая-то там тема еда, да, и они пишут, вот там Вася любит это, а Родриго любит это, а потом они представляют, потому что вот это S они все время теряют, he loves, вот это S, оно все время куда-то пропадает, хотя правило вроде простое, говорю, во-первых, не волнуйтесь, американцы иногда тоже это S пропускают, вот, во-вторых, вот я хочу просто им показать, ребята, да мы здесь семья. Мы здесь семья. Вот TH, я говорю, это не самый сложный звук в английском языке. Я им фотографию Эйнштейна с языком, говорю, высовывай язык. Испанцы говорят, высовывайте, она всех заставляет высовывать. Но пока не высовывает язык, запоминает наш артикуляционный аппарат, и потом это TH у них уже нормально идет. Вот, то есть мы все семья. И я хочу, чтобы с первого момента они понимали, что я здесь для них, что я все сделаю, только приходите, чтобы они говорили. По-моему, у нас перерыв.
0: За сколько вот лет ты преподаешь? Вот вспомни, как ты вначале это делала, и сейчас. Что изменилось в том, что ты делаешь?
1: Очень много пришли технологии. Очень много пришло технологий, и их можно, это может быть большой помощник учителю. Мы должны прерваться на рекламу, нет? Или мы не прерываемся на рекламу, нет? Я просто вспоминаю, как идет на радиопрограмму, что в середине часа мы прерываемся на рекламу. Мы можем идти дальше? Хорошо, отлично, я просто не знала. Момент такой, прямой эфир. Вот и если это взаимодействие устанавливается, у людей, люди должны работать, у людей какие-то обстоятельства. Это жизнь, потому что, например, вот у моей тимлидера, у нее что-то случилось, а я такой урок приготовила. И я вижу, что она не в настроении, я вижу, что что-то произошло, я ее попросила. Потом останься, мы поговорим, потому что и трагедии какие-то происходят, и что-то. Ты там запланировал себе урок про праздники, а ты не можешь, потому что ты видишь, что атмосфера в классе поменялась. То есть что-то вот у кого-то произошло, ты немножко все это меняешь.
0: То есть надо думать на ходу.
1: Да.
0: Так точно, как актеру, который стоит на сцене, реагирует на публику.
1: У меня все танцуют, мы все поем. Я говорю, мы здесь все бомбина, все. Мы здесь одна семья, пляшем, танцуем, скачем, включаем вот это, как он называется, диджей, не помню, Раф. Funky, funky, to the right, пошли, to the left. И вот пошли всем классом.
0: И все встали.
1: Да, да. Total Physical Response, TPR, я все время применяю. Все время.
0: Значит, все это вот сколько времени они?
1: 4 часа.
0: Ты делаешь много перерывов?
1: Я делаю каждый час перерыв, потому что они должны отдохнуть, они должны пообщаться, они должны иметь, ну, хотя бы минуту налить воды.
0: Каждый час перерыв сколько? 10 минут?
1: 5 минут. 5 минут, да, 5 минут, 5, иногда 7 минут, вот.
0: Окей, у меня такой вопрос. Ты учишь детей, взрослых, русскому. Как подход к детям отличается от твоего подхода к взрослым? Или не очень отличается?
1: Я бы сказала, вот есть такое замечательное слово, я не хочу много там английских слов вставлять, рапор. Рапор, вот как мой говорил педагог, если у тебя есть вот это взаимодействие с учениками, оно в любом случае.
0: Ну, дистанция с детьми.
1: Дистанция должна быть. Дистанция должна быть. Дистанция обязательно. То есть и тем, и тем. Ну, нет, наверное, я просто много говорю об Америке с точки зрения культуры. С точки зрения культуры.
0: Так, потому что вот об этом нужно нам поговорить. Потому что твои дети, которые учатся русскому, подчеркнули это, что ты много говоришь об истории России, о культуре, то есть какую часть занимает вообще в изучении языка разговор о культуре?
1: Очень большую. Во-первых, это все мы делаем в комплексе. Во-вторых, если мы сегодня мы говорим об английском, я быстренько обозначаю им, что есть два человека, их фамилия на букву П. Путин, плохой человек, и Пушкин. А я говорю, а кто у нас Пушкин? А не русский Шекспир? Русский Шекспир. Вот. А здесь культура, вот как мы это все делаем? Например, я им что-то рассказываю, чихаю. Значит, все, кто понимает по-русски, они говорят, будь здоровы. Я говорю, на правду. Остальные не понимают. Они начинают им пытаться объяснить, что вот это, но это не universal, да, это не для всех. Вот если универсально для всех постучать по дереву, если что-то нам предстоит важное, то на правду это понимают только вот, они им пытаются объяснить. Я молчу, потому что я молчу. Вот. Потом я заметила, что они, я сама такая, I'm a foodie, я им говорю, я обожаю о еде говорить, они обожают о еде говорить, я вижу, что они любят. Я раз туда прилагательные adjectives, чтобы они, вот, пошли мы говорить, кто что любит. И ты же сам подпитываешься, вот у меня муж и жена, и он все, люблю афар. Я думаю, боже, я знаю все блюда, да что ж такое афар? Ну никак, уже голову сломала. И вот он все, думаю, может он смеется, может он такой с чувством юмора мужчина. И тут они, значит, звонок, а я говорю, ой, мне некогда, недалеко живут. Говорит, мы вам хотим привнести афар. Я думаю, боже мой, приносит. Это что-то вообще невероятное. Это, я только знаю танец лезгинку, они говорят, это лезгинское блюдо, это что-то типа кутабов. И, значит, это делается, вот это ботва свеклы, поэтому они такие розовенькие, там кинза, какая-то зелень, яйцо и творог, и это запредельно вкусно. И вот они мне, значит, этот поднос вот этих афаров принесли. Я не говорю, что, значит, я прошу их принести мне что-то вкусное, но ты столько узнаешь о другой культуре, и сейчас я стала, потому что много испанцев, и мне хочется, я говорю, как там наше это слово? Посмотрите в словаре. Они говорят, по-испански это так. Я говорю, так я просто проверить твой испанский хочу. Вот я же специалист в испанском. То есть чувство юмора обязательно, обязательно.
0: И как они, испанцы, с русскоязычными?
1: Прекрасно. Потому что все время идет моделирование. Я показала, я рассказала, дальше они сами. И я, например, вот я, допустим, очень люблю теорию Стивена Крашена, но я не даю артикли сразу. Почему? Потому что у людей вроде простое правило. Вот конкретно, ты не конкретно, среди многих такой артикль, но у них просто, когда мы начинаем играть, это сноубол, например, мы прошли какую-то тему, цвета, и они должны там сказать green apple, and interesting room, and purple pencil, Если им надо добавить артикль, я говорю, все, disregard. Я знаю, как артикли важны, но я попозже им дам, потому что сейчас я хочу просто, чтобы они говорили, чтобы они запомнили эти коллокации, то, что мы называем по-английски collocation, чтобы у них это в голове осталось. Ага. Но пока они говорят, то есть сноубол, кто послабее, они записывают, потому что они должны повторить все. Они не могут подсказывать. Они, например, подсказывать, например, old dog. Они могут ruff или beautiful cat, meow, или жест какой-то показать, но они не могут подсказать словами. И что тут творится, это финальный урок, вот это summary, это закрепление материала.
0: Этот поход называется total body response.
1: Да, и поэтому я думаю, если еще я вижу, что люди обращают внимание на домашнее задание, я вижу прогресс.
0: Конечно, ты человек творческий. Это мне еще раз как бы подтверждает, как важно быть творческим человеком в этой профессии. Это ближе к театру. Особенно у тебя. Это, конечно, очень удачное сочетание, что приходят люди, которые просто хотят учиться. Их никто туда не гонит. Они не заставляют никого. Они хотят учиться. Ты используешь какие-то учебники?
1: Я сразу же говорю, слава богу, администрация, еще раз спасибо, покупает мне все учебники, там, если я что-то прошу. Но мне кажется, как и в жизни, мы пишем каждый свой сценарий жизни. Так и нет идеального учебника. Не для одного языка, я так считаю. То есть ты сам составляешь свою, вот я им говорю, вот что надо делать. Вот я им говорю, туалетный метод. Я говорю, вы придете ко мне домой и зайдете в мой туалет. Они так смотрят, и они пришли ко мне домой. Правда, там для детей таблица умножения, еще что-то. Но я так училась в колледже. То есть я вешала, если мне нужна была презентация там. И есть какие-то вещи, но опять же, у меня есть ученики, которые повторяют курс. Прекрасный был учебник, но я не хочу повторять. Какие-то не работают. Я взяла Оксфорд, очень много все-таки прекрасной, 4 части, там идиомы, там for beginners, intermediate, advanced. Не пошло. Почему? Культурный, прекрасный, с картинками учебник. Ну куда? Это каждый раз им объяснять, здесь не евро, а доллары, здесь не килограммы. Это слишком, слишком тяжело. И даже если я рекомендую какие-то YouTube-видео, я говорю, самое главное, вы смотрите, чтобы был американский флажок, вам не нужно бритиш, красивое произношение, когда захотите, выучите. И посмотрите, сколько последователей. Если у человека 2 миллиона, и его смотрят, как он произносит или что-то вам рассказывает, и я хочу сказать, игра. Вот все время игра, вот эта теория Стивена Крашена. Я к ней пришла давно, Раиса Рос, надеюсь, она станет гостем этой передачи. Много лет назад я пришла к ней познакомиться. Я говорю, у вас такой красивый английский, вы так разговариваете. Она говорит, надо... И интервью, соответственно, пришла, нужно было взять. А она говорит, надо превратить это в игру. И вот я превратила это в игру. И сейчас я вот слушаю испанский. Если бы я работала с преподавателем, я бы, наверное, самым была плохим учеником. Потому что я бы концентрировалась на радости. Я бы вообще не смотрела. Потому что это у меня для радости. Ну, надо найти в сутках еще время.
0: Ну, в процентном отношении... Сколько процентов времени они говорят, сколько они пишут, сколько они читают?
1: Я, как говорю, часто говорю, I'm an old dog. Я верю в что нужно записать, я верю, что нужно выучить наизусть. И как они сейчас говорят, вот эта теория. Она мне нравится, что ты только в стороне, ты не lecturer, ты facilitator, ты только чуть-чуть помогаешь. А я считаю, что некоторые вещи, может быть, и дольше должен учитель проговорить, чтобы они поняли. Поэтому, если, во-первых, есть внимание, то есть в какой-то момент к третьему часу, как бы не играли ничего, тут мы включаем технологии, Quizlet. Вот мы прошли тему, они обожают этот Quizlet, все мы играем, но это же то же самое закрепление. Вот была презентация, а подтверждение, но им уже чуть-чуть полегче, они немножко отдыхают. Не может быть, ты там себе напридумывал, ой, здесь они у меня пляшут, а здесь они и жнецы, кузнецы. Им тяжело, им надо все это переварить. Поэтому где-то activity идет такая, где-то мы что-то посмотрели, то есть чуть-чуть они отдохнули. где-то у них у каждого такие альбомы в фотографиях, где они, я им выставляю картинки, чуть-чуть они отдохнули, и мы, и, допустим, там бытовые приборы они меня просят или что-то. Ага. И они сфотографируют и себе ставят в альбомчик вот в этот. Мы к нему возвращаемся потом. Okay. То есть чередование.
0: Значит, какие вот дай рекомендации, откуда брать всю информацию?
1: Ты имеешь в виду о курсах или о чем?
0: Да, ну, электронные средства, современные. Вот, слушайте, мы сидим в телефоне все время, взрослые люди. Помимо, они с тобой раз в неделю видятся, им же нужен какой-то источник.
1: Я отправляю им, я вот покажу, я им отправляю, значит, вот прошел урок. Мы прошли тему, ну, например,
0: куда
1: тему.
0: Отправляешь, на интернет?
1: У нас, WhatsApp-группа, да? Ой, не тот открыла файл.
0: А, вы на WhatsApp?
1: На WhatsApp у нас группа, ага. Мало ли что, кто-то не может прийти, кто-то что-то. Так, вот сейчас я посмотрю. Так, вот, например, прошел урок. Они подчеркнули все выделенные слова, какие-то мы сделали коллокации, поиграли, вспомнили, записали, квизлет сделали, например, хаос. Потом, вот.
2: Lessons 1, 2, 3.
1: Окей. Носитель языка. Все те слова, которые были в уроке, произносят. Shadowing. Они повторяют, повторяют. И я вижу, кто повторяет.
0: Ага.
1: Вот, и я вижу, кто повторяет.
0: Ты используешь Duolingo, ты используешь другие приложения?
1: Я считаю, что я не использую Duolingo, я использую другие эпы, хотя это тоже хорошо. У меня дети с Duolingo учат испанский. Это лучше, чем ничего, наверное, для словарного запаса. Но мне кажется, вот опять же я говорю, вот мы прошли, такая лексика хорошая, такой урок, перепишите. Можете даже время, в это время у нас все... Как-то теперь, как Юлий Цезарь, в это время и счета, и болтают, пока там какое-то кино идет. Смотрите свое кино, но в это время переписывайте, потому что mnemonic девайс. Рука запоминает вот это понятие spelling, рука запоминает. Любое усилие – это в вашу копилку. В вашу
0: я
1: копилку.
0: Согласна, но это очень индивидуально, но я тоже... Когда я что-то новое учу, не обязательно язык, когда я что-то новое учу, я обязательно стараюсь записывать, потому что какая-то связь есть между тем, что мы делаем, и мозгом. У меня вот такой вопрос, потому что в моем опыте люди, которые начинают изучать язык, им особенно тяжело понять устную речь, native speakers. Mm-hmm. Понять, что говорят по телевизору, понять, что говорят даже не те люди, которых они слышат на улице, которых можно переспросить. Я помню, что я учила язык с раннего детства. И я приехала, меня все понимали. А мне прошло 5 месяцев, пока я начала понимать радио.
1: Uh-huh.
0: И я помню, что это было усилие, что сначала я слышала как мелодию.
1: У меня вот так происходит, что я очень считаю, что недооцененное это слушание, listening comprehension. Они говорят, ой, я визуал, я картинки люблю смотреть и так далее и тому подобное. Я не считаю, что проблема говорения – это главное, вот если мы говорим, да, speaking, reading, listening and writing. Я как раз считаю, что listening, они уже, допустим, у них есть шаблоны. Они знают, как о себе рассказать, откуда они приехали, какая их любимая еда, где они жили. Они уже даже понимают соотношение verb-noun agreement, то есть они понимают, что вот они, вот здесь существительное, здесь глагол и так далее. Но они не понимают акцента, темпа, еще чего-то, человека, который говорит. Поэтому я их всех отправляю в библиотеку, чтобы они записались. Вот на лето я дала домашнее задание, сделали себе аккаунт в Либе, это бесплатно. И я говорю, я вам дам коротенькие рассказы, и вы будете их слушать несколько раз. Потом, сейчас YouTube есть просто потрясающий. Я фанатка, я так обожаю профессионалов, фанатка, не понимаю, почему в Канаде, а не у нас, такой платформы Yengvid называется, Yengvid, English Videos, Значит, там где-то 20 учителей. И они, конечно, как они ведут уроки на любые темы. Например, можно в этом Янгвит набрать самые частые ошибки русскоязычных, значит, учеников. Самые частые испанских. И у меня там есть любимый, он афроамериканец, он такой живой, он такой классный. Второй парень тоже Алекс. Я думала, что он из России, такой славянский явный акцент, он из Польши. Но когда хороший преподаватель, ты не смотришь на акцент. Они все так боятся этого акцента. Я говорю, ребята, вот, accent reduction. Показываю
0: вот
1: в Google.
0: Вот об этом поговори, потому что вообще мы, вообще-то, если честно, это совершенно понятно, что люди, когда начинают учить другой язык во взрослом возрасте, у них будет акцент. Иногда они хорошо владеют языком. У меня много таких случаев было. Я сталкивалась с образованными людьми, которые читают научные книги, а говорят с сильным акцентом. И общая публика воспринимает это, как будто бы эти люди плохо знают язык.
1: Но ты знаешь, я, к сожалению, здесь немножко ложку дегтя в бочку с медом. Американцы, они стараются тебя не поправлять. Но наши люди, причем это касается
0: да,
1: не только
0: это
1: языка,
0: не только
1: это не только языка касается, это касается политики, это, они знают все. И я помню, я только начинала работать на радио, и позвонила женщина, вот Марина ее звали, достаточно часто такая активная, и прочитала мне лекцию, что я не так произнесла. И знаешь, это, как говорят, это поколение зумеров во всем винит родителей, во всех травмах. А для меня это была тогда такая травма, что мне на радио позвонил человек, специально сделал замечание, как я произнесла, почему не сказала, там, знаете, пойдите вот туда на курс или что-то, а вот вы, да как же вы произносите, да вы в Америке. Вот откуда это такая способность вот унизить другого человека? Поэтому я им говорю, вы самые лучшие, вы самые классные, мы вообще тут семья, мы ничего не стесняемся, ничего не... Единственное, я говорю, приходите, даже тетрадки. Я хочу, чтобы у вас... Я сама вам принесу фломастеры цветные. Чтобы у вас вот такие были тетрадочка. Вот здесь у вас глаголы, а здесь у вас идиомы, а здесь у вас местоимения, а здесь у вас какие-то когнаты, cognates, которые звучат и в вашем языке. И вот подчеркивайте, я их так хвалю, потому что подчеркнул, приятно, открыл тетрадочку. Человеку приятно, он вложил, и он видит этот свой труд.
0: И акцент, в общем, придет. Это придет. Но есть места,
1: я им показываю,
0: где можно исправить акцент.
1: Я им показываю Шемеш Хадар. Это израильтянка, великолепная, веселая. Она уехала из Израиля после известных событий. Она преподает в Барселоне. И она именно занимается accent reduction. Я говорю, посмотрите. Рэйчел тоже, так прямо наберите. Рэйчел accent reduction. Великолепные курсы, все. И ты знаешь, сейчас вот одна пара, мне так интересно, она русская. Говорит в совершенстве, он американец, то есть они как бы такие грэма-нации, они преследуют других учителей на YouTube, которые где-то сделали ошибку. И ты знаешь, я с одной стороны вижу, что они говорят очень хорошо, с другой стороны, я думаю, вот вы два сухаря. Да, когда они что-то разбирают, очень так все, я думаю, вы же людям подрезаете крылья. Ты же сидишь и думаешь, я думаю, а сколько это Рэйчел, сколько она сделала хорошего, как она показывает вот эти звуки и все. Ага. И где-то она там ошиблась. Ну, мы все люди, мы все ошибаемся. А я думаю, а нужно ли такие? Да, у вас много последователей, у нас много. Но потом начинают еще, если травить какого-то учителя, что ты там... А может, этот учитель кому-то крылья дал? Поэтому это такая, знаешь, дилемма всегда.
0: И вообще в Америке, в которой все говорят с каким-то акцентом, мы звучим по-другому, чем люди из другой части Америки вообще. И наш акцент узнают абсолютно точно. Нью-Йоркский акцент звучит по-другому, чем бостонский. Мы же все, знаешь, я недавно услышала такую фразу, я забыла, кто это сказал, политик какой-то сказал, что нас объединяет не гены здесь, а общие мысли, как мы думаем о жизни. Мы все откуда-то приехали, мы все получили потрясающие возможности, я всегда думаю об этом, которые еще неизвестно получили бы мы в своей стране. Ну что, ну вот и акцент. Если нас понимают, а вот как раз вот эти вот замечания по поводу акцента, это, как правило, не очень знающих язык людей. Я редко слышу замечания по поводу акцента у людей, от людей, которые хорошо знают язык, образованных людей.
1: Ты знаешь, у меня мама любила смотреть программу «Давай поженимся». Я эту программу не смотрю, но когда она начиналась, я помню, значит, выходила девушка или юноша, их там знакомили, по-моему, до сих пор это шоу существует, не знаю. И было сказано, вот идет девушка там, Света, она знает в совершенстве русский, значит, английский. Я думаю, а что такое в совершенстве? Мне сейчас дай какую-нибудь работу про там препарирование лягушки, там какого-нибудь биологический какой-нибудь реферат, я там вообще ни слова не пойму. Ну, может, Пушкин там в совершенстве знал, хотя его прозвище было француз, он великолепно владел французским языком. Но его русский вообще, так как мы говорим сейчас, это Пушкин. Поэтому, ты знаешь, вот это стремление к совершенству иногда точно надо сказать. И я им все время это говорю. Everything good in moderation. Потому что не надо стремиться к идеалу. Вот получилось здорово. Записали, смогли это как-то вот. Я как-то стараюсь, чтобы им просто было хорошо, чтобы они приходили с удовольствием.
0: И получали удовольствие.
1: Да,
0: чтобы
1: да.
0: английский не был то, что называется по-английски chore. Чтобы это было приятное ощущение чего-то. Нам всем нужно учиться. Слушай, все делают ошибки всю жизнь.
1: Вот в этом
0: вот
1: году,
0: эта идея, да. Я хочу знать язык в совершенстве, я когда это слышу, меня просто
1: мурашки. Вот в этом году, из-за того, что у нас такой прекрасный директор, я хочу попросить, чтобы нам дали автобус, и мы поехали на экскурсию. Потому что я им показываю Дайкер Хайтс зимой, я им показываю Таймс-сквер, я им что-то показываю, я понимаю, что у них нет возможности, им надо жить, им надо... Это очень сложно первые годы. И мне так хочется вот показать им Нью-Йорк, как-то вот открыть Америку, но не с Верой, с Вероникой. И мне, конечно, очень приятно, что, ты знаешь, мы говорили о том, что мы любим, и я просто сказала, не могу жить без кофе. Я так люблю кофе, я так вот люблю там что-то. Ты знаешь, я прихожу, у меня все время стоит кофе. Я говорю, ребят, ну не надо, ну не тратьте деньги. То есть я пришла в класс, это так приятно, вот эта забота. И увидели они, у меня такой пунктик есть, потому что все же в конце года, можно сказать, что все учителя, они немножко ку-ку. Я люблю ручки, чтобы такие красивые, чтобы писали они очень такие остренькие, ну как маркер практически. И вот они это заметили, все, они мне все время там в конце семестра дарят эти ручки. И эта забота, она так приятна, мне эта ручка важнее, чем какой-то другой любой подарок.
0: Да, это приятно.
1: И этот кофе.
0: Да, это то, для чего учитель живет, в общем-то. И это вспоминается всю жизнь. Ты вот напомнила мне, в первый год, когда я работала, только пришла работать учительницей, меня тоже мои ученики пытались исправить. Я помню, я сказала в классе «do me a favor», и какая-то девочка сказала «надо сказать «give me a favor». Значит, она была уверена, что она знает лучше меня. Понимаешь, всегда находится такое. В общем, с другой стороны, в общем, всем нам надо прекрасно понимать, что нет предела хорошему. Всегда чего-то мы не знаем. Когда мы убеждены, что мы все знаем, это уже трагическое состояние. Это уже...
1: Ну, тем более, знаешь, сейчас очень многие люди вот говорят о том, что искусственный интеллект всю жизнь, мы, как я говорю, всегда, в любом классе, мы занимаемся самопрезентацией. Каждый день в своей личной жизни мы ведем разговор за разговором на своем родном языке, не на родном языке. И поэтому, чем лучше ты говоришь, чем более ты эмпатичен, чем больше ты, как говорят, влезаешь по-английски, да, в туфли другого человека, что он чувствует, потому что люди, они разные абсолютно, они у них
0: разные обстоятельства. Ты разрешаешь им записывать твой урок?
1: Но они у меня, в общем-то, никогда не спрашивают, они все время в движении, поэтому как-то никто не спрашивал, но я абсолютно не против, если они захотят записать.
0: Ну, у нас осталось совсем немного времени. Расскажи мне, пожалуйста, пару забавных случаев из твоей практики.
1: Каждый урок происходит что-то забавное, просто сейчас нам уже показывают, что каждый урок что-то смешное происходит. Очень. И я сама хохочу в голос, но вот сейчас просто не вспомнить. Но самое главное, что иногда тебе самой кажется, это я уже о других, что такие трудные, вот у тебя нет контакта, особенно если подросток, все. А потом, когда ты слышишь эти слова благодарности, и ты понимаешь, что тебе показалось не всегда, если человек сидит с серьезным лицом, это не значит, что он тебе там не нравится, тебя не любит, но чувство юмора, слава богу, я считаю, что оно у меня есть, и как на него реагируют ученики, вот мы смеемся каждый день какая-то ситуация, сейчас она вот ей-богу вылетела.
0: Пару минут осталось, что ты людям посоветуешь?
1: Я посоветую вам найти своего учителя. Если вы еще не учите английский, или остановились, или вы уже прекрасно говорите по-английски, мне кажется, что изучение языков – это, еще раз говорю, возможность жить другую жизнь, прожить. И даже если вы учите для того, чтобы съездить в Доминиканскую Республику, то я надеюсь, что когда-то цены понизятся, и можно будет туда все-таки поехать. Это для меня такое наслаждение. И вот я помню, много лет назад, мне еще не было детей, мне сказали, ты едешь во Францию? Французы такие снобы. Да. Я выучила на французском языке фразу, был чемпионат мира, как у нас сейчас. Французская команда, самая лучшая команда в мире. И еще марсельезы прибавила. В каждом. Меня встречали, мне давали лишний круассан, со мной хотели разговаривать, удивлялись, что я не знаю французского, потому что, когда ты понимаешь другую культуру, к тебе совершенно другое отношение.
0: Ты проявляешь уважение. Ты проявляешь уважение. Вот сейчас футбольный чемпионат в Америке, и я недавно слышала, в каком-то центральном там штате они стали поддерживать алжирскую команду. Угу. И все написали на языке, и поддерживают. И все в восторге от того, как американцы на самом деле терпимо и хорошо относятся.
1: А Норвегия, вся страна приехала, вот они все гребут, везде гребут, в метро на Таймс-сквер, это же прекрасно. Вот это и есть... обмен. У нас же melting pot, у нас здесь плавильный котел. Вот это обмен культурами. Учите языки и общайтесь с хорошими, классными учителями.
0: И не бойтесь говорить.
1: Точно.
0: Это замечательно. Это была встреча с человеком, который с вами встречается, дорогие друзья, много лет. Это Вероника Литвинова. У нее радиошоу и много лет. И она мой близкий друг. И она стала преподавать на моих глазах. Очень талантливый преподаватель. Будьте здоровы. Это была «Открой Америку с Верой». Спасибо вам большое.
3: Дэвидсон Радио. 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Музей Массачусетского технологического института официально объявил о получении в дар колоссального архива выдающегося американского архитектора китайского происхождения, лауреата Притцеровской премии Бэй Юймина. Собрание, включающее 1500 рулонов чертежей, 50 масштабных макетов и метры уникальных рукописей, было передано Нью-Йоркским архитектурным бюро, которое мастер основал в 1955 году. Коллекция охватывает 60 знаковых проектов, включая чертежи стеклянной пирамиды Лувра в Париже и президентской библиотеки Кеннеди в Бостоне. Директор музея назвал это событие символическим возвращением домой, поскольку именно в этих стенах архитектор получил свое высшее профильное образование. Минкульт России создал закрытое хранилище так называемой деструктивной литературы. Его формированием занимается Российская государственная библиотека имени Ленина. Жители Парижа делятся в соцсетях необычными методами, с помощью которых они справляются с 40-градусной жарой. Они купаются в сене, жарят стейки на подоконниках и спят в ваннах. Четверо мужчин на лодке без двигателя и парусов преодолели 5000 километров по Тихому океану. Они были в пути 53 дня. Четверо мужчин познакомились в соцсетях и решили отправиться в совместное путешествие. Вместе они хотели показать, что каждый может совершить какие-то невероятные вещи. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Осталось всего два дня. В Метрополитен-музее проходит крупнейшая в истории выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительная влажность воздуха 85%, 84% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

Дорогие друзья, приветствую! Приветствую вас на волне 627 Дэвид Зен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Эрудит». Сегодня мы сыграем 12 вопросов. Я приготовил для вас 36 запутывающих вариантов ответов. Вернее, только часть из них неправильные. Всего 12 правильных. И я уверен, что вы с этим справитесь. Шикарная погода на улице. Впереди на этой неделе, ближе к следующим выходным, не к этим, к следующим выходным, ждет вообще невероятная жара до 37 градусов в Нью-Йорке. По Цельсию это очень много, реально много. Будьте осторожны, следите за температурой и выходите на улицу без бутылочки водички. Хорошо, давайте-ка для начала, как обычно, поблагодарим тех, кто поддерживает мои эфиры, кто призами, кто добрыми словами. Да и за вас, дорогие, тоже поднимем в этот шаббат тост, поскольку не играли бы вы, и я бы не писал вопросы. Итак, кто у нас в первую очередь? Давайте напомним тем, кто планирует устроиться на работу. Планирует устроиться, но пока не устроился, но получил на это право. Кстати, вот эти вот программы, которые U4U и другие программы, они уже сразу с разрешением на работу. Если даже это разрешение задерживается немножко, то есть фактическое получение, факт того, что данная программа уже с разрешением на работу, дает возможность человеку начинать искать работу еще до того, как он получил фактическую бумажку или подтверждение этого дела. Таким образом, внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси и Параковый. Где бы вы ни оказались, где бы вы ни жили в Большом Нью-Йорке, вы можете найти для себя работу. Ну а если нужен уход на дому, также можно найти и работника, который будет к вам приходить и будет где-то жить неподалеку, и это будет всем удобно. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получите сертификат, приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850, лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, дорогие друзья, предлагается целый ряд интересных программ, в частности, программа для ветеранов, переживших Холокост, дети войны. Вы получите дополнительные часы ухода, это можно оформить до 24 часов ухода в сутки. Также, если пациент не может самостоятельно себя обслуживать и по состоянию здоровья должен находиться в нёрсинг-хом, вы можете получить программу 12 плюс 12 и оставаться дома. Программа краткосрочной помощи для тех, кто попал в аварию, пережил операцию, инфаркт, инсульт. Ограниченное время необходима помощь на дому. Такая программа тоже есть. Звоните в агентство 718-232-4850. Отдельно напомню о программе для детей. Если ребенок аутист, ему нужна помощь, такая программа есть в агентстве Welcome Care. Существуют какие-то новые правила появились, о которых вы можете узнать непосредственно в агентстве. Но и есть программа для деток, которые отстают в развитии. Но, возможно, даже и не отстают еще. Например, я помню, что программа Early Intervention, это городская программа, она давала возможность мамам получить эту помощь на дому, различных специалистов, массажистов, физиотерапевтов, логопедов. В это время, во-первых, мама могла заниматься чем-то дома, и это был определенный отдых для ребенка. Во-вторых, никаких рекордов после этого никуда не шло для дальнейшего образования ребенка и его будущей карьеры и жизни. Позвоните и выясните, какие есть подробности по этому поводу. Агентство Welcome Care с нами, как в семье. 718-232-4850. Также я напомню, что одним из лучших центров для людей пожилого возраста является центр Enriched Adult Daycare. Три этажа, которые, собственно, давно построены, но приспособлены для того, чтобы жизнь сделать легче, интереснее, веселее. Вот, и это все для вас. Позвоните по телефону 718-928-7373. Центр расположен в районе Бенсонхёрст, но собирает друзей со всего Большого Нью-Йорка. Обратите внимание, Квинс, обратите внимание, Фараковый. За вами приедут и вас привезут. Привезут и увезут.
Вам приготовят вкуснейшую еду шеф-повар ресторана «Астория». Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, похорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще одно сообщение, прежде чем я открою регистрацию, напомню о том, что в нашем городе работает доктор Михаил Рисман. Он является специалистом по лечению боли. Успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Офис его находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Вот, телефон 718-769-7191. Доктор один из немногих в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Лечение называется фотомодуляция. Суть метода использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел

0: 769-71-91. Ну что ж, пришло время открыть регистрацию на игру. Напомню, программа «Эрудит». Вопросы не очень, не самые сложные, прямо скажу. Есть чуть-чуть посложнее, есть совсем простые. Но сегодня для тех, кто любит читать, любит музыку, возможно, вопросы будут более понятны и приятны. Спортивных вопросов, по-моему, сегодня я не включил. Напомню, напомню номер телефона регистрации 718-303-7570. Это номер регистрации на игру. Правило очень простое. У вас всего 90 секунд для того, чтобы зарегистрироваться. Далее я диктую вопрос и предлагаю три варианта ответа. Вы определяете, какой из трех мной предлагаемых ответ правильный, и соответствующую цифру нажимаете на своем телефонном аппарате. Цифру 1, 2 или 3. Таким образом, если вы ответили правильно, компьютер переведет вас на следующий уровень, на второй, на третий, на пятый, на седьмой, на десятый, на двенадцатый вопрос. То есть 12 вопросов. Они увеличиваются по сложности. Возможно, я выберу один из вопросов, который подскажу вам. Будет видно, как быстро вы и какой толпой продвигаетесь к 12 вопросу. В этом тоже есть большой смысл. Хорошо, давайте-ка будем, друзья, начинать. Еще раз, 718-303-7570. Помните, что у нас на регистрацию 90 секунд, на обдумывание ответа всего 15 секунд. Начали. Семьсот восемнадцать, 3-0-3-70-5-70, 718-303-7570. Я вижу, что команда набирается, значит, игра состоится при любой погоде, а погода прекрасная стоит на улице. Я бы сейчас спросил, как вам понравилась игра Америки и Турции. Но не буду этого делать, потому что те, кто болели за Турцию, порадовались, а те, кто болели за Америку, чего-то, наверное, расстроились. Хотя, в общем-то, по-моему, не для ныне, для другой команды с точки зрения очков и прохождения к дальнейшему участию ничего не изменило. 718-303-7570, 303-7570, 303-7570. Давайте-ка, друзья, набирайте этот номер. Впереди у нас еще есть с вами целых 12 вопросов и интересные к ним варианты ответа. Чтобы вам было интереснее играть, я добавлю вам сейчас приз. На 12 вопрос это у нас будет бальзам. Бальзам Мустак. Черный бальзам. 45 градусов напиток. Очень приятный на вкус, на цвет, на запах и на все остальное, что можно попробовать и прочувствовать, попробовав данный бальзам. Спасибо компании «Дозорцев и сыновья». Это с их легкой и доброй руки у нас есть такие призы. Программе. Спасибо компании, спасибо Геннадию Дозорцеву и всем тем, кто работает в этой компании. 718-303-7570, 303-7570. Заканчивается время регистрации. Будем начинать. Сто 117 игроков сегодня у нас на старте первого вопроса. В общем, достаточно. Давайте-ка посмотрим. Первый вопрос. Я напомню, что среди тех, кто не зарегистрировался на игру, всегда найдутся те, кто будут дозваниваться ко мне в эфир. Телефон студии 718-303-9090. За три правильных ответа я также вручаю приз. Из студии, я имею в виду, надо звониться. Я вручаю приз, музыкальный диск или книгу. Вот, смотря что у нас есть в нашем призовом фонде программы «Эрудит». Первый вопрос такой. Пульт дистанционного управления телевизора работает на инфракрасных волнах. На честном слове, никто точно не знает, как он работает.
1: Введите свой ответ.
0: Пятнадцать секунд, я напомню тем, кто долго думает по поводу этого вопроса. Три, все три версии набирают свои голоса. Я не то чтобы сказать удивлен на самом деле. Итак, возможно, кто-то пошутил.

0: Значит, инфракрасные волны, конечно, правильный ответ у нас под номером один, честное слово. Ну, у кого пульт перемотан изолентой и батарейки не помогают, то, значит, возможно и так. Ну, и третий ответ, никто точно не знает, как он работает. Это вообще смешной ответ сам по себе. Но, вы знаете, один игрок выбрал именно его, именно третий ответ. Мы переходим ко второму вопросу. Здесь консультироваться, переспрашивать нечего и не у кого. Нет в этом никакого смысла. А вот второй вопрос уже будет чуть посложнее. Голубя мира нарисовал кто? Дали, Глазунов, Пикассо.
1: Введите свой ответ.
0: Голубя мира нарисовал Дали, Глазунов, Пикассо. Время закончилось. Давайте проверим, работают ли у нас телефоны. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мишенька Гудшадов. Пикассо.
0: Гудшадов. Пикассо, Ирочка. А может быть, Пикассо, как мы говорили в той стране?
2: Нет, Мишенька, Пикассо. Пикассо.
0: Хорошо, спасибо, Ирочка.
2: Так же, как Фальконе.
0: Хорошо, спасибо. Итак, дорогие друзья, правильный ответ уже получен. Уже получен, действительно, правильный ответ под номером 3. Пикассо, несколько слов истории по этому поводу. Голубка Пикассо, белый голубь мира, нарисованный Пабло Пикассо в 1949 году и неоднократно им воспроизводившийся в различных вариациях, один из самых узнаваемых символов мира, обошедший всю планету. Возник в качестве эмблемы Всемирного конгресса сторонников мира, проходившего с 20 по 25 апреля 1949 года в Париже и Праге. Илья Оренбург рассказывает об отношении коммуниста Пикассо к этому мотиву. «Помню обед в его мастерской в день открытия Парижского конгресса сторонников мира. В этот день у Пабло родилась дочка, которую он назвал Паломой». По-испански «Палома» — это как раз «голубка». За столом нас было трое – Пикассо, Поль Элюар и я. Сначала мы говорили о голубях. Пабло рассказывал, как его отец, художник, часто рисовавший голубей, давал мальчику дорисовывать лапки. Лапки успели надоесть отцу. Потом заговорили вообще о голубях. Пикассо их любил, всегда держит в доме. Смеясь, он говорил, что голуби – жадные и дрочливые птицы. Непонятно, почему их сделали символом мира. А потом Пикассо перешел к своим голубкам. Показал сотню рисунков для плаката. Он знал, что его птице предстоит облететь мир. Ну что ж, и в прямом, и в переносном смысле, да? Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Третий вопрос такой. Роман между героями Микки Рурка и Ким Бессинджер продолжался 11 минут, 9,5 недель, 30 лет и 3 года.
1: Введите свой ответ.
0: Роман между героями Микки Рурка и Ким Бессинджер продолжался 11 минут, 9,5 недель, 30 лет и 3 года. Быстрее, 2 секунды осталось. Одна. Ух, все три версии набрали голоса. Ну, возможно, кто-то помнит. Сегодня, кстати, в новостях, по-моему, была какая-то информация по поводу Микки Рурка. Вот, возможно, кто-то хочет нам немножко дополнить информации, которую мы помним еще с давних-давних-давних времен. Возьму ваш звоночек. Здравствуйте.
2: Миша, с давних-давних времен 33 недели – это просто руха и разбитая корыта. Это я вам просто хочу. С давних-давних
0: про времен. 30 лет и 3 года.
2: Про
0: да.
2: 33 года. Вот я вам говорю. А это 9,5 недель. Ну, так, ну, достаточно, вполне.
0: Итак. Для романа достаточно. Для романа достаточно, а для Константина мало. Ладно. Хорошо. 11 минут, 9,5 недель. Конечно же, не 9,5, а 9,5, хотя пишется 9,5. По воле режиссера Адриана Лайна, роман маклера и агента по продаже живописи не затянулся, зато изобиловал откровенными сценами, чем в основном и запомнился. Конечно же. Этим и запомнился. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы перейдем к следующему вопросу. Но я хочу предупредить, что у нас на часах... Нет, есть еще немножко времени. На один вопрос, наверное, хватит. Вопрос такой. У Баха есть кантата, посвященная кофе, сахару, сливкам.
1: Введите свой ответ.
0: У Баха есть кантата, посвященная кофе, сахару или же сливкам. 12 секунд осталось. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все ответы получены. Ответы разделились на все три версии. Подсказчиков я не вижу. Кто знаком с творчеством Баха и хотел бы сейчас пролить свет на предмет и рассказать, какая же кантата есть у Баха, посвященная кофе, сахару или же сливкам? Внимание, правильный ответ. Правильный ответ, он под номером 1. Не только серьезной духовной музыкой прославился Бах, но и веселыми кантатами, в числе которых и кофейная, о входившем тогда в моду напитке кофе. Правильный ответ у нас под номером 1. И это, дорогие друзья, время прерваться на новости короткие. В середине часа оставайтесь с нами.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Картину Амадео Модельяни, сидящая обнаженная с ожерельем, продали за рекордные 63,9 миллиона долларов. Сделка установила новый европейский рекорд для художника. В Японии открылся храм для плюшевых игрушек и их владельцев. Посетители смогут молиться вместе со своими плюшевыми любимцами и проводить поминки для игрушек, которые пришли в негодность. В нашей стране зафиксировали нашествие зомби-белок. Грызуны с кровоточащими бородавками заполнили дворы по всей стране. На чемпионате мира по футболу побили рекорд по забитым голам на одном турнире. Сейчас забито уже 177 мячей.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. «Дэвидсон Радио».
0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Эрудит». Мы переходим к следующему вопросу. Этот вопрос у нас будет под номером 5. Пятый вопрос. Внимание. В одной из книг Генниса мальчик рассказывает о тех людях, которых видел в Москве. Среди них присутствует описание афганца. В чем же был афганец? В тюбетейке, в халате, в тельняшке.
1: Введите свой ответ.
0: В одной из книг Генниса мальчик рассказывает о тех людях, которых видел в Москве. Среди них присутствует описание афганца. В тюбетейке, в халате, в тельняшке. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ответы получены быстро, досрочно и все. Молодцы, молодцы, да. Что ж, можно даже не переспрашивать никого. Грузины в широких кепках, азербайджанцы в мохнатых шапках, узбеки в тюбетейках, афганцы в тельняшках. Действие книги происходит в начале 1990-х годов, поэтому очевидно, что мальчик видел не жителей Афганистана, а бывших солдат, исполнявших в Афгане свой так называемый в то время интернациональный долг. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы, ответившие цифрой 3. Переходите к следующему вопросу. И этот вопрос у нас будет 6-м. Внимание. Вопрос такой. От французского словосочетания «высокое дерево» произошло слово «габой», Гарде, жираф.
1: Введите свой ответ.
0: От французского словосочетания «высокое дерево» произошло слово «габой», «гарде», «жираф». Ха-ха-ха! Я как фантомас сейчас просмеялся, потому что часть из вас мне удалось запутать. Запутать! Кто там, может быть, хотел бы подсказать ответ на этот вопрос? Я напомню, номер телефона в студии 718-303-90-90, 718-303-90-90. Внимание, дорогие друзья, правильный ответ. Жираф, конечно же, я придумал, но какой там французский жираф? Вот. Речь идет совсем о другом инструменте, а если бы инструмент, то это габой. Увеличенный альтовый габой назвали почему-то английским рожком, хотя сам габой – инструмент французского происхождения, ведь конкуренция англичан и французов известна, конечно, известна. По одной из версий, помните, средний палец, вытянутый вверх, как раз пошел от французов, от войны французов и англичан. Французы якобы показывали, англичане якобы показывали французам, что палец у них целый, что его не надо, что его не отрубили. Правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Его перу принадлежит роман «Звезды смотрят вниз». Кто это? Моэм, Кронин, Сидоров.
1: Введите свой ответ.
0: Его перу принадлежит роман «Звезды смотрят вниз». Моэм, Кронин, Сидоров. Время закончилось. Давайте вас спросим. Здравствуйте, да?
5: Здравствуйте, Кронин.
0: Кронин, вы абсолютно правы. Как зовут вас? Отключилась наша радиослушница. Ну, вам спасибо огромное. Действительно, правильный ответ под номером 2. Это Кронин. Кто они такие, эти звезды, и почему вниз? Английский писатель на самом деле писал о шахтерах. Главный герой романа Давид Финвек, выбравшись из шахтерских низов в депутаты, снова становится шахтером. И одно слово – звезды на толстенный том. Одно слово. Правильный ответ у нас под номером 2. Мы переходим к следующему, следующему вопросу. Это у нас уже восьмой вопрос. Внимание. Опять же, еще один литературный вопрос. Шахматную новеллу написал Цвейг, Капабланка, Римский-Корсаков.
1: Введите свой ответ.
0: Шахматную новеллу написал Цвейг, Капабланка, Римский-Корсаков. Вы хотите сказать, что сегодняшняя игра сложнее вчерашней? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Миша. Я бы сказал Стефан Цвейг, потому что кто-нибудь ошибется, и Арнольда Цвейга нажмет. Стефан.
0: Стефан Цвейг, конечно же, Стефан Цвейг. Кстати, Артон, я почитал по поводу лысого орла, который еще, да, который называется белоголовый орлан, вот, но еще его почему-то называют и лысым. Но он как бы к орлам, по идее, вообще-то, по-моему, не относится, к орланам относится. Но жизнь его интересная, невероятно интересные эти орлы, и я к ним, при том, что вижу их достаточно часто, относился попроще. Они, оказывается, и рыболовы потрясающие, размах крыльев, 2 метра, там что-то 17 сантиметров, длина тела, метр 20 почти, то есть достаточно крупные птицы. Человека, конечно, не поднимут.
6: Не попадешь вверх. Надо быть таким орланом.
0: Да, да, да. Согласен, согласен. Спасибо, Айртон. Спасибо. Правильный ответ Цвейг, конечно, Стефан Цвейг. Давайте немножко комментария по этому поводу. Кто возьмет верх? Сила, лишенная интеллекта, и души, или утонченный и талантливый, но слабый интеллект? Этот непраздный вопрос накануне Второй мировой войны задал себе Стефан Цвейг в шахматной новелле. И, решив для себя, что побеждает варвар, этот честный австриец покончил с собой. Правильный ответ у нас под номером 1 – Стефан Цвейг. С этим знанием мы переходим к следующему вопросу. И это уже, друзья, у нас аж 9-й вопрос. В этом романе Чарльза Диккенса мистер Уэллер советовал сыну не опускаться до стихов. Оливер Твист, «Тяжелые времена», «Посмертные записки Пиквинского клуба».
1: Введите свой ответ.
0: В этом романе Чарльза Диккенса мистер Уэллер советовал сыну не опускаться до стихов. Оливер Твист, «Тяжелые времена», «Посмертные записки Пиквинского клуба». Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Я бы хотел пошутить за пятницу вначале, если вы не против.
0: Я за шутки даже в четверг, в рыбный день.
6: Значит, два азиата сидят на симфоническом концерте и слушают классическую музыку. Один у другого спрашивает, говорит, чья музыка? Тот говорит, это, говорит, Баха. А второй говорит, молодец, Баха.
0: Молодец, Баха.
6: Здесь надо сделать небольшую, так сказать, поправку, потому что не каждый поймет смысл. Баха – это сокращенное слово Бахтияр. Имя Бахтияр – сокращенно Баха.
0: Да. Хорошо, но есть еще один тоже, когда маленький мальчик, ну совсем года два, наверное, сидит на горшке, а у мамы со стола падают ноты, и он повторяет Бах. Она смотрит, действительно Бах, говорит, у мальчика есть талант к музыке. Бах.
6: Да, это хороший анекдот.
0: Спасибо. Хорошо, так вы не ответили на вопрос, мой друг.
6: Но я помню, что Пиквинский клуб у вас фигурировал уже когда-то. Я за третий вариант.
0: Да, он когда-то фигурировал, вы абсолютно правы. Действительно, третий вариант и есть в данном случае правильный вариант. И я вам сейчас дам небольшой комментарий по этому поводу. Итак, даже невинную записочку ко дню Святого Валентина, которая звучала приблизительно так. «Полюбил вас вмиг, ваш Пиквик». Уэллер отец не одобрил. В рифму изъясняется только Бидл, придя с поздравлениями. Не опускайся до стихов, сынок. Ну, вот так немножко подкалывал папа своего сына и просил до стихов не опускаться. А в нашем случае, дорогие друзья, мы с вами поднимаемся до рекламы, потому что 4 часа 42 минуты в Нью-Йорке. Это время, когда необходимо взять, наверное, ручку в руки и записать пару телефонов. Или помните, как в фильме «17 мгновений весны»? Говорит, пойду набросаю пару формул. Итак, реклама на Дэвидзон Радио.
7: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
12: Биология за 10 и занимательная физика для самых маленьких.
11: Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому.
12: В программе «Эрудит».
0: Вопросов, поэтому держите кулачки за тех, кто еще остался в игре. Давайте посмотрим. Мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас 10-й. Внимание. Вопрос такой. Английский город побратим Волгограда. Это... Я здесь дам небольшую подсказочку на всякий случай. Связано это со Второй мировой войной. Почему побратим? Вот связано со Второй мировой войной. Английский город побратим Волгограда. Это Ливерпуль, Оксфорд или же это город Ковентри?
1: Введите свой ответ.
0: Итак, английский город побратим Волгограда – это Ливерпуль, Оксфорд или Ковентри. Ковентри. Время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мишенька. Это я, Геннадий. А я,
0: да, Геннадий.
13: Уверен, я уверен на 90%, что это город Ковентри.
0: Ковентри. Да.
13: Почему? Потому что он был тоже почти снесен, разрушен от гитлеровских бомбардировок. Так же, как и Сталинград. Сталинград был почти снесен с лица земли. И Ковентри тоже. И тот был восстановлен.
0: Спасибо. Исключительный комментарий. Абсолютно правильный ответ. Спасибо, Геннадий. Это здорово. Тем не менее, я все равно прочту то, что приготовил. Оба города подверглись особенно сильным немецким бомбардировкам во время Второй мировой войны и были разрушены почти до основания. И оба города в своих странах стали символами мщения фашистам. Ковентри – город на востоке английского графства West Midlands, образует особый район со статусом City, City of Coventry. Известен своей фабричной промышленностью, особенно шляпными фабриками. Также имеются фабрики часов, велосипедов, швейных машин, ковров, лент, кружев, ну и так далее. В Ковентри находится штаб-квартира компании Jaguar Land Rover, представляющей автомобильные марки Jaguar Land Rover. И Ковентри прежде был окружен высокими стенами с 12 воротами, отличался своими торжественными процессиями, упомянут в поэме Теннисона «Леди Годива», в честь которой и сегодня, ну, сейчас, в настоящее время, три раза в год устраиваются празднества. В городе находится собор Святого Михаила в легком готическом стиле, разрушенный во время Второй мировой войны и отстроенный заново, а также собор Святой Марии времен Генриха VI еще, представляете? Правильный ответ у нас под номером 3, и мы переходим к следующему вопросу. И это у нас уже 11-й вопрос. Австрийский дизайнер Роберт Калина является автором чего? Российских рублей, европейских евро, английских фунтов?
1: Введите свой ответ.
0: Австрийский дизайнер Роберт Калина является автором российских рублей, европейских евро, английских фунтов. Время заканчивается, ответы ваши получены. Итак, кто нам подскажет? Давайте попробуем вас. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Михаил. Мой ответ – европейский евро.
0: Европейский евро – это правильный ответ. Здорово. Спасибо за звоночек. Действительно, австрийский дизайнер Роберт Калина является автором европейских евро. Возможно, у меня много линий сразу зажглось. Значит, давайте-ка я комментарии прочту. Калине была прикомандирована целая группа инженеров и архитекторов, консультирующих его по поводу прочности, надежности и реалистичности конструкций, изображенных им на купюрах. Европейский Союз – реалист во всем. Вот так, дорогие друзья, правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к следующему, последнему, завершающему вопросу нашей сегодняшней игры, а, следовательно, и нашей игровой пятницы. 12-й вопрос. Думаю, я 12-й вопрос прощу даже тем, кто вдруг по каким-то причинам на него не ответит. Но я не думаю, что так получится. Думаю, что вы ответите, уж добрались до 12-го. Анатолий Марченко. Кем же он был? Анатолий Марченко был диссидентом, президентом, резидентом.
1: Введите свой ответ.
0: Анатолий Марченко был диссидентом, президентом, резидентом. Так, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
15: Мишенька, он был диссидентом.
0: Диссидентом. Вы считаете, вы что скажете? Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Я тоже думаю, диссидентом.
0: Вы думаете, а вы что скажете? Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Миша. Ну, они все это знают ответ. Я бы на предыдущем уточнил, что Калина не только евро рисовал, он еще азербайджанский монат рисовал. Если бы вы так сформулировали вопрос, тогда бы люди, наверное, больше повылетали. Примерно так.
0: Да. А еще, по-моему, Калина – это машина, на которой Путин там куда-то ездил, да? Лада Калина.
16: Да, и дерево такое есть, красное.
0: И дерево еще. Спасибо, Артон, спасибо. Ну хорошо, принимаю, но только шутку, потому что правильные ответы уже прозвучали.
16: Я думаю, что человеком, который мог бы быть всеми тремя, это человек по фамилии Путин. То есть он был резидентом КГБ в Германии. В данный момент он президент. А диссидентом он был тоже, когда он служил в Германии и завидовал западному образу жизни. То есть вот Путин, он идеально вписывается, так сказать, в эту канву.
0: Хорошо, хорошо. Годится такая версия, как бы завершая наш сегодняшний эфир и, по сути, игровую неделю, как я и сказал. Правильный ответ, действительно, он был диссидентом. И взяли его в день космонавтики, 12 апреля. Особо пикантно выглядит то, что жил он в Калуге, на родине Циолковского. И вот пришли к нему доблестные чекисты и говорят: поехали. Вот такой получился день космонавтики. Хочу сказать, что 40 лет назад, ну, приблизительно, в декабре будет 40 лет. 40 лет. 8 декабря 1986 года в Чистопольской тюрьме умер Анатолий Тихонович Марченко, последний из многомиллионной армии политических заключенных советской эпохи, погибший в заключении человек, больше других сделавший, чтобы избавить нашу страну в то время от позора политических преследований и поплатившийся за это свободой и, соответственно, жизнью. Анатолий Марченко родился в 1938 году в Барабинске, в семье железнодорожника. В молодости судьба почти случайно привела его, рабочего парня с неполным средним образованием, в лагерь для политических заключенных. А в 1966 году он вышел на свободу высокообразованным человеком и убежденным борцом. В конце 1967 года Марченко заканчивает свою первую книгу «Мои показания. Воспоминания о мордовских лагерях и Владимирской тюрьме». Книга первое документальное свидетельство о политических лагерях после смерти Сталина произвело на современников ошеломляющее впечатление. Вот кто такой был Анатолий Марченко. Что ж, дорогие друзья, будем подводить итоги нашей сегодняшней игры.
17: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский в «Эрудите».
18: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
0: Итак, дорогие друзья, обратите внимание, у нас и сегодня есть победители. Победители, которых я с радостью буду награждать. Все, что вам необходимо сделать, это необходимо будет дозвониться до фронт-деск, по всей видимости, а уж точно на следующей неделе, подтвердить свой номер телефона и сказать «играл и выиграл». И таким образом можно будет получить приз. Это здорово. Вот. А еще я хотел бы вам напомнить, что у нас для вас есть что-то интересное. Например, время, которое называется «начало лета», это замечательное время для рекламы. Это время для того, чтобы проводить какие-то акции, встречаться и веселиться. Вот. Поэтому я рекомендую рекламодателям послушать этот маленький короткий ролик.

0: Миша. Брат, Влад и Миша.
1: Кто знает анекдот о ВОЗ? Подробности про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Дину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут?
0: Брат, Слав, Си, Миша. Брат, Слав, Си, Миша.
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский, 917.
3: Звоните прямо в рекламный отдел Дэвидзен Радио, и все для вас можно будет устроить. Я на этом, дорогие друзья, с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский с программой «Эрудит». Помогал мне, как всегда, Павел Куклин, огромное ему за это спасибо. Я вас оставляю на волне 620. Вас ждет сегодня еще достаточно много интересного. Встретимся мы с вами в воскресенье в музыкальной программе «До и после». Не пропустите, с часу до двух дня по нашему нью-йоркскому времени. Пока-пока.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000, и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Сенате представлен на рассмотрение законопроект, предполагающий масштабную реформу трудового законодательства. Группа законодателей выступила с предложением повысить федеральный минимум по часовой оплате труда до $25. Авторы инициативы утверждают, что данная мера необходима для защиты покупательной способности населения в условиях сохраняющегося инфляционного давления. Представители крупного бизнеса и союза предпринимателей уже выступили с критикой проекта, предупреждая, что столь резкое увеличение обязательных расходов приведет к сокращению рабочих мест и ускорению автоматизации на предприятиях. Верховный суд вынес важнейшее постановление, касающееся миграционной политики страны. Высшая судебная инстанция поддержала инициативу Трампа, направленную на отмену особого защищенного статуса для граждан Сирии и Гаити. Данное решение позволяет исполнительной власти начать процедуру высылки лиц, ранее находившихся под временной государственной защитой. Крупные производственные предприятия и профильные ассоциации сферы ухода за престарелыми уже выразили серьезную озабоченность, заявив, что это решение спровоцирует резкую нехватку рабочей силы и усложнит логистические процессы в гуманитарном секторе. Группа жителей Нью-Йорка, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, подала коллективный судебный иск против мэра Мамдани и руководства городской полиции. Поводом для обращения в суд Стейтен-Айленда стала отмена распоряжения предыдущего мэра Эрика Адамса, согласно которому за незначительное нарушение правил дорожного движения водителями электрических велосипедов предусматривался вызов в уголовный суд. Мамдани заменил эту меру административными штрафами и программами просвещения. Истцы утверждают, что смягчение контроля угрожает безопасности пешеходов, в то время как городская администрация настаивает на необходимости снижения нагрузки на судебную систему. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. США выделят Венесуэле $150 миллионов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Осталось всего 2 дня. В Метрополитен-музее проходит крупнейшая в истории выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажно. Воздуха 85%, 84% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
19: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
20: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
21: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
20: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
22: Итоги недели.
23: Итоги недели.
24: Вчера была среда. Вчера был четверг.
25: Мировые новости.
26: Происходящее в стране.
25: События города.
26: Самое главное.
25: В программе Алексея Наксина.
26: Итоги недели.
25: Итоги недели.
27: Добрый день. С вами Алексей Наксин. Дрешевским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. В четверг, 25 июня, грузовое судно, следовавшее через Ормузский пролив по поддержу ООН новому маршруту, предложенному Оманом, было поражено снарядом, выпущенным с иранского военного корабля. Повреждение получил ходовой мостик. Это тема нашего первого часа. В среду, 24 июня, президент Трамп отменил подписание двухпартийного законопроекта о доступном жилье. Об этом мы поговорим во втором часе.
22: Итоги недели.

Судно было поражено в 7,5 морских милях от побережья Омана после того, как ранее в тот же день корпус стражи Исламской революции пригрозил судам, проходящим через пролив, без разрешения Тегерана. В соцсетях появилось видео, снятое на ходовом мостике одного из судов, на котором, как утверждается, слышна радиопередача военно-морских сил КСИРС, предупреждением, что проход разрешен только судам с официальным разрешением Ирана. Проходить можно только с разрешения КСИР и только по установленным маршрутам. Нет разрешения, выключен транспортер для отклонения от маршрута, и вы несете ответственность за последствия, как заявляет, передавалось в этом радиосообщении. Наши войска, размещенные в этом регионе, не отреагировали, ну и наше правительство тоже как-то не заметило. Вот об этом наш первый час. И, как обычно, в начале этого часа я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов горящих варикозы, которым, к сожалению, страдают ваши ноги. Именно пластика, процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics, это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100. Ну и напомню, что сейчас цены растут практически на все. Собственно говоря, тут нечего напоминать. Мы все с вами, когда приходим в магазин, убеждаемся в этом. Так вот, есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки. Сегодня, сейчас, причем, не переплачивая, спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей ты купишь тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая парочку с оптическими линзами, получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает сегодня неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

Напомню, что судоходство в Ормузском проливе посвящены два пункта меморандума взаимопонимания, подписанные президентом Трампом неделю назад. Итак, давайте вспомним. Пункт 4. Сразу же после подписания настоящего меморандума взаимопонимания и Соединенные Штаты Америки начнут снимать свою морскую блокаду и устранять любые помехи или препятствия в отношении Исламской Республики Иран, а также полностью прекратят морскую блокаду в течение 30 дней. В течение этого периода судоходство будет восстанавливаться пропорционально объему довоенного судоходства, восстанавливаемого Исламской Республикой Иран. Соединенные Штаты далее обязуются вывести свои войска из районов, прилегающих к Исламской Республике Иран, в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. Это пункт 4. Пятый пункт. После подписания настоящего меморандума взаимопонимания Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода торговых судов в течение 60 дней исключительно из Персидского залива в Оманское море и в обратном направлении. Движение торговых судов начнется немедленно и с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий, а также проведения Исламской Республики Иран работ по разминированию, будет полностью восстановлено в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с султанатом Оман с целью определения будущего управления морских служб в Ормузском проливе в ходе обсуждения с другими государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива. Итак, посмотрим, что происходит. Напомню, что этот меморандум был подписан 17 июня, то есть чуть более недели назад. И с того времени, судя по тем обязательствам, на которые взял на себя Иран, все должно быть хорошо. Откуда даже прилетел снаряд? Итак, данные морского трафика показали резкий рост числа судов, пересекающих Ормузский пролив по новому маршруту, объявленному в среду Оманом в координации с Международной морской организацией Агентством ООН. То есть в среду, ровно через неделю после подписания меморандума двумя сторонами. Согласно этим данным, по оманскому маршруту было зафиксировано 70 проходов, причем Иран продолжал угрожать судам, идущим этим путем. Нефтяные танкеры во главе с судном «Stoic Warrior» ранним утром в четверг шли вдоль побережья Объединенных Арабских Эмиратов, а затем Омана, проходя мимо оманского полуострова Мусандам, довольно близко к берегу. К северу от этого маршрута расположен коридор в центральной части пролива, по которому до начала войны суда свободно проходили, перевозив около пятой части мировой нефти и природного газа. Хотя часть судов уже покидала пролив при поддержке военно-морских сил Соединенных Штатов, инициатива агентства ООН стала последней попыткой вывести оттуда застрявшие корабли. Военно-морское подразделение Корпуса Стражи Исламской Революции, судя по всему, реагируя на новые судоходные маршруты и рост трафика, в четверг распространил предупреждение, переданное через государственное иранское агентство IRNA, ИРНА. В нем утверждалось, что новый маршрут был установлен без уведомления координации с Ираном и назывался, цитирую, «неприемлемым и крайне опасным». Единственным разрешенным маршрутом прохода через Ормузский пролив является тот, который объявлен Исламской Республикой Иран, заявили в этом подразделении. Движение судов вне этих маршрутов чрезвычайно опасно и запрещено. С нарушителями будут разбираться, добавили там, не вдаваясь в подробности. Госсекретарь нашей страны Марко Рубио встретился с министром иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы заверить их, что их интересы будут защищены в любом соглашении с Ираном. Он заявил журналистам, что Соединенные Штаты, их союзники в заливе, гарантируют отсутствие сборов судов, проходящих через пролив, и что Вашингтон намерен обеспечить сохранение открытого статуса.

вместе с премьер-министром Нетаньяху начал 28 февраля этого года. Оказалось, что и создание иранского ядерного оружия и прочее-прочее, программа баллистических ракет и поддержка Ираном своих прокси, которые разрушают мир на Ближнем Востоке, это все ушло на второй, третий, а может быть десятый план. Самое главное, чтобы танкеры свободно проходили из Персидского залива, входили в Ормузский пролив, оттуда в Оманское море и далее шли уже своими маршрутами в Индийском океане. Естественно, что после этого, по идее, должна снизиться оптовая цена на нефть, что должно результироваться в том, что и стоимость уже нашего газолина на бензоколонках тоже снизится. Вчера Дональд Трамп говорил, что он считает, что осенью уже та цена, которую мы будем платить за наш галлон на бензоколонках нашего газолина, будет составлять $2.25. Ну, допустим. Я не собираюсь заглядывать в будущее, не обладаю возможностями Нострадамуса. А просто давайте посмотрим все-таки, что произошло. Итак, все эти суда проходили по утвержденному ранее маршруту, и одно из этих судов подверглось атаке одного из судов, одного из кораблей стражи Исламской революции. Это был удар предупредительный, но не вперед по курсу, как обычно бывают предупредительные залпы, а прямо сразу по ходовому мостику. То есть Иран посылает сигнал, который состоит, на мой взгляд, из двух компонентов. Первый компонент. Он говорит о том, что хозяином в проливе является Иран. И что он будет делать то, что он пожелает, с теми, кто не хотят жестко выполнять его требования. То есть идти по тому фарватеру, который обозначил Иран, и который идет вблизи иранского берега. Это первый месседж, который Иран посылает всему миру, включая нас с вами, граждан Соединенных Штатов. Второй месседж, ну, в общем-то, он тоже идет ногу с первым. Он проверяет реакцию Соединенных Штатов на абсолютно откровенное прямое нарушение того меморандума, которое было подписано ровно неделю назад. Как Соединенные Штаты, а в данном случае имеется в виду президент Трамп, как отреагирует на это абсолютно прямое, вопиющее, наглое нарушение того соглашения, которое было подписано неделю назад, и, возможно, еще чернила не высохли. Как мы с вами видим, Соединенные Штаты постарались это не заметить, учитывая, что в этом регионе по-прежнему у нас есть значительные вооруженные силы, еще наши две боевые группы во главе с авианосцами не ушли, учитывая то, что относительно близко к Ормузскому проливу расположено государство Бахрейн, где расположена главная база нашего 5-го флота. Учитывая то, что наши самолеты по-прежнему базируются в Саудовской Аравии на базе Принц-Султан, они базируются в Катаре на базе Аль-Удейд и так далее. Вот они проверили. Американские самолеты не взлетели. Американские корабли не вышли на перерез какому-то судну стражи Исламской революции. Да, и просто ремарка. Мы с вами неоднократно слышали, как наш министр войны Пит Хексет говорил о том, что весь иранский флот уже на дне, что Ирана нет флота. Это уже месседж повторял и наш президент, что Ирана нет флота, у него нет ВВС, у него ничего нет. И вдруг появляется какой-то корабль, который обстреливает сухогруз. Он же должен лежать на дне. А он оказывается вполне на ходу. И в этой истории, конечно же, есть очень долгоиграющие последствия. Причем, еще раз, обратите внимание на реплику нашего госсекретаря. Если это прекратится, то есть свободный проход Оман через судов, через Ормузский пролив по Оманскому фарватеру, так вот, сказал Руби, если это прекратится, у нас возникнут серьезные проблемы. Да, у нас возникнут серьезные проблемы. Но, судя по всему, не у Ирана, который наглеет буквально с каждым часом. В этом контексте мне с вами хотелось бы поделиться соображениями, которые высказал один из выдающихся американских финансистов, Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates и автор журнала Fortune. Вот начнем с его совершенно потрясающей фразы, которая начинает свою статью. Итак, следи за тем, как союзники и кредиторы теряют доверие за утратой статуса резервной валюты, распродажей долговых активов и ослаблением национальной валюты, особенно по отношению к золоту. Он написал эту фразу.

0: Фразу не Великобритании в 1956 году, чему посвящена его статья, об этом чуть позже, он написал ее о Соединенных Штатах в марте 2026 года, но параллель, которую Рэй Далио проводил, была очевидной, совершенно намеренной. Рэй Далио десятилетиями изучал взлеты и падения империи с резервной валютой на протяжении 500 лет истории, вернулся к одному единственному дню в ноябре 1956 года, чтобы объяснить, что, по его мнению, происходило в реальном времени с одной из самых могущественных стран на Земле. В тот день британский премьер Энтони Иден получил телефонный звонок, положивший конец Британской империи. Итак, в конце октября 1956 года Великобритания и Франция вместе с Израилем вошли в Египет после того, как президент Гамаль Абдель-Насер национализировал Суэцкий канал, жизненно важную торговую артерию, соединяющую Европу с Азией. С военной точки зрения операция увенчалась успехом. В течение нескольких дней англо-французские войска установили контроль над северной частью канала, но ситуация развивалась за пределами поля боя. Кстати, и тогда Израиль первый раз прошел прошел полуостров и дошел до Суэцкого канала. То есть он прошел весь Синай. Причем тогда еще Цахаль была армия, которая находилась в процессе становления. Но тем не менее, самое главное происходило за пределами поля боя. Причем можно было ожидать гневных реплик из Москвы от Никиты Хрущева, что и было. Но судьбу всей этой истории решил президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр. Он был возмущен этой операцией, которую провели его союзники по Второй мировой войне и по НАТО, и решил оказать давление. Давление оказалось сокрушительным. Он пригрозил приостановить выделение экстренных кредитов Международного валютного фонда, когда британский фунт подвергся спекулятивной атаке. Это была финансовая война против Великобритании, она сработала. Иден, столкнувшись с валютным кризисом, в течение нескольких недель с позором вывел войска из Египта. В свою очередь, это и стало главной стратегической ошибкой президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра за все время его правления. Поставив некие принципы, которые можно назвать антиколониальными, или принципы, по которым американский президент хотел создать некий вакуум в этом регионе и потом его заполнить, то есть вытеснить традиционные колониальные державы Великобританию и Францию, чтобы их место заняли Соединенные Штаты. Так вот, Соединенные Штаты вынудили европейские державы вместе с Израилем отступить, что привело к геополитическому краху на Ближнем Востоке. Причем, так как тогда Соединенные Штаты не оказывали государственную финансовую помощь Израилю, а помощь носила личный характер, личные перечисления американских евреев, и не только евреев, а тех, кто сочувствовал первому еврейскому государству Соединенных Штатов, достигали 40 миллионов долларов в год. По тем временам это были очень приличные деньги, если вспомнить, что еврейское государство было попросту бедным и нуждалось абсолютно во всем. Так вот, президент Эйзенхауэр пригрозил, что он положит конец этой помощи, которая шла абсолютно по частным каналам, то есть он прекратит поступление частных денег из Соединенных Штатов в Израиль. Очень было мощное давление, которое заставило Израиль отступить. Исторический консенсус и оценки данной ситуации выделяют следующие ключевые аспекты. Это привело к разрушению англо-французского влияния в регионе. Заставив Великобританию и Францию отказаться от контроля над Суэцким каналом, Эйзенхауэр ускорил распад их колониальных империй и утрату статуса мировых держав, которыми они были до этого. Далее, произошло усиление панарабиста, арабского националиста Гамаля Абдель-Насера. Давление Соединенных Штатов позволило египетскому президенту, придерживаясь националистических и просоветских взглядов, выйти из конфликта абсолютным победителем и закрепить статус лидера арабского мира. Позже сам Эйзенхауэр признавал, что жесткое принуждение Израиля к выводу войск с Синайского полуострова без предоставления надежной гарантии безопасности лидерского государства было его самой большой внешнеполитической ошибкой. Тогда он это признал. И вот, подводя итог, можно говорить о том, что британские, французские и израильские военные победили, но политически они проиграли, три государства. Проиграла Британская империя прежде всего. А за этим, вслед за этим последовала цепь событий, которые Далио в исследовании Бриджвотера описывает как классическую последовательность имперского упадка. Союзники перестали подчиняться Лондону, учитывая те мнения. Кредиторы переоценили британский долг. Фунт стерлингов, который более века служил мировой резервной валютой, начал свое длительное падение. В течение 4 лет после этого кризиса Великобритания предоставила независимость Гане, Малайи, Нигерии и Кипру. В течение десятилетия речь Гарольда Макмиллана о ветрах перемен официально закрепила то, что продемонстрировал советский кризис. Британская империя находилась в состоянии контролируемого отступления, а не стратегической экспансии. Сегодня Великобритания, пишет Далио, процветающая страна со средней экономикой, население почти 70 миллионов человек, ВВП которой занимает 5-е место в мире, после Соединенных Штатов, Китая, Германии и Японии. Великобритания является уважаемым членом НАТО и Большой Семерки, постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также в Великобритании находится Лондон, один из величайших финансовых центров мира. Однако особые отношения с Соединенными Штатами уже не такие, как до Суэцкого кризиса. В марте Далио прямо сравнил противостояние в Ормузском проливе с Суэцким кризисом, сославшись на схему, которая, по словам, повторяется на протяжении веков. Внимание! Растущая держава бросает вызов доминирующей империи за важнейшего торгового маршрута, в то время как мир наблюдает за этим, а деньги и союзы перетекают к победителю. Проблема, по его мнению, заключалась в асимметрии мотивации. Ну вот, видите, я с вами немножко заговорился, потрясающе интересная тема, у нас уже подошло время перерыва. Давайте прервемся, а потом я продолжу, а потом у вас будет возможность поделиться и своим мнением. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство войны объявило о начале масштабных логистических мероприятий в рамках подготовки к празднованию 250-летия независимости страны. Военно-морские силы приступили к созданию временного центра управления на базе выставочного комплекса имени Джейкоба Джавица. Данный объект будет координировать действия военных ведомств во время проведения предстоящего международного военно-морского парада. Городские службы и руководство медицинских учреждений уже переведены на особый режим взаимодействия с военными координаторами для обеспечения безопасности в праздничные дни. Верховный суд принял к рассмотрению апелляции, касающиеся законности отмены особого защищенного гуманитарного статуса для ряда категорий иностранных граждан. Решение исполнителей власти о прекращении действия временных программ вызвало широкий общественный резонанс. Крупные ассоциации медицинских учреждений и представители патронажных служб по уходу за престарелыми направили в суд экспертные заключения, в которых указывают на риски возникновения острого дефицита сотрудников младшего медперсонала в случае немедленного вступления в силу данных ограничений. Мэр Нью-Йорка Мамдани и глава городского департамента транспорта Майкл Флинн объявили об открытии 5 новых общественных зон для массового просмотра футбольных матчей. Специальные площадки, организованные в Бруклине, Манхэттене и Квинсе, развернуты в рамках масштабной городской программы, приурочены к мировому первенству. В рамках этой инициативы городские улицы и пешеходные площади временно преобразуются в культурно-спортивные пространства. Сегодня на одной из таких площадок в Бруклине, помимо трансляции соревнований, организованы выступления музыкальных коллективов и коллективные велосипедные выезды.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Итоги недели.
2: Итоги недели.

0: Я продолжу. У нас будет возможность все побеседовать, но я должен завершить то, что я наметил на сегодня. Итак, проблема, по мнению Рэя Даля, заключалась в асимметрии мотивации. Для иранского руководства война была вопросом выживания, в то время как американские избиратели думали о ценах на бензин, американские политики о промежуточных выборах. На войне, писал Даля, способность выдерживать боль даже важнее, чем способность причинять боль. К апрелю он полностью расширил рамки своего видения. «Мы находимся на ранних этапах мировой войны, которая не закончится в ближайшее время». Утверждая, что конфликт с Ираном – это не отдельный эпизод, а системная реорганизация глобальной власти, в которой финансы и военная борьба неразделимы. Итак, он напоминает, что в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали кампанию бомбардировок, за которой последовало перемирие и месяцы изнурительных, не приведших к результату переговоров. Американские войска нанесли удары по ядерным объектам, ракетным комплексам, военным объектам по всей стране. Иранский режим был бы разгромлен, но его экономика выдержала, и самое главное, иранский режим выдержал. Смены не произошло, ядерная программа не была ликвидирована под контролем международных наблюдателей. К концу июня американские переговорщики все еще находились в Катаре, стремясь заключить меморандум за понимание по замене судоходства и так далее. Это хорошо все известно. Далее бы шли самым известным из тех, кто проводил это сравнение. Сравнение с операцией в Франции, Англии и Израиле на Суэцком канале осенью 1956 года. Например, Фавас Гергес, профессор международных отношений Лондонской школы экономики, Ишан Тарур из журнала «Нью-Йоркер» и опытный аналитик Джеймс Дорси, все они проводили подобные сравнения. Так вот, все сходятся на том, что та позиция, которую мы сейчас как страна занимаем, после того, что мы там все сделали, очень напоминает то, что происходило после Суэцкого кризиса. И прежде всего происходило с Великобританией, да и Францией тоже, потому что Суэцкий кризис означал распад как Британской империи, так и Французской империи. Ну, он еще говорит, естественно, будучи финансистом, о роли доллара и так далее, что, в общем-то, этот упадок, он будет продолжаться в течение неопределенно длительного времени, ну и так далее. Но я смотрю, что у меня уже очень много звонков, и я не хотел бы мучить вас дополнительным ожиданием. Давайте начнем с вас. Вы позвонили первым или первой? Здравствуйте, вы в эфире.
1: Я всех вас приветствую, это Лали. Вы знаете, вот мне очень приятно выступать всегда в ваших программах, потому что, ну, другое мнение вы принимаете так, как нужно. У меня совсем другое мнение насчет сейчас этого меморандума. Другой взгляд. Вот сейчас я прочла 3 часа тому назад у меня грузинские евреи в Фейсбуке, что подписан договор между Америкой, между Израилем и Ливаном в сотрудничестве, и посредником Рубио является, то есть там уже Ирану нечего делать. Ну, дай бог, если это так. Вот сейчас посмотрим картину издалека. Ну, Иран что делал, мы все хорошо знаем. Вот сейчас что происходит? Там было 14 тысяч военных объектов, вы это хорошо знаете, 12 раз бомблены. Ну, ужас, что там творится, экономика в каком состоянии. И то, что страны Персидского залива, ну, они все были, Европа, все были наблюдателями. Помните, да, Европа не подключилась. А сейчас что произошло? Иран начал бомбить этих богатых из залива товарищей. Арабские эмираты даже заморозили те деньги, которые они там, я думаю, отмывали. Европа как-то проснулась, даже говорят, что Макрон сказал, что я наложу это, если они будут так себя вести в Совете Безопасности. Шахеды больше они не доставляют России и на украинском фронте, что происходит, слава Богу, и так будет. И, в общем, сейчас подключен вся, весь мир подключен к этому, как говорится, очень болезненному вопросу. И насчет Израиля, знаете, что хочу сказать? Вот честно, все слушаем, что весь мир против Израиля. А А вот у Трампа, это мое субъективное мнение, такой ход. Ну, конечно, он должен давить на Нетаньяху. Но вот недавно такие туннели там обнаружили, что это вообще. И Цахал продолжает свои действия. Вот это мое субъективное мнение, и я надеюсь. И, кстати, вот к концу я хочу сказать, что когда евреи вышли из Египта, и там фараон и его эти солдаты были погружены в море, Господь запретил им праздновать День Победы. А почему? Потому что они тоже мое творение. Мы все творение Бога.
0: То, что мы все это творение Бога, это бесспорно. Хотя этими творениями могут совершенно разные твари.
1: Да, конечно.
0: Ну, Лаля, хорошо.
1: Да, я заканчиваю. Хорошо. Знаете что, Алексей? Да. Устроен так, один против другого. Жизнь и смерть, радость, печаль. Смерть, это самое. И, то есть, это все один против другого. Вот так устроен день, ночь. Так устроен этот мир. А вот что так, что происходит, как мы будем все отвечать перед Господом. В данный момент мое мнение такое, потому что такая истерика по всему миру, что все, ребята, мы все пропали. Не пропали.
0: Спасибо, Лаля. Спасибо за ваше участие в программе. И вместе с вами мы начали наш разговор. Вы вспомнили о сегодняшнем соглашении, которое было подписано в Вашингтоне между представителями Ливана и Израиля. И по этому соглашению Израиль выводит свои войска из трех зон в Ливане. Одна зона к северу от реки Литани, другая зона к югу от реки Литани. Таким образом, иранское давление на Трампа сработало. Трамп надавил на Нетаньяху, и Нетаньяху дал приказ о выводе части израильских войск из этой так называемой буферной зоны. Так что пока у Ирана все получается, как он хочет. Я говорю «пока», потому что вполне возможно, что мы сегодня к вечеру нечто узнаем совершенно другое, что Соединенные Штаты ответили на откровенную провокацию Ирана, которая вначале была обстрел из корабельных орудий, затем дроны еще полетели, ну и так далее. Я не сомневаюсь, что ответ какой-то будет. Вопрос в другом. Мы настроены серьезно в отношении Ирана и его, в общем-то, абсолютно наглой провоцирующей позиции, и причем успешной, учитывая то, что сегодня уже отдан приказ о выводе из трех зон в Ливане, и совсем недавно министр обороны Израиля Кац говорил о том, что мы никогда не покинем эту буферную зону, ни один солдат не выйдет. Ну вот уже все. Давление Вашингтона, давление Трампа сработало. В общем-то, как и следовало это ожидать. Давайте теперь послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
2: Если можно, вопрос не совсем по теме, но я считаю очень немаловажным. Совсем недавно произошло событие, которое как-то мало было замечено, по-моему, в СМИ вообще в обществе. А начальница 38 разведок всех разведывательных служб Тулси Габбард, а уже второй раз, а перед этим где-то было пару месяцев назад, объявила о том, что Соединенные Штаты имеют биолаборатории во многих странах мира, и в том числе в Украине. Почему-то ее больше всего привлекла Украина. Причем этот материал был подготовлен настолько неграмотно, можно сказать, настолько безответственно, там сплошные ляпсусы, там неправильные названия, неправильные локации мест, там ну просто невозможно прокомментировать серьезность этих заявлений. Как вы думаете, зачем, почему был нанесен антигосударственный, антиамериканский удар? Это уже государственная, можно сказать, какая-то, ну, как бы это сказать, правонарушение, вернее, преступление, не знаю, как сформулировать, когда начальник всех разведок говорит то, что всегда отрицалось всеми администрациями Соединенных Штатов. Причем в таком виде, неподготовленном абсолютно. Как вы думаете, что за этим стоит? и зачем это было сделано.
0: За этим стоит личность Тулси Геббард, человека очень необычного. Если вы посмотрите, недавно проходила информация о том, что как она чуть ли не член какой-то секты, у них какой-то есть там гуру, и это вот просто отдельная тема. И этот гуру, в общем-то, руководит ей, и она уже, слава богу, уходит с этого поста. Человек абсолютно случайный оказался на этом посту, человек далекий и от области американской национальной безопасности. И самое главное, как оказалось, человек, который находится постоянно под внешним воздействием, под внешним влиянием. Знаете, там, конечно, я думаю, что если посмотреть, кто этот гуру, что это за человек, его взгляды и так далее, то можно найти очень много интересного. Но самое главное, что будучи на этом важнейшем посту администрации президента Трампа, она, судя по всему, получала какие-то указания, письменные, устные, не знаю какие, от своего так называемого гуру. И поэтому этот бред с биолабораториями, я не думаю, что это ее изобретение, она просто ретранслировала чужие мысли, чужие идеи. Но она уже уходит, поэтому ее не стоит принимать всерьез. Она все, она уже птица на излете.
2: Она уходит, да. Но какой она вред нанесла государственным интересам Соединенных Штатов? И то, что вы говорите, гуру влияет на начальника 38, это невозможно себе представить. У меня просто нет слов. И я не слышал...
0: Посмотрите, поищите в интернете. Там очень интересные есть рассказы об этом гуру, о том, как он влиял и влияет на Тулси Геббард, и обо всем. И тут только можно сказать, что перед тем, как человек занимает такой высокий пост, он же проходит так называемый скрининг. Его же смотрят и биографию, и то, что он писал в интернете, что говорил, что делал и так далее. И я поразился тому, что FBI, которая занимается этим процессом, которая по-английски называется vetting, что они пропустили всю эту историю. Такого человека, как Габбард, нельзя было на пушечный выстрел близко допускать, не только к этому посту, который она занимала, но вообще к правительству. Пусть у нее будет какой-то пусть какие-то там будут гуру, какие-то взгляды. Да на здоровье, у нас свободная страна, и каждый может верить во что хочет и как хочет. Но человек с такими странностями не должен занимать столь важное место в правительстве. И вот то, что хотел бы вам сказать. Ну, посмотрите, это очень интересная история.
2: Почему администрация не опровергла ее ложь? Ее слова, ее антигосударственные деятельность, это тянет на криминал. Почему ничего?
0: Вот на этот вопрос я вам не могу ответить, потому что я никакого отношения к администрации нашей страны не имею, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Спасибо за него. Да, Тулси Геббард человек очень странный, но она уже на выходе. То есть воспринимать ее всерьез, я думаю, не стоит. Давайте дождемся, когда этот пост займет более достойный человек, который разбирается в этой области, чрезвычайно сложной, важной, ответственной области американской разведки, национальной безопасности, ну и так далее. Давайте послушаем вас, у нас есть еще немножко времени. Здравствуйте, в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей, это Эдуард. Вы знаете, приветствую, Эдуард. Из-за Трампа мы все сейчас, включая израильтян, находимся в каком-то подвешенном состоянии. И не туда, и не сюда. Вот Трамп мне, знаете, кого сегодня напоминает? Он мне напоминает Чемберлена, который тряс бумажки о мире с Гитлером. И как сказал Черчилль, вы не хотели войны, получите войну и позор. Но сейчас столько позора, мне просто стыдно за него. Бьют по щекам нам, а мы какие-то импотенты, мы трусливые зайцы. Мы, я не знаю, мы сами, как может быть Америка так себя вести, как ведет она сейчас. Вот я трампист, вы же знаете. Но я вам хочу сказать одно. Вот Трамп должен был знать русскую пословицу. Всю жизнь паши, последнюю борозду испортишь, вот по ней о тебе и будут судить. А он ее портит ужасно просто. Вы согласны со мной, Алексей?
0: Согласен, Эдуард. Как видите, я с вами очень часто согласен. Мы приходим к нашему согласию. И вот вся эта история, понимаете, если бы это была история просто президентства Трампа, вот знаете, вот у нас же есть такая область историческая, называется президентская историография, и люди специализируются в истории американских президентов, то это было бы, в общем-то, нормально. Ну да, вот такой президент был такой. Но то время, в котором мы живем, и та обстановка в мире, в которой мы находимся, она просто не позволяет а таким проявлением слабости. Понимаете, и мы, помните, с вами обсуждали слабость, которую проявил Обама в 2013 году с его так называемыми красными линиями по Сирии, и мы тогда вместе с вами говорили о том, что слабость Трампа обязательно, не Трампа, а Обамы, она обязательно выразится в том, что Путин обнаглеет. Ну и, конечно, потом наступил 2014 год, когда Путин забрал Крым, зная, что Обама никак не будет реагировать. Поэтому в тот момент, когда американская администрация, неважно какая, просто администрация, проявляет слабость, весь мир внимательнейшим образом за этим наблюдает, анализирует. И если мы проявляем слабость, это означает, что какой-то очередной Путин где-либо готовится к тому, чтобы на кого-то напасть. Вот это, на мой взгляд, важнейшая сторона всей этой истории. Мы, как страна, не можем, не имеем права проявлять свою слабость. Это дорого обходится и нам, и каким-то другим странам и народам, о которых мы даже еще не подозреваем. Вот это, на мой взгляд, самое главное из того, что сейчас происходит. И совсем неспроста Рэй Далио, финансист
3: мирового
0: класса, сравнивает то, что было вот тогда, в 56-м году, обратите внимание, да, 70 лет назад, с тем, что происходит сейчас. Британия под воздействием Америки, под давлением администрации Захара, проявила слабость вместе с Францией и Израилем. Но это привело, конечно, к печальным результатам. Это привело и к тому, что Гамаль Насер абсолютно обнаглел, и обнаглели тогда кремлевские и так далее. Когда в Организации Объединенных Наций и советская делегация, и американская делегация голосовали вместе, президент Эйзенхауэр был вместе с Никитой Хрущевым в осуждении так называемой тройственной агрессии. Но это поразительно, конечно. После этого они просто в Кремле просто обнаглели, понимаете?
3: Ну хорошо. Сейчас что-то вообще еще хуже назревает. Вы согласны? Что-то еще хуже.
0: Да, да, Эдуард, я согласен. Я не берусь ничего предсказывать, но ситуация развивается, на мой взгляд, чрезвычайно тревожным образом. Спасибо, Эдуард. Спасибо на то, что вы нашли время и позвонили в эту программу. Вот, и тут, конечно же, как пишет Далее, он же финансист, проблемы, связанные с геополитическим поражением Великобритании, нашли свое отражение в проблемах, связанных уже и со статусом британской валюты, фунта стерлингов, и со статусом британской экономики, но он же финансист, значит, прежде всего, статус валюты. После поражения вот там в 56-м году британский фунт практически потерял статус мировой валюты, его заменил доллар и так далее. Он много пишет о долларе, но это отдельная интереснейшая история. Вот. А мы с вами находимся в середине некого процесса, который, на мой взгляд, далек от завершения. Мы с вами знаем, как он начинался 28 февраля этого года. Сейчас мы находимся в какой-то точке, которая, мне кажется, все-таки средней, не завершающей. И мне бы очень хотелось, чтобы завершение этого процесса было иным, чем было в 56-м году, потому что последствия для Великобритании, Франции, Израиля были, конечно, ужасающими. Абсолютно. Мне бы хотелось, чтобы мы, зная об этом опыте, вот этого мы избежали. Но опять-таки, правильно Далио пишет, что политиков интересуют промежуточные выборы. Нас, потребителей, граждан этой страны, которые голосуют, прежде всего интересует цена на бензин и цена на продукты в супермаркете, что вполне понятно. И вот оказывается, что сравнивая важнейшие геополитические соображения, геополитические интересы Соединенных Штатов и всего западного мира с тем, что происходит с ценниками на бензоколонках, мы с вами приходим к выводу, на мой взгляд, неутешительному, что бензоколонка так и побеждает. Ну хорошо, я смотрю на наши часы, подходит время завершения этой части программы. Напомню, наш номер в прямом эфире 718-303-9090. Продолжим с вами уже после большого перерыва в следующей части программы. И по традиции, если вы не успели договорить в этой части, мы с вами договорим в последнем завершающем сегменте. Перерыв.
4: Д. Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh,

0: украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: Davidson Radio.
7: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на
7: Davidson Radio.
8: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. США и ряд других государств экстренно направляют гуманитарную помощь и спасательные отряды в Венесуэлу, пострадавшую от двух последовательных мощных землетрясений. Из-за повреждений взлетно-посадочной полосы в аэропорту Каракаса Министерство войны задействует специальную логистическую технику для посадки в сложных условиях. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила благодарность Вашингтону за оперативную поддержку. Британская вещательная корпорация BBC направила официальное требование о предоставлении телефонных разговоров и личных расписаний Трампа за период с ноября 2020 по январь 2021 года. Данный шаг предпринят в рамках рассмотрения иска о защите чести и достоинства, который Трамп подал против телерадиокомпании, требуя компенсации в размере $10 миллиардов. Поводом для разбирательства стали утверждения о том, что в эфире одной из аналитических программ видеозапись выступления Трампа была смонтирована таким образом, будто он призывал к штурму Капитолия, в то время как в оригинальной речи содержались призывы к мирному протесту. Личные дневники и графики Трампа теперь могут стать частью судебного досье. В Нью-Йорке стартовала серия благотворительных спортивных мероприятий, направленных на развитие доступной спортивной инфраструктуры в районах с низким уровнем доходов. В рамках проекта, базирующегося в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Квинсе, открылись интерактивные площадки для детского досуга. Одновременно в Бруклине на территории парка у Бруклинского моста начался ежегодный юношеский турнир, объединивший 300 участников в возрасте от 8 до 11 лет из 30 округов города. Организаторы подтвердили планы по финансированию строительства 26 новых тренировочных полей в ключевых общинах 5 бора мегаполиса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Осталось всего два дня. В Метрополитен-музее проходит крупнейшая в истории выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 85%, 84% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 26 июня, и закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. Сегодня был отрицательный день, индекс Доу Джонса потерял 45 пунктов, 0,1%. 51 876 был конечный результат. Стандарт Энпойс 500 минус 4 пункта, 7354. Насдак упал на 61 пункт, 4%, 25 298 была конечная точка. Транспортный индекс минус 0,5%, Рассел 2000 индекс маленьких компаний упал почти на 0,1%. За неделю Dow Jones умудрился подняться на 1% и 2/3. Standard & Poor's 500 потерял 2%. Nasdaq упал на 4,6%. Транспортный индекс прибавил 0,2%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 3%. 3%. Nasdaq упал на 6,2%. 6,2% за неделю. Нефть минус 2,26. $72.24 стоит один баррель Брента. Золото 4,88.20. Серебро 59.47. 1 евро равен доллару 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,128%. Десятилетние дают 4,372%. 30-летние бумаги дают 4,866%. За границей сегодня Англия минус 0,2%. Франция минус 0,5%. Германия минус 1,3%. Швейцария минус 0,4%. В Азии японский Никей минус 4,1%. Шанхай минус 0,25%. И Гонконг минус 1,3%. На Standard & Poor's 500 Moderna потеряла 12,5%. Fast прибавила 12,5%. Fast Research поднялся больше 10%. ServiceNow, Workday, Datadog были в плюсах. В минусе были он Semiconductor, Western Digital, Seagate, SanDisk и Flex. На Nasdaq Workday, Datadog, Apple, Win, Microsoft, Palantir были в плюсах. В минусе были Western Digital, Seagate, извините, SanDisk, Monolithic и Texas Instruments. На индексе Dow Microsoft, Salesforce, IBM, Johnson & Johnson и Apple поднялись. Caterpillar, Cisco, Goldman Sachs, AMG упали. Золотую медаль сегодня, однако, получает израильская компания JFrag. Я о ней вам рассказывал сегодня утром. Я утром вам говорил, что это уже третий инвестиционный банк поднял рейтинг этой компании, сказал, что они дойдут до $100, и они сегодня поднялись на 11,1%, прибавив $8.78. Microsoft поднялся на 20.14. Сегодня Amazon прибавил 5.68. Meta поднялась на 7.38. Apple прибавил 8.63. Тоже молодцы. Сегодня Dell упал на 9.96. Ford маленький минус. Visa плюс 5.71. И MasterCard плюс $10.10. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Да, Micron, который показал очень хорошие результаты и подскочил, сегодня упал на $81.23 и закрылся на $1132.33. Всем хорошего, хороших вам инвестиций, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
10: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
13: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
15: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт. Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
25: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
24: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
9: В дентал-офис в Мидвуде на работу требуется дентал-ассистент с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
26: Итоги недели.
27: Итоги недели.
28: Вчера была среда. Вчера был четверг.
26: Мировые новости.
27: Происходящее в стране.
26: События города.
27: Самое главное.
26: В программе Алексея Наксона.
27: Итоги недели.
26: Итоги недели.
29: Продолжаем итоги недели, второй час. Итак, во вторник палата представителей нашей страны приняла законопроект, который называют одной из крупнейших жилищных реформ последних десятилетий. Этот законопроект называется 21st Century Road to Housing Act, то есть закон о пути к жилью 21 века. Он был принят 358 голосами «за» при 32 против, это в Палате представителей. А накануне этот документ одобрил Сенат Соединенных Штатов, 85 голосов «за» и только 5 против. Этот законопроект, продвигаемый в Сенате сенатором Элизабет Уоррен от штата Массачусетс и Тимом Скоттом от штата Южная Каролина, он республиканец, а в Палате представителей членами Конгресса демократкой Максин Уотерс от штата Калифорния, республиканцем Френч Хиллом от штата Арканзас, призван стать крупнейшим за последние десятилетия пакетом законодательных мер в жилищной сфере. Документ, включающий более 50 положений, направлен на устранение препятствий для жилищного строительства, снижение стоимости жилья и передачу более широких полномочий в этой области на местный уровень. После утверждения палаты представителей законопроект был направлен на подпись президенту Дональду Трампа. Однако он отменил официальную церемонию подписания, заявив, что не утвердит закон, пока законодатели не примут другую инициативу – закон, реформируя избирательную систему, которую он назвал «Save America Act». Вот об этом наш второй час. И, как обычно, я вам напомню о своей книге «Спасение придет с небес» и предложу вам очередной небольшой отрывок. Успех первой оружейной сделки с Чехословакией вдохновил израильтян. Бен-Гурион поставил задачу своим агентам не только всемерно ускорить закупки оружия, но и расширить номенклатуру. Хагана нуждалась во всех видах тяжелого вооружения. «Этим-то я как раз и занимаюсь», — ответил Отто Феликс. «Более того, у него сейчас есть очень интересные новости из Чехословакии». Посредники сообщили Феликсу, что они вышли на компанию «Авиа», которая во время войны производила лучшие истребители Люфтваффе «Мессершмитт» BF-109. В послевоенные годы компания продолжала выпускать эти самолеты для уже чехословацких ВВС. По данным контакта Феликса, они были заинтересованы в продаже 25 чешских версий Мессершмитта, получивших название «Авиа-С-199». «Мессершмитта»? Бен-Гуриона эта идея не особо вдохновила. Он бы хотел приобрести более современный истребитель, чем Мессершмитт, созданный в 1930-х годах. Он знал, что Игуда Арази ведет переговоры в Мексике с теневым торговцем оружием, известным под псевдонимом «Мистер Браун». Тот предложил партию 24 американских истребителей P-51 Mustang, гораздо лучших самолетов, чем Мессершмитт. Однако переговоры по этой сделке застопорились. Вполне возможно, американцы узнали и жестко надавили на мексиканское правительство. Но без самолетов Израилю не выстоять, тем более победить в будущей большой войне. Истребители нужны позарез. Бен-Гурион принял решение. Он встал, похлопал своего старого друга по плечу и дал ему новое задание. Феликс должен немедленно вернуться в Прагу и прозондировать почву на предмет покупки самолетов. Нам необходима поддержка на самом высоком уровне. Ты ведь знаешь, как открывается дверь в офис Масарика, верно? Он очень достойный человек и друг нашего дела. Время у нас на брест. Действуй! В любом случае, Бен-Гурион и командиры Хаганы нашли в лице чешской элиты серьезных партнеров, готовых поставлять оружие. И это хорошо. Плохо, что непонятно, каким образом военное оборудование Чехословакии, не имеющее выхода к морю, можно доставить в Палестину. История с подставной эфиопской компанией, позволяющей легально перевести оружие в дружественный Средиземноморский порт, на первый раз должна пройти, но вряд ли это удастся повторить. Решить эту проблему можно только с помощью воздушного моста. Но в январе 1948 года он существовал лишь в голове молодого инженера из Соединенных Штатов. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке поискового любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах M-Graphics Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах. Как традиционным печатным, так и новым электронным для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

Итак, Палата представителей нашей страны 23 июня 2026 года подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о так называемом доступном жилье 21 века. Еще раз напомню, удивительные цифры голосования. 358 голосов за при 32 только против. Но накануне этот документ одобрил Сенат, 85 голосов за, 5 против. Удивительная история для нашей страны, столь разделенной, когда и в Хаузе, и в Сенате находится подавляющее большинство, чтобы одобрить истинно двухпартийный законопроект.

и зонирование и землепользование для снижения барьеров на пути жилищного строительства. Далее. Этот законопроект просто предоставит множество рекомендаций по передовым практикам, а именно сборники типовых решений, показывающих, как местные органы власти могут сократить затраты на проектирование и получение разрешений, а также избавиться от других дорогостоящих бюрократических процедур для застройщиков, особенно мелких. Еще одно положение законопроекта расширит определение модульного жилья, то есть изменения, которые откроют сегмент рынка жилья, сделав более дешевым и простым массовое производство таких домов, которые полностью собираются на заводах перед транспортировкой на место строительства. И я напомню, что это не новый подход. Вот он когда был новым, когда у нас Вильям Левит с сыновьями построили целый город, который потом назвали Левитаун. И там все дома изготавливались на заводах, фабричное было изготовление. Затем элементы готовых домов приводились на место, и там они практически собирались. Идея Левита была сделать жилище таким же, как с точки зрения изготовления, как изготовление автомобиля на конвейере. В течение 7 дней, ровно 7 дней, такой дом собирался на месте, и к концу 7-го дня он был готов для продажи. Это история 1947 года. И вот сейчас, в 2026 году, мы снова возвращаемся к этой истинной американской идее. Дома были дешевые, дома были удобные. Идея была дать доступное жилье ветеранам Второй мировой войны, которые вернулись, которые начинали семьи, позволить им заводить детей, иметь семьи и так далее. Потрясающий город Левитаун. Кому интересно, может поехать посмотреть. Это у нас в Лонг-Айленде. Далее. Еще одни положения законопроекта предусматривают предоставление различных грантов и ссуд, направленных на поддержку строительственного жилья или благоустройство уже существующих объектов, включая реконструкцию стареющих домов и переоборудование пустующих зданий под жилье. Это тоже очень важный момент, потому что благодаря глобализации Америка потеряла очень много заводов и фабрик, производство ушло за океан, как правило, ну а здания остались. Они разрушаются, они ветшают. И очень часто мы видим какие-то фотографии, на которые мне смотреть буквально грустно. Вот. Так вот, идея законопроекта, о котором только что мы с вами говорим, это позволить как можно быстрее переоборудовать эти пустующие производственные здания под жилье. Кроме того, законопроект повышает лимит инвестиций в общественное благосостояние для определенных банков, позволяя им вкладывать больше средств в жилые комплексы для малообеспеченных и так называемое доступное жилье – affordable housing. Помимо стремления увеличить предложение, законопроект также направлен на то, чтобы помочь большему числу американцев снимать или покупать жилье. Например, он предусматривает создание программы, направленной на повышение доступности ипотечных кредитов на небольшие суммы, которые помогают покупателям приобретать жилье по более низким ценам. Кроме того, он призван помочь ветеранам получить доступ к потенциальным возможностям приобретения жилья. Ага, и опять мы возвращаемся в 1947 год. Пожалуй, самым спорным из всех предлагаемых изменений является то, что законопроект также ограничит количество односемейных домов, которыми могут владеть крупные институциональные инвесторы, и обяжет их сообщать, сколько таких объектов они контролируют с целью содействия приобретению жилья американскими семьями, а не корпорациями. Ну, совершенно потрясающая идея. Она ограничивает число таких односемейных домов, которые владеют крупные корпорации, 350 домами. Тоже немало, правда? 350 домов в распоряжении корпорации. Как же это может повлиять на рынок жилья? Эксперты говорят о том, что ожидают, что законопроект окажет положительное влияние как на предложение, так и на стоимость жилья. Но для того, чтобы его эффект стал ощутим, потребуется время. Приведет ли законопроект к увеличению предложения жилья и облегчит ли он застройщикам строительства большего количества жилья? Ответ, конечно, да. Однако подавляющее большинство положений этого законопроекта проявится в большей степени в долгосрочной перспективе, за исключением нескольких положений, таких как те, что касаются модульного жилья и лимитов по кредитам. Модульное жилье – это совершенно потрясающая вещь. Если это было успешным экспериментом в 1947 году на том уровне фабричного производства, то каким же можно делать модульное жилье сейчас? Этот дом
может быть изготовлен на промышленном предприятии.

0: за очень короткое время, причем изготовление может носить характер, когда будет качество неизмеримо выше, чем то, что сейчас строится на местах, и затем в течение нескольких дней, как это было в Левитауне, напомню, там была неделя, в течение недели этот дом будет полностью собран, полностью, и цена его будет совершенно иной, чем те дома, которые сейчас возводятся традиционным способом. Но если говорят о том, что американский дом, который строится традиционным способом, уже в среднем его цена доходит под полмиллиона долларов, то вот такой модульный дом, изготовленный на промышленном предприятии, может стоить не более 200 тысяч. Сравните, дом более высокого качества, значительно более высокого качества, и в 2,5 раза дешевле. Ну, конечно же, это выход из этой сложной ситуации. Плюс позволит загрузить американские предприятия или создать новые предприятия, которые будут заниматься строительством жилья для американцев. Причем это будет сделано, как считают авторы законопроекта, по регионам. Ну, допустим, регион Северо-Востока, тут будет какая-то крупная фабрика, где-нибудь в Среднем Западе, ну и так далее, и так далее. То есть это сделано для того, чтобы далеко эти дома не везти, потому что перевозка – это тоже значительные расходы. То есть практически в каждом американском регионе может быть крупное промышленное предприятие, которое будет изготавливать дома, причем дома очень высокого качества, с потрясающей теплоизоляцией, с отделкой, с потрясающей сантехникой, со всем, в чем нуждаются молодые семьи, которые хотят иметь свой дом, чтобы можно было растить детей, ну и так далее. Однако улучшения, которым придет законопроект в темпах строительства, будут постепенными, но это за пределами создания этого модульного жилья. В среднесрочной и долгосрочной перспективе этот законопроект способен значительно снизить цены на жилье, но не в краткосрочную, не в ближайшие 2 года, полагают эксперты. То есть надо немножко подождать, в том случае, напомню, если президент Соединенных Штатов достанет свой маркер, его любимый большой черный маркер, и подпишет этот законопроект. Кстати, о подписании законопроекта. Конституция дает президенту ровно 10 дней для того, чтобы он этот законопроект либо подписал, то есть с этого момента законопроект становится законом, подпись президента превращает законопроект в закон, либо его ветировал, наложил вето. Если же президент Соединенных Штатов в течение 10 дней не захочет его подписывать, что происходит сегодня и сейчас, но и также не собирается накладывать вето, мы об этом не знаем, это вполне возможно, а просто потянет 10 дней, то в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов на 11-й день этот законопроект без подписи президента становится законом. Anyway, посмотрим все-таки, что еще в этом законопроекте. Вот что говорят эксперты. Этот законопроект впечатляет и показывает, что Конгресс действительно заинтересован в решении жилищных вопросов, но представление о том, что он решит проблемы доступного жилья для американцев одномоментно, является чрезвычайно оптимистичным, говорят эксперты. Мы не можем полагаться на какой-то отдельный законопроект, чтобы коренным образом изменить рынок жилья, потому что высокий расход на жилье, с которым люди сталкиваются сейчас, является результатом сочетания самих цен на жилье, которые на самом деле не снизились, а наоборот повысились, высоких процентных ставок по ипотечным кредитам, или, как мы привыкли говорить, по моргиджам, а также недостаточно роста личных доходов. Эти фундаментальные факторы не изменятся с принятием этого закона. Да, вот это уже серьезно. Недостаточный рост личных доходов. Ну, это отдельная статья нашего разговора, или отдельная тема нашего разговора, почему у нас наша экономика приняла форму буквы «К». Да, вот есть такой термин, я вас с ним знакомил. Современное состояние нашей экономики характеризуется именно этой формулой или буквой «К». Мы с вами помним, что в букве «К» есть одна вертикальная палочка и 2 палочки, которые под углом. Одна из них идет вверх, а другая вниз. Вверх – это означает, что для американцев состояние нашей экономики замечательное, они богатеют с каждым часом. Для других американцев состояние нашей экономики прямо противоположное. Палочка направлена вниз, это означает, что эти люди беднеют с каждым часом. Поэтому, конечно же, это уже лежит далеко за пределами этого закона. Но, тем не менее, есть еще одна сторона этого законопроекта, который говорит не только о том, жилье, которое мы называем индивидуальными домами, но и так называемом доступном жилье, которое строится в больших городах, подобно Нью-Йорку. Там тоже заложено стимулирование на уровне государства для того, чтобы как можно больше города строили доступного жилья для своих граждан. Поэтому законопроект получил такую, на мой взгляд, совершенно потрясающую поддержку со стороны обеих ведущих партий нашей страны. Поэтому всего лишь 5 человек в Сенате голосовали против, но это отдельная тема. И если президент Соединенных Штатов захочет наложить вето, учитывая то голосование, о котором говорил, вполне возможно, что его вето будет опрокинуто. Вот на этом я остановлюсь, в силу хотя бы того, что подошло время нашего уже последнего в ходе этой программы перерыва. Прервемся на недолго, а потом еще раз напомню, что в завершающем четвертом сегменте мы с вами можем обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части, так и в этой, заключающей второй. Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Муниципальные службы Нью-Йорка завершили обустройство специальных площадок для массового сбора граждан в преддверии ключевых матчей мирового футбольного первенства. Официальные зоны общественного вещания развернуты на территории Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Квинсе и в парке у Бруклинского моста. Городской центр управления по чрезвычайным ситуациям объявил о введении круглосуточного дежурства совместно с представителями федеральных ведомств для координации транспортных потоков и обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий. Департамент транспорта Нью-Йорка распространил экстренное предупреждение для автовладельцев о введении масштабных ограничений на движение и парковку транспорта в центральных районах Манхэттена. Изменения в графике работы общественного транспорта и перекрытие ключевых улиц связаны с проведением традиционного ежегодного марша равенства и сопутствующих культурных программ в предстоящие выходные. Горожанам настоятельно рекомендуется использовать метрополитен и заранее планировать маршрут перемещения по городу. Городская избирательная комиссия Нью-Йорка объявила о завершении обработки всех почтовых бюллетеней, поданных в ходе прошедших внутрипартийных выборов Демпартии. Официальные протоколы будут подписаны в начале следующей недели.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
5: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: Итоги недели.
5: Итоги недели.
6: Пятница

0: Мы продолжаем нашу программу, и у нас есть возможность в этом завершающем четвертом сегменте итогов недели поделиться своим мнением как по первой теме, так и по второй. Выбор ваш. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Аксен, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Ну, темы такие серьезные, сказать хочется опять много, ну, что получится. Значит, по второй части, по поводу домов, это замечательный закон, пусть он будет. Для дела, по-моему, ничего не получится, нужны деньги. А как этот вопрос будет решаться, ну, не мне знать, не знаю. Что касается модульных домов, ну, в свое время президент Эйзенхауэр обеспечивал людей жильем, строя очень легкие дома. От них ничего уже давно не осталось. Сейчас климат стал более жестким. И вот эти модульные дома, при наличии торнадо, от них ничего не останется. Ну ладно, мы можем долго спорить о типе строительства, чтобы как-то это было более фундаментально. Бог с ним, закон хороший, пусть он будет. А какой будет толк, трудно сказать, денег нет. Налоги снижены, денег в казне нет. И по первой части я хотел бы сказать, это очень важно. Ну, наверное, все знают, но я все-таки это скажу. Размер территориальных вод составляет 12 миль. Территориальных, не надо путать с экономической зоной. А с одной стороны 12 миль – это Иран, с другой стороны Оман – 12 миль. 24 мили. Их реально не существует, потому что размер, ширина этого пролива – 21 миля. И то, что этот вот грузовой, этот корабль плыл по водам Омана, ну, это вполне понятно. Здесь все нормально, абсолютно. А то, что творит Иран, ну, что вам сказать? Основная причина – это тщеславие нашего первого лица, то, что он вышел из первого договора, который был составлен не только Обамой. Это был договор Соединенных Штатов и Евросоюза. И там, понимаете, вообще Ормузский пролив не фигурировал, потому что проблемы не было. Но обогащение урана было ограничено 10% при наличии контроля. А сейчас уже 60%. Спрашивается, простой вопрос. Ты кто способствовал обогащению урана в Иране до 60%? Именно выход из первого договора. Как бы получилось? Ну, вот ведь ничего бы не получилось, но так же не делают. Надо хоть что-то позитивное делать. Вышли еще и потому, что ракета, якобы по поводу ракетного вооружения ничего не было сказано. Ну так скажите сейчас Ирану по поводу ограничения ракетного оружия. Они ответят на фарси по-русски, знаете, пошлют далеко-далеко. А ограничение дальности полета ракет, размера боеголовки. Так что то, что сейчас происходит, конечно, с Ираном, это кошмар какой-то. Я не представляю, как это может решить вопрос, потому что провокации были, есть и будут. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Вместе с вами мы открыли наш завершающий четвертый сегмент для обсуждения. Давайте послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый день, Алексей.
0: Добрый.
2: Я, с вашего позволения, по первой части хочу высказаться.
0: Пожалуйста.
2: Было мнение, что Трамп, и вообще оно не только на вашей передаче, оно сейчас практически очень многие высказывают, что Трамп предал Израиль, предал интерес Америки, и он слабак, и он никудышный, в общем. А, ну, во-первых, такого президента, который сделал столько для Израиля, я так думаю, вот мне так кажется, в практике, что в истории Израиля не было, которая с 1948 года началась, и такого президента просто не было. И что вдруг с ним могло случиться? Что он оттупел или поглупел? Я не думаю, что это такое. Вот просто он вынужден делать какие-то маневры. И, видимо, насколько решить проблему Ирана не удалось. А проблема Ирана вывезла вот это ядерное оружие, это в его вторую конвенцию. Как бы, может быть, он думал, что она, как говорится, выпадет хотя бы на вторую часть, когда уже после ноябрьских выборов. Что люди предлагают? Поэтому вот этим, может быть, объясняется. Они принимают всякие, все факторы, всякие причины, которые, о которых мы не знаем, о которых нам не скажут сейчас. И, может быть, мы это узнаем лет через 10. Потому что, ну, по соображениям безопасности. Поэтому, ну, почему там, видимо, просчитывали все варианты и решили, что если дальше продолжать войну, а на носу эта война выпала как раз за несколько месяцев до празднования, во-первых, 250-летия Америки. И если бы продолжать войну, и при этом еще чемпионат мира, когда все взоры прикованы к нам, к Америке. Если продолжать войну, то, во-первых, пришлось бы делать, видимо, Афганистан же мы не смогли покорить. Где гарантия, что мы так за 3 месяца, за 4 месяца сразу бы решили бы? Видимо, просчитались, решили, что нет. И пошли бы гробы, пошли бы убитые граждане Ирана. Об этом бы обязательно... Вот Израиль проигрывает информационную войну. И то же самое, я уверен, было бы сделано с Америкой. Америку выставили бы в таком случае, стали бы показывать, обязательно погибли бы гражданские люди, дети, женщины, старики. Это все бы крутилось бы по новому CNN, старый CNN, слава богу, он поменял владельца. Новый CNN найдется, получилось бы 24 часа в сутки. И ноябрьские выборы были бы проиграны с треском. Цена на бензин обязательно бы росла. Поэтому, исходя из этого всего, я думаю, а плюс еще то, что произошло в эти выборы демократической партии в Нью-Йорке, в штате, показали, что демократы, леваки на подъеме. Модернизация страны идет полным ходом. Поэтому и это нужно учитывать. Видимо, я так думаю, что вот исходя из всего из этого, Трамп решил, что придется немножко подождать, сделать передышку вот так. Вот,
0: понял,
2: как бы сказать.
0: Понял. Ваше потом, мнение, да, услышано. Выиграть... Все понятно. Спасибо. Спасибо. У нас просто есть и другие голоса, и другие наши радиослушатели, которые хотели поделиться своим мнением. Здравствуйте, в эфире. В эфире, говорите, пожалуйста. Ну вот. Вы молчите. Ну что же могу поделать, если вы молчите? Хорошо. Давайте тогда послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, loud and clear. Hello. Да, слышу.
3: Хорошо. Значит, я не вполне, вот по поводу второго сегмента, я не вполне понимаю логику нашего президента, когда он сказал, что он не подпишет этот закон, поскольку, как вы уже обратили на это внимание, более чем достаточно голосов в обеих палатах парламента, чтобы преодолеть вето. Кроме того, закон политически популярный и не имеет смысла его блокировать. Поэтому я не вполне понимаю его логику. А я понимаю, что он хочет добиться, но каким образом это ему поможет, я не понимаю.
0: Глеб, это вы? Вот, я, по-моему, вас узнал.
3: Да, да, это я.
0: Да. Глеб, смотрите, вы не понимаете его логику, я не понимаю точно так же, потому что я об этом говорил, что если он просто 10 дней не будет подписывать, то вследствие с Конституцией законопроект становится законом без его подписи. То есть у него есть один вариант – наложить вето. Но, понимаете, традиционно считается, что те законопроекты, которые вето-пруф, да, которые выдержат вето, лучше вето не накладывать, потому что это просто снижает как бы репутацию президента Соединенных Штатов. Больше ничего. Поэтому я его логики не понимаю, как и вы.
3: Да, поэтому я не вполне, я думал, может быть, что-то такое я не вижу, а вы можете мне на это указать. что касается вопроса с Ираном, тут я бы хотел подчеркнуть, что ситуация такова, что была одержана тактическая военная победа, которая сопровождалась стратегическим и политическим поражением. Я так понимаю, никто не сомневался, что мы можем нанести довольно существенный урон иранским вооруженным силам. Мы сделали больше, что в какой-то степени, я знаю, что это сильное слово, но в какой-то степени является вероломством. Мы убили фактически все иранское руководство первого эшелона и заодно трагически попали в несколько школ. Я думаю, что расчет политический был на то, что Иран сломается и произойдет смена режима. Это был очень сильный политический просчет, потому что Иран, как я говорил неоднократно, не является постколониальной страной. Это очень древняя цивилизация, и рассчитывать на то, что она под внешним давлением сломается, нельзя было. Также нельзя воевать с географией. Горный хребет над проливом фактически обеспечивает контроль Ирана над этим проливом, неважно, сколько сил мы на это истратим. Поэтому выхода особого не было. Более того, я хочу подчеркнуть, что примерно 8 миллионов баррелей в день мы потребляем больше, чем производим. И хотя мы не экспортируем нефть, завозим нефть оттуда, а это все равно полностью влияет на ценах той нефти, которую бы мы закупали. И в результате этого в наших стратегических запасах оставалось примерно на 1.5 месяца, после чего бы случилась катастрофа, сравнимая, если не хуже, экономическая, той, что было впоследствии блокады 70-х годов. Поэтому тут было вынуждено с нашей стороны идти на, что я считаю, невыгодные нам соглашения.
0: Фактически, Глеб, один момент, если вы позволите. У меня скоро завершится время программы. Это все логичные соображения, разумные соображения, которые вы высказываете. Как вы думаете, вот когда планируют войну, ведь не планируют же только один ход, первый ход, да, вот как гроссмейстер пошел Е2, Е4, а потом уже как в Невасюках, что получится, можно убежать. По идее, планирование такой серьезнейшей внешнеполитической акции, как война, требует времени, усилий, работы, аналитиков. Сейчас есть еще к тому же помощь искусственного интеллекта. У вас есть 1 минута. Ответьте мне на вопрос, почему, учитывая все эти составляющие, то, что вы говорили, почему это не было просчитано перед тем, как начата война?
3: Эта война была начата как блеф, потому что просто не было варианта «Б». И я вам скажу то же самое, как в свое время экономическое и политическое давление на Россию тоже было блефом. И в том и в другом случае расчет был на внутреннюю нестабильность. Как только стало понятно, что эта нестабильность сработала, это значит, этот блеф провалился. А вероятно, посчитали, что возможность успеха нетривиальна, а последствия бездействия будут худшие. Я не знаю, но результат оказался плачевным.
0: Удручающим. Понятно. Спасибо. Спасибо, Глеб, спасибо за ваше участие в программе. У нас, как и обычно, в завершении программы наш музыкальный календарь, а если учесть, что у нас сегодня пятница, вечер, завершение рабочей недели, ну, конечно же, я хотел бы вас порадовать хорошей историей и хорошей музыкой. Итак, 25 июня 1963 года в пригороде Лондона родился Георгиос Кириакос Панайоту. Вам это имя ничего не говорит? Допускаю. Ну хорошо, а если Джордж Майкл, одаренный британский певец с сильным и красивым голосом, именно так, Именно так Георгиос Кириакос Панайоту и вошел в пантеон британской песни. Папа у него был грек-киприот, мама англичанка. Ну, в общем, история 20 века. В течение многих лет Джордж Майкл, представляете, кроме того, что он потрясающий певец, он еще был необыкновенным филантропом. Он тайно раздавал миллионы фунтов стерлингов нуждающимся людям Великобритании, ассоциациям. Он предпочитал это делать в тени, следя за тем, чтобы никто не узнавал, что деньги поступили от него. Телеведущий Ричард Осман также рассказал, что Джордж регулярно работал волонтером в приюте для бездомных в Лондоне. Он подавал еду, помогал персоналу, настоятельно просил, чтобы его присутствие никогда не упоминали. Он не хотел, чтобы его узнавали. Он просто хотел помочь. Спасибо вам, дорогие друзья, за эти два часа, которые провели мы вместе в эфире Дэвидсон Радио. Паш, как и всегда, спасибо тебе за прекрасный эфир. Давайте послушаем одну из самых знаменитых композиций Джорджа Майкла, которая называется «Careless Whisper». Спасибо. Пока.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Йорки, 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа «Диджей».

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Новый альбом «Dare to Dream», который сразу попадает в чарты Billboard и имеет огромный успех. Альбом не просто замечательный, а великолепный. Каждая композиция претендует на то, чтобы быть хитом долгие годы. Нежность и мелодичность соединяются с ритмом и эмоциональностью. И впервые в композиции «Ария» я не использовал вокал как еще один инструмент для завоевания сердец слушателей.

Но все альбомы меркнут с выходом следующего альбома «In My Time». В нем я не отказался от электронного звука и сыграл все на фортепиано вместе со струнными инструментами, вложив в него всю душу и все свои переживания. Одна из композиций альбома была удостоена самой престижной премии в музыкальном мире – Грэмми за лучшую инструментальную композицию года. Альбом удостоился трехлетнего пребывания в общих чартах Billboard наравне с поп-рок исполнителями и был назван альбомом года в разделе New Age.

Это не музыка вовсе, это созерцание, сладостное и немного грустное упоение жизнью и всем, что тебя окружает. Первое впечатление, когда слушаешь In My Time, это ощущение чего-то неземного. Тебе кажется, что когда-то и где-то ты это уже слышал. Перебираешь всю классику от Элизы, Бетховена до ноктюрнов Шопена и понимаешь, что это та музыка, которую можно услышать в воздухе, в атмосфере счастья и глубоких переживаний. И я не удалось перевести в музыку те вибрации любви и гармонии, которые рядом с нами.

В ноябре 93 года Яни дает концерт на своей родине в стенах древнего Акрополя в Афинах вместе с Лондонским королевским филармоническим оркестром. Для него он специально переписывает многие композиции и облекает их в симфоническую форму. Только на видео концерт расходится тиражом 5 миллионов экземпляров и обходит все крупные телеканалы мира. Общий же тираж всех альбомов на данный момент превышает 12 миллионов, и теперь уже американский гражданин Яни говорит: «С тех пор, как я покинул Грецию более 20 лет назад, я мечтал вернуться и выступить в Акрополе. Этот концерт был одним из самых захватывающих моментов моей жизни. Это было первый раз, когда я вживую сыграл в Греции».

Яни дает концерты в самых престижных залах мира, таких как Королевский Альберт Холл в Лондоне и Аудиторио Национале в Мексико. Он объезжает почти все европейские столицы, и везде его ждет успех. В Мексике Яни был первым музыкантом, кому удалось собрать аудиторию в 50 тысяч человек. Он выпускает несколько сборников и создает две звуковые дорожки к малоизвестным у нас фильмам «I Love You Perfect»

Второй фильм «The Heart of Midnight» он развивает в медитативном стиле одну тему. Кроме оригинальных телевизионных, коммерческих и кинофонограмм, музыка Яни широко использовалась в таких программах, как «Мир спорта», в репортажах с Олимпийских игр. Одним из самых интересных проектов композитора была совместная работа с Вангелисом, написание музыки к фильму Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы» с участием Харрисона Форда.

97-98 годах Яни совершает гастрольный тур по всему миру и выпускает абсолютно новый концертный альбом «Трибьют», который был сыгран и записан в стенах Тадж-Махала и в императорском дворце в запретном городе в Китае, куда доступ иностранцам был долгое время запрещен. Путешествие по Востоку явно отразилось на его композициях. В греческой мелодике добавились индийские, арабские, японские мотивы. И в Папуа-Новой Гвинее, где Яни давал концерт, к нему присоединился местный музыкант, который добавил африканских пассажей в яркое полотно музыкальных симфоний. А в целом, та же взрывная, немного джазовая в духе поп-инструментальная музыка с фортепианными балладами в симфоническом исполнении.

Помпезный синтезаторный стиль Яни не только доступен, но и вызывает волнение. Это те два элемента, которые принесли ему успех и привели его в царство инструментальной музыки. У композитора все время появляется что-то новое в музыке. Моя цель – это соединиться с людьми эмоционально. Я беру опыт жизни и воплощаю это в своей музыке. Моя цель состоит в том, чтобы разделять свои эмоции со слушателем. Я также хочу позволить слушателю взять эту музыку себе и сделать ее своей. Единственный путь, чтобы люди были полностью связаны с ней и могли наслаждаться, это когда она что-то значит в их жизни, говорит Яни. Несмотря на то, что в творчестве Яни бывают перерывы в несколько лет, он является одним из самых популярных представителей инструментальной музыки в мире, а его альбомы стабильно входят в двадцатку европейского хит-парада.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дзусик.

0: «Рок». Оставайтесь на нашей «Рок-волне».
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Yeah!

Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.